0: себя и застану.
1: Но вот его комната. Ничего и никого. Никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась. Но, Господи, как мог оставить давеча все эти вещи в этой дыре?
0: Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось 8 штук. 2 маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде он хорошенько не посмотрел. Потом 4 небольшие софьяновые футляра. Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется, орден. Он поклал все в разные карманы, в пальто и в оставшийся правый карман панталон, стараясь, чтоб было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настежь. Он шел скоро и твердо, хоть и чувствовал, что весь изломан. Но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним. Стало быть, во что бы то ни стало, надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение. Куда же идти? Это было уже давно решено. Бросить все в канаву и концы в воду. И дело с концом. Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда он помнил это. Несколько раз порывался встать и идти, поскорее, поскорее, и все выбросить. Но выбросить оказалось очень трудно. Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение. Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. Да это всюду с набережных, со всех сторон можно видеть, заметить. Подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут. Да и, конечно, так. Всякий увидит. И без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. Отчего бы так? Или мне, может быть, кажется, думал он? Наконец пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву. Там и людей меньше, и незаметнее, и во всяком случае удобнее, а главное, от здешних мест дальше. И удивился он вдруг, как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать. И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне, в бреду, решено было. Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив, и знал это. Решительно надо было спешить. Он пошел к Неве, но дорогою ему пришла вдруг еще мысль. Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на острова, и там где-нибудь в одиноком месте, в лесу, под кустом, зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить? И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочную. Но и на острова ему не суждено было попасть. А случилось другое. Выходя с проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор, тянулась глухая, небеленая стена соседнего 4-этажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор шагов на 20 вглубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое, отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде. Везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. Вот бы куда подбросить и уйти – вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворот и как раз увидел сейчас же близ ворот прилаженный у забора жолоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и прочее. А над жолобом, тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота. «Здесь становиться воспрещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучу и уйти. Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены между воротами и жолобом, где все расстояние было шириною в аршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пудов полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этой стеной была улица, тротуар. Слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало. Но за воротами его никто не мог увидать. Разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить. Он нагнулся к камню, схватил за верхушку его крепко обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление. Тотчас же стал он бросать в него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, разве немного, чуть-чуть, казался повыше. Но он подгреб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно. Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, когда еще в конторе овладела им на мгновение. Схоронены концы. И кому? Кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли, кто на меня подумает? Все кончено, нет улик. И он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и все смеялся все время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на Конногвардейский бульвар, где третьего дня повстречался с той девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг то же, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда по уходе девочки сидел и раздумывал. И ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный. Черт его возьми! Он шел, смотря кругом рассеянно и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта. И он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть, и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим главным пунктом, и что это даже в первый раз после этих двух месяцев. «А черт возьми это все!» — подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. Но началось так и началось. Черт с ней и с новой жизнью. Как это, Господи, глупо. А сколько я налгал и наподличил сегодня. Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем. А, впрочем, вздор и это. Наплевать мне на них, на всех. Да и на то, что я лебезил и заигрывал. Совсем не то, совсем не то. Вдруг он остановился. Новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил. Если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял? И на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел. Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал. Это как же? Да это так, это все так. Он, впрочем, это и прежде знал. И совсем это не новый вопрос для него. И когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения. А так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно. Да, он это все знал и все помнил. Да чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал. А ведь так. «Это от того, что я очень болен», — угрюмо решил он, наконец. «Я сам измучил и истерзал себя, и сам не знаю, что делаю. И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя. Выздоровлю и не буду терзать себя. А ну как совсем и не выздоровлю. Господи, как это мне все надоело!» Он шел, не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более, почти с каждой минутой. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему. Упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы на Васильевском острове подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме», — подумал он. «Что это? Да никак я к Разумихину сам пришел. Опять та же история, как тогда. А очень, однако же, любопытно, сам я пришел или просто шел да сюда зашел? Все равно, — сказал я. Третьего дня, что к нему после того, на другой день пойду. Ну что ж, и пойду, будто уж я и не могу теперь зайти». Он поднялся к Разумихину в пятый этаж. Тот был дома, в своей каморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре, как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотьев халате, в туфлях на босу ногу, всклокоченный, небритый и неумытый. На лице его выразилось удивление. «Что ты?» — закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища. Затем помолчал и присвистнул. «Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брата перещеголял», — прибавил он, глядя на лохмотье Раскольникова. «Да садись же, устал небось». И когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен. «Да ты серьезно болен, знаешь что это?» Он стал щупать его пульс. Раскольников вырвал руку. «Не надо», — сказал он. «Я пришел. Вот что. У меня уроков никаких. Я хотел было... Впрочем, мне совсем не надо уроков. А знаешь что, ведь... Ты бредишь», — заметил, наблюдавший его пристально, Разумихин. «Нет, не брежу». Раскольников встал с дивана, подымаясь к Разумихину. Он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу, сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен в эту минуту сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина. «Прощай», — сказал он вдруг и пошел к двери. «Да ты постой, постой, чудак». «Не надо», — повторил тот, опять вырывая руку. «Так на кой черт ты пришел после этого? Очумел ты, что ли? Ведь это почти обидно. Я так не пущу». «Но слушай, я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог начать, потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь. А теперь я вижу, что ничего мне не надо, слышишь, совсем ничего, ничьих услуг и участий. Я сам один. Ну и довольно. Оставьте меня в покое.
1: Да постой на минутку, трубочист.

естественно, научные книжонки выпускает. Да как расходятся-то? Одни заглавия чего стоят? Вот ты всегда утверждал, что я глуп, ей-богу, брат. Есть глупее меня. Теперь в направление тоже полез. Сам ни бельмеса не чувствует, ну а я, разумеется, поощряю. Вот тут два слишком листа немецкого текста, по-моему, глупейшего шарлатанства. Одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек. Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части женского вопроса готовит. Я перевожу. Растянет он эти 2,5 листа листов на 6. Присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику. Сойдет за перевод мне по 6 целковых с листа. Значит, за все 15 рублей достанется. И 6 рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить. Потом из второй части конфессион, какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем. Херувиму кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним. Ну, хочешь второй лист? Человек ли женщина? Переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев, бери бумаги, все это казенное. И бери 3 рубля, так как я за весь перевод вперед взял. За первый и за второй лист, то, стало быть, 3 рубля прямо на твой пай придутся. А кончишь лист, еще 3 целковых получишь. Да вот что еще. Пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, что ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах. Так что все больше от себя сочиняю, и только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну, а кто его знает? Может быть, оно и не лучше, а хуже выходит. Берешь или нет? Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял 3 рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но, дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы, и 3 рубля, опять-таки, ни слова не говоря, пошел вон. «Да у тебя белая горячка, что ли?» – заревел взбесившийся, наконец, Разумихин. «Чего ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку. Зачем же ты приходил после этого? Черт, не надо переводов!» – пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы. «Так какого же тебе черта надо?» – закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться. «Эй, ты, где ты живешь?» Ответа не последовало. «Ну так черт с тобой!» Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер 3 или 4 раза ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам. Неизвестно, почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят. Злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех. «И за дело! Выжига какая-нибудь! Известно, пьяным представится, да нарочно и лезет под колеса, а ты за него отвечай! Тем помышляют, почтенный, тем помышляют!» Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляски, потирая спину. Вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел. Пожилая купчиха в головке и козловых башмаках и с нею девушка в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег 2-гривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице. А о подаче целого 2-гривенного он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил. Он зажал 2-гривенный в руку, прошел 10 шагов и обратился лицом к Неве по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста,
не доходя шагов 20 до часов,

0: так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар. Одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль, долго и пристально. Это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, чаще всего, возвращаясь домой, случалось ему, может быть, раз 100 останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы. Духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения. И показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде. Как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине внизу, где-то, чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама. И он сам, и все-все. Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его. Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду. Затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту. Он пришел к себе уже к вечеру. Стало быть, проходил всего 6 часов. Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. «Боже, что это за крик?» Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побои, ругательств он никогда еще не слыхивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее. И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, конечно, о том, чтобы ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел. Но все-таки и бивший тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал, как лист. Он узнал этот голос. Это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь.

здесь и бьет хозяйку. Он бьет ее ногами, колотит ее головой о ступень. Это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам. Что это? Свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа. Слышались голоса, восклицания, всходили, стучали, хлопали дверьми, сбегались. Но за что же? За что же? И как это можно? Повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался. Но нет, он слишком ясно слышит. Но, стало быть, и к нему сейчас придут, если так, потому что, верно, все это из того же, из-за вчерашнего. Господи! Он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась. Да и бесполезно. Страх, как лед, обложил его душу, замучил его, окоченил его. Но вот, наконец, весь этот гам, продолжавшийся верных 10 минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала. Илья Петрович все еще грозил и ругался. Но вот, наконец, кажется, и он затих. Вот уж и не слышно его. Неужели ушел, Господи? Да, вот уходит и хозяйка. Все еще со стоном и плачем. Вот и дверь у ней захлопнулась. Вот толпа расходится с лестниц по квартирам. Ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было, чуть ли не весь дом сбежался. Но, Боже, разве все это возможно? И зачем? Зачем он приходил сюда? Раскольников бессилие упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз. Он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату, вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное – хлеб, соль, тарелку, ложку. «Небось, со вчерашнего не ел, целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет». «Настасья, за что били хозяйку?» Она пристально на него посмотрела. «Кто бил хозяйку?» «Сейчас, полчаса назад. Илья Петрович, надзиратель и помощник на лестнице. За что он так ее избил и зачем приходил?» Настасья молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно. «Настасья, что ж ты молчишь?» – робко проговорил он, наконец, слабым голосом. «Это кровь», – отвечала она, наконец, тихо и как будто про себя говоря. «Кровь? Какая кровь?» – бормотал он, бледнее и отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него. «Никто хозяйку не бил», – проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша. «Я сам слышал. Я не спал. Я сидел», — еще робче проговорил он. «Я долго слушал. Приходил надзиратель, а помощник. На лестницу все сбежались из всех квартир. Никто не приходил, а эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет, и уж печенками запекаться начнет тут и начнет мерещиться. Есть-то станешь, что ли?» Он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила. «Пить дай, Настасюшка!» Она сошла вниз и минуты через две воротилась с водой в белой глиняной кружке. Но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Он, однако ж, не то чтоб уж был совсем в беспамятстве во все время болезни. Это было лихорадочное состояние с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его, и только изредка чуть-чуть отворяют дверь посмотреть на него. Грозят ему, сговариваются об чем-то промеж себя, смеются и дразнят его. Настасью он часто помнил подле себя, различал и еще одного человека, очень будто бы ему знакомого, но кого именно, никак не мог догадаться, и тосковал об этом, даже и плакал. Иной раз казалось ему, что он уже с месяц лежит, в другой раз, что все тот же день идет. Но об том он совершенно забыл. Зато ежеминутно помнил, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать. Терзался, мучился, припоминая, стонал, впадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх. Тогда он порывался с места, хотел бежать, но всегда кто-нибудь его останавливал силой, и он опять впадал в бессилие и беспамятство. Наконец он совсем пришел в себя. Произошло это утром в 10 часов. В этот час утра, в ясные дни, солнце всегда длинную полосой проходила по его правой стене и освещала угол подле двери. У постели его стояла Настасья и еще один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане с бородкой и с виду походил на артельщика. Из полуотворенной двери выглядывала хозяйка. Раскольников приподнялся. «Это кто, Настасья?» – спросил он, указывая на парня. «Ишь ведь очнулся», – сказала она. «Очнулись», – отозвался артельщик, догадавшись, что он очнулся. Хозяйка, подглядывавшая из дверей, тотчас же притворила их и спряталась. Она и всегда была застенчива и с тяготею приносила разговоры и объяснения. Ей было лет 40, и была она толста и жирна, черноброва и черноглаза, добра от толстоты и от ленности, и собой даже очень смазлива, стыдлива же сверх необходимости. «Вы кто?» – продолжал он допрашивать, обращаясь к самому артельщику. Но в эту минуту опять отворилась дверь настежь, и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумихин. «Экая морская каюта!» – закричал он, входя, всегда лбом стукаясь. «Тоже ведь квартирой называется. А ты, брат, очнулся? Сейчас от Пашеньки слышал». «Сейчас очнулся», – сказала Настасья. «Сейчас очнулись», – поддакнул опять артельщик с улыбочкой. «А вы кто сами-то изволите быть?» – спросил вдруг, обращаясь к нему Разумихин. «Я вот, изволите видеть, в Разумихин, не Разумихин, как меня все величают, а в Разумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель. Ну, а вы кто таковы?» «А я в нашей конторе артельщиком от купца Шалопаева-с и сюда по делу-с». «Извольте садиться на этот стул», — сам Разумихин сел на другой, с другой стороны столика. «Это ты, брат, хорошо сделал, что очнулся», — продолжал он, обращаясь к Раскольникову. «Четвертый день едва ешь и пьешь, право, чаю с ложечки давали. Я к тебе два раза приводил Зосимова, помнишь Зосимова? Осмотрел тебя внимательно и сразу сказал, что все пустяки. В голову, что ли, как-то ударило. Нервный вздор какой-то, паек был дурной, говорит, пиво и хрену мало отпускали, оттого и болезнь, но что ничего, пройдет и перемелется». «Молодец, Зосимов, знатно начал полечивать. «Ну-с, так я вас не задерживаю», — обратился он опять к артельщику. «Угодно вам разъяснить вашу надобность? Заметить себе, вроде из ихней конторы уж второй раз приходит, только прежде не этот приходил, а другой, и мы с тем объяснились. Это кто прежде вас-то сюда приходил?» «А надо полагать, это третьегоднес, точно-с, это Алексей Семенович были, тоже при конторе у нас состоится. А ведь он будет потолковее вас, как вы думаете?» «Да-с, они точно, что посолиднее-с, похвально. Ну-с, продолжайте. А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, об котором, почитаю, неоднократно изволили слышать, по просьбе вашей мамаши через нашу контору вам перевод, начал артельщик, прямо обращаясь к Раскольникову. В случае, если уже вы состоите в понятии, 35 рублев вам вручить, так как Семен Семенович от Афанасия Ивановича по просьбе вашей мамаши по-прежнему манеру о том уведомлении получили. Изволите знать?» «Да, помню», — Вахрушин проговорил Раскольников задумчиво. «Слышите, купца Вахрушина знает», — вскричал Разумихин. «Как же, не в понятие. А, впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек. Ну-с, умные речи, приятные слушать». «Они самые и есть, Вахрушин Афанасий Иванович. И по просьбе вашей мамаши, которая через них таким же манером вам уже пересылала однажды, они и на сей раз не отказались, и Семена Семеновича на сих днях уведомили из своих мест, чтобы вам 35 рублев передать в ожидании лучшего-с». «Вот в ожидании-то лучшего у вас лучше всего и вышло, недурно тоже и про вашу мамашу. Ну так как же, по-вашему, в полный он или не в полной памяти, а?» «По мне, что ж-с, вот только бы насчет расписочки следовало бы-с нацарапать. Что у вас, книга, что ли?»
3: «Книга-с, вот-с».
2: «Давайте сюда». «Ну, Родя, подымайся. Я тебя попридержу. Подмахни-ка ему Раскольникова. Бери перо, потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки». «Не надо», — сказал Раскольников, отстраняя перо. «Чего это не надо? Не стану подписывать. Фу, черт, да как же, без расписки-то? Не надо денег». «Это денег-то не надо? Ну, это, брат, врешь, я свидетель. Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так опять выезжирует. С ним, впрочем, это и наяву бывает. Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить, то есть попросту его руку водить, он и подпишет. Принимайте-ка. А, впрочем, я и в другой раз зайду-с». «Нет-нет, зачем же вам беспокоиться? Вы человек рассудительный». «Ну, Родя, не задерживай гостя. Видишь, ждет». И он серьезно приготовился водить рукой Раскольникова. «Оставь, я сам», — проговорил тот, взял перо и расписался в книге. Артельщик выложил деньги и удалился.
4: «Браво! А теперь, брат, хочешь есть?»
2: «Хочу», — отвечал Раскольников. «У вас суп?» «Вчерашний», — отвечала Настасья, все это время стоявшая тут же. «С картофелем или с рисовой крупой?» «С картофелем и крупой». «Наизусть знаю. Тащи суп, да и чаю давай». «Принесу». Раскольников смотрел на все с глубоким удивлением и с тупым бессмысленным страхом. Он решился молчать и ждать, что будет дальше. «Кажется, я не в бреду», — думал он. «Кажется, это в самом деле». Через две минуты Настасья воротилась с супом и объявила, что сейчас и чай будет. К супу явились две ложки, две тарелки и весь прибор – солонка, перечница, горчица для говядины и прочее, чего прежде в таком порядке уже давно не бывало. Скатерть была чистая. «Не худо, Настасьюшка, чтобы Прасковья Павловна бутылочки две певца откомандировала. Мы выпьем-с». «Ну уж ты, востроногий», – пробормотала Настасья и пошла исполнять повеление. Дико и с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем временем Разумихин пересел к нему на диван, неуклюже, как медведь, обхватил левую рукой его голову, несмотря на то, что он и сам бы мог приподняться, а правую поднес к его рту ложку супу, несколько раз предварительно подув на нее, чтоб он не обжегся. Но суп был только что теплый. Раскольников жадностью проглотил одну ложку, потом другую, третью. Но, поднеся несколько ложек, Разумихин вдруг приостановился и объявил, что насчет дальнейшего надо посоветоваться с Зосимовым. Вошла Настасья, неся две бутылки пива. «А чаю хочешь?» «Хочу». «Катай скорее и чаю, Настасья, потому насчет чаю, кажется, можно и без факультета». «Ну, вот и певцо». Он пересел на свой стул, придвинул к себе суп, говядину и стал есть с таким аппетитом, как будто 3 дня не ел. «Я, брат Роди, у вас тут теперь каждый день так обедаю», — пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядины. «И это все Пашенька, твоя хозяюшка, хозяйничает, от всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, но да и не протестую. А вот и Настасья с чаем, эко проворная. Настенька, хошь певца?» «И ну те к проказнику. А чайку?» «Чайку, пожалуй. Наливай. Постой, я тебе сам налью. Садись за стол». Он тотчас же распорядился, налил, потом налил еще другую чашку, бросил свой завтрак и пересел опять на диван. По-прежнему обхватил он левой рукой голову больного, приподнял его и начал поить с чайной ложечки чаем. Опять беспрерывно и особенно усердно подувая на ложку, как будто в этом процессе подувания и состоял самый главный и спасительный пункт выздоровления. Раскольников молчал и не сопротивлялся, несмотря на то, что чувствовал в себе весьма достаточно сил приподняться и усидеть на диване безо всякой посторонней помощи. И не только владеть руками настолько, чтобы удержать ложку или чашку, но даже, может быть, и ходить. Но по какой-то странной, чуть не звериной хитрости ему вдруг пришло в голову скрыть до времени свои силы, притаиться, прикинуться, если надо, даже еще не совсем понимающим, а между тем выслушать и выведать, что такое тут происходит. Впрочем, он не совладал с своим отвращением. Схлебнув ложек 10 чаю, он вдруг высвободил свою голову, капризно оттолкнул ложку и повалился опять на подушку. Под головами его действительно лежали теперь настоящие подушки, пуховые и с чистыми наволочками. Он это тоже заметил и взял в соображение. «Надо, чтобы Пашенька сегодня же нам малинового варенья прислала, питье ему сделать», — сказал Разумихин, усаживаясь на свое место и опять принимаясь за суп и за пиво. «А где она тебе малины возьмет?» — спросила Настасья, держа на растопыренных 5 пальцах блюдечко и процеживая в себя чай через сахар. «Малину, друг мой, она возьмет в лавочке».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: «Видишь, Родя, тут без тебя целая история произошла. Когда ты таким мошенническим образом удрал от меня и квартиры не сказал, меня вдруг такое зло взяло, что я положил себя разыскивать и казнить. В тот же день я приступил. Уж я ходил-ходил, расспрашивал-расспрашивал. Эту-то теперешнюю квартиру я забыл. Впрочем, я ее никогда и не помнил, потому что не знал. Ну, а прежнюю квартиру помню только что у 5 углов, Харламова дом. Искал я этот Харламов дом. А ведь вышло потом, что он вовсе и не Харламов дом, а Буха, как иногда... В звуках-то сбиваешься. Ну, я и рассердился. Рассердился, да и пошел, была не была, на другой день в адресный стол. И представь себе, в 2 минуты тебя там разыскали. Ты там записан». «Записан? Еще бы. А вот генерала Кобелева никак не могли там при мне разыскать. Ну, долго рассказывать. Только как я нагрянул сюда, тотчас же со всеми твоими делами познакомился. Со всеми, братец, со всеми, все знаю. Вот и она видела, и с Никодимом Фомичом познакомился, и Илью Петровича мне показывали, и с дворником, и с господином Заметовым Александром Григорьевичем, письмоводителем в здешней конторе. А, наконец, и с Пашенькой. Это уж был венец. Вот и она знает». «Усахарил», — пробормотала Настасья, плутовски усмехаясь.
4: Да вы бы в накладочку, Настасья Никифоровна. «Но ты пес!» — вдруг крикнула Настасья и прыснула со смеху. «А ведь я Петрова, а не Никифорова!» — прибавила она вдруг, когда перестала смеяться. «Будем цениться!» «Ну так вот, брат, чтобы лишнего не говорить, я хотел сначала здесь электрическую струю повсеместно пустить, так чтобы все предрассудки в здешней местности разом искоренить. Но Пашенька победила. Я, брат, никак и не ожидал, чтоб она была такая авенантненькая, а? Как ты думаешь?» Раскольников молчал, хотя ни на минуту не отрывал от него своего встревоженного взгляда. И теперь упорно продолжал глядеть на него. «И очень даже», — продолжал Разумихин, нисколько не смущаясь молчанием и как будто поддакивая полученному ответу, «и очень даже в порядке во всех статьях». «Ишь, тварь!» — вскрикнула опять Настасья, которой разговор этот доставлял, по-видимому, неизъяснимое блаженство. «Скверно, брат, то, что ты с самого начала не сумел взяться за дело. С ней надо было не так, ведь это, так сказать, самый неожиданный характер. Ну да, об характере потом. А только как, например, довести до того, чтобы она тебе обеда смела не присылать? Или, например, этот вексель? Да ты с ума сошел, что ли, векселя подписывать? Или, например, этот предполагавшийся брак, когда еще дочка Наталья Егоровна жива была? Я все знаю. А, впрочем, я вижу, что это деликатная струна, и что я осел. Ты меня извини. Но, кстати, о глупости. Как ты думаешь, ведь Прасковья Павловна совсем, брат, не так глупа, как с первого взгляда можно предположить, а?» «Да», — процедил Раскольников, смотря в сторону, но понимая, что выгоднее поддержать разговор. «Не правда ли?» — вскричал Разумихин, видимо, обрадовавшись, что ему ответили. «Но ведь и не умна, а? Совершенно, совершенно неожиданный характер. Я, брат, отчасти теряюсь, уверяю тебя. 40-то ей верных будет. Она говорит 36, и на это полное право имеет. Впрочем, клянусь тебе, что сужу об ней больше умственно, по одной метафизике. Тут, брат, у нас такая эмблема завязалась, что твоя алгебра. Ничего не понимаю. Ну да все это вздор. А только она, видя, что ты уже не студент, уроков и костюма лишился, и что по смерти барышни ей нечего уже тебя на родственной ноге держать, вдруг испугалась. А так, как ты с своей стороны забился в угол и ничего прежнего не поддерживал, она и вздумала тебя с квартиры согнать. И давно она это намерение питала, да векселя стало жалко. К тому же ты сам уверял, что мамаша заплатит.
5: Это я по подлости моей говорил. Мать у меня сама чуть милостыни не просит. А я лгал, чтоб меня на квартире держали и кормили, проговорил громко и отчетливо Раскольников.
4: Да, это ты благоразумно. Только вся штука в том, что тут и подвернись, господин Чебаров, надворный советник и деловой человек. Пашенька без него ничего бы не выдумала. Уж очень стыдливо. Ну, а деловой человек не стыдлив и первым делом, разумеется, предложил вопрос, есть ли надежда осуществить векселек. Ответ «есть», потому что такая мамаша есть, что из 125-рублевой своей пенсии хоть сама есть не будет, а уж роденьку выручит, да сестрица такая есть, что забраться в кабалу пойдет. На этом-то он и основался. Что шевелишься-то? Я, брат, теперь всю твою подноготную разузнал. Недаром ты с Пашенькой откровенничал, когда еще на родственной ноге состоял. А теперь, любя, говорю, то-то вот и есть честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Вот и уступила она сей векселек якобы уплатую сему Чебарову, а тот формально и потребовал, не сконфузился. Хотел было я ему, как узнал это все, так для очистки совести тоже струю пустить, да на ту пору у нас с Пашенькой гармония вышла, и я повелел это дело все прекратить, в самом-то есть источнике, поручившись, что ты заплатишь. Я, брат, за тебя поручился, слышишь? Позвали Чебарова, 10 целковых ему в зубы, а бумагу назад. И вот честь имею ее вам представить. На слово вам теперь верят. Вот, возьмите, и надорвано мною как следует». Разумихин выложил на стол заемное письмо. Раскольников взглянул на него и, не сказав ни слова, отворотился к стене. Даже Разумихина покоробило. «Вижу, брат, — проговорил он через минуту, — что опять из себя дурака свалял. Думал, было тебя развлечь и болтовней потешить, а, кажется, только желчь нагнал. Это тебя я не узнавал в бреду? — спросил Раскольников, тоже помолчав с минуту и не оборачивая головы. Меня? И даже выступления входили по сему случаю, особенно когда я раз Заметова приводил». «Заметова? Письма водителя? Зачем?» Раскольников быстро обратился и уперся глазами в Разумихина. «Да чего ты так? Что встревожился? Познакомиться с тобой пожелал. Сам пожелал, потому что много мы с ним о тебе переговорили. Иначе от кого ж бы я про тебя столько узнал? Славный брат он, милый, чудеснейший, в своем роде, разумеется. Теперь, приятели, чуть не ежедневно видимся, ведь я в эту часть переехал. Ты не знаешь еще? Только что переехал. У Лавизы с ним раза два побывали. Лавизу-то помнишь? Лавизу Ивановну? Бредил я что-нибудь? Еще бы. Себе не принадлежались. О чем я бредил? Эвося, о чем бредил? Известно, о чем бредит. Ну, брат, теперь, чтобы времени не терять, за дело. Он встал со стула и схватился за фуражку. О чем бредил? Эк ведь наладит. Уж не за секрет ли, какой боишься? Не беспокойся. О графине ничего не было сказано. А вот о бульдоге каком-то, да о сережках, да о цепочках каких-то, да о Крестовском острове, да о дворнике каком-то, да о Никодиме Фомиче, да об Илье Петровиче, надзирателя-помощнике, много было говорено. Да, кроме того, собственным вашим носком очень даже интересоваться изволили, очень. Жалобились, подайте, дескать, да и только. Заметов сам по всем углам твои носки разыскивал и собственными вымытыми в духах ручками с перстнями вам эту дрянь подавал. Тогда только и успокоились, и целые сутки в руках эту дрянь продержали. Вырвать нельзя было. Должно быть, и теперь где-нибудь у тебя под одеялом лежит. А то еще бахромы на панталоны просил. Да ведь как слезно. Мы уж допытывались, какая там еще бахрома. Да ничего разобрать нельзя было. Ну-с, так за дело. Вот тут 35 рублей, из них 10 беру, а часика через два в них отчет представлю. Тем временем дам знать и Зосимову, хоть и без того бы ему следовало давно здесь быть, ибо 12-й час. А вы, Настенька, почаще без меня наведываетесь насчет там питья или чего-нибудь прочего, что пожелают. А Пашеньке я и сам сейчас что надо скажу. До свидания.
5: Пашенькой зовет. «Ах, ты рожа хитростная!» — проговорила ему вслед Настасья. Затем отворила дверь и стала подслушивать, но не вытерпела и сама побежала вниз. Очень уж ей интересно было узнать, о чем он говорит там с хозяйкой. Да и вообще видно было, что она совсем очарована Разумихиным.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших в ущелье Бизинги. Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 14, сообщают в МЧС. Поиски 9 сентября были приостановлены после угрозы нового обвала. Судьба трех туристов остается неизвестной. В операции задействованы десятки специалистов спасательного ведомства. Снежная масса сошла на группу альпинистов 6 сентября. Эта трагедия стала крупнейшей в российских горах за последние четверть века. Отношения России и Вьетнама строятся на основе равноправия и учета интересов друг друга. Об этом в среду говорил Владимир Путин. Президент выступил по итогам переговоров с вьетнамским коллегой. Он также добавил, обе страны могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива.
2: Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем Туламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам.
1: Владимир Путин отметил возможность организации транзита отечественных энергоресурсов через Вьетнам. Украинские беспилотники попытались атаковать промышленный объект в Новом Уренгое. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что налет отразили, однако падение обломков вызвало локальный пожар. Жертв нет, на месте работают спасатели. Масштаб ущерба оценят позднее. Глава региона призвал ямальцев сохранять спокойствие. Это первый случай, когда вражеские дроны фактически достигли территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Максимум хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования, вероятно, придется на первый день выборов депутатов Государственной Думы, предупредил председатель территориальной избирательной комиссии Олег Артамонов. Шанс повредить систему, по его словам, нулевой. Кибер-злоумышленники делятся на три категории: любители, крупные группировки и спецслужбы враждебных государств. Артамонов считает, что как минимум одна страна точно попытается атаковать. Голосование, напомню, пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. И о погоде: в четверг в Москве солнечно и до 26 тепла, в пятницу кратковременный дождь и до 19 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
5: Мысли из особой тетради. Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель. Слава страны создает мою славу. Вот мое правило. Я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать. Государи кажутся более великими по мере того, как вельможи страны и приближенные более удовлетворяются в отношении богатства. Изобилие должно царить в их домах, но не ложное изобилие, основанное на неоплатных долгах, ибо тогда вместо величия это становится лишь смешным тщеславием, над которым смеются иностранцы. Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты. Вот начало, от которого я отправляюсь. Через разумную бережливость они этого достигнут. Признаюсь, что хотя я свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую в себе большую склонность почитать древние роды. Я страдаю, видя, что некоторые из них доведены здесь до нищенства, и мне было бы приятно их поднять. Можно было бы достичь восстановления их блеска, украсив орденами и должностями старшего в роде, если у него есть какие-нибудь достоинства. и давая ему пенсии и даже земли по мере нужды и заслуг, с условием, что они будут переходить только старшим и что они будут неотчуждаемы. Противно христианской религии справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении. Один собор освободил всех крестьян, бывших раньше крепостными в Германии, Франции, Испании и так далее. Сделать подобный резкий переворот не будет средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот удобный способ – постановить, что как только отныне кто-нибудь будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с минуты покупки ее новым владельцам, а в течение сотни лет все, или, по крайней мере, большая часть земель меняют хозяев, и вот народ свободен. Свобода — душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабство». Я хочу общие цели делать счастливыми, но вовсе не своенравие, не чудачество и не тирании, которые с нею несовместимы. Когда имеешь на своей стороне истину и разум, должно выставлять это перед очами народа, говоря: «Такая-то причина привела меня к тому-то». Разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возьмет верх в глазах большинства. Уступают истине, но редко речам, пропитанным тщеславием. Мир необходим этой обширной империи. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях. Заставьте, если это возможно, кишеть народом нашей обширной пустыни. Не думаю, чтобы для достижения этого полезно было заставлять наши нехристианские народности принимать нашу веру. Многоженство более полезно для умножения населения. Вот что касается внутренних дел. Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности всегда разорительной войны. Власть без доверия народа ничего не значит. Тому, кто желает быть любимым и прославиться, достичь этого легко. Примите за правило ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Вот ее цель, если душа ваша благородна. Есть средства помочь тому, чтобы военные таланты не пропадали при продолжительном мире. Посылайте местное дворянство, конечно, частями и того, кто хочет, на службу к воинственным державам. Во время войны или даже каждые 15 лет и меньше вы можете их отозвать. Вы извлечете из того две выгоды. Одну — иметь хороших офицеров и опытных генералов, другую — иметь дисциплинированных людей, которые, будучи более зрелыми, дадут лучшее воспитание своим детям. Важная точка зрения, оставленная в излишнем пренебрежении. Так как по законам вечно благословенной памяти Петра Великого всякий дворянин должен служить, нужно непременно возобновить плохо исполняемый закон сего законодателя, определяющий продолжительность такой принудительной службы, чтобы в 40 или 46 лет и даже ранее они могли бы оставить ее. Имение и семьи терпят беды от того, что нет никого, кто мог бы заняться собственными делами, и это чувствует общество. Отец, у которого трое или больше сыновей, должен был бы иметь право оставить одного и даже двоих из них по своему выбору дома. Но эта мысль, хорошая и благодетельная, имеет в том отношении недостаток, что можно будет опасаться, чтобы не пострадало от того воспитание этих избранных сыновей, так как лучшая выправка, какую дают у нас, в большинстве случаев та, что получают наши молодые люди в армии. Домашнее воспитание пока лишь мутный ручей. Когда станет он потоком? Учреждение сенсира. Средством для полезного и удобного подражания ему было бы выписать классную наставницу и добыть устав и журналы этого заведения от самого французского двора, ибо дамы святого Людовика обязаны держать их в тайне. Дом легко было бы найти, и доходы также. А чтобы помешать невеждам кричать против монахини-француженки или ее ереси, следовало бы под видом частного воспитания дать сначала воспитать одну или двух сироток, которые впоследствии будут служить для воспитания при заведении. И таким образом из года в год стали бы обходиться без помощи француженок, когда достигнута будет подготовка достаточного количества лиц русского происхождения для преподавания в этом заведении. Это тем легче, что в этом доме существует правило взаимного обучения более юных пансионерок одной другою, сообразно с тем, что одна знает лучше другой. «Пойдите в деревню. Спросите у крестьянина, сколько у него было детей. Он вам скажет, это обыкновенно, 10, 12, часто даже до 20. А сколько в живых? Он ответит, 1, 2, 4, редко четвертая часть. Следовало бы поискать средства против такой смертности, посоветоваться с искусными врачами, более философами, чем заурядными в этом ремесле, и установить какое-нибудь общее правило, которое мало-помалу введут землевладельцы, так как я уверена, что главная причина этого зла — недостаток ухода за очень маленькими детьми. Они бегают нагие в рубашках по снегу и льду. Очень крепок тот, кто выживает, но 19 умирают. И какая потеря для государства?
3: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
5: Большая часть наших фабрик в Москве, месте, может быть, наименее благоприятном в России. Там бесчисленное множество народу, рабочие становятся распущенными. Фабрики шелковых изделий не могут быть там хороши. Вода мутная, и особенно весною, в лучшее время года для окраски шелка. Эта вода действует на цвета. Они или блеклы, или грубы. С другой стороны, сотни маленьких городов приходят в разрушение. Отчего не перенести в каждой по фабрике, выбирая сообразно с местным продуктом и годностью воды? Рабочие там будут более прилежны, и города более цветущи. Часто задерживают у многих людей платежи. Это делают чиновники, заведующие платежами, чтобы заинтересованные подносили им подарки. Для искоренения этого следовало бы поместить в указе число того дня, в который должны производиться платежи. А на случай препятствия со стороны чиновников следовало бы наложить на них пени и удваивать пеню за каждый лишний день, которые они пропустят в исполнении данного указа. Дело, которое наиболее сопряжено с неудобством, это составление какого-нибудь нового закона. Нельзя внести в это достаточно обдуманности и осторожности. Единственное средство к достижению того, чтобы быть осведомленным о хорошей или дурной стороне того, что вы хотите постановить, это велеть распространить слух о том на рынке и велеть точно известить вас о том, что говорят. Но кто скажет вам, какие выйдут отсюда последствия в будущем? Остерегайтесь по возможности издать, а потом отменить свой закон. Это означает вашу нерассудительность и вашу слабость и лишает вас доверия народа. Разве это будет только закон временный? В этом случае я желала бы заранее объявлять его таковым и обозначить в нем, если возможно, основание и время, или, по крайней мере, обозначить в нем срок в несколько лет, по истечении которых можно было бы его возобновить или уничтожить. Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду. Даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости. Говорите с каждым о том, что ему поручено. Не награждайте никогда, если вас лично не просят о том. Разве если вы сами намереваетесь это сделать, не будучи к этому побуждаемы? Нужно, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам и тому подобное. Тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам. Кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать. Я как-то сказала, и этим весьма восхищались, что в милость, как и в жизнь, вносишь с собой зачаток своего разрушения. Уважение общества не есть следствие видной должности или видного места. Слабость иного лица унижает место точно так же, как достоинство другого облагораживает его. И никто, без исключения, не бывает вне пересудов, презрения или уважения общества. Желаете вы этого уважения? Привлеките доверие общества, основывая все свое поведение на правде и на благе общества. Если вместе с тем природа наделила вас полезными дарованиями, вы сделаете блестящую карьеру и избегнете того смешного положения, которое сообщает высокая должность лицу без достоинств, и слабость которого сквозит всюду. Самым унизительным положением мне всегда казалось быть обманутым. Будучи еще ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, но зато я делала все то, чего от меня хотели. И даже неприятные мне вещи с усердием, когда мне представляли действительные доводы. Видали ли когда-нибудь способ действия более варварский, более достойный турок, чем тот, чтобы начинать с наказания, а затем производить следствие? Найдя человека виновным, что вы сделаете? Он уже наказан. Пожелаете ли вы быть жестокими, чтобы наказать его дважды? А если он невинен, чем исправите вы несправедливость, что его арестовали, лишили его всякой чести, должностей и прочего без вины? Через такое легкомыслие вы сделаетесь достойными презрения. Значит, вы пожертвуете им из стыда сознаться, что вы ошиблись, и этим усилите свою вину пред очами Бога и людей. Если бы со мной случилось такое несчастье, я не стала бы колебаться, я пожертвовала бы своим стыдом справедливости, я исправила бы со всем величием души, на которое способна, зло, которое я бы сделала. В Венеции, в самом деспотическом месте Европы, если невинный брошен в тюрьму, а его ненависть доказана, то доже в сопровождении сената идут в тюрьму и провожают его с торжеством домой. Ни к чему я не имею такого отвращения, как конфискации имуществ виновных, потому что кто на земле может отнять у детей и прочих таких людей наследство, какое получают они от самого Бога? Не знаю, мне кажется, что всю жизнь мою буду иметь отвращение к назначению особой комиссии для суда над виновным, и особенно, если эта комиссия должна оставаться тайной. Отчего не предоставить судам дела, относящиеся до их ведения? Быть стороной и еще назначать судей — это значит выказывать, что боишься иметь справедливость и законы против себя. Пусть вельможа будет судим сенатом, как в Англии или как во Франции пэр судим пэрами. К тому же внушаешь подозрение, что имеешь выгоду найти его виновным и что дворцовые интриги создают преступление. Хочу, чтобы питали ко мне доверие, полагая, что я хочу лишь того, что справедливо, и что, когда я вынужден кого-нибудь наказать, это потому, что он нарушил законы, свой долг перед Отечеством и перед тем, кто поставлен от Бога для поддержания порядка. Преступление и производство дела должны быть сделаны гласными, чтобы общество, которое всегда судит беспристрастно, могло бы распознать справедливость. Впрочем, в глазах этого общества никакое хвастовство не выдержит. Удовлетворит его лишь правда.

Вообще советовать – вещь чрезвычайно трудная. Я хорошо знаю, как исполнить обдуманное мною дело, но у того, кому я советую, нет ни моей мысли, ни моей деятельности при осуществлении моего совета. Это размышление всегда меня располагало при советах, какие я принимал от других, входить в мельчайшие подробности, даже усваивать слова того, кто мне советовал, и следовать совершенно его мысли. Это следствие моей осторожности ради успеха часто заставляло думать, что я была управляема, между тем, как я действовала с открытыми глазами и единственно занятая удачей, всегда ненадежной, если только не сам задумаешь дело, которое собираешься совершить, ибо кто может поручиться, что способ соответствует вашему характеру, даже если он вам нравится. Правила управления. Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные последствия этого. Нужно часто себя спрашивать, справедливо ли это начинание, полезно ли. 5 предметов. Первое. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Четвертое. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Пятое. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед высшим существом, перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни. Первое. Императорская власть. Поручать командование армиями и управление губерниями и назначать свой совет. Власть Сената. Давать жизнь постановлениям, указами для исполнения и регистрации. Третье. Передавать всем магистратам их гражданскую юрисдикцию. Четвертое. Получать апелляции всех судов. Пятое. Некоторый надзор за финансами. Помощь народу при бедствиях. Первое. Открыть кладовые и сокровищницы государства. Второе. Уменьшить таможенные сборы и налоги. Третье. Приостановить наряды на общественные работы. Четвертое. Снять запрещения, стеснительные для ловли рыбы, охоты и рубки леса. Пятое. Облегчить продажу хлеба, отменив пошлины, и увеличить ее, принудив богатых открыть их амбары. Шестое. Обойтись без подарков, которые подносятся государям, и без расходов по представительству на празднествах. Седьмое. Запретить пышность и разорительную обстановку похорон. Восьмое. Смягчить строгость законов и закрывать глаза на те проступки, в которых нищета замешана больше, нежели злой умысел. Девятое. Облегчить браки и не придерживаться формальностей, требуемых законом. Десятое. Запретить празднества, увеселения и музыку. Одиннадцатое. Издать указ о молебствиях, постах и пожертвованиях. 12. Строго преследовать воров и бродяг. Сменить жестокости наказаний. 1. Назначая смертную казнь лишь за тяжкие преступления. 2. Устанавливая исключения для стариков, детей и единственных сыновей. 3. Жалуя года прощения и уменьшения наказания. 4. Соболезнуя слабости человеческой во всем, что представляется несчастьем, случайностью, несчастной минутной ошибкой. 5. Не делая пытки
из тюрьмы и допроса, в особенности для преступлений, относительно которых не имеется веских.

0: доказательств. Шестое. Требуя, чтобы всякий приговор основывался на законных и полных доказательствах. Седьмое. Доверяя судопроизводство над виновными лишь таким судьям, честность, мудрость и бескорыстие которых всеми признаны. Восьмое. Оставляя себе последний приговор по всем преступлениям и проступкам, быстрое наказание которым не требуется интересами общественными. Девятое. Никогда не приговаривая всех виновных, откладывая приговоры для некоторых и смягчая приговоры низших судей. Десятое. Наконец, пуская в ход все средства мудрости и высшей власти, чтобы предотвратить все преступления, отдалить возможность их, внушить отвращение к ним и заставить иссякнуть их источники.
1: Мы читали мемуары императрицы Екатерины II.

0: Радиозвезда. Фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Читает Денис Беспалый.
1: Звездная вера египтян. Что вверху, то и внизу. Так гласил закон Бога мудрости Тотта. Все, что происходит на небесах, отражается в событиях на земле, влияет на них, правит ими. Поэтому египтяне издавна всматривались в небо, чтобы понять начертанную там волю богов. Понять значило подчиниться, не возмущать богов, а жить в согласии с ними, в гармонии со всем миропорядком. Эта вера в звездную книгу богов, открытую всем книгу, выдающую нам вышние секреты, породила так популярную у нас астрологию. Тщетны людские замыслы перед приговорами, которые пишет на небе предвечный. Считали египтяне, впрочем, и многие из нас уверены, что судьбой человека правят его знаки зодиака, например, упрямый телец или двойственные близнецы. Это было в Мемфисе, одном из крупнейших городов страны фараонов, в ту пору, когда правил ею царь Аменемхет. В предпоследний день 4-го месяца 1-го времени года, в час рассветного солнца, Токаменет, жена видного чиновника Сабестета, родила дочь. Велика была радость родных, увидевших, что девочка здорова. 2,5 года назад в семье Сабестета родился первенец, сын, но через несколько месяцев смерть унесла его. Несколько недель мать оплакивала младенца, которого потом похоронили на западном берегу Нила, положив лицом к земле. Чувство вины язвило Токаменет. Быть может, она виной тому несчастью. Незадолго до рождения сына она возлегла на ложе с мужем. Именно в один из тех несчастных дней, в которые звезды не дозволяют супругам сближаться. Но время лечит раны. Эта мудрость была известна и египтянам. Стенания стихли, плач прекратился, Токаменет снова стала ждать ребенка. После рождения дочери Сабестет, как того требовали законы, направился в дом жизни, чтобы внести упоминание о ребенке в хранившиеся там записи и узнать от жрецов, какая судьба ждет первую его дочь. Дом жизни располагался рядом с храмом. Здесь собирались ученые и жрецы. Они занимались астрономией и политикой, хранили традиции веры, узнавали о новшествах и открытиях, летописали деяния фараонов и события в храме. Здесь было средоточие магии и медицины, астрологии и астрономии. Здесь была придумана тайнопись, так как многие знания хранились в секрете. Жрецов разделяла строгая иерархия. Кому-то были доступны одни тексты, кому-то другие, и лишь верховный жрец, посвященный во все тайны мира, мог обращаться к любым хранимым тут записям. В одном из помещений Дома жизни занимались и суетными мирскими делами, собирали сведения об урожаях и поголовье скота, отмечали рождение и смерти. На пути в Дом жизни Сабестет отчетливо вспомнил печальные события, случившиеся 2,5 года назад. Первенец появился на свет в последний месяц Шему, самого жаркого времени года, времени засухи и сбора урожая. Лицо малыша было таким же красным, как и лик бога Сета, бога пустыни и чужеземных стран, убийцы Осириса. И родился он как раз в день рождения этого бога. Какой несчастливый день! Его боится даже фараон, не начиная, пока он не пройдет никаких дел. Родители молились и приносили жертвы, призвали врача, но все было напрасно. Тяжесть судьбы предрекла несчастье. Избавиться от приговора, принесенного звездами, нельзя, как невозможно и смыть клеймо несчастливого дня. Сабестет решительно отгоняет черные мысли. Он смотрит на сидящего рядом писца и называет день и час, когда родилась дочь. Волнение и страх снедают его. Что ему суждено узнать? Каков приговор судьбы? Какую сеть раскинули тем днем звезды, улавливая в нее участь дочери? И вот слова сказаны. Слезы выступили в глазах растерянного отца, слезы радости. Девочка родилась под счастливой звездой. Предпоследний день Ахета, 1-го времени года, времени наводнения, считался благословенным днем. Час рождения тоже пророчил хорошее. В этот блистающий час, час восхода, когда на небе появляется отец богов Ра, великая радость даруется душам людей. И еще одна примета. Той декадой месяца, когда родилась девочка, правит зеленая Уто, благословенная богиня плодородия. Выслушав все, отец вернулся домой. Собестет и Токаминет зажили счастливо. Доведено сие от начала до конца, как было найдено написанным в писании писца, искусного пальцами своими, да будет он жив, невредим и здоров. Если же кто станет оспаривать истинность сего, да будет Бог тот ему врагом. Культура Египта переживала расцвет. Не была исключением и наука о звездах. Слово «наука» в данном случае наполнено иным смыслом, чем в наши дни. Египетские жрецы одинаково бережно хранили результаты наблюдений, накопленных их предками, и мистические представления о небесных событиях. Их интересовали расположение звезд и движение планет, фазы Луны и годичный путь Солнца. Свои знания жрецы использовали в богословии и медицине. Знания же, известные им, были обширны. Греческие ученые, бывавшие в Египте, начиная с середины первого тысячелетия до нашей эры, удивлялись сведениям, накопленным жителями страны пирамид. «Они очень сведущи в обхождении с небесными феноменами», писал географ Страбон. Историк Диодор Сицилийский записывал в первом веке до нашей эры. «С незапамятных времен они ведут книгу о движении светил и о влиянии планет на сотрясение Земли, голод среди людей и мор меж зверей. Они предсказывают будущее и редко ошибаются». Археологи часто находят свидетельства египетских верований. Во многих храмах обнаружены надписи, в которых отмечено положение звезд на небе. Свод усыпальницы Сен-Энмута, фаворита царицы Хатшепсут, украшен очень подробной картой неба. Крышки многих саркофагов расписаны изнутри изображениями созвездий, там указаны их названия и приведены молитвы божествам, правившим бегом этих светил. В наши дни туристов особенно привлекает храм богини Хатор в Дендере. Он был заложен в период Среднего Царства и достраивался вплоть до прихода римлян. Его украшением является зодиакальный круг, вписанный в тело богини Нут, богини неба, огромной матери звезд. Наблюдения за Солнцем, Луной и звездами помогли египтянам создать календарь, даже несколько календарей. Принятое у нас исчисление лет тоже опирается на опыт, накопленный в Египте. Жители Нильской долины, приноравливаясь к разливам Великой реки, делили год на три сезона — Ахет, Перет, Шему. Разлив, появление суши, засуха. Все сезоны были равными. В каждом было по 4 месяца, каждый по 30 дней. Долгое время месяцы не имели названий и лишь нумеровались. Первый месяц — Шему, второй месяц — Шему. К последнему месяцу Шему добавляли 5 дней, и тогда общее число дней в году составляло 365. Эти дни считались днями рождения богов Осириса, Хора, Сета, Исиды и Нефетиды. В один из них и появился на свет первенец Себестета и Токаминет. Подобный календарь назывался схематическим. Его охотно использовали правители и чиновники. Другие календари состояли из 12 месяцев, длившиеся по 29 или 30 дней, от новолуния до новолуния. Однако такие системы счета времени были неудобны, потому что раз в 2-3 года приходилось добавлять короткий 13-й месяц. Определять же его сроки могли лишь жрецы, прибегая к непонятным для остальных расчетам. Месяц египтяне делили на своего рода недели, только длились они не 7, а 10 дней. Первый день декады считался, видимо, выходным. Во всяком случае, на одной из стел, воздвигнутых Рамзесом II, найдена надпись «Я наполнил для вас кладовые пирожками, мясом, печеньем, сандалиями, одеждой и благовонными маслами, чтобы вы могли умощать свои головы каждые 10 дней». Трудно предположить, пишет французский историк Монте, что те, кто совершил столь тщательный туалет, примутся после этого за работу. Чтобы не допустить ошибку, исчисляя дни, во многих храмах наблюдать за временем поручали особым жрецам. Они измеряли его с помощью водяных и солнечных часов, а также отмечали начало и конец времен года и следили за очередностью дней. Их водяные часы, клепсидра, представляли собой каменный сосуд. Вода медленно наполняла его или просачивалась сквозь отверстие, расположенное у самого дна. В первом случае уровень времени указывала мерка, стержень, вставленный в поплавок. Вода прибывала, стержень поднимался все выше, перемещаясь вдоль нанесенной рядом шкалы. Исподволь время переполняло чашу, как переполняют порой чувства наши души. Во втором случае время безвозвратно терялось, вытекая из сосуда, как вода, бегущая сквозь пальцы. Постепенно обнажались метки, нанесенные на стенку сосуда, указывая, сколько времени протекло. Что же побудило древних египтян так тщательно изучать небо? Почему они пришли к мысли, что вверху, то и внизу? Почему, по их мнению, ход небесных светил определял судьбы людей? Чтобы ответить на этот вопрос, перенесемся еще на несколько тысяч лет вглубь истории. 8-9 тысяч лет назад люди стали приручать детенышей диких овец, коз, свиней, быков, ослов. Появились первые стада. За ними надо было присматривать, пасти их. В жарких странах, кочуя вместе со стадами, пастухи ночевали под открытым небом. Засыпая, они глядели на звезды, раскинувшие свою сеть по небу, или следили за блужданиями изменчивой луны. Это мы живем, глядя себе под ноги или не высовывая носа из автомобилей и квартир. Мы потеряли всякую связь с небом. В древности же его картина была знакома людям так же хорошо, как вам угол комнаты, где вы живете. Памятливый взгляд подмечал любую перемену на небосводе. Свод неба был зеркалом. Люди гляделись в него и видели отражение своих судеб, а по ту сторону небесного зеркала застыл сомн богов. Еще и поныне коренные жители Африки, пребывающие ближе к вере предков, чем мы, европейцы, твердят: «Где небо, там и Бог». Итак, в те отдаленные времена, когда Сахара была цветущей, а век каменным, люди заметили, что по небу странствуют не только луна и солнце. Расположение созвездий тоже меняется. На востоке неба появляются все новые группы звезд. Этот феномен и поныне играет важнейшую роль в астрологии. Считается, что асцендент созвездия, восходящее на востоке в момент рождения человека, во многом определяет его судьбу. В 4-3 тысячелетиях до нашей эры, после длительных войн, царь Верховного Египта, страны крестьян, покорил Нижний Египет, Нильскую дельту, населенную кочевниками-скотоводами. Царь-победитель Нармер объявил себя владыкой обеих земель и построил на севере Египта новую столицу – Мен-Нефру или Мемфис. Жрецы, жившие при храмах, собрали знания о звездах, накопленные на юге и севере страны пастухами и землевладельцами. Знания сезонных изменений климата, сроков разлива Нила и иссушающих ветров, дующих из Сахары, было жизненно важно для крестьян. Подсказать эти сроки могли лишь звезды. Жрецы, владевшие искусством письма, умели толковать язык звезд, хранили его тайны и даже составили календарь, навечно запечатлевший неуловимую череду дней. Тогда же египтяне сделали важнейшее для себя астрономическое открытие. Они обратили внимание на звезду Сириус, самую яркую звезду неба. Почти за 3 месяца до разлива Нила она исчезает с небесного свода и через 70 дней появляется вновь. Под ее блеск, а звезда появилась лишь на мгновение, перед самым восходом солнца в Ниле начинала подниматься вода, затопляя поля и долины. Египтяне назвали Сириус именем богини Сабдет. Греки произносили ее имя как Сотис. 3000 лет египтяне почитали звезду Сабдет. Она занимала центральное место в их космологии. День ее возвращения, 23 июля, был первым днем Нового года. Этот праздник отмечали по всей стране. Египтяне обменивались подарками и желали друг другу счастья. Историки спорят о том, когда египтяне начали отсчитывать время от одного возвращения Сабдет до другого. Некоторые полагают, что впервые это случилось еще в 4236 году до нашей эры. Твердо можно сказать лишь одно. Самый древний известный нам египетский календарь, связанный с положением на небе Сириуса, датирован 2278 годом до нашей эры. Египтяне любили звезду, полнившую воды Нила и сулившую урожай. Именем Сабдет ласково звали любимых женщин. Важнейшее решение фараоны принимали, узнав о том, какое положение занимал Сириус. Ведь звезда, правящая Нилом, властвует и над судьбами людей. Связь между разливом реки и появлением Сириуса, несомненно, натолкнула египтян на мысль, что и в их жизни приливы и отливы удачи тоже связаны с небесным коловращением. «Что вверху, то и внизу», — заповедал мудрый бог Тот. В тайных книгах Тот, а позднее они звались герметическими письменами, были собраны все знания, накопленные о небе египетскими жрецами, астрологами и астрономами. Словно в осколках зеркала, небесное отражалось в каждой человеческой судьбе. Помимо блистательной Сабдет, египтяне уже в третьем тысячелетии до нашей эры знали пять планет Солнечной системы — Венеру, Марс, Меркурий, Юпитер и Сатурн. Их знания сыграли важную роль в зарождении астрологии, ведь планеты — вечные странницы, непрестанно меняющие свое положение на небесах. В храмах внимательно смотрели за движением планет и изучали их влияние на земные события. Солнце, Луна, планеты и созвездия считались воплощениями божеств. Одни планеты, например, Венера, воплощавшая богиню Исиду, считались хорошими, другие, Марс, планета злого Сета, слыли недобрыми. Эти приговоры пережили десятки столетий, и до сих пор астрологи, толкуя влияние планет, ссылаются на них. Вероятно, на мнение самих жрецов повлияли какие-то определенные причины. Попробуем понять их. По вечерам Венеру легко заметить на небосклоне. Она сверкает ослепительно белой точкой. Лишь Солнце и Луна ярче ее. Это и понятно, ведь она освещена Солнцем вдвое ярче, чем Земля. К тому же она всегда окутана пеленой облаков, хорошо отражающих солнечный свет. Сияющая Венера вселяла в души жрецов радость. Они называли ее «хорошей планетой». Поверхность Марса окрашена в красно-бурые и желтоватые тона. Планета кажется кровавой, как руки Сета, обогревшего себя кровью Осириса. Сатурн движется медленнее всего из известных египтянам планет. Его период обращения вокруг Солнца длится почти 30 лет. Возможно, потому медлительную планету египетские жрецы прозвали «стражем времени». Для них она символизировала вечность. Так из реальных наблюдений за звездным небом рождались легенды и мифы. Научившись представлять прошлое деянием небесных сил, можно было исчислять и будущее, предсказывать его. Постигая смысл звездного неба, жрецы открывали для себя его магию. Для чего им это было нужно?
0: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из книги издательства «Вече» «Сто великих тайн древнего мира».
1: Древние астрологи не похожи на любителей гороскопов наших дней. Они примечали россыпь планет, кстати, как похожи шарики планет, раскатившиеся по небу, на россыпь брошенных на стол игральных костей, совсем не для того, чтобы толковать характер того или иного человека и обещать тельцу дружбу с близнецами. Их интересовали скорее судьбы народа, страны или хотя бы ее правителя в тот или иной час, день, месяц, год. Астрология была высоким искусством, а не прикладным пособием в быту. Ее аршином мерили не характеры писцов и водоносов, а само грядущее время. Путешествуя в незнакомой стране, мы не знаем, что нас ждет впереди. Цветущий сад или лес, кишащий разбойниками, тенистый оазис или болотная топь. Путешествуя во времени, мы тоже не знаем, что ждать от его астрологической карты — радости или беды. Есть дни хорошие и плохие. Одни приносят удачу, другие опрокидывают все планы. В плохие дни нельзя купаться, плавать на лодках, отправляться в дорогу. Ребенок, рожденный в день Сета, обречен на несчастье. Ребенок, рожденный в предпоследний день Ахета, обласкан богами. Подобно строителям, прокладывающим дорогу по местности, египетские жрецы прокладывали дорогу в будущее, заботливо ограждая обрывы и рытвины. Эти провалы во времени, в которые так легко кануть со всеми своими делами и начинаниями. Перевернем еще несколько листков календаря, по которому жили в Фивах и Мемфисе. В его древних записях порой коренятся наши традиции. Так, 25 декабря, когда по всей Европе празднуют Рождество, в стране пирамид тоже царил праздник. По верованиям египтян, в этот день воскрес Осирис. Все, что происходило 25 декабря, особенно сильно сказывалось на судьбе человека. Можно назвать и другие счастливые дни. Первый день второго месяца сезона — Перет, когда Ра своими могучими руками поднял небесный свод. 12-й день третьего месяца того же сезона, когда тот вступил во владение храмовым озером двух истин. Чтобы не запутаться в круговерти опасных и добрых дней, египтяне пользовались календарями, где было отмечено, что день грядущий им готовил. Постепенно сложился обширный регламент, предписывающий, как вести себя в храме в те или иные дни, общаясь с богами и как держаться с их наместниками на земле, фараонами. Пока люди выполняли предписанное им, все шло своим заведенным порядком. И не было бед в стране. Если же божественный черед дел нарушался, начинались несчастья. Жрецы, знавшие закон, данный богами, часто звались стражами великой тайны. Их было много. Каждый хранил свой кусочек тайны, но его занятие непременно облекалось в пышную формулу, например, страж тайны царского гардероба. Человек, почтенный этим титулом, был не просто слугой, готовым достать для фараона сандалии из ближайшего шкафа. Нет, он являлся таким же толкователем знаков и тайных смыслов, как другие жрецы. Он знал, в какое время подобает надевать платье той или иной окраски. Какую одежду лучше выбрать, в каком порядке надо одеваться. Храмы Древнего Египта можно назвать академгородками. Ученые того времени были одновременно жрецами, жрецы, в свою очередь, учеными. Наука тесно переплеталась с религией и астрологией. Возьмем для примера медицину. Многие болезни были связаны с определенными днями года или сезонами. Мази и снадобья по-разному действовали в различное время суток. Одни помогали на восходе солнца, другие в сезон Перет, когда Нил возвращался в свои берега. В повседневной жизни тоже действовало много самых разных предписаний. Вести себя следовало, сообразуясь с положением Луны и зодиакальных созвездий на небе, а также помня о том, какое божество правит текущей декадой. Сочетание этих условий и рождало свойства дня. Указывало, будет ли он счастливым, несчастливым или опасным. В отдельные дни египтяне старались вообще не выходить из дома, особенно на закате и ночью. Как видите, даже в течение одного дня свойства его могли меняться. У любого из них, как у любого человека, мог быть очень сложный характер. Надо было знать повадки времени, и тут неоценимую пользу приносили жрецы. Только они, постоянно пребывавшие в храме или доме жизни, постигали свойства грядущего времени так, как мы постигаем исторические закономерности прошлого. Кто, кроме жреца, готов был начертать формулу дня, составить периодическую таблицу элементов времени? Стоило, например, жрецу узнать, что ребенок родился в четвертый день месяца по Офи, как он изрекал «зло, благо, благо». Это означало, что день начинался плохо, зато продолжался хорошо, две трети его были благостными для человека. Оставалось лишь смахнуть пену дня и посмотреть, в какой его части из реки времени появился на свет ребенок, словно эллинская Афродита из вод морских. Что разрисовало карту дней в черные и белые квадратики? Зло, благо. Зло, благо. Для простых смертных сия наука была темна, однако выводы ее казались непререкаемы. Мы тоже не знаем, на чем основаны все эти рекомендации. Подчас у разных жрецов они противоречили друг другу. Так коварные деяния Сета вызывали возмущение всюду, где поклонялись убитому им Осирису. Зато в Верхнем Египте, где почитали Сета, те же злодеяния рассматривались как подвиги, и связанные с ними даты, разумеется, считались счастливыми днями. В реке времени всюду были свои подводные камни, и лишь опытный лоцман мог помочь человеку миновать их. Такого лоцмана любой египтянин находил в доме жизни. Так Себестет, не ведая смысл дня, когда родилась его дочь, справился о нем именно там, у жреца. Если человеку не нравился запрет или суровый приговор, вынесенный ему, он мог обойти судьбу. С астрологией, как с философией, всегда отыщешь две разные школы, которые воздают хвалу противоположностям. Если в одном храме запрещали, а в другом разрешали, если египтянину позарез нужно было выйти из дома, отправиться в дорогу или заняться срочным делом в неблагоприятный день, писал историк Монте, он всегда мог обратиться к предсказателю, который считал этот день счастливым. В крайнем случае беду можно было отвести с помощью особых ритуалов. Например, произнести подходящее заклинание, прикоснуться к своему амулету, а еще лучше сходить в храм и оставить богам какой-нибудь, пусть небольшой, подарок. 3000 лет политическую карту древнего мира, если позволителен такой неологизм, украшала жемчужина Нила, страна Египет. 3000 лет на карте Ойкумены, почти не меняя ни устройства власти, ни свои очертания, сохранялась держава, возникшая сразу же после греко-троянской войны. Немыслимо? Однако Египет выдержал все это время, как скалы выдерживают удары волн. Пусть иногда страна приходила в упадок, а на трон садился иноземец, Египет все-таки пережил все смуты и междуцарствия, тогда как его соперники, хетская держава, Метани, Ассирия, рухнули, подточенные временем, на корню. Однако эпоха больших побед осталась позади. Власть в Египте захватывают то ливийские наемники, то цари Куша, то персы. Наконец, в 332 году до нашей эры в Египет вступила армия Александра Македонского. Столица страны переехала в Александрию, поселение, основанное в дельте Нила. Теперь древнее время было упразднено. Старые звезды погасли над Египтом. Однако его наука оставила свой неизгладимый след в культуре. Сначала уже эллинистической, затем римской, а позднее и новой европейской культуре. По словам Климента Александрийского, тайное знание египтян было записано в 34 тысячах томов. Другие античные писатели называют 4000 томов, а то и всего 42. Их содержание тоже изменялось со временем. Общение с халдейскими, вавилонскими и греческими звездочетами наложило свой отпечаток на учение египтян. В этом плавильном тигле идей родилась новая астрология. Теперь главным занятием астрологов было толкование гороскопов, а не поиск небесных знамений. 12 знаков зодиака стали новым алфавитом звездной науки. У древних египтян зодиак долгое время не играл особой роли, да и делился он на 11 созвездий. Лишь под влиянием эллинов появился 12-й знак зодиака — весы. У скорпиона были отрезаны клешни, они и превратились в весы. Произошло и еще одно, даже более важное изменение. Тайная наука стала общедоступным учением. Жрецы решились публиковать эзотерические законы, выводя их на врата храмов. Все смешалось в стране фараонов, и она обрела новый вид. Люди перестали считаться с вековыми традициями. Теперь даже простые смертные, если это было им посредством, могли завещать, чтобы их тела бальзамировали после кончины и хоронили по обряду, доступному прежде лишь сильным мира сего. На небесах, как и на земле, традиции расшатались. Люди стали вычитывать в звездной книге неба не то, что видели их предки. Во втором веке до нашей эры появляются первые подробные гороскопы, составленные для отдельных людей. Из однородной толпы теперь выделяются индивидуумы. Настает новая эпоха. Меняется и прежняя наука. Во всем эллинистическом мире люди начинают сомневаться в астрологии. Так два видных вавилонских астролога, Набуриану и Кидину, даже отреклись от своего искусства. Одни звездочеты, имя им астрономы, интересуются траекториями планет, устройством небес, формой и положением Земли. Они развивают наблюдательную науку и на основе фактов строят теории. Другие, словно игроки, бросившие кости, смотрят, как на скатерти неба легли созвездия зодиака и припоминают, что сказано о том или ином их положении. Одни открывают новое, другие повторяют старое. Наука астрономия движется вперед, со временем постигая законы движения планет, описывая строение звезд и пророча судьбы Вселенной. Учение астрологов вечно стоит на месте. Туманные изречения, произнесенные некогда в Вавилоне или Египте, считаются по сей день законами человеческих характеров. Между астрологией и астрономией не по дням, а по столетиям стала расти громадная пропасть. В буквальном смысле слова. Ведь наша Земля напоминает чуть накренившуюся юлу. Ее ось вращения выписывает круги. Период их 26 тысяч лет. Из-за этой особенности вращения Земли, то есть из-за прецессии земной оси, точка весеннего равноденствия медленно перемещается среди звезд. Около 3000 лет назад она находилась в созвездии Овна. Во втором веке до нашей эры переместилась в созвездие Рыб, а теперь оказалась в созвездии Водолея. Однако в расчетах астрологов вот она, пропасть в звездном небе. Зодиакальный круг по-прежнему начинается с Овна. Астрология слепа к результатам наблюдений, а значит и к очевидным фактам. Поклонники астрологии, старательно умалчивая факты или, может быть, не подозревая о них, живут по давно остановившимся часам. Их время истекло, как струя воды из клепсидры, брошенной где-нибудь в храме Амона в годину славных деяний Рамзеса. Астрология давно умерла. Это высохшая ветвь на древе науки. Ее пора прошла, хотя стрелки застывших часов два раза в сутки еще показывают точное время, удивляя меткостью предсказаний. Однако случайное доступно лишь слепой вере. Наука занимается закономерным.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече. 100 великих тайн древнего мира». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. При массированных атаках украинских беспилотников и обстрелах Белгородской области ранено 7 человек. По данным местных властей, в Щебекино пострадали 2 женщины и 2 бойцов самообороны, которых атаковал дрон при транспортировке. Еще 3 человека получили осколочные ранения в ряде районов. Вражеские дроны повредили жилые дома, социальные объекты и автомобили. В регионе продолжают фиксировать разрушения инфраструктуры и пожары. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом, выступая по итогам переговоров с вьетнамским коллегой.
2: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей.
1: Сейчас граждане Вьетнама могут въезжать в Россию по единой электронной визе, однако полноценный безвизовый порядок для них пока не действует. В то же время российские туристы имеют возможность посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал прошедшую в Москве встречу с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом деловой и доброжелательной. Стороны обсудили вопросы, входящие в компетенцию спецслужб. Визит Рэдклиффа состоялся 25 августа. О его итогах доложили Владимиру Путину. Нарышкин добавил, что поддерживает регулярное, еженедельное общение с руководителями иностранных разведывательных ведомств в онлайн-режиме или на личных встречах. Первые бананы, выращенные в Сочи на продажу, признали безопасными и даже полезнее импортных. Специалисты новороссийского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса исследовали урожай местной теплицы. Выяснилось, что отечественные плоды полностью соответствуют ГОСТу. При этом сочинский сорт демонстрирует рекордные показатели содержания калия, значительно превосходя зарубежные аналоги. Эксперты указывают, умеренный уровень сахаров и наличие пребиотиков делают бананы отличным выбором для детского, спортивного и диабетического питания. И о погоде. В четверг в Москве солнечно и до 26 тепла. В пятницу кратковременно дождь и до 19 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 5. Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду. Обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься, и выправлял необходимые бумаги. В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, будто он еще совершенный мальчик. То были дни подготовки нового большого наступления. Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс. Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная. Перед отъездом доктору надо было отметиться у коменданта, должность которого в Мелюзееве исполнял воинский начальник, уездный, как его звали для краткости. Обычно у него бывала страшная толчия. Столпотворение не умещалось в сенях и на дворе и занимало полуулицы перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал. В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные все усложняющимся делопроизводством, молча писали, иронически переглядываясь. Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным. Оттуда на общую половину вышел Галиуллин, увидал Живаго и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление. Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке. Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения находился тут, в кабинете, никакого отношения не имеющим к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным. Находился перед администраторами военно-бумажного царства. Стоял перед ними и ораторствовал. «А вот еще одна наша звезда», — сказал уездный, представляя доктора комиссару, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собою. А уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую доктором бумагу, вновь ее принял и любезным движением руки показал Живаго на стоявший посередине комнаты низкий мягкий пуф. Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола. Его помощник громоздился напротив, на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову. А молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил, не переставая. Речь шла о бирючевских дезертирах. Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще не оперившийся юноша, который, как свечечка, горел самыми высшими идеалами. Говорили, будто он из хорошей семьи, чуть ли не сын сенатора, и в феврале один из первых повел свою роту в Государственную Думу. Фамилия его была Генц или Гинц, доктору его назвали неясно, когда их знакомили. У комиссара был правильный петербургский выговор, отчетливый-приотчетливый, чуть-чуть остзейский. Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод, и чтобы казаться старше, он брюзгливо кривил лицо и напускал на себя деланную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифе и поднимал углами плечи в новых негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так что от плеч к ногам ее можно было вычертить с помощью двух к низу сходящихся линий. «На железной дороге в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк. Красный, преданный. Их вызовут, бунтовщиков окружат, и дело с концом. Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении», — осведомлял уездный комиссара. «Казаки? Ни в коем случае!» — вспыхивал комиссар. «Какой-то 905-й год! Дореволюционная реминисценция! Тут мы на разных полюсах с вами. Тут ваши генералы перемудрили». «Ничего еще не сделано, все еще только в плане, в предположении». «Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативные распоряжения. Я казаков не отменяю, допустим. Но я со своей стороны предприму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак?»
5: «Как сказать? Во всяком случае, лагерь укрепленный».
4: «Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу, этих лесных разбойников. Пусть бунтовщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ — ребенок. Надо его знать. Надо знать его психику. Тут требуется особый подход. Надо уметь задеть его за лучшие, чувствительнейшие струны, так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубки и по душам с ними потолкую. Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите пари? Вы не верите?
5: Сомнительно, но дай бог.
4: Я скажу им: братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел. Пожертвовал именем, положением, любовью родителей, чтобы завоевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уж о старой гвардии славных предшественников, о каторжанах-народниках и народовольцах-шлиссельбуржцах. Для себя ли мы старались? Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а войны первой в мире революционной армии. Спросите себя честно, оправдали ли вы это высокое звание? В то время как Родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить с себя гидрую обвившегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайке безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым что ни дай, им все мало. Вот уж подлинно пусти свинью за стол, а она и ноги на стол. О, я пройму, я пристыжу их.
5: Нет, нет, это рискованно, пробовал возразить уездный, украдкою многозначительно переглядываясь с помощником. Галиуллин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорвиголов из 212-го по дивизии, куда полк входил и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал. Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныр. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили. И все это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись. О, как хочется иногда из бездарно возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого упорного труда, в бессловесность крепкого сна истинной музыки и немеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения. Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение с Антиповой, как бы то ни было неприятное. Он был рад необходимости ее увидеть, пусть и такой ценой. Но едва ли она уже приехала. Воспользовавшись первой удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Глава 6. Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадмуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталую, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить. «Впрочем, постучитесь к ней», — посоветовала мадмуазель. «Она, наверное, еще не спит». «А как к ней пройти?» — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадмуазель. Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора, наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской и куда доктор никогда не заглядывал. Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор,
4: Струями грязные испарины стекали по стволам деревьев. На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него. Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались, где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро и гремели цепью, набирая ее из колодца. Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывала во весь рост деревьев огромная, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоухание старой зацветающей липы. Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни. За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров ищерно-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как Бирючевская железнодорожная водокачка. А внизу, под окном, во дворе, к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.
6: «Ну, не балуй, трусиня, я тебе дам, дьявол, бодаться!»
4: Шепотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно. А за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия. Словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели. Все кругом бродило, росло и всходило на волшебных дорожках существования. Восхищение жизнью, как тихий вечер, широкой волной шло, не разбирая куда, по земле и городу. Через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге. Глава 7. Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом. У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени. Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части, без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам. С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши или затонувшие корзины, которыми ловят раков. В домишках подслеповатые

0: Одиночками смотрели вдаль бледные худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом. Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дар ясновидения. И вдруг в тишину этой светлой мерцающей сказки стали падать мерные рубленные звуки чьего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади. Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у Воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для Родины часи испытаний. С середины речи его начали перебивать. Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданки из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать. К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья. «Вот вы говорите Зыбушина, товарищ комиссар. И потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман. А между прочим, сами, я вас послушала, только знаете, большевиками-меньшевиками шпыняться. Большевики-меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтоб больше не воевать и все как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики. И чтоб фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость». А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать. Дался он вам право. И чем это он вам не угодил? Что ходил-ходил немой, да вдруг не спросясь и заговорил? Подумаешь, невидаль, то ли еще бывает. А селица эта, например, известная. Валаам, Валаам, говорит. Честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Ну, известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того, как вы, глухонемой. Думает, что ее слушать? А селица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся? Небось, сами знаете, чем кончилось. «Чем?» — полюбопытствовали из публики. «Ладно», — огрызнулась Устинья. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Нет, так не годится. Ты скажи, чем?» Не унимался тот же голос. «Чем да чем?» — репей неотвязчивый. «Соляной столб обратился». «Шалишь, кума, это Лот! Лотова жена!» — раздались выкрики. Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава восьмая. На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катанного белья. Она гладила. Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанье, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойки. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду

0: и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания. Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись. «Что же вы вчера не постучались? Мне мадемуазель рассказывала». «Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас пустить. Но здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь, тут уголь просыпан».
1: «Видно, вы на весь госпиталь белье гладите».
0: «Нет, тут много моего. Вот вы все меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь, а на этот раз я всерьез. Видите, вот, собираюсь, укладываюсь. Уложусь и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича, вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали? Что-то не помню. А кто такая Антипова? Понятия не имею».
1: «Ну, это, положим... Как вам по властям ездилось? Хорошо в деревне?»
0: «Так в двух словах не расскажешь. Как быстро утюги стынут. Новый мне, пожалуйста, если вам не трудно. Вон, в вытяжной трубе торчит. А этот назад в вытяжку. Так, спасибо. Разные деревни. Все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее, там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение. На те страшно смотреть».
1: «Глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого. Мужчины все забраны в солдаты».
0: «Ну хорошо, а земство как? Новое, революционное?» «Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство... С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в Раздольное. Вот красота. Вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А в Забушино не попало, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка. Описывают наружность. Говорят, молодой, образованный».
1: «Вчера за него на плацу Устинья распиналась.
0: Только приехала из Раздольного, опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего. А сегодня утром сторожа из комендантского с запиской от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер с возвратом. Знаем мы этот возврат, половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка, какой-то приезжий».
1: «А, догадываюсь. Приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, оцепить и разоружить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец. Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ говорит, это ребенок и так далее, и думает, что все это детские игрушки. Галиуллин упрашивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам. Но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится? Слушайте... На минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши».
0: «Ничего не будет, вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так, шик-брык, и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла. А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелицы. Какая гадость! Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор, пропади они пропадом. Есть из-за чего расстраиваться. Да-да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был, я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил. Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Черт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то...

0: подкладку. Бррр, черт бы драл все эти материи и подкладки. Вы гладьте, гладьте, пожалуйста. То есть белье гладьте и не обращайте на меня внимания. А я буду говорить. Я буду говорить долго. Вы подумайте, какое сейчас время. И мы с вами живем в эти дни. Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода. Настоящая. Не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся. Сверхожидание. Свобода по нечаянности, по недоразумению. И как все растерянно огромны, вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством. Да вы гладьте, говорю я, молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю. Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка. Не стоится ей на месте. Ходит, не находится, говорит, не наговорится. И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья. Философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните у Павла? Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования. Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало. Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни. Точно существование можно на время отсрочить. Какая бессмыслица. Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах. Жизни гениализированной, жизни творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе. Не в отвлечении, а на практике. Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глажение, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову, он понес бог знает что. Он сказал: «В эти дни так тянет жить честно и производительно, так хочется быть частью общего одушевления. И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было? Чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой, и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж, самое лучшее, если бы это был военный, взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся и... я забылся. Простите, пожалуйста». Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он встал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотясь о подоконник, и устремил вглубь покрытого темнотою сада рассеянный, ищущий умиротворения, невидящий взгляд. Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора, позади него, в середине комнаты.
1: «Ах, как я всегда этого боялась!»
0: Тихо, как бы про себя, сказала она.
1: «Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо!»
0: «А, смотрите, что я из-за вас наделала!» — громко воскликнула она и подбежала к доске, где под забытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. «Юрий Андреевич!» — продолжала она с сердитым стуком, опуская утюг на конфорку.
1: «Юрий Андреевич, будьте умницей. Выйдите на минуту к мадемуазель, выпейте воды, голубчик, и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич, я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас».
0: Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала.

0: Радиозвезда.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 9. Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря. Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. Ночью мадемуазель Флёри разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался. «Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть?» — подумала она. «Изо всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга. Ну хорошо, жабринские были богачи, аристократы, но госпиталь — это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары? Все разбежались. Ни начальства, ни сестер, ни докторов. А в доме есть еще раненые. Два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентерика внизу рядом с прачечной. И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит дура, что гроза собирается. Нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих. Но, слава богу, перестали, угомонились. Видят, не отпирают, и ушли. Махнули рукой. Тоже носит черт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно. Опять стучат. Но ведь все-таки какое свинство. Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиуллин? Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук в расчете, что в конце концов поднимется она, слабая и беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране? «Галиуллин», — вдруг спохватилась она. «Какой Галиуллин?» «Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только с просонья. Какой Галиуллин, когда его и след простыл?» И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиуллиным гнались из Бирючей до самого Мелюзеева, стреляя вдогонку, и шарили по всему городу. Галиуллин. Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев. Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь. «Сейчас!» Неизвестно кому крикнула мадемуазель и сама испугалась своего голоса. Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения. «Живаго, живаго!» — стучат в наружную дверь. «Я боюсь отпереть одна!» — кричала она по-французски и по-русски прибавила.
0: «Вилвит, это Лар или поручик Гаюль?»
2: Юрия Андреевича тоже разбудил этот стук, и он подумал, что это непременно кто-то свой, либо остановленный каким-то препятствием Галиулин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенная какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова. В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя. «Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь?» — кричали на перерыв во тьму мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал. Вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода, или, как им стало теперь казаться, в окно из сада. «По-видимому, это ветер», — сказал доктор. «Но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь. А я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина». Мадемуазель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу, под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета. Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так, что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь схлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черную. «Ну как?» — спросил доктор вернувшуюся мадемуазель.
0: «Ви прав, никого».
2: И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи. И то же самое в комнате, оставшейся от Лары. Море, форменное море, целый океан. А тут ставня оторвалась и бьется о наличник, видите? Вот и все объяснение. Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать. Оба сожалея, что тревога оказалась ложной. Они были уверены, что отворят парадное, и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и изябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего неостывшего жара в печи на кухне, и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться. Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома, на улице, в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им мерещиться за поворотом.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 10. Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко. Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольнинской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя ее питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски. В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети. Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках, в аппаратной вокзала. Там у него работы было по горло. Железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация, и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков. Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиуллина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям. Галиуллин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубки, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиуллину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов, идущему к Бирючам поезду. А сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков. Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствия. Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике на большом подносе стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно. Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «Ну, дрянь вонючая, древесный клоп!» — с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять, а что делать, сам попробуй, его сила. «Все равно дрянь и гадина», — мимически ответил Коля. Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканием подков по камню перрона. Взвивающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей. Они кончались двумя рядами вагонного брака на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом-трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились. На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки. Непокорных из 212-го окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули шашки. Внутри конной цепи на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным. Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении Родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно, люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева разворотило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его астзейский выговор. Гинц чувствовал, что говорит длинно, и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. «Если они этого не сделают, — говорил Гинц, — то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы». От такого тона эти люди отвыкли. Поднялся рев нескольких сот голосов.
3: «Поговорил, будет, ладно!»
2: — кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дисконтах. К ним прислушивались. Эти кричали:
4: «Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники! А сам ты из каковских, ваше благородие! Да что с ним хороводится? Не видишь, что ли, немец подосланный? Эй, ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чё рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!»
2: Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да свиньи, экий барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу 212-му. Все перемешалось. Началось братание. «Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно», — говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. «У переезда ваша машина, мы пошлем сказать, что вы ее подвели поближе. Уходите скорее». Гинц так и поступил. Но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо. До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и прибавил шагу. То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц спустился бежать. Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их. Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его. Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. «Надо крикнуть им: «Братцы, опомнитесь, какой я шпион!» — подумал он. «Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило!» В последние месяцы ощущение подвига, крика души, бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые, можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное. У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная катка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья. Но Гинц встал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту катки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре. Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и шедший спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную Сочи выросло до 8 человек. Как сообщили в оперштабе Кубани, 5 госпитализировали, еще 3 помощь оказали на месте. Повреждены инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. В районе морского порта начался пожар. Атака украинских беспилотников на Сочи была зафиксирована около 10 часов вечера. Из-за угрозы пришлось прервать концерт Татьяны Булановой, зрителей вывели из зала. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Российские санитарные требования – одни из лучших в мире. Именно они легли в основу обучения персонала лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое, заявил Владимир Путин. Президент в среду выступил на церемонии открытия объекта по видеосвязи.
2: Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта – это еще один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама. И очевидное свидетельство успешного развития стратегического партнерства в двух наших стран. Ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на вьетнамской территории. Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама, да и всего региона Юго-Восточной Азии.
1: Лаборатория в Ханое открылась на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Биометрический контроль за мигрантами планируют ввести по всей России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Сейчас система работает в Москве и Подмосковье. Это приложение Амина. Оно отслеживает геолокацию иностранцев, уведомляет о месте проживания и сверяет адреса. Москва, по словам Медведева, стала полигоном для отработки системы. В перспективе весь миграционный учет может перейти в электронный формат, но пока не во всех регионах есть для этого технические возможности, добавил зампред. Рособорнадзора проверк информацию об изменениях в едином государственном экзамене по русскому языку, которая распространяется в интернете. В ведомстве подчеркнули, финальной утвержденной версии пока нет. Несмотря на то, что рабочие документы и экспертные мнения подаются как свершившийся факт, обсуждение демо-версий еще продолжается. Рособорнадзор призвал руководствоваться только данными на официальном сайте ФИПИ. Все замечания и предложения принимаются через официальные каналы обратной связи. И коротко о погоде. Сегодня днем в столице ожидается ясная погода, южный умеренный ветер. Сейчас в Москве 14 градусов тепла.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
1: Имя на карте.
2: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки и по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
1: Имя на карте.
2: Елец, хоть и нельзя называть туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только 1. Было 2 конверта от его писем, взяли 1. Было 2 ручки, 1 оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современное издание «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
1: Имя на карте.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу Кровавая Секира.
5: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
4: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля Харальда Прекрасноволосого, в том числе и будущий Эйрик I.

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная, но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: Радиозвезда.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывались.
4: Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляс продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
8: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, железная дева.
0: А вот и нет.
9: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает «Железную деву» выдумкой рубежа 18-19 веков.
0: Исторические мифы и заблуждения.
9: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр «Железной девы», который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем, поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
7: И правда, как-то подозрительно.
9: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да и изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
0: А вот и да.
10: Витольд, Леопольд, Мстислав. Все они – представители одной музыкальной династии. Дед Мстислава Ростроповича Витольд был талантливым композитором, пианистом и педагогом. Руководил Воронежским отделением Императорского музыкального общества. Отец Мстислава Ростроповича, Леопольд, был виртуозом-виолончелистом, выпускником Петербургской консерватории и преподавателем училища имени Гнесиных. И, наконец, сам Мстислав Ростропович. Окончил Московскую консерваторию по классу виолончели, много гастролировал и стал лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. Так, в его послужном списке сразу 5 премий Грэмми. В браке с оперной певицей Галиной Вишневской у Ростроповича родились 2 девочки. Они также связали свою жизнь с музыкой. К примеру, старшая дочь Ольга возглавляет специальный фонд имени своего отца, который помогает начинающим дарованиям. Витольд, Леопольд, Мстислав. Династия Ростроповичей.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: С
9: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Директор французского театра.
3: Раз,
2: учитель танцев
3: два,
2: шведского королевского
3: три,
2: двора.
3: Четыре.
2: Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
4: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
2: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
3: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
2: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе, а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Араи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
5: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен. Но нет, их посылают в поля копать редуты. Господи, куда я попал? За что?
2: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря. После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Но французу этого было мало. В 1737 году он подал прошение, в котором предложил создать постоянную труппу из детей крестьянских для обучения танцеванию театральному. Так в нашей стране и появилась первая балетная школа. Сегодня это Академия русского балета имени Агриппины Вакановой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
3: А Графена Иванова?
6: Туточки я.
3: Афанасий Топорков?
7: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
3: Авдотья Лаврентьева?
6: Наша эта фамилия. Стою, жду.
3: Семен Брюхов.
8: Ась? А, понял. Брюховы — это мы.
3: Поздравляю, господа! Вы приняты в придворную императорскую труппу.
2: Сколько их было, этих первых учеников, точно неизвестно. Чаще всего встречается число 12. Но то ли талантливый француз

всего взял в обучение дюжину детей, то ли 12 мальчиков и 12 девочек. Да и так ли важно количество? Важно другое. Жан-Батист Ланде приехал в нашу страну всего на пару лет, а остался здесь на всю жизнь. Именно он, Ланде, основал первую в России балетную школу, которая без сомнений стала лучшей в мире.

0: месяцев в России. Радиограмма.
1: В средневековье самым эффективным оружием английской армии был большой тисовый лук. Его длина превышала 2 метра. Из него можно было выпускать до 16 стрел в минуту. Дальность стрельбы составляла 200-300 метров.

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили вражеский дрон самолетного типа на Харьковском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор БПЛА с позывным «Клим».
2: Задача – сбитие самолетов противника, как ударных, так и разведывательных, FPV-дронов, которые летят здесь, любые вражеские цели. Поначалу было скорее непонятно, чем сложно, со временем все пришло, и сейчас уже нормально. У нас стоит специальное оборудование, на нем появляются засечки, видно, то есть, куда, что двигается. Нам передают по рации, мы собираем дрон, подключаем БК и уже ищем в этом квадрате.
1: В этот раз при помощи радиоэлектронной разведки был засечен вражеский дрон «Камикадзе». Расчет быстро подготовил дрон, провел связь с бортом и оснастил его боеприпасами. Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы успешно поразили цель тараном в воздухе. Российские оружейники впервые представили широкой публике баражирующий боеприпас «Дань-Т». Премьера состоялась на Международном авиационно-космическом салоне в Египте. Изделие предназначено для запуска с авиационных носителей. Высокая эффективность перспективного аппарата уже подтверждена в боевых условиях. Баражирующий боеприпас оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен достигать объектов на дальности в несколько сотен километров. Аппарат имеет высокую крейсерскую скорость. Для боеприпаса предусмотрен скрытый от ПВО режим полета. Летчики отдельного смешанного авиационного полка авиационного корпуса Северного флота приняли участие в учении. Они выполнили практическое бомбометание на одном из авиационных полигонов в Мурманской области. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли удары по наземным целям, поразив все назначенные объекты условного противника. Также летчики отработали комплекс задач от скрытного выхода на боевой курс до точного прицельного поражения целей. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Заместитель командира взвода, сержант Игорь Верменский, поставил задачу военнослужащим приступить к штурму вражеских позиций. Бойцы выдвинулись в их сторону, но одного из штурмовиков атаковал FPV-дрон. Солдат получил ранение. Несмотря на интенсивный огонь, сержант подобрался к раненому, оказал ему первую помощь и вынес к точке эвакуации. После передачи сослуживца эвакуационной группе сержант вернулся на боевые позиции и продолжил выполнение задачи. В результате штурма опорный пункт был взят. Благодаря мужеству и опыту им удалось спасти жизнь военнослужащего, выполнить боевую задачу и создать условия для дальнейшего продвижения. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
2: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
1: На первый взгляд.
2: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными, а с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
1: Где изюминка?
2: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
3: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
2: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
1: Иван Мичурин. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Вся приплыли».
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь... Стоп. О чем это я? Ах да, ветер. Так вот, в давние времена все мореплаватели к любым природным стихиям относились с глубоким уважением. Особенно к ветру. Это он гнал парусные корабли вперед, туда, к неведомым землям. А без него, без ветра, штиль один, скукотища. Стоишь на месте, ни туда, ни сюда. И вот тогда стали моряки природную стихию подарками заваливать. Новые только что открытые географические объекты называть в честь ветра. А вдруг поможет? И вот что из этого получилось. Столица государства Мавритания, город Нуакшок, в переводе с языка берберов – место, где шумит ветер. Или взять, к примеру, горную вершину на Северном Урале под названием Тель-По-Сис или Тель-Поз-Ис. Вариантов произношения, кстати, очень много. Так вот, на языке коми слово это означает «гора гнезда ветров». А вот еще один город – Виндхук. Это, между прочим, столица Южноафриканской республики Намибия. Знаете, как переводится? «Удар ветра». Вот так. Плывем дальше. «Ветер, ветер, ты могуч!» «Постой, что ты гонишь?» Примерно так говорил Христофор Колумб во время своего путешествия в якобы далекую Индию. И действительно, сильный ветер не только гнал корабли вперед, но и зачастую мешал им, не подпускал к берегу. В буквальном смысле вышвыривал обратно, в открытый океан, разбивал о скалы. Тонули фрегаты, матросы гибли. Преодолеть такую мощную, бушующую стихию для человека было пределом мечтаний. В результате на географической карте мира появились совсем другие названия, посвященные ветру. К примеру, Баб-эль-Мандебский пролив между Индийским океаном и Красным морем. Знаете, как переводится? Пролив слез. Слишком много людей погибло в этом проливе. Да. А вот у берегов Африки есть архипелаг Сокотра. На санскрите «остров удачи». И не потому, что там много казино, а потому, что еще во времена парусного флота добраться до архипелага Сокотра из-за сильного ветра было большой удачей. Истории из географии.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Река истории. История реки. Неман. Фильм «Трое в лодке, не считая собаки» снимали в Калининградской области возле города Советска, бывшего Тильзита. Темзу в картине изображала река Неман. Трех английских джентльменов прекрасно сыграли звезды советского телеэкрана Александр Ширвиндт, Андрей Миронов и Михаил Державин. А вот с четвертым, фокстерьером Монмаранси, пришлось повозиться. Его играли сразу две собаки.
6: Первый по имени Герцог был страшный и злой, ужас. Палец мне прокусил. Но он все умел. А второй по кличке Грех был полный кретин. Но его можно было трепать за уши и выворачивать наизнанку. Мы старались сниматься с доброй собакой.
2: Осенние съемки. Холодно. Актерам под одежду подкладывали наполненные теплой водой грелки. Ширвиндт попросил заливать не воду, а коньяк. Наливая из грелки, обращаясь к Державину, читал приклеенную к ней инструкцию.
6: Смотри-ка, что пишут. Действие зависит в первую очередь от залитого наполнителя. Мишка, наш наполнитель соответствует ГОСТу.
2: Сегодня этот фильм – классика советского кино. Именно на берегах Немана режиссер Наум Бирман увидел природу Англии. Да и сам тихий городок с невероятно красивой архитектурой и дружелюбными жителями пришелся по душе всей съемочной группе, а потом и зрителям.
1: Неман. Река истории. История реки.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Нецелованный полк. В сентябре 1943 года был основан 125-й Борисовский женский авиаполк. На вооружении полка стояли одни из самых современных самолетов того времени – пикирующие бомбардировщики Пе-2. А вот с обмундированием было не так гладко. Из воспоминаний летчицы 125-го Борисовского женского авиаполка Елены Малютиной. «Одеты мы были, как попугаи, во все мужское огромных размеров. Бюстгальтеры шили сами, из портянок. И вообще у нас было строго. За флирт положишь партбилет на стол. За годы войны почти все наши девчата ни разу не целовались с парнями. Нас так и прозвали – нецелованным полком». 125-й гвардейский Борисовский авиационный женский полк. Основатель полка – майор Марина Роскова. Командир – подполковник Валентин Марков. Каждый бомбардировщик Пе-2, тяжелый сам по себе, нес еще и 1,5 тонны бомб. Поднять такую махину в небо было по силам даже не каждому мужчине. Поэтому на взлете девушки тянули штурвал вдвоем – пилот и штурман. За время войны нецелованный полк совершил 1134 боевых вылета и сбросил на врага 980 тысяч тонн бомб. За отличные боевые действия и проявленный личным составом героизм полк был награжден орденами Суворова и Кутузова второй степени. 5 летчиц полка – Надежда Федутенко, Клавдия Фомичева, Мария Долина, Антонина Зубкова и Галина Джунковская – были удостоены звания Героя Советского Союза.
0: Личный состав. Радиозвезда. История награды.
2: Орден Отечественной войны. В апреле 1942 года Сталин поручил начальнику тыла Красной армии генералу Хрулеву разработать орден для награждения военнослужащих, которые отличились в боях с фашистами. Первоначально орден должен был называться «За военную доблесть». Но Сталину

0: понравилась надпись на эскизе, который был предложен художником Сергеем Дмитриевым «Отечественная война». Так награда получила новое название «Орден Отечественной войны». Он представлял собой пятиконечную звезду, из которой исходят золотые лучи. Сама звезда лежала на перекрещенных винтовке и кавалерийской шашке, а в центре композиции находился серп и молот. С 1942 по 1945 год орденом Отечественной войны были награждены 1 миллион 276 тысяч человек. Первыми новую награду получили артиллеристы 32-го гвардейского полка. В боях под Харьковом они за два дня уничтожили больше 30 вражеских танков. Сержант Александр Смирнов продолжал вести огонь, даже когда ему оторвала кисть руки. Он и капитан Иван Криклий, лично подбивший 5 танков, получили орден Отечественной войны высшей первой степени. Остальные бойцы артиллерийского расчета были награждены орденами Отечественной войны второй степени. Долгое время, вплоть до 1977 года, орден Отечественной войны был единственным орденом, который оставался в семье даже после смерти награжденного. Остальные награды необходимо было возвращать государству. Орден Отечественной войны.
1: ...1969 год. Советская киностудия. Совещание в кабинете главного режиссера.
2: Я лично, как ваш помощник, предлагаю на эту роль Михаила Ножкина. Он великолепно сыграл Бекаса в картине «Ошибка резидента».
3: Возможно, возможно. Но я не сбрасывал бы со счетов Юрия Соломина.
2: При всем уважении. Но у нас ведь как фильм называется? «Адъютант его превосходительства». Справится ли?
3: Справится, я уверен.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Адъютант.
5: Удивительно, но факт. Адъютант первоначально это звание. И только потом оно стало должностью обер-офицера, который состоял при военачальнике или штабе для исполнения служебных поручений. В переводе с немецкого слово «адъютант» означает «помогающий».
4: История воинских званий.
5: В романе «Война и мир» князь Болконский носит чин капитана и служит адъютантом у самого Кутузова. В битве под Аустерлицем князь Андрей совершает подвиг. Он ведет в бой батальон, который в тот момент оказывается без командира. Михаил Илларионович позже вспоминал.
6: Я тебя с Аустерлица помню. Помню, помню, со знаменем помню.
5: Адъютанты, как думают многие, никогда паркетными офицерами не были. В 19 веке уж точно. Они всегда рвались на передовую.
6: Жалею. Ты бы мне нужен был при штабе. Но ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там, в полках, как ты. Иди с Богом, своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести.
4: По случаю присвоения.
5: Что ж, а Юрий Соломин блестяще сыграл роль адъютанта его превосходительства. В картине отважный красный разведчик проявляет чудеса храбрости, верности, долгу и чести. Он хитер, изворотлив и даже умудряется обвести вокруг пальца начальника белогвардейской контрразведки.
4: Адъютант. По случаю присвоения.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. –
9: первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки «Север» уничтожают позиции операторов украинских беспилотников на Харьковском направлении и продолжают сжимать внутреннее кольцо окружений формирований ВСУ, поражая подразделения противника в котле, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. В работе задействованы 152-миллиметровые гиацинты. С воздуха артиллеристов прикрывают расчеты С-300. Обстановку контролируют детекторы, сканирующие эфир на 360 градусов. Военнослужащие отмечают, главная задача – подавлять пункты управления дронами противника. По их словам, крупнокалиберная артиллерия способна уничтожить вражеское гнездо за 1-2 снаряда. Наши комплексы справляются с любыми помехами и успешно поражают все цели. Стратегическое партнерство, торгово-экономические связи и сотрудничество обсудили Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам. По словам российского лидера, отношения двух стран строятся на основе равноправия и учета интересов друг друга.
2: Россия и Вьетнам – стратегические партнеры. И отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие и давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки. Мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам.
1: Владимир Путин также отметил возможность организации транзита отечественных энергоресурсов через Вьетнам. По его словам, страны могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. На Чукотке создадут серию обучающих видеороликов для изучения чукотского языка. Как сообщили в окружном департаменте образования, уроки будут адресованы учителям и детям, которые только начинают знакомство с языком. Первая чукотская азбука для первоклассников уже издана тиражом в 1500 экземпляров. В нее встроены QR-коды для правильного произношения. В перспективе регион планирует выпустить аналогичные пособия по эвенскому и эскимосскому языкам. А на радио «Звезда» в течение недели идет проект «Так говорят», где мы знакомим слушателей с языками народов России. Слушайте ежедневно с 7 до 11. Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 каждому взрослому американцу, если республиканцы победят на выборах в Конгресс. Об этом он заявил на съезде республиканской партии в Далласе. По его словам, эта победа даст импульс развитию страны на 250 лет вперед, а успех демократов обернется трагедией. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября.
0: Автонавигатор.
1: Следим за ситуацией на дорогах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас обстановка оценивается в 1 балл. Больше всего времени можно потерять на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Время в пути здесь 15 минут. До четверти часа составит потеря времени на Ленинградском шоссе от Черной Грязи до Международного шоссе. Более 10 минут составит дорога на Волоколамке от Светлой улицы до Речной. На Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича также потеряете 10 минут. В то же время потратите на преодоление пути на Осташковской улице от Московской кольцевой до улицы Радужной. Составит потеря времени 10 минут на Щелковском шоссе от Балашихинского до поворота на поселок Восточный. Утренний эфир продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России расширили трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В чем суть нового закона? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Какой анализ это установил? Лингвисты насчитали в нашей стране более 150 языков. А почему чувашский называют живым ископаемым? В России вступил в силу закон, расширяющий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В частности, сокращение штата сотрудников не должно затрагивать возвращающихся с фронта бойцов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Как именно будет реализовано это преимущественное право и какую поддержку окажут участникам СВО, рассказывает доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
2: При сокращении, если у нас идет работодателем численности или штата работников, работодатель обязан отдать предпочтение в оставлении на работе именно тех сотрудников, которые вернулись на работу после участия в СВО. Это нужно для того, чтобы участники специальной военной операции не теряли работу из-за чисто организационных внутренних изменений у работодателя. По сути, государство говорит, что действительно людям, которые возвращаются с фронта, им нужны какие-то определенные гарантии в психологическом плане, в материальном плане, в ряде других аспектов. То есть закон направлен на первое, защиту от организационного увольнения. Во-вторых, это обеспечит стабильность дохода и социального статуса. Непрерывный трудовой стаж у таких людей и зарплата, социальные, пенсионные права. То есть это особенно важно в период реабилитации и адаптации бывших военнослужащих. Да? Ну и в-третьих, это существенное снижение рисков дискриминации.
1: Защита от сокращений будет распространяться на призванных по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, отметили в Государственной Думе. И только при условии, что квалификация и производительность труда сотрудника соответствуют требованиям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом II века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми? Почему у Венеры Милосской нет рук? И какой конфуз случился после реставрации группы Лаокоона? О непостижимой красоте древних творений Анна Гельсеева.
3: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие. Но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
4: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
3: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосской, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
5: они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
3: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется первым веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав, продолжает Елизавета Рышкина.
4: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
3: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. Сегодня мой коллега Ким Андреев заговорит на гордом и метафоричном чувашском языке.
6: Эпсана юрататап. Если вы когда-то услышите эти слова, то знайте, вам только что признались в любви на чувашском. Этот уникальный язык относится к тюркской семье и является единственным живым представителем булгарской группы. Современный чувашский алфавит почти идентичен русскому, но с добавлением 4 особых букв. Короткий «э» и «э», похожий на французский звук «э», и взрывной звук «щ». Распознать чисто русское слово в чувашской речи довольно легко, просто следите за звуками, объясняет декан факультета русской и чувашской филологии Чувашского государственного университета Алена Иванова.
7: Отсутствуют звонкие согласные «б», «г», «д», «ж», «з». Они в чувашском языке присутствуют только в словах, которые заимствованы из русского языка. Например, «зонт», «багаж», «дирижабль», «помидор». Но в самих исконно чувашских словах таких букв нет. Например, чувашское название города Чебоксары – «Шубашкар». Там произносится буква «б», но на письме пишется буква «п».
6: В чувашском вообще нет слов, начинающихся с буквы «р». Если же речь идет о заимствовании, то его видоизменяют, добавляя в начало тот самый звук «э». Поэтому ряд по-чувашски «эреть» разный «эразна», а мужское имя «Родион» превращается в «эрдивен». На слух чувашский чем-то напоминает турецкий язык. Цифру 6 житель Стамбула произнесет как «алты», а уроженец Чебоксар скажет «улте». А еще в языке потомков волжских булгар довольно много комичных слов, которые сразу запоминают приезжие, рассказывает экскурсовод из Чебоксар Наталья Житкова.
8: Запоминается слово «шупашкар», это чувашское название нашего города. Традиционные слова такие, как «салам», ну или я люблю шутить и говорить, что у нас очень много интересных слов о девочках, «ираджа», например, «женщина». На «Хераром», ну или «Хуняма» — это теща или свекровь. В общем, эти слова многих наших гостей просто вводят в улыбку.
6: У чувашей не одно, а 2 прошедших времени — очевидное и неопределенное. Например, «Вялкюрче» — он видел, лично наблюдал. И совсем другое — «Вялкюрне» — он, скорее всего, вероятно, видел. Вдобавок ко всему, чуваши не умеют говорить «да». На вопрос «пойдешь ли в школу?» они отвечают «пойду». «Любишь меня?» «Люблю». Слово «щу» в зависимости от контекста означает и масло, и лето, и мыть, и идти. А на письме можно частенько встретить слова «палиндромы» и даже целые зеркальные фразы, продолжает доктор филологических наук Алена Иванова.
7: Например, возьмем только такое краткое предложение «тусна ансут». Переводится «не предавай своего друга». «Тусна ансут». если его прочтем слева направо и наоборот, тоже читаем совершенно одинаково.
6: В чувашском языке много пословиц, песен и загадок, в которых особенно ярко проявляется вся поэтичность и метафоричность лексики. К примеру, отгадайте детскую загадку. «Пелет синче элемле херсерет». В переводе «По небу ходит красивая девушка». Правильный ответ – «хевел». По-чувашски это значит «солнце». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие реликвии помогали побеждать нашей стране в разные периоды истории. Как воссоздавали виды Москвы 1812 года для фильма «Охота на императора». Почему Льва Яшина даже соперники называли лучшим вратарем 20 века.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве, главное к этой минуте. Корабли и судообеспечения Северного флота вошли в акваторию моря Лаптевых в ходе выполнения задач дальнего арктического похода. Об этом сообщила пресс-служба флота. Там уточнили, что перед прохождением пролива была осуществлена воздушная разведка с целью вскрытия ледовой обстановки на маршруте следования. 5 человек погибли, 87 пропали без вести при пожаре на судне у Филиппин. Отмечается, что паром находился в 2 километрах от берега. Спасательная операция продолжается. Следователи устанавливают причины возникновения пожара. Россия готова наращивать авиасообщения с Вьетнамом. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Там уточнили, что планируется открывать новые точки доступа для отечественных авиакомпаний и расширять сотрудничество с Ханоем. Россиян начнут уведомлять об оформлении кредита на госуслугах. Как рассказали в Госдуме, банки и микрофинансовые организации будут обязаны в течение часа оповещать клиентов через портал о подписании кредитного договора. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Очень важные вопросы.
13: Нужно ли убирать опавшие листья осенью? Или лучше оставлять как есть? Тем более, как говорят ученые, они являются естественным удобрением для земли.
14: Отвечает садовник Татьяна Попова.
15: Убирать, не убирать листву на участках, с газонов, с цветников. Вопрос открытый, всегда по нему спорят. Смотрите, какая история с листвой. В лесах листва лежит естественным образом, накапливается подушкой, гниет, дает питание растениям, все отлично. В этой подушке живут микроорганизмы, животные, насекомые, мышки, и все там прекрасно существуют. Какая история с садами? Я, как профессиональный садовник, рекомендую убирать листву обязательно на газонах, потому что, уплотняясь, она дает не очень хороший эффект для растений, для травы и даже вредит. А вот в цветниках, в лесных зонах можно листву оставить и даже нужно ее там оставить. До весны она перегниет и даст питание растениям. Вопрос, какую листву оставить? Листва от дуба не очень полезна, потому что она отдает в грунт дубильные вещества, и растения замедляются в росте. А вот листва от плодовых чаще бывает повреждена болезнями, которые были в течение сезона. И она тоже не совсем полезная, и даже больше того, она не полезная. Мы ее удаляем, собираем, утилизируем и даже не складируем в компост. Либо сжигаем, либо вывозим. Про компост и складирование листвы в него – это отдельная история. Поэтому с листвой на участках споры ведутся, но, мое мнение, в зоне газона мы убираем ее обязательно, в цветниках оставляем листву лежать до весны, перегнивать, питать растения, если она здоровая.
16: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Записки врача.
17: Как выбрать безопасный арбуз? Сезон бахчевых культур продолжается и в сентябре, так что вопрос этот остается актуальным и немаловажным. Навредить себе некачественным лакомством вполне реально.
16: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
17: Какая основная опасность может исходить от арбуза? Вовсе не пичканье его некой ужасной и убойной химией, о чем регулярно рассказывают страшилки в социальных сетях. Микробиологическое загрязнение вполне реально, и вот как раз его и нужно избегать всеми возможными способами. В противном случае можно познакомиться с самыми разнообразными кишечными инфекциями, причем на выбор. Не так давно фиксировался даже брюшной тиф. На рынке не берем арбуз на вырез. Не покупаем половинки или дольки. Если нет желания есть цельный плод, можно в заслуживающих доверия торговых сетях, но не на улице, приобрести небольшую нарезку кубиками. Не следует брать огромный арбуз. В данном случае размер значения не имеет, лучше ориентироваться на средние плоды. Корка должна быть яркой. Полосы или пятна на ней контрастные. Покров целостный, без трещин и вмятин. Пятно, то есть участок корки, на котором арбуз лежал на земле, должно быть ближе к оранжевому, чем к белому. И по размеру оно также должно быть средним.

0: или желтым содержимым. Сочная, без ослезнения и без участков гниения или других признаков порчи. Семена коричневые или черные. Перед нарезкой арбуз лучше вымыть в теплой проточной воде с мылом или моющим средством, на этикетке которого упоминается обработка овощей и фруктов. После разрезания плод необходимо положить в холодильник, но хранить его там не более 3-4 дней. При любых признаках порчи запах стал неприятным, появился кислый привкус, мякоть стала странной консистенции, арбуз необходимо выкинуть.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Год 1938. В Саудовской Аравии впервые обнаружили нефть. Спустя полвека Ближневосточное королевство выйдет на первое место в мире по добыче и переработке черного золота. В том же году на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, идут приграничные бои между Красной Армией и японцами. В операции впервые участвуют советские танки Т-26. А в небольшом калифорнийском городке Пало-Альто в том же 38-м два друга и два инженера, Билл и Дэйв, решили организовать свое дело. На аренду офиса денег нет, поэтому компанию открывают прямо в гараже. Сегодня эту компанию знают во всем мире.
3: Соратники. Хьюлетт и Паккард.
2: Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард познакомились еще в Стэнфордском университете. Вместе ходили на курсы по электронике. Там же впервые задумались о бизнесе. Стартовый капитал был всего $538. На все деньги купили комплектующие и сразу решили кинуть жребий, чье имя в названии фирмы будет значиться первым. Одной версии победил Хьюлетт, по другой – Паккард, который уступил место своему компаньону. Их первым общим творением станет низкочастотный генератор. Разработкой заинтересуется студия Disney и закажет в компаниях Hewlett-Packard 8 таких генераторов. Заработанных денег инженерам хватит и на аренду нового офиса, и на фирменные визитки с узнаваемыми буквами HP.
3: Соратники.
2: Первые несколько лет Хьюлетт и Паккард даже не станут регистрировать фирму как юридическое лицо. Будут работать в форме товарищества, то есть делить все обязанности и прибыль пополам. В годы Второй мировой партнерам придется на время расстаться. Паккард останется управлять делами, а Хьюлетт отправится в Европу в качестве офицера корпуса связи. В дальнейшем примерно так они и будут делить полномочия. Дэйв – операционный директор, Билли – технический. В 60-е Хьюлетт и Паккард явили миру первый персональный компьютер. В 80-е выпустили компактные принтеры. А в 90-е стали мировым лидером в области офисной техники. И каждый раз, отвечая на вопрос, как же все началось, основатели фирмы вспоминали тот самый гараж в Пало-Альто.
3: Хьюлетт и Паккард.
1: Соратники.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Отряд боевых кораблей Северного флота вошел в море Лаптевых в рамках дальнего арктического похода. Как сообщили в пресс-службе флота, корабли прошли пролив Вилькицкого. Перед этим с борта патрульного корабля «Иван Папанин» подняли вертолет К-29 для воздушной разведки ледовой обстановки. Сейчас в проливе туман, видимость не более 200 метров. Наблюдаются льды и айсберги. В составе отряда также большой десантный корабль «Кондопога», спасательный буксир «Памир» и танкер «Сергей Осипов». Поход проводится для обеспечения безопасности судоходства и защиты интересов России в Арктике. ФСБ опубликовала архивные материалы к 115-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Михаила Журавлева. Он возглавил управление НКВД по Москве и области в феврале 1941 года. Под его руководством сформировали 87 истребительных батальонов общей численностью около 30 тысяч человек. Они защищали столицу, боролись с диверсантами и охраняли важные объекты. При управлении также создали спецшколу для подготовки разведчиков, подрывников и радистов. Среди опубликованных документов – фотографии Журавлева, приказы НКВД, бумаги о создании спецшколы и партизанских отрядов, а также удостоверение к медали «За оборону Москвы». Московское метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, во время посещения завода метро «Вагонмаш» новые станции, среди прочего, появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове.
2: Давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, московский метрополитен выйдет 7 линиями за пределы МКАДа, будет обслуживать городские округа, которые находится вокруг МКАДа Московской области, который составляет примерно треть населения Московской области.
1: Мэр напомнил, что Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию около 20 миллионов человек. Они объединены едиными экономическими и социальными связями. Производство красной икры в России сократилось в 3 раза. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. С начала путины в оборот поступило более 2500 тонн икры, тогда как годом ранее было почти 8. Причина – слабый вылов лосося. Рыбопромышленники связывают это с глобальным потеплением и теплым течением в Тихом океане, из-за которого рыба не пришла к местам нереста. Несмотря на падение производства, дефицита в магазинах не ожидаются, потому что остаются запасы с прошлого года, говорят эксперты. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается ясная погода, плюс 25-27 градусов, ветер южный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на передовую. Какие реликвии помогали нам побеждать в разные времена? На экраны выходит фильм «Охота на императора». Как работал над своей последней картиной Алексей Пиманов. Россиянин Матвей Сафонов претендует на приз имени Льва Яшина. В чем величие советского голкипера? Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. С древних времен армии различных государств и конфессий шли в бой под покровительством религиозных символов. Максим Петренко расскажет, какие реликвии сопровождали отечественных воинов.
3: Древнейший символ русского воинства – стяг с иконой «Спас нерукотворный». С таким знаменем в 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на Волжскую Булгарию и одержал там победу. Обычно стяг несли перед войском или вешали на ворота крепостей. Под ним же на Куликовскую битву отправился и святой князь Дмитрий Донской. По легенде, еще одну реликвию ему преподнесли казаки прямо в день битвы на Куликовом поле. Речь о Донской иконе Божьей Матери, которую, предположительно, написал Феофан Грек. С Владимирской иконой Божьей Матери связана другая знаменитая история, рассказывает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Борис Морозов.
4: Ее перенесение в Москву во время нашествия Тамерлана, вот это уже великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, и было чудо, что Тамерлан не пошел на Москву и вот в районе Ельца повернул обратно. Вот это событие совершенно реальное было уже записано как памятник древней русской литературы, вот в повести.
3: У Владимирской иконы молился Иван Грозный перед своим казанским походом. Позднее на полковых знаменах уже императорской армии часто изображали и иконы Богородицы, и образы Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского. В период казарменного нахождения наши солдаты ходили в обычную приходскую или полковую церковь, но еще с эпохи Грозного стали упоминаться походные церкви. Поначалу это были палатки, но потом это уже шатры с крышей, с иконостасом внутри, разделением основной части такого храма и алтаря, продолжает историк-религиовед Николай Сапелкин.
5: Митрофан Серебрянский, он был одним из духовников сестры императрицы Елизаветы Федоровны. Русско-японскую войну он был полковым священником. И вот он оставил очень яркие воспоминания, как проходили службы в таком шатре, устанавливали иконы, возжигали свечи. Если верующих было много, то они были под открытым небом. Если была непогода, или большой шатер, или мало участвовало в богослужении людей, то они могли все укрыться как раз под крышей.
3: В Великую Отечественную войну церковь, чем могла, помогала фронту. Действующие приходы ввели сбор на нужды Красной Армии. И хотя, по словам Бориса Морозова, знаменитый облет Москвы с иконами все-таки считается легендой, есть два реальных случая перенесения казанской иконы из Ленинграда.
4: Казанскую икону переносили в Сталинград. Там был целый ряд зафиксированных в разных воспоминаниях источников событий, которые помогал выдержать сначала оборону Сталинграда, а потом и окружение от немецкой армии, коренной перелом Великой Отечественной войне. Другой такой вот известный факт. Взятие Кёнигсберга, Восточная Пруссия, это 44-й год. Есть воспоминания, что вот руководство армии привлекло тоже казанскую икону, и она вот помогла.
3: Центральная икона главного храма Вооруженных сил России тоже образ Спаса Нерукотворного. Кстати, написан он на досках из лафета пушки времен Петра, найденной на дне Невы. Перед открытием храма в 2020-м икона побывала в десятках воинских частей по всей стране. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро
1: на радио «Звезда».
2: Сегодня на большие экраны выходит последний кинофильм, снятый Алексеем Пимановым «Охота на императора». Историческая картина посвящена событиям осени 1812 года. Над ней режиссер работал несколько лет. Почему стоит ее увидеть и о чем получился фильм, нам рассказала генеральный продюсер ленты Ольга Погодина.
6: Это несколько дней пребывания Наполеона в Москве. Доподлинно мы не знаем, что было в это время, и никто не знает. Поэтому авторы фильма предположили, что могло происходить в то время. И это приключенческая мелодрама. Я прям настаиваю на этом. Это про любовь картина и про прощение.
7: А почему стоит ее увидеть?
6: Очень красивые артисты. Действительно оригинальный Наполеон, не карикатурный. Он абсолютно живой человек со своими болезнями, а он болел. Это исторический факт. Но вот к этому, конечно, уже привязывались авторы, чтобы нафантазировать уже здесь какие-то перипетии сюжета. 812 год — это дворцы. У нас была возможность входить в реальные интерьеры существующих ныне музейных комплексов и Кремля, и Петродворца. Были подняты архитектурные проекты Московского Кремля на многих этапах его восстановления, изменения. Алексей над этим очень серьезно работал. Какие дворцы строились, какие дворцы ломались. И вот это там достаточно точно восстанавливается.
2: Роли главных героев исполнили Милану Бру, Станислав Бондаренко, Алексей Чадов и многие другие. Эффектные массовые сцены в локациях кинопарка «Москино» и «Мосфильма» задействовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Российский футболист Матвей Сафонов номинирован на звание «Лучшего вратаря мира». Награду по версии журнала «Франс Футбол» вручают ежегодно. Лауреат станет известен в конце октября. Приз носит имя прославленного советского вратаря Льва Яшина, единственного голкипера в истории, ставшего обладателем «Золотого мяча». Ким Андреев вспомнил самое главное из биографии великого спортсмена.
8: Наверное, мало кто знает, но Лев Яшин вполне мог бы стать знаменитым хоккеистом. Когда в первом матче за футбольное «Динамо» юный голкипер допустил обидную ошибку, то решил сменить мяч на шайбу. И в 1953 году даже выиграл Кубок Советского Союза по хоккею в составе московской команды. Но всего три года спустя стал олимпийским чемпионом по футболу, а еще через четыре поднял первый в истории Кубок Европы. За прыгучесть и ловкость Яшин довольно быстро получил прозвище «Черный паук», а в чем-то даже опередил свое время, рассуждает спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
9: Наверное, главным навыком вообще любого вратаря является его реакция. Она у Яшина была действительно на удивительном уровне. Он умел читать игру, как никто в свое время. Ну и потом Лев Яшин, он очень сильно расширил диапазон вратарских действий, поскольку он стал одним из первых вратарей, очень активно использовал все пространство на площадке. Играл не только во вратарской, а выходил далеко, вводил мяч в игру далеко. Он был такой, я бы сказал, предтеча современного.
8: К своей главной персональной награде, золотому мячу, Яшин шел почти всю карьеру. В 56-м он стал пятым по итогам голосования за звание сильнейшего футболиста мира, а в 61-м занял четвертое место. А вот дальше в игре голкипера начнется спад. Тяжелая травма усугубится психологическими проблемами. Трибуны родного стадиона «Динамо» будут освистывать Льва Ивановича. Тем не менее, он вернется в основу и выиграет первенство страны. А в 1963-м его официально признают лучшим футболистом Европы. Ни до, ни после него ни один вратарь в мире не удостоится этой награды, продолжает Александр Кузьмак.
9: Яшин играл во времена Пеле. Да, понятно, что он Пеле не был европейцем, а в те времена это было важно для вручения золотого мяча. Но так или иначе, Яшин, его обладание золотым мячом в эпоху Пеле говорило о том, насколько высоко Европа ценила своего вратаря. Вот что важно еще при этом, так это то, что Яшин представлял сборную, которая не была топ-сборной, она была под ними, сборная СССР, сразу под ними, но сказать, что что это была сборная в лидирующей пятерке мирового футбола. Нет.
8: Лев Яшин еще успеет завоевать со сборной СССР серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Свой прощальный матч он сыграет в 1971-м, но в газетах напишут: «Яшин от нас не уходит». И знаменитый голкипер продолжит работать в обществе «Динамо» в качестве начальника футбольной команды. Среди прочего, Яшин помогал адаптироваться и новичкам в национальной сборной, рассказывает еще один легендарный советский вратарь Ринат Досаев.
10: С Савелом Ивановичем Яшиным очень дружили, понимаете, и он ко мне относился по-отцовски, всегда мне помогал, всегда поддерживал меня. Вот есть фотография в моей книге, когда мы сидели в Новогорске перед чемпионатом мира 82 года, вот, он мне давал советы, на первый чемпионат, но будь спокоен, уверен, играй, поверь в себя, и все.
8: В середине 80-х здоровье Льва Ивановича стало слабеть. Он все реже появлялся на публике и приходил на стадион родного «Динамо». Но сохранилось несколько его поздних интервью, где он каждый раз признается в любви к футболу и беззаветно верит, что никогда с ним не расстанется. И, кажется, сдержал обещание.
11: Раз я уже, видно, родился в футболе, я и должен быть в нем все время и всегда.
8: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, какой закон защитит участников спецоперации от потери рабочего места, чем удивляют современных исследователей древние статуи, как объясниться в любви на чувашском языке.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Артиллеристы группировки «Север» уничтожают позиции операторов украинских беспилотников на Харьковском направлении и продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения формирований ВСУ, поражая подразделения противника в котле, сообщает Министерство обороны. Всего в этом котле 24 населенных пункта. Украинские беспилотники ночью атаковали Махачкалу. В порту произошел пожар, он потушен, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин. Также возникло возгорание на Аварском музыкально-драматическом театре. Пожар локализован, пострадавших нет. Суд в Москве заключил под стражу художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС. До этого его неоднократно арестовывали по административным правонарушениям. За лето пассажиры забыли в Аэроэкспрессе более 700 вещей. Среди необычных находок – блендер, мультиварка, букварь, книга по квантовой физике, мольберт и аттестат. В компании отмечается, что в этом году потеряшек в два раза меньше, чем в прошлом. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».

0: Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках.
1: Форма и содержание.
2: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии двуглавого орла с пушкой, а в гвардии Андреевскую звезду.
0: Папаха.
2: Ее называли по-разному: кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно: папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам. После чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
1: Форма и содержание. Папаха.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Ростов, тебе на «вы».
10: Владимир.
11: На «р». Рыбинск.
9: Ха, Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска поразили в Николаеве склад беспилотников, предназначенных для украинских боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, за ночь нанесены групповые удары по логистическим центрам и портам Украины. В порту Черноморск поражены объекты распределительного центра таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы уничтожены два сухогруза с грузами для украинских военных и сопровождавший их буксир. Все назначенные цели поражены, добавили в Министерстве обороны. На самых труднодоступных островах Малой Курильской гряды прошло досрочное голосование на выборах в Государственную Думу. Как сообщили в избиркоме Сахалинской области, в голосовании приняли участие военнослужащие на островах Танфильево, Анучино и Зеленый. Также досрочно проголосовали пограничники и работники маяка Ловцова на Кунашире. Члены комиссии добрались туда на военном вертолете. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование в отдаленных районах началось заранее, чтобы обеспечить участие всех избирателей. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом накануне заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.
2: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей.
1: Сейчас граждане Вьетнама могут въезжать в Россию по единой электронной визе, но полноценный безвизовый порядок для них пока не действует. В то же время российские туристы имеют возможность посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года будут уведомлять о кредите через госуслуги. Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, уведомление придет в личный кабинет в течение часа после подписания договора. В нем укажут, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него есть 5 рабочих дней, чтобы отказаться от договора. Мера направлена на защиту от мошенников, которые оформляют займы по украденным документам. Люди часто узнают о таких кредитах только от судебных приставов. Новый закон позволит остановить оформление на ранней стадии. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается ясная погода, плюс 25-27 градусов, ветер южный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 22 сентября на участке Маховой улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением монтажных и демонтажных работ. А теперь о пробках на дорогах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас ситуация оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути здесь 50 минут. Больше получаса проведете в дороге на Волоколамском шоссе от светофора у въезда на ТЭЦ до Широкой улицы. Затор на 25 минут на Рогачевском шоссе от поворота на Акшиева до Спортивной улицы. Более 20 минут составит потеря времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Такое же время можете провести в пути на внутренней стороне Московской кольцевой.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России расширили трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В чем суть нового закона? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Какой анализ это установил? Лингвисты насчитали в нашей стране более 150 языков. А почему чувашский называют живым ископаемым? В России вступил в силу закон, расширяющий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В частности, сокращение штата сотрудников не должно затрагивать возвращающихся с фронта бойцов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Как именно будет реализовано это преимущественное право и какую поддержку окажут участникам СВО, рассказывает доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
2: При сокращении, если у нас идет работодателем численности или штата работников, работодатель обязан отдать предпочтение в оставлении на работе именно тех сотрудников, которые вернулись на работу после участия в СВО. Это нужно для того, чтобы участники специальной военной операции не теряли работу из-за чисто организационных внутренних изменений у работодателя. По сути, государство говорит, что действительно людям, которые возвращаются с фронта, им нужны какие-то определенные гарантии в психологическом плане, в материальном плане, в ряде других аспектов. То есть закон направлен на первое, защиту от организационного увольнения. Во-вторых, это обеспечит стабильность дохода и социального статуса. Непрерывный трудовой стаж у таких людей и зарплата, социальные, пенсионные права. То есть это особенно важно в период реабилитации и адаптации бывших военнослужащих. Да? Ну и в-третьих, это существенное снижение рисков дискриминации.
1: Защита от сокращений будет распространяться на призванных по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, отметили в Государственной Думе. И только при условии, что квалификация и производительность труда сотрудника соответствуют требованиям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом II века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми? Почему у Венеры Милосской нет рук? И какой конфуз случился после реставрации группы Лаокоона? О непостижимой красоте древних творений Анна Гельсеева.
3: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие. Но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
4: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
3: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
5: они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
3: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется первым веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав, продолжает Елизавета Рышкина.
4: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
3: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. Сегодня мой коллега Ким Андреев заговорит на гордом и метафоричном чувашском языке.
6: Эпсана юрататап. Если вы когда-то услышите эти слова, то знайте, вам только что признались в любви на чувашском. Этот уникальный язык относится к тюркской семье и является единственным живым представителем булгарской группы. Современный чувашский алфавит почти идентичен русскому, но с добавлением 4 особых букв. Короткий «э» и «э», похожий на французский звук «э», и взрывной звук «щ». Распознать чисто русское слово в чувашской речи довольно легко, просто следите за звуками, объясняет декан факультета русской и чувашской филологии Чувашского государственного университета Алена Иванова.
7: Отсутствуют звонкие согласные «ба», «га», «да», «жа», «за». Они в чувашском языке присутствуют только в словах, которые заимствованы из русского языка. Например, «зонт», «багаж», «дирижабль», «помидор». Но в самих исконно чувашских словах таких букв нет. Например, чувашское название города Чебоксары – «Шубашкар». Там произносится буква «ба», но на письме пишется буква «п».
6: В чувашском вообще нет слов, начинающихся с буквы «р». Если же речь идет о заимствовании, то его видоизменяют, добавляя в начало тот самый звук «э». Поэтому ряд по-чувашски «эреть» разный «эразна», а мужское имя «Родион» превращается в «эрдивен». На слух чувашский чем-то напоминает турецкий язык. Цифру 6 житель Стамбула произнесет как «алты», а уроженец Чебоксар скажет «улте». А еще в языке потомков волжских булгар довольно много комичных слов, которые сразу запоминают приезжие, рассказывает экскурсовод из Чебоксар Наталья Житкова.
8: Запоминается слово «шупашкар», это чувашское название нашего города. Традиционные слова такие, как «салам», ну или «я люблю шутить и говорить», что у нас очень много интересных слов о девочках, «хираджа», например, «женщина». На «харара», ну или «хуняма» — это теща или свекровь. В общем, эти слова многих наших гостей просто вводят в улыбку.
6: У чувашей не одно, а 2 прошедших времени — очевидное и неопределенное. Например, «вялкюрче» — он видел, лично наблюдал. И совсем другое — «вялкюрне» — он, скорее всего, вероятно, видел. Вдобавок ко всему, чуваши не умеют говорить «да». На вопрос «пойдешь ли в школу?» они отвечают «пойду». «Любишь меня?» «Люблю». Слово «щу» в зависимости от контекста означает и масло, и лето, и мыть, и идти. А на письме можно частенько встретить слова «палиндромы» и даже целые зеркальные фразы, продолжает доктор филологических наук Алена Иванова.
7: Например, возьмем только такое краткое предложение «тусна ансут». Переводится «не предавай своего друга». «Тусна ансут». если его прочтем слева направо и наоборот, тоже читаем совершенно одинаково.
6: В чувашском языке много пословиц, песен и загадок, в которых особенно ярко проявляется вся поэтичность и метафоричность лексики. К примеру, отгадайте детскую загадку. «Пелет синче элемле херсерет». В переводе «по небу ходит красивая девушка». Правильный ответ – «хевел». По-чувашски это значит «солнце». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие реликвии помогали побеждать нашей стране в разные периоды истории. Как воссоздавали виды Москвы 1812 года для фильма «Охота на императора». Почему Льва Яшина даже соперники называли лучшим вратарем 20 века.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве, главное к этой минуте. Минувшей ночью армия России нанесла групповые удары по логистическим центрам и портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Среди прочего, в порту Черноморск Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. В Москве задержан бывший сотрудник охраны посольства Британии, собиравший для СБУ данные о дипломатах. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, Киев планировал использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью провокации. Трамп пообещал американцам по $5000 в случае победы республиканцев на выборах. Выплаты, по его словам, получат все совершеннолетние граждане США, если партия возьмет под контроль и Палату представителей, и Сенат. Карен Хачанов в полуфинале открытого первенства Америки по теннису. Его сегодняшний матч с Александром Блоксом продолжится до третьего сета, когда при счете 3-2 по геймам в пользу Карена бельгиец оказался от продолжения. За выход в свой первый финал турнира «Большого шлема» российский теннисист сыграет с Александром Зверевым из Германии. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
14: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!»
11: повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
15: На первый взгляд.
11: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными, а с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
15: Где изюминка?
11: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
16: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
11: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
15: Иван Мичурин. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
17: Летом 1971 года в Голубой бухте в районе Геленджика готовился эксперимент. Пятеро ученых должны были провести 70 дней в подводной лаборатории «Черномор-2М» на 15-метровой глубине. Но у них получилось прожить под водой всего 51 день. А затем в море разразился сильнейший шторм. Черномор сорвало с якоря и выбросило на берег. Экипажу грозила смерть от кессонной болезни. К счастью, наземная команда сумела вовремя доставить акванавтов в парокамеру.
18: Экипаж.
17: Первый подводный дом построил легендарный Жак-Ив Кусто. Параллельно с французами свою программу развивали американцы. Советский Союз не мог остаться в стороне. В 1967 году в Москве на базе опытно-конструкторского бюро

0: баржи обеспечения только электрический кабель и телефон. Выполнена в виде горизонтального цилиндра длиной 12,6 метра, высотой 6 метров и водоизмещением 73 тонны. Экипаж 5 человек. Внутренние помещения 4 основных отсека. Жилой, санитарный, рабочий и водолазный.
1: Распорядок дня акванавтов. Утром и вечером сеансы медико-физиологических исследований. Днем работа за бортом и внутри лабораторий. И это при постоянной жаре, духоте и почти стопроцентной влажности внутри.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Шторм. Под напором стихии лаборатория сильно кренилась на один борт. Постоянно слышался скрежет металла по песку. Тяжеленный цилиндр явно тащило по дну. Наконец, накренившись в очередной раз, станция упала на бок. Телефонная связь оборвалась. Акванавты не знали, на какой глубине и как далеко от берега они находятся. И вдруг услышали один отчетливый удар металлом о металл. На языке водолазов: «Как себя чувствуете?» В ответ ударили один раз по люку водолазной шахты: «Чувствуем себя нормально». Через некоторое время телефонную связь восстановили. Оказалось, Черномор вынесло почти к самому берегу, на глубину менее 2 метров. Ученые сравняли давление с забортным, открыли люк. Один за другим, без аквалангов, нырнули в море и выбрались на берег. А там их уже ожидал автомобиль. И через 17 минут они были в барокамере. Если бы спасатели задержались хотя бы на 5 минут, у акванавтов могла начаться декомпрессия и вспениться кровь. К счастью, успели. Экипаж «Черномора» обеспечил большой объем научных данных и попутно установил рекорд продолжительности жизни и работы под водой.
0: Экипаж. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
4: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Межведомственные поисково-спасательные учения с участием Тихоокеанского флота прошли в Авачинской бухте. Их провели в районе интенсивного гражданского и военного судоходства. По сценарию маневров спасателям предстояло прийти на помощь судну, на котором вспыхнул пожар и которое стало набирать воду. Также тренировались искать пропавших в воде моряков и оказывать им первую помощь. Такие навыки востребованы как в мирное, так и в военное время. Такие маневры демонстрируют готовность группировки ВМФ России на Дальнем Востоке действовать в кризисных ситуациях, отметили в Министерстве обороны. Расчеты постов охраны и противодействия беспилотникам Московского военного округа уничтожили ударные беспилотники противника в Брянском приграничье. Подробнее о боевой работе рассказал начальник поста с позывным «Шмель».
6: Задача нашего поста охраны и обороны объекта, веренного нам, сюда в основном летит БПЛА самолетного типа «Чайка», «Лютый», «Гервера» и тому подобное. Только за месяц было сбито более 30 беспилотников самолетного типа. В основном это также «Чайка». Применяем средства поражения, такие как дрон-перехватчик, «Елка», ПЗРК «Верба», ПЗРК «Игла», также стрелковое орудие 7,62 ПКТ, ЗПУ 14,5 мм. В данном районе мы самое такое звено, которое больше всех беспилотников противника отрабатывает.
5: Как отмечают военнослужащие, поступившие им на вооружение дроны-перехватчики и ПЗРК значительно превосходят предыдущие их версии, позволяют уничтожать воздушные цели в любое время суток, в том числе малоразмерные ударные дроны с искусственным интеллектом. Корвет «Резкий» Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и у Курильских островов. Экипаж отработал комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Провел корабельные учения по противовоздушной обороне, отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Также боевые расчеты корвета уничтожили условную неопознанную подводную лодку, условно же применив торпедное оружие. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили действия оператора-сапера ефрейтора Игоря Белового. Он выполнял боевую задачу по инженерной разведке местности. Его группа попала под артиллерийский удар. Получив осколочное ранение, ефрейтор оказал себе первую помощь и не покинул позицию. Он продолжил разминирование, проделал проход в минном заграждении и обозначил безопасный путь для штурмовых групп. Благодаря мужеству и самоотверженности российские подразделения смогли продолжить продвижение без потерь. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 2 часа дня.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
7: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на передовую. Какие реликвии помогали нам побеждать в разные времена? На экраны выходит фильм «Охота на императора». Как работал над своей последней картиной Алексей Пиманов. Россиянин Матвей Сафонов претендует на приз имени Льва Яшина. В чем величие советского голкипера? Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. С древних времен армии различных государств и конфессий шли в бой под покровительством религиозных символов. Максим Петренко расскажет, какие реликвии сопровождали отечественных воинов.
7: Древнейший символ русского воинства – стяг с иконой «Спас нерукотворный». С таким знаменем в 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на Волжскую Булгарию и одержал там победу. Обычно стяг несли перед войском или вешали на ворота крепостей. Под ним же на Куликовскую битву отправился и святой князь Дмитрий Донской. По легенде, еще одну реликвию ему преподнесли казаки прямо в день битвы на Куликовом поле. Речь о Донской иконе Божьей Матери, которую, предположительно, написал Феофан Грек. С Владимирской иконой Божьей Матери связана другая знаменитая история, рассказывает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Борис Морозов.
9: Ее перенесение в Москву во время нашествия Тамерлана, вот это уже великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, и было чудо, что Тамерлан не пошел на Москву и вот в районе Ельца повернул обратно. Вот это событие совершенно реальное было уже записано как памятник древней русской литературы, вот в повести.
7: У Владимирской иконы молился Иван Грозный перед своим казанским походом. Позднее на полковых знаменах уже императорской армии часто изображали и иконы Богородицы, и образы Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского. В период казарменного нахождения наши солдаты ходили в обычную приходскую или полковую церковь, но еще с эпохи Грозного стали упоминаться походные церкви. Поначалу это были палатки, но потом это уже шатры с крышей, с иконостасом внутри, разделением основной части такого храма и алтаря, продолжает историк-религиовед Николай Сапелкин.
10: Митрофан Серебрянский, он был одним из духовников сестры императрицы Елизаветы Федоровны. В русско-японскую войну он был полковым священником. И вот он оставил очень яркие воспоминания, как проходили службы в таком шатре, устанавливали иконы, возжигали свечи. Если верующих было много, то они были под открытым небом. Если была непогода, или большой шатер, или мало участвовало в богослужении людей, то они могли все укрыться как раз под крышей.
7: В Великую Отечественную войну церковь чем могла помогала фронту. Действующие приходы ввели сбор на нужды Красной Армии. И хотя, по словам Бориса Морозова, знаменитый облет Москвы с иконами все-таки считается легендой, есть два реальных случая перенесения казанской иконы из Ленинграда.
9: Казанскую икону переносили в Сталинград. Там был целый ряд зафиксированных в разных воспоминаниях источников событий, которые помогал выдержать сначала оборону Сталинграда, а потом и окружение от немецкой армии и коренной перелом Великой Отечественной войне. Другой такой вот известный факт. Взятие Кёнигсберга, Восточная Пруссия, это 44-й год. Есть воспоминания, что вот руководство армии привлекло тоже казанскую икону, и она вот помогла.
7: Центральная икона главного храма вооруженных сил России тоже образ Спаса Нерукотворного. Кстати, написан он на досках из лафета пушки времен Петра, найденной на дне Невы. Перед открытием храма в 2020-м икона побывала в десятках воинских частей по всей стране. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
8: Утро на Радио Звезда.
2: Сегодня на большие экраны выходит последний кинофильм, снятый Алексеем Пимановым «Охота на императора». Историческая картина посвящена событиям осени 1812 года. Над ней режиссер работал несколько лет. Почему стоит ее увидеть и о чем получился фильм, нам рассказала генеральный продюсер ленты Ольга Погодина.
11: Это несколько дней пребывания Наполеона в Москве. Доподлинно мы не знаем, что было в это время, и никто не знает. Поэтому авторы фильма предположили, что могло происходить в то время. И это приключенческая мелодрама. Я прям настаиваю на этом. Это про любовь картина и про прощение.
12: А почему стоит ее увидеть?
11: Очень красивые артисты. Действительно оригинальный Наполеон, не карикатурный. Он абсолютно живой человек со своими болезнями, а он болел. Это исторический факт. Но вот к этому, конечно, уже привязывались авторы, чтобы нафантазировать уже здесь какие-то перипетии сюжета. 812 год — это дворцы. У нас была возможность входить в реальные интерьеры существующих ныне музейных комплексов и Кремля, и Петра дворца были подняты архитектурные проекты Московского Кремля на многих этапах его восстановления, изменения. Алексей над этим очень серьезно работал. Какие дворцы строились, какие дворцы ломались. И вот это там достаточно точно восстанавливается.
2: Роли главных героев исполнили Милану Бру, Станислав Бондаренко, Алексей Чадов и многие другие. Эффектные массовые сцены в локациях кинопарка «Москино» и «Мосфильма» задействовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей.
8: Утро на радио «Звезда».
2: Российский футболист Матвей Сафонов номинирован на звание «Лучшего вратаря мира». Награду по версии журнала «Франс Футбол» вручают ежегодно. Лауреат станет известен в конце октября. Приз носит имя прославленного советского вратаря Льва Яшина, единственного голкипера в истории, ставшего обладателем «Золотого мяча». Ким Андреев вспомнил самое главное из биографии великого спортсмена.
13: Наверное, мало кто знает, но Лев Яшин вполне мог бы стать знаменитым хоккеистом. Когда в первом матче за футбольное «Динамо» юный голкипер допустил обидную ошибку, то решил сменить мяч на шайбу. И в 1953 году даже выиграл Кубок Советского Союза по хоккею в составе московской команды. Но всего 3 года спустя стал олимпийским чемпионом по футболу, а еще через 4 поднял первый в истории Кубок Европы. За прыгучесть и ловкость Яшин довольно быстро получил прозвище «Черный паук», а в чем-то даже опередил свое время, рассуждает спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
14: Наверное, главным навыком вообще любого вратаря является его реакция. Она у Яшина была действительно на удивительном уровне. Он умел читать игру, как никто в свое время. Ну и потом Лев Яшин, он очень сильно расширил диапазон вратарских действий, поскольку он стал одним из первых вратарей, очень активно использовал все пространство на площадке, играл не только во вратарской, а выходил далеко, вводил мяч в игру далеко. Он был такой, я бы сказал, предтеча современного.
13: К своей главной персональной награде, золотому мячу, Яшин шел почти всю карьеру. В 56-м он стал 5-м по итогам голосования за звание сильнейшего футболиста мира, а в 61-м занял 4-е место. А вот дальше в игре голкипера начнется спад. Тяжелая травма усугубится психологическими проблемами. Трибуны родного стадиона «Динамо» будут освистывать Льва Ивановича. Тем не менее, он вернется в основу и выиграет первенство страны. А в 1963-м его официально признают лучшим футболистом Европы. Ни до, ни после него ни один вратарь в мире не удостоится этой награды, продолжает Александр Кузьмак.
14: Яшин играл во времена Пеле. Да, понятно, что он Пеле не был европейцем, а в те времена это было важно для вручения золотого мяча. Но так или иначе, Яшин, его обладание золотым мячом в эпоху Пеле говорило о том, насколько высоко Европа ценила своего вратаря. Что важно еще при этом, так это то, что Яшин представлял сборную, которая не была топ-сборной, она была под ними, сборная СССР, сразу под ними, но сказать, что это была сборная в лидирующей пятерке мирового футбола, нет.
13: Лев Яшин еще успеет завоевать со сборной СССР серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Свой прощальный матч он сыграет в 1971-м, но в газетах напишут: «Яшин от нас не уходит». И знаменитый голкипер продолжит работать в обществе «Динамо» в качестве начальника футбольной команды. Среди прочего, Яшин помогал адаптироваться и новичкам в национальной сборной, рассказывает еще один легендарный советский вратарь Ренат Досаев.
15: С Олегом Ивановичем Яшиным очень дружили, понимаете, и он ко мне относился по-отцовски, всегда мне помогал, всегда поддерживал меня. Вот есть фотография в моей книге, когда мы сидели в Новогорске перед чемпионатом мира 82 года, вот, он мне давал советы, на первый чемпионат, ну, будь спокоен, уверен, играй, поверь в себя, и все.
13: В середине 80-х здоровье Льва Ивановича стало слабеть. Он все реже появлялся на публике и приходил на стадион родного «Динамо». Но сохранилось несколько его поздних интервью, где он каждый раз признается в любви к футболу и беззаветно верит, что никогда с ним не расстанется. И, кажется, сдержал обещание.
16: Раз я уже, видно, родился в футболе, я и должен быть в нем все время и всегда.
13: Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
8: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, какой закон защитит участников спецоперации от потери рабочего места, чем удивляют современных исследователей древние статуи, как объясниться в любви на чувашском языке.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8.45. Главное к этой минуте. Российские военные ночью ударили по логистическим центрам на Украине, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаеве поразили склад беспилотников, в Черноморске – склад таможенного терминала. По пути в Одессу атакованы два сухогруза и буксир, сообщили в нашем Министерстве обороны. Эпидемия туберкулеза из-за нового штамма с большой долей вероятности не грозит России благодаря работе фтизиатрической службы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Производство красной икры в России уменьшилось в 3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства продавцов и производителей. При этом в Росрыболовстве подчеркнули, что на внутрироссийском рынке не будет дефицита красной рыбы и икры. В связи с этим не планируется ограничивать экспорт этой продукции. Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений наравне с предыдущим рекордсменом июлем 23 года. Средняя глобальная температура в августе текущего года составила почти плюс 17 градусов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу Кровавая Секира.
5: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
4: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля Харальда Прекрасноволосого, в том числе и будущий Эйрик I.

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная. Но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: сбрасывали на тропинку сатири.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет.

0: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
1: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, Железная Дева.
2: А вот и нет.
3: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает Железную Деву выдумкой рубежа 18-19 веков.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр Железной Девы, который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем. Поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
0: И правда, как-то подозрительно.
3: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да и изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
2: А вот и да.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт против посла Великобритании в Москве. Как сообщили в ведомстве, задержанный россиянин из охраны британского посольства. По данным ФСБ, Киев хотел использовать собранные им данные для атаки на посла и дипломатов. Украинская сторона рассчитывала втянуть Лондон в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения. Задержанный действовал по указанию украинского блогера. ФСБ призвала россиян отказаться от контактов с проукраинскими блогерами. Тем, кто уже вступил с ними в связь, рекомендовано обратиться в органы государственной безопасности. Эпидемия туберкулеза из-за штамма ЕОР-А1.1 России не грозит, заявил научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, благодаря фтизиатрической службе, налаженной еще с советских времен, Россия успешно борется с этим заболеванием. Ранее известия со ссылкой на ирландских ученых сообщали о распространении в стране устойчивого к лекарствам штамма. Гинзбург подчеркнул, даже латентные формы туберкулеза выявляются, а пациенты изолируются. Эксперт назвал российскую фтизиатрическую службу лучшей в мире. По его словам, риск эпидемии исключен. В России запустили новейший и единственный в мире тренажер для подготовки военных моряков. Этот комплекс в точности имитирует командный пункт и боевые посты современных кораблей. По словам начальника кафедры учебного заведения, тренировки таким образом проходят в условиях, максимально приближенных к реальным.
2: У нас существует достаточно богатая учебно-материальная база, традиционно на высших специальных офицерских классах, которая включает в себя более 18 всякого рода тренажеров для обучения слушателей по разным специальностям. Но современные условия требуют комплексного подхода. И учитывая то, что нам флот военно-морской предоставил такую уникальную возможность, мы решили совместить ряд тренажеров в единый учебно-тренировочный комплекс.
1: Сообщается, что на тренажере «Корвет» могут одновременно обучаться военнослужащие, находящиеся на ходовом мостике, в штурманской и на главном командном пункте. Это позволяет в короткие сроки повысить уровень подготовки всего экипажа корабля. Число жертв схода селя на юго-востоке Китая выросло до 13 человек. Как сообщает агентство Синьхуа, все ранее считавшиеся пропавшими без вести люди погибли. Грязекаменный поток сошел ранним утром 5 сентября в провинции Цзянси. Он полностью разрушил 8 домов и еще 4 повредил. В спасательной операции участвовали более 170 человек. Регион оказался под воздействием тайфуна, вызвавшего продолжительные ливни. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В субботу в районе стадиона Лужники, а также на Садовом кольце в каждом направлении запланированы временные ограничения движения. Как сообщает столичный департамент транспорта, это связано с проведением велофестиваля и велогонки. А теперь о ситуации на дорогах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас обстановка оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе, северо-западный тоннель от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. Здесь время в пути составит 1 час. Затор на 45 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе. Более 40 минут составит потеря времени на Щелковском шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Утренний эфир продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России расширили трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В чем суть нового закона? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Какой анализ это установил? Лингвисты насчитали в нашей стране более 150 языков. А почему чувашский называют живым ископаемым? В России вступил в силу закон, расширяющий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В частности, сокращение штата сотрудников не должно затрагивать возвращающихся с фронта бойцов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Как именно будет реализовано это преимущественное право и какую поддержку окажут участникам СВО, рассказывает доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
2: При сокращении, если у нас идет работодателем численности или штата работников, работодатель обязан отдать предпочтение в оставлении на работе именно тех сотрудников, которые вернулись на работу после участия в СВО. Это нужно для того, чтобы участники специальной военной операции не теряли работу из-за чисто организационных внутренних изменений у работодателя. По сути, государство говорит, что действительно людям, которые возвращаются с фронта, им нужны какие-то определенные гарантии в психологическом плане, в материальном плане, в ряде других аспектов. То есть закон направлен на первое, защиту от организационного увольнения. Во-вторых, это обеспечит стабильность дохода и социального статуса. Непрерывный трудовой стаж у таких людей и зарплата, социальные, пенсионные права. То есть это особенно важно в период реабилитации и адаптации бывших военнослужащих. Да? Ну и в-третьих, это существенное снижение рисков дискриминации.
1: Защита от сокращений будет распространяться на призванных по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, отметили в Государственной Думе. И только при условии, что квалификация и производительность труда сотрудника соответствуют требованиям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом 2 века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми? Почему у Венеры Милосской нет рук? И какой конфуз случился после реставрации группы Лаокоона? О непостижимой красоте древних творений Анна Гельсеева.
3: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие. Но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
4: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
3: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
5: они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
3: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется 1 веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в 16 веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав. Продолжает Елизавета Рышкина.
4: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
3: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. Сегодня мой коллега Ким Андреев заговорит на гордом и метафоричном чувашском языке.
6: Эпсана юрататап. Если вы когда-то услышите эти слова, то знайте, вам только что признались в любви на чувашском. Этот уникальный язык относится к тюркской семье и является единственным живым представителем булгарской группы. Современный чувашский алфавит почти идентичен русскому, но с добавлением 4 особых букв. Короткий «э» и «э», похожий на французский звук «э», и взрывной звук «щ». Распознать чисто русское слово в чувашской речи довольно легко, просто следите за звуками, объясняет декан факультета русской и чувашской филологии Чувашского государственного университета Алена Иванова.
7: Отсутствуют звонкие согласные «ба», «га», «да», «жа», «за». Они в чувашском языке присутствуют только в словах, которые заимствованы из русского языка. Например, «зонт», «багаж», «дирижабль», «помидор». Но в самих исконно чувашских словах таких букв нет. Например, чувашское название города Чебоксары – «Шубашкар». Там произносится буква «ба», но на письме пишется буква «п».
6: В чувашском вообще нет слов, начинающихся с буквы «р». Если же речь идет о заимствовании, то его видоизменяют, добавляя в начало тот самый звук «э». Поэтому ряд по-чувашски «эреть» разный «эразна», а мужское имя «Родион» превращается в «эрдивен». На слух чувашский чем-то напоминает турецкий язык. Цифру 6 житель Стамбула произнесет как «алты», а уроженец Чебоксар скажет «улте». А еще в языке потомков волжских булгар довольно много комичных слов, которые сразу запоминают приезжие, рассказывает экскурсовод из Чебоксар Наталья Житкова.
8: Запоминается слово «шупашкар», это чувашское название нашего города. Традиционные слова такие, как «салам», ну или я люблю шутить и говорить, что у нас очень много интересных слов о девочках, «хераджа», например, «женщина». На «Харара», ну или «хуняма» — это теща или свекровь. В общем, эти слова многих наших гостей просто вводят в улыбку.
6: У чувашей не одно, а 2 прошедших времени — очевидное и неопределенное. Например, «вялкюрче» — он видел, лично наблюдал. И совсем другое — «вялкюрне» — он, скорее всего, вероятно, видел. Вдобавок ко всему, чуваши не умеют говорить «да». На вопрос «пойдешь ли в школу?» они отвечают «пойду». «Любишь меня?» «Люблю». Слово «щу» в зависимости от контекста означает и масло, и лето, и мыть, и идти. А на письме можно частенько встретить слова «палиндромы» и даже целые зеркальные фразы, продолжает доктор филологических наук Алена Иванова.
7: Например, возьмем только такое краткое предложение «тусна ансут». Переводится «не предавай своего друга». «Тусна ансут». если его прочтем слева направо и наоборот, тоже читаем совершенно одинаково.
6: В чувашском языке много пословиц, песен и загадок, в которых особенно ярко проявляется вся поэтичность и метафоричность лексики. К примеру, отгадайте детскую загадку. «Пелет синче элемле херсерет». В переводе «По небу ходит красивая девушка». Правильный ответ – «хевел». По-чувашски это значит «солнце». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие реликвии помогали побеждать нашей стране в разные периоды истории. Как воссоздавали виды Москвы 1812 года для фильма «Охота на императора». Почему Льва Яшина даже соперники называли лучшим вратарем 20 века.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Москве задержан бывший сотрудник охраны посольства Британии, собиравший для СБУ данные о дипломатах. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, Киев планировал использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью провокации. Мошенники пытаются взломать мессенджеры под предлогом перерасчета коммунальных платежей, сообщили в МВД. Злоумышленники создают закрытую беседу, где от имени энергосбытовой компании сообщают о перерасчете. Сначала они требуют подтвердить данные, обычно это список с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения. Затем просят перейти в чат-бот, который запрашивает код для авторизации в мессенджере. Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывает единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках. Форма и содержание.
1: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках – в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора – в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии двуглавого орла с пушкой, а в гвардии Андреевскую звезду.
0: Папаха.
1: Ее называли по-разному: кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно: папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: обмундирования.
1: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам, после чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
2: Форма и содержание. Папаха.
3: Радиозвезда.
2: Игры человечества.
4: Еще в VI веке нашей эры в Древнем Китае была популярна головоломка «Магический квадрат». Его размер 3 на 3 клетки. Смысл игры – разместить в них цифры от 1 до 9, но так, чтобы суммы чисел в столбце, строке и даже по диагонали были одинаковы. В Европе такая головоломка появилась намного позднее, только во второй половине 18-го столетия. Произошло это благодаря знаменитому швейцарскому физику и математику Леонарду Эйлеру. Ученый изменил размер квадрата. Теперь он стал просто огромным. 9 на 9 клеток, а цифры нужно было разместить так, чтобы ни по горизонтали, ни по вертикали они не пересекались. В другом варианте все той же игры Эйлер предложил заменить цифры буквами. И древнекитайская головоломка получила второе официальное название – греко-латинский квадрат.
2: Игры человечества.
4: Однако складывать цифры оказалось куда интереснее. И в 1979 году в американском журнале Dell Magazines была опубликована якобы совершенно новая логическая игра – «Место числа». Странно, но факт. Она почему-то

0: печатные сборники-головоломки продаются миллионными тиражами. А еще древнекитайскую игру с японским названием выпускают в электронном виде на мобильных устройствах, планшетах или компьютерах.
1: Игры человечества.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровище Кудеяра.
3: Его имя в переводе с персидского означает «возлюбленный Богом». История его рождения тоже окутана тайной. Одни его называют младшим братом Ивана Грозного, другие считают сыном князя Трансильвании. Все это про Кудеяра, легендарного разбойника, якобы разбросавшего по всему Московскому царству свои несметные богатства. И загадочное золото до сих пор не нашли.
2: Цена вопроса.
3: Согласно преданиям, Кудеяр вместе со своей бандой грабил обозы на трактах, ведущих в Москву, и нападал на торговые караваны на реке Оке. Поэт Николай Некрасов даже упоминал это в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо». «Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман». Ходила и популярная в народе легенда, что перед смертью мифический герой припрятал 13 бочонков с золотом.
2: Кладоискатели.
3: Есть разные версии того, где и как упокоился Кудеяр. Или за Косой горой в нынешней Тульской области, или в одном из курганов на Волге, в районе современного Саратова. В XIX веке Кудеяровы клады будто бы находили в Воронеже, Орле и Туле. В заброшенных крепостях, под землей или на дне озера. Но каждый раз история о сокровищах обрастала новыми байками. О проклятых монетах или про огненных лошадей, охраняющих тайники. В наши дни сокровища Кудеяра чаще всего ищут в двух местах. В Липецкой области это так называемый «конь-камень» на правом берегу Дона, южнее поселка Долгое. Еще одно место притяжения – «Чертово городище» в Калужской области, расположенное в 20 километрах от знаменитой Оптиной пустыни. Хотя, говорят, с недавних пор авантюристы с лопатами стали приглядываться к селу Кудеярово в Нижегородской области.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходивших.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Задержанный агент СБУ передал Киеву данные о встрече британского посла с послом Израиля, сообщили в ФСБ. Он подтвердил желание Киева устроить диверсию в отношении посла и высказал желание перейти на сторону службы безопасности Украины. В ведомстве надеются, что спецслужбы Британии были не в курсе готовящейся провокации против своих дипломатов. Силовики задержали агента, завербованного Киевом сегодня, и установили, что Киев задумал теракты в отношении британских дипломатов в Москве для втягивания Британии в вооруженный конфликт с Россией. Россия готовит новое воссоединение детей с близкими на Украине и в третьих странах. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, речь идет о двоих детях и одном молодом взрослом с инвалидностью. Точных сроков пока нет. Омбудсмен поблагодарила первую леди Соединенных Штатов Меланию Трамп за активное участие в этой работе. Всего при участии Института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединились 32 человека из 24 семей. Еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украине и в третьих странах. Дональд Трамп рассказал журналистам, что Владимир Путин и российская сторона стремятся к долгосрочному миру на Украине.
2: Мы провели отличный разговор. Он хочет заключить соглашение, и если Зеленский тоже готов пойти на сделку, это было бы здорово.
1: Президент Соединенных Штатов также заявил, что считает возможным в скором времени провести новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Настрой американского лидера на конструктивное партнерство поддерживают и в Кремле. Число жертв оползня в Непале выросло до 1374 человек. Как сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию, более 5000 человек числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие произошло 26 августа на севере страны. Мощный поток горной породы преодолел по речному руслу более 70 километров. В Китае погибли не менее 43 человек. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что в списках пропавших числится 11 россиян. Посольство в Катманду взаимодействует с непальскими властями по их поиску. Общественная палата запустила платформу, где можно пожаловаться на вопросы экзаменационных билетов по правилам дорожного движения и предложить поправки. Цель – улучшить содержание экзаменационных билетов. Как заявил автоэксперт Александр Холодов, в заданиях много ошибок, а вопросы часто сформулированы некорректно. По его мнению, экзамен должен проверять не нюансы правил, а реальное понимание дорожной обстановки. Холодов отметил, пользователи активно сообщают о спорных заданиях, где на похожие вопросы даются разные ответы. Все желающие могут проголосовать за лучшие решения.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на передовую. Какие реликвии помогали нам побеждать в разные времена? На экраны выходит фильм «Охота на императора». Как работал над своей последней картиной Алексей Пиманов. Россиянин Матвей Сафонов претендует на приз имени Льва Яшина. В чем величие советского голкипера? Частицу мощей Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. С древних времен армии различных государств и конфессий шли в бой под покровительством религиозных символов. Максим Петренко расскажет, какие реликвии сопровождали отечественных воинов.
4: Древнейший символ русского воинства – стяг с иконой «Спас нерукотворный». С таким знаменем в 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на Волжскую Булгарию и одержал там победу. Обычно стяг несли перед войском или вешали на ворота крепостей. Под ним же на Куликовскую битву отправился и святой князь Дмитрий Донской. По легенде, еще одну реликвию ему преподнесли казаки прямо в день битвы на Куликовом поле. Речь о Донской иконе Божьей Матери, которую предположительно написал Феофан Грек. С Владимирской иконой Божьей Матери связана другая знаменитая история, рассказывает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Борис Морозов.
5: Ее перенесение в Москву во время нашествия Тамерлана. Вот это уже великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. И было чудо, что Тамерлан не пошел на Москву и вот в районе Ельца повернул обратно. Вот это событие совершенно реальное было уже записано как памятник древней русской литературы, вот в повести.
4: У Владимирской иконы молился Иван Грозный перед своим казанским походом. Позднее на полковых знаменах уже императорской армии часто изображали и иконы Богородицы, и образы Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского. В период казарменного нахождения наши солдаты ходили в обычную приходскую или полковую церковь, но еще с эпохи Грозного стали упоминаться походные церкви. Поначалу это были палатки, но потом это уже шатры с крышей, с иконостасом внутри, разделением основной части такого храма и алтаря, продолжает историк-религиовед Николай Сапелкин.
6: Митрофан Серебрянский, он был одним из духовников сестры императрицы Елизаветы Федоровны. Русско-японскую войну он был полковым священником. И вот он оставил очень яркие воспоминания, как проходили службы в таком шатре, устанавливали иконы, возжигали свечи. Если верующих было много, то они были под открытым небом. Если была непогода, или большой шатер, или мало участвовало в богослужении людей, то они могли все укрыться как раз под крышей.
4: В Великую Отечественную войну церковь чем могла помогала фронту. Действующие приходы ввели сбор на нужды Красной Армии. И хотя, по словам Бориса Морозова, знаменитый облет Москвы с иконами все-таки считается легендой, есть два реальных случая перенесения казанской иконы из Ленинграда.
5: казанскую икону переносили в Сталинград. Там был целый ряд зафиксированных в разных воспоминаниях источников событий, которые помогал выдержать сначала оборону Сталинграда, а потом и окружение вот немецкой армии, коренной перелом Великой Отечественной войны. Другой такой вот известный факт – взятие Кёнигсберга, Восточная Пруссия, это 44-й год. Есть воспоминания, что вот руководство армии привлекло тоже казанскую икону, и она вот помогла.
4: Центральная икона главного храма Вооруженных сил России тоже образ Спаса Нерукотворного. Кстати, написан он на досках из лафета пушки времен Петра, найденной на дне Невы. Перед открытием храма в 2020-м икона побывала в десятках воинских частей по всей стране. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня на большие экраны выходит последний кинофильм, снятый Алексеем Пимановым «Охота на императора». Историческая картина посвящена событиям осени 1812 года. Над ней режиссер работал несколько лет. Почему стоит ее увидеть и о чем получился фильм, нам рассказала генеральный продюсер ленты Ольга Погодина.
7: Это несколько дней пребывания Наполеона в Москве. Доподлинно мы не знаем, что было в это время, и никто не знает. Поэтому авторы фильма предположили, что могло происходить в то время. И это приключенческая мелодрама. Я прям настаиваю на этом. Это про любовь картина и про прощение.
8: А почему стоит ее увидеть?
7: Очень красивые артисты. Действительно оригинальный Наполеон, не карикатурный. Он абсолютно живой человек со своими болезнями, а он болел. Это исторический факт. Но вот к этому, конечно, уже привязывались авторы, чтобы нафантазировать уже здесь какие-то перипетии сюжета. 812 год — это дворцы. У нас была возможность входить в реальные интерьеры существующих ныне музейных комплексов и Кремля, и Петродворца. Были подняты архитектурные проекты Московского Кремля на многих этапах его восстановления, изменения. Алексей над этим очень серьезно работал. Какие дворцы строились, какие дворцы ломались. И вот это там достаточно точно восстанавливается.
3: Роли главных героев исполнили Милану Бру, Станислав Бондаренко, Алексей Чадов и многие другие. Эффектны массовые сцены. В локациях кинопарка «Москино» и «Мосфильма» задействовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Российский футболист Матвей Сафонов номинирован на звание «Лучшего вратаря мира». Награду по версии журнала «Франс Футбол» вручают ежегодно. Лауреат станет известен в конце октября. Приз носит имя прославленного советского вратаря Льва Яшина, единственного голкипера в истории, ставшего обладателем «Золотого мяча». Ким Андреев вспомнил самое главное из биографии великого спортсмена.
9: Наверное, мало кто знает, но Лев Яшин вполне мог бы стать знаменитым хоккеистом. Когда в первом матче за футбольное «Динамо» юный голкипер допустил обидную ошибку, то решил сменить мяч на шайбу. И в 1953 году даже выиграл Кубок Советского Союза по хоккею в составе московской команды. Но всего три года спустя стал олимпийским чемпионом по футболу. А еще через четыре поднял первый в истории Кубок Европы. За прыгучесть и ловкость Яшин довольно быстро получил прозвище «Черный паук», а в чем-то даже опередил свое время, рассуждает спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
10: Наверное, главным навыком вообще любого вратаря является его реакция. Она у Яшина была действительно на удивительном уровне. Он умел читать игру, как никто в свое время. Ну и потом Лев Яшин, он очень сильно расширил диапазон вратарских действий, поскольку он стал одним из первых вратарей, очень активно использовал все пространство на площадке. Играл не только во вратарской, а выходил далеко, вводил мяч в игру далеко. Он был такой, я бы сказал, предтеча современных вратарей.
9: К своей главной персональной награде, золотому мячу, Яшин шел почти всю карьеру. В 56-м он стал пятым по итогам голосования за звание сильнейшего футболиста мира, а в 61-м занял четвертое место. А вот дальше в игре голкипера начнется спад. Тяжелая травма усугубится психологическими проблемами. Трибуны родного стадиона «Динамо» будут освистывать Льва Ивановича. Тем не менее, он вернется в основу и выиграет первенство страны. А в 1963-м его официально признают лучшим футболистом Европы. Ни до, ни после него ни один вратарь в мире не удостоится этой награды, продолжает Александр Кузьмак.
10: Яшин играл во времена Пеле. Да, понятно, что он Пеле не был европейцем, а в те времена это было важно для вручения золотого мяча. Но так или иначе, Яшин, его обладание золотым мячом в эпоху Пеле говорило о том, насколько высоко Европа ценила своего вратаря. Вот что важно еще при этом, так это то, что Яшин представлял сборную, которая не была топ-сборной, она была под ними, сборная СССР, сразу под ними, но сказать, что это была сборная по лидирующей пятерке мирового футбола, нет.
9: Лев Яшин еще успеет завоевать со сборной СССР серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Свой прощальный матч он сыграет в 1971-м, но в газетах напишут: «Яшин от нас не уходит». И знаменитый голкипер продолжит работать в обществе «Динамо» в качестве начальника футбольной команды. Среди прочего, Яшин помогал адаптироваться и новичкам в национальной сборной, рассказывает еще один легендарный советский вратарь Ринат Досаев.
11: С Савелом Ивановичем Яшиным очень дружили, понимаете, и он ко мне относился по-отцовски, всегда мне помогал, всегда поддерживал меня. Вот есть фотография в моей книге, когда мы сидели в Новогорске перед чемпионатом мира 82 года, вот, он мне давал советы на первый чемпионат, но будь спокойный, уверен, играй, поверь в себя и все.
9: В середине 80-х здоровье Льва Ивановича стало слабеть. Он все реже появлялся на публике и приходил на стадион родного «Динамо». Но сохранилось несколько его поздних интервью, где он каждый раз признается в любви к футболу и беззаветно верит, что никогда с ним не расстанется. И, кажется, сдержал обещание.
12: Раз я уже, видно, родился в футболе, я и должен быть в нем все время и всегда.
9: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какой закон защитит участников спецоперации от потери рабочего места, чем удивляют современных исследователей древние статуи, как объясниться в любви на чувашском языке.
2: Радио «Звезда». Новости.
4: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные ночью ударили по логистическим центрам на Украине, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаеве поразили склад беспилотников. В Черноморске склад таможенного терминала. По пути в Одессу атакованы два сухогруза и буксир, сообщили в нашем Министерстве обороны. 5 человек погибли, 87 пропали без вести при пожаре на судне у Филиппин. Отмечается, что паром находился в 2 километрах от берега. Спасательная операция продолжается. Следователи устанавливают причины возникновения пожара. Россиян начнут уведомлять об оформлении кредита на госуслугах. Как рассказали в Госдуме, банки и микрофинансовые организации будут обязаны в течение часа оповещать клиентов через портал о подписании кредитного договора. За лето пассажиры забыли в Аэроэкспрессе более 700 вещей. Среди необычных находок – блендер, мультиварка, букварь, книга по квантовой физике, мольберт и аттестат. В компании отмечается, что в этом году потеряшек в 2 раза меньше, чем в прошлом. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Нужно ли убирать опавшие листья осенью? Или лучше оставлять как есть? Тем более, как говорят ученые, они являются естественным удобрением для земли.
2: Отвечает садовник Татьяна Попова.
3: Убирать, не убирать листву на участках, с газонов, с цветников. Вопрос открытый, всегда по нему спорят. Смотрите, какая история с листвой. В лесах листва лежит естественным образом, накапливается подушкой, гниет, дает питание растениям, все отлично. В этой подушке живут микроорганизмы, животные, насекомые, мышки, и все там прекрасно существуют. Какая история с садами? Я, как профессиональный садовник, рекомендую убирать листву обязательно на газонах, потому что, уплотняясь, она дает не очень хороший эффект для растений, для травы и даже вредит. А вот в цветниках, в лесных зонах можно листву оставить и даже нужно ее там оставить. До весны она перегниет и даст питание растениям. Вопрос, какую листву оставить? Листва от дуба не очень полезна, потому что она отдает в грунт дубильные вещества, и растения замедляются в росте. А вот листва от плодовых чаще бывает повреждена болезнями, которые были в течение сезона. И она тоже не совсем полезная, и даже больше того, она не полезная. Мы ее удаляем, собираем, утилизируем и даже не складируем в компост. Либо сжигаем, либо вывозим. Про компост и складирование листву в него – это отдельная история. Поэтому с листвой на участках споры ведутся, но, мое мнение, в зоне газона мы убираем ее обязательно, в цветниках оставляем листву лежать до весны, перегнивать, питать растения, если она здоровая.
0: Очень важные вопросы. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: В 1918 году известный петроградский художник, мастер по декору фарфора Сергей Чехонин получил необычный заказ – изготовить для советского севера эскиз новой купюры номиналом 25 рублей.

0: шла гражданская война, деньги быстро обесценивались. И если крупных купюр в обороте хватало, то мелкие оказались в дефиците. Именно такие банкноты для Мурманска и Архангельска предстояло разработать Чехонину. Его называли лучшим учеником Ильи Репина. В оформлении новых денежных знаков он использовал ледяные торосы, белого медведя и моржа. Народ даже назвал такие купюры «моржовками». В обороте они были всего пару лет, до 1920 года, когда большевики ввели по всей стране единую валюту – советские рубли. Вряд ли знал Сергей Чехонин, что когда-то в нашей стране уже были свои моржовые деньги. На Аляске до 1867 года российско-американская пушная компания официально выпустила так называемые «шкурки». Их делали из кожи тюленей и моржей методом теснения. После продажи Аляски моржовые деньги из обращения изъяли и уничтожили. Редкие экземпляры теперь можно найти только у частных коллекционеров.
1: Все деньги мира. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число преступлений, совершенных мигрантами в первой половине года, сократилось сразу на 40%, сообщил первый замглавы Министерства внутренних дел Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась накануне вечером.
2: В связи с чем такая цифра, такая тенденция? По вашему поручению, миграционной службе, значит, наделена дополнительными полномочиями и производство дознания по специализированным статьям. Акценты нами сделаны не на выявление мелких и нетяжких преступлений, а наоборот, мы начали заниматься при помощи всей, значит, необходимой методики выявления организованных преступных групп, схем, каналов организованной нелегальной миграции.
1: Кикать также добавил, что в России в каждый конкретный момент находится от 6 до 6,5 миллионов иностранцев. 800 тысяч из них делают это в нарушение закона. Развитие круизов на ледоколах возможно при создании оборудованных береговых линий в местах остановок. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский. По его словам, выход с ледокола может быть только на специально подготовленный берег. Сейчас туры на ледоколах уже существуют, но их цена пока недоступна для массового туриста. Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, более 40 судов, из них 8 атомных. Басанский считает, что у такого туризма есть будущее, но сначала нужно решить вопрос с инфраструктурой в местах стоянок. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко призвал не ставить контрольные работы в школах на четверг. По его словам, и в этот день работоспособность школьников резко снижается. Наибольшая активность приходится с понедельника по среду. Именно поэтому в четверг не рекомендуется ставить в расписание и сложные предметы, например, математику. Онищенко подчеркнул, это научно обоснованные данные о недельных биоритмах детей. Ранее академик выступал против обучения во вторую смену, отметив, что это усугубляет перегрузку учеников. Росстат назвал 11 сфер экономики России с доходами выше полумиллиона рублей в месяц. Самые высокие зарплаты зафиксированы в морском рыбоводстве, здесь почти миллион рублей. Далее идут управление пенсионными резервами и ценными бумагами от 700 до 800 тысяч. Высокие доходы также в перестраховании, страховании рисков и управлении инвестфондами. Данные приведены за первые 5 месяцев текущего года. Среди регионов лидером по зарплатам остается Чукотка, там средний доход превысил 255 тысяч рублей. На втором месте Магаданская область, на третьем Ямало-Ненецкий автономный округ. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается ясная погода, 25-27 градусов, ветер южный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: В субботу в районе стадиона Лужники, а также на Садовом кольце и в каждом направлении запланированы временные ограничения движения. Как сообщает столичный департамент транспорта, это связано с проведением велофестиваля и велогонки. Теперь поговорим о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе время в пути здесь 50 минут. Более получаса можете потерять на пути на Станционной улице от Алтуфьевского шоссе до улицы Лихоборские Бугры. Затор на 30 минут на Волоколамском шоссе от поста ГИБДД до Красногорского бульвара. И 25 минут составит потеря времени на шоссе энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России расширили трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В чем суть нового закона? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Какой анализ это установил? Лингвисты насчитали в нашей стране более 150 языков. А почему чувашский называют живым ископаемым? В России вступил в силу закон, расширяющий трудовые гарантии для участников специальной военной операции. В частности, сокращение штата сотрудников не должно затрагивать возвращающихся с фронта бойцов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Как именно будет реализовано это преимущественное право и какую поддержку окажут участникам СВО, рассказывает доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
2: При сокращении, если у нас идет работодателем численности или штата работников, работодатель обязан отдать предпочтение в оставлении на работе именно тех сотрудников, которые вернулись на работу после участия в СВО. Это нужно для того, чтобы участники специальной военной операции не теряли работу из-за чисто организационных внутренних изменений у работодателя. По сути, государство говорит, что действительно людям, которые возвращаются с фронта, им нужны какие-то определенные гарантии в психологическом плане, в материальном плане, в ряде других аспектов. То есть закон направлен на первое, защиту от организационного увольнения. Во-вторых, это обеспечит стабильность дохода и социального статуса. Непрерывный трудовой стаж у таких людей и зарплата, социальные, пенсионные права. То есть это особенно важно в период реабилитации и адаптации бывших военнослужащих. Да? Ну и в-третьих, это существенное снижение рисков дискриминации.
1: Защита от сокращений будет распространяться на призванных по мобилизации, а также контрактников и добровольцев, отметили в Государственной Думе. И только при условии, что квалификация и производительность труда сотрудника соответствуют требованиям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом 2 века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми? Почему у Венеры Милосской нет рук? И какой конфуз случился после реставрации группы Лаокоона? О непостижимой красоте древних творений Анна Гельсеева.
3: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие. Но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
4: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
3: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
5: они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
3: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется первым веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав, продолжает Елизавета Рышкина.
4: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
3: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. Сегодня мой коллега Ким Андреев заговорит на гордом и метафоричном чувашском языке.
6: Эпсана юрататап. Если вы когда-то услышите эти слова, то знайте, вам только что признались в любви на чувашском. Этот уникальный язык относится к тюркской семье и является единственным живым представителем булгарской группы. Современный чувашский алфавит почти идентичен русскому, но с добавлением 4 особых букв. Короткий «э» и «э», похожий на французский звук «э», и взрывной звук «щ». Распознать чисто русское слово в чувашской речи довольно легко, просто следите за звуками, объясняет декан факультета русской и чувашской филологии Чувашского государственного университета Алена Иванова.
7: Отсутствуют звонкие согласные «ба», «га», «да», «жа», «за». Они в чувашском языке присутствуют только в словах, которые заимствованы из русского языка. Например, «зонт», «багаж», «дирижабль», «помидор». Но в самих исконно чувашских словах таких букв нет. Например, чувашское название города Чебоксары – «Шубашкар». Там произносится буква «б», но на письме пишется буква «п».
6: В чувашском вообще нет слов, начинающихся с буквы «р». Если же речь идет о заимствовании, то его видоизменяют, добавляя в начало тот самый звук «э». Поэтому ряд по-чувашски «эреть» разный «эразна», а мужское имя «Родион» превращается в «эрдивен». На слух чувашский чем-то напоминает турецкий язык. Цифру 6 житель Стамбула произнесет как «алты», а уроженец Чебоксар скажет «улте». А еще в языке потомков волжских булгар довольно много комичных слов, которые сразу запоминают приезжие, рассказывает экскурсовод из Чебоксар Наталья Житкова.
8: Запоминается слово «шупашкар», это чувашское название нашего города. Традиционные слова такие, как «салам», ну или я люблю шутить и говорить, что у нас очень много интересных слов о девочках, «хираджа», например, «женщина». На «Херара», ну или «хуняма» — это теща или свекровь. В общем, эти слова многих наших гостей просто вводят в улыбку.
6: У чувашей не одно, а 2 прошедших времени — очевидное и неопределенное. Например, «вялкюрче» — он видел, лично наблюдал. И совсем другое — «вялкюрне» — он, скорее всего, вероятно, видел. Вдобавок ко всему, чуваши не умеют говорить «да». На вопрос «пойдешь ли в школу?» они отвечают «пойду». «Любишь меня?» «Люблю». Слово «щу» в зависимости от контекста означает и масло, и лето, и мыть, и идти. А на письме можно частенько встретить слова «палиндромы» и даже целые зеркальные фразы, продолжает доктор филологических наук Алена Иванова.
7: Например, возьмем только такое краткое предложение «тусна ансут». Переводится «не предавай своего друга». «Тусна ансут». если его прочтем слева направо и наоборот, тоже читаем совершенно одинаково.
6: В чувашском языке много пословиц, песен и загадок, в которых особенно ярко проявляется вся поэтичность и метафоричность лексики. К примеру, отгадайте детскую загадку. «Пелет синче элемле херсерет». В переводе «по небу ходит красивая девушка». Правильный ответ «хевел». По-чувашски это значит «солнце». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие реликвии помогали побеждать нашей стране в разные периоды истории. Как воссоздавали виды Москвы 1812 года для фильма «Охота на императора». Почему Льва Яшина даже соперники называли лучшим вратарем 20 века.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Москве задержан бывший сотрудник охраны посольства Британии, собиравший для СБУ данные о дипломатах. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным силовиков, Киев планировал использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью их провокации. Власти ограничили въезд почти 200 тысячам иностранцев из-за нарушения законов, сообщил первый заместитель главы МВД Андрей Кикать на встрече с Владимиром Путиным. Он добавил, что число неработающих членов семьи мигрантов, находящихся в России, сократилось на 20%. Украинцы в Польше боятся разговаривать на родном языке в общественных местах. Об этом пишет «Политико». В статье издания заместитель главы офиса Зеленского Ирина Верещук признала рост жалоб на травлю, но точное число пострадавших неизвестно. Лев Толстой появится внутри чата с Алисой AI. Компания совместно с музеем-заповедником в честь дня рождения писателя воссоздала его голос и теперь даст пользователям возможность с ним побеседовать или стать героем произведений. Воссозданный голос можно услышать в голосовом режиме, если спросить про жизнь, творчество, погоду за окном или совет, как дальше жить. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Как вас звать величать-то?
13: Не царское это имя!
14: История одного прозвища.
15: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу Кровавая Секира.
16: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
15: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля Харальда Прекрасноволосого, в том числе и будущий Эйрик I.

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная, но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: Радиозвезда.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: о викинге. Шлемы с рогами носили.
6: Аляс продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
8: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, железная дева.
0: А вот и нет.
9: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает Железную Деву выдумкой рубежа 18-19 веков.
0: Исторические мифы и заблуждения.
9: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр Железной Девы, который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем, поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
7: И правда, как-то подозрительно.
9: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
0: А вот и да.
10: Год 1894. На престол вступил последний российский император Николай II. Тогда ему было 26 лет. На момент отречения будет 48. В Германии в том же году выпустили первый в мире серийный мотоцикл. Внешне он больше походил на небольшой мопед. Весил 60 килограммов и разгонялся до 42 километров в час. А в Париже, все в том же 1894-м, в доме польских эмигрантов молодая студентка Мария Складовская впервые знакомится с Пьером Кюри. Им вместе будет суждено стать не только супружеской парой, но и, пожалуй, самой знаменитой семьей физиков в истории.
0: Соратники. Пьер Кюри и Мария Складовская Кюри.
10: Пьера и Марию познакомили общие друзья. Ни о каких

0: моменту уже опытный ученый. Его работы по физике кристаллов получили широкую известность в Европе. Но вот с женщинами как-то не складывалось. Незадолго до встречи с Марией погибает его любимая девушка. Сама Складовская тоже только что пережила тяжелое расставание. Спустя год совместной работы в лаборатории Пьер и Мария становятся мужем и женой.
1: Соратники.
0: После свадьбы Мария взяла себе двойную фамилию – Складовская-Кюри. В свадебное путешествие они отправились на велосипедах. И всю совместную жизнь велосипеды были их главным хобби, но настоящей страстью – наука. В 1899 году Мария приступает к написанию докторской диссертации на тему «Исследование радиоактивных веществ». Долгих 4 года супруги Кюри будут искать новый элемент. Потребуется дорогое оборудование, но денег в семье физиков на это просто нет. Вдобавок в семье рождается дочь. Но даже в таких условиях пара не бросает работу. И вскоре они открывают новый элемент – радий. Первоначально отметить Нобелевской медалью хотели лишь Пьера, но тот возразил: «Все мои труды прошу рассматривать только вместе с деятельностью госпожи Кюри». Так в семье Кюри появилось 2 нобелевских лауреата.
1: Пьер Кюри и Мария Складовская Кюри. Соратники.
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
1: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

«Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи выросло до 28 человек. Среди них двое детей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Повреждены инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Атака украинских беспилотников на Сочи произошла накануне вечером. В районе морского порта начался пожар. Из-за угрозы пришлось прервать концерт Татьяны Булановой, зрителей вывели из зала. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. ФСБ опубликовала архивные материалы к 115-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Михаила Журавлева. Он возглавил управление НКВД по Москве и области в феврале 1941 года. Под его руководством сформировали 87 истребительных батальонов общей численностью около 30 тысяч человек. Они защищали столицу, боролись с диверсантами и охраняли важные объекты. При управлении также создали спецшколу для подготовки разведчиков, подрывников и радистов. Среди опубликованных документов – фотографии Журавлева, приказы НКВД, бумаги о создании спецшколы и партизанских отрядов, а также удостоверение к медали за оборону Москвы. Луганские археологи во время раскопок обнаружили останки кожистых черепах возрастом более 40 миллионов лет. На сегодняшний день такие останки плохо изучены наукой, рассказал ТАСС, доцент кафедры географии и туризма Луганского государственного педагогического университета, кандидат геологических наук Евгений Звонок.
2: Это действительно редкие находки. Кожистые черепахи, которые здесь есть, ну, они на территории европейской части России известны только из Крыма. Это тоже мои находки. И сирены тоже известны, насколько помню, из двух местонахождений Восточной Европы, кроме этого. Но если иметь в виду постсоветскую Европу. Поэтому действительно это редкие очень вещи. Такой стратиграфический интервал, то есть геологический возраст, который по четвероногим у нас плохо изучен, и поэтому ожидаются научные открытия.
1: Специалист добавил, что найденный материал принадлежит ископаемому виду, который еще не определен. По итогам его сбора будут опубликованы научные статьи в российских и международных научных журналах. Россиянки могут родить здорового ребенка и в 35 лет, заявили в Союзе педиатров. Как сообщила президент Союза Лейла Намазова-Баранова, это возможно, если женщина следит за здоровьем и соблюдает рекомендации по здоровому образу жизни. Она подчеркнула, планировать беременность желательно без хронических болезней. Для этого важно регулярно проходить профилактические осмотры, в том числе у гинеколога. Ранее эксперт отмечала, что рождение первого ребенка в 30 лет стало в России нормой. Это связано с повышенным вниманием женщин к своему здоровью.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».

0: ближайшие 10 минут мы расскажем. Частицу мощи Дмитрия Донского отправили на передовую. Какие реликвии помогали нам побеждать в разные времена? На экраны выходит фильм «Охота на императора». Как работал над своей последней картиной Алексей Пиманов. Россиянин Матвей Сафонов претендует на приз имени Льва Яшина. В чем величие советского голкипера? Частицу мощи Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. С древних времен армии различных государств и конфессий шли в бой под покровительством религиозных символов. Максим Петренко расскажет, какие реликвии сопровождали отечественных воинов.
1: Древнейший символ русского воинства – стяг с иконой «Спас нерукотворный». С таким знаменем в 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на Волжскую Булгарию и одержал там победу. Обычно стяг несли перед войском или вешали на ворота крепостей. Под ним же на Куликовскую битву отправился и святой князь Дмитрий Донской. По легенде, еще одну реликвию ему преподнесли казаки прямо в день битвы на Куликовом поле. Речь о Донской иконе Божьей Матери, которую, предположительно, написал Феофан Грек. С Владимирской иконой Божьей Матери связана другая знаменитая история, рассказывает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Борис Морозов.
2: Ее перенесение в Москву во время нашествия Тамерлана. Вот это уже великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. И было чудо, что Тамерлан не пошел на Москву, и вот в районе Ельца повернул обратно. Вот это событие совершенно реальное было уже записано как памятник древней русской литературы, вот в повести.
1: У Владимирской иконы молился Иван Грозный перед своим казанским походом. Позднее на полковых знаменах уже императорской армии часто изображали и иконы Богородицы, и образы архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского. В период казарменного нахождения наши солдаты ходили в обычную приходскую или полковую церковь, но еще с эпохи Грозного стали упоминаться походные церкви. Поначалу это были палатки, но потом это уже шатры с крышей, с иконостасом внутри, разделением основной части такого храма и алтаря, продолжает историк-религиовед Николай Сапелкин.
3: Митрофан Серебрянский, он был одним из духовников сестры императрицы Елизаветы Федоровны. Русско-японскую войну он был полковым священником. И вот он оставил очень яркие воспоминания, как проходили службы в таком шатре, устанавливали иконы, возжигали свечи. Если верующих было много, то они были под открытым небом. Если была непогода, или большой шатер, или мало участвовало в богослужении людей, то они могли все укрыться как раз под крышей.
1: В Великую Отечественную войну церковь, чем могла, помогала фронту. Действующие приходы ввели сбор на нужды Красной Армии. И хотя, по словам Бориса Морозова, знаменитый облет Москвы с иконами все-таки считается легендой, есть два реальных случая перенесения казанской иконы из Ленинграда.
2: Казанскую икону переносили в Сталинград. Там был целый ряд зафиксированных в разных воспоминаниях источников событий, которые помогал выдержать сначала оборону Сталинграда, а потом и окружение вот немецкой армии, коренной перелом Великой Отечественной войне. Другой такой вот известный факт. Взятие Кёнигсберга, Восточная Пруссия, это 44-й год. Есть воспоминания, что вот руководство армии привлекло тоже казанскую икону, и она вот помогла.
1: Центральная икона главного храма Вооруженных сил России тоже образ Спаса Нерукотворного. Кстати, написан он на досках из лафета пушки времен Петра, найденной на дне Невы. Перед открытием храма в 2020-м икона побывала в десятках воинских частей по всей стране. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Сегодня на большие экраны выходит последний кинофильм, снятый Алексеем Пимановым «Охота на императора». Историческая картина посвящена событиям осени 1812 года. Над ней режиссер работал несколько лет. Почему стоит ее увидеть и о чем получился фильм, нам рассказала генеральный продюсер ленты Ольга Погодина.
5: это несколько дней пребывания Наполеона в Москве. Доподлинно мы не знаем, что было в это время, и никто не знает. Поэтому авторы фильма предположили, что могло происходить в то время. И это приключенческая мелодрама. Я прям настаиваю на этом. Это про любовь картина и про прощение.
6: А почему стоит ее увидеть?
5: Очень красивые артисты. Действительно оригинальный Наполеон, не карикатурный. Он абсолютно живой человек со своими болезнями, а он болел. Это исторический факт. Но вот к этому, конечно, уже привязывались авторы, чтобы нафантазировать уже здесь какие-то перипетии сюжета. 812 год — это дворцы. У нас была возможность входить в реальные интерьеры существующих ныне музейных комплексов и Кремля, и Петродворца. Были подняты архитектурные проекты Московского Кремля на многих этапах его восстановления, изменения. Алексей над этим очень серьезно работал. Какие дворцы строились, какие дворцы ломались. И вот это там достаточно точно восстанавливается.
0: Роли главных героев исполнили Милану Бру, Станислав Бондаренко, Алексей Чадов и многие другие. Эффектные массовые сцены в локациях кинопарка «Москино» и «Мосфильма» задействовали до 200 человек массовки, а также несколько десятков лошадей.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Российский футболист Матвей Сафонов номинирован на звание «Лучшего вратаря мира». Награду по версии журнала «France Football» вручают ежегодно. Лауреат станет известен в конце октября. Приз носит имя прославленного советского вратаря Льва Яшина, единственного голкипера в истории, ставшего обладателем «Золотого мяча». Ким Андреев вспомнил самое главное из биографии великого спортсмена.
7: Наверное, мало кто знает, но Лев Яшин вполне мог бы стать знаменитым хоккеистом. Когда в первом матче за футбольное «Динамо» юный голкипер допустил обидную ошибку, то решил сменить мяч на шайбу. И в 1953 году даже выиграл Кубок Советского Союза по хоккею в составе московской команды. Но всего 3 года спустя стал олимпийским чемпионом по футболу. А еще через 4 поднял первый в истории Кубок Европы. За прыгучесть и ловкость Яшин довольно быстро получил прозвище «Черный паук», а в чем-то даже опередил свое время, рассуждает спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
8: Наверное, главным навыком вообще любого вратаря является его реакция. Она у Яшина была действительно на удивительном уровне. Он умел читать игру, как никто в свое время. Ну и потом Лев Яшин, он очень сильно расширил диапазон вратарских действий, поскольку он стал одним из первых вратарей, очень активно использовал все пространство на площадке. Играл не только во вратарской, а выходил далеко, вводил мяч в игру далеко. Он был такой, я бы сказал, предтеча современного.
7: К своей главной персональной награде, золотому мячу, Яшин шел почти всю карьеру. В 56-м он стал 5-м по итогам голосования за звание сильнейшего футболиста мира, а в 61-м занял 4-е место. А вот дальше в игре голкипера начнется спад. Тяжелая травма усугубится психологическими проблемами. Трибуны родного стадиона «Динамо» будут освистывать Льва Ивановича. Тем не менее, он вернется в основу и выиграет первенство страны. А в 1963-м его официально признают лучшим футболистом Европы. Ни до, ни после него ни один вратарь в мире не удостоится этой награды, продолжает Александр Кузьмак.
8: Яшин играл во времена Пеле. Да, понятно, что Пеле не был европейцем, а в те времена это было важно для вручения золотого мяча. Но так или иначе, Яшин, его обладание золотым мячом в эпоху Пеле говорило о том, насколько высоко Европа ценила своего вратаря. Вот что важно еще при этом, так это то, что Яшин представлял сборную, которая не была топ-сборной, она была под ними, сборная СССР, сразу под ними, но сказать, что это была сборная по лидирующей пятерке мирового футбола, нет.
7: Лев Яшин еще успеет завоевать со сборной СССР серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. Свой прощальный матч он сыграет в 1971-м, но в газетах напишут: «Яшин от нас не уходит». И знаменитый голкипер продолжит работать в обществе «Динамо» в качестве начальника футбольной команды. Среди прочего, Яшин помогал адаптироваться и новичкам в национальной сборной, рассказывает еще один легендарный советский вратарь Ринат Досаев.
9: С Савелом Ивановичем Яшиным очень дружили, понимаете, и он ко мне относился по-отцовски, всегда мне помогал, всегда поддерживал меня. Вот есть фотография в моей книге, когда мы сидели в Новогорске перед чемпионатом мира 82 года, вот, он мне давал советы, на первый чемпионат, ну, будь спокойный, уверенный, играй, поверь в себя и все.
7: В середине 80-х здоровье Льва Ивановича стало слабеть. Он все реже появлялся на публике и приходил на стадион родного «Динамо». Но сохранилось несколько его поздних интервью, где он каждый раз признается в любви к футболу и беззаветно верит, что никогда с ним не расстанется. И, кажется, сдержал обещание.
10: Раз я уже, видно, родился в футболе, я и должен быть в нем все время и всегда.
7: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские беспилотники дальнего действия уничтожил МиГ-29 на аэродроме Василькова в Киевской области. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, самолет уничтожен на земле. Ранее в ведомстве рассказали, что российские военные ночью ударили по логистическим центрам на Украине, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаеве поразили склад беспилотников, в Черноморске склад таможенного терминала, по пути в Одессу атакованы два сухогруза и буксир. Украину ждет ужасающая зима из-за истощения средств ПВО, пишет французская газета «Le Monde». Киев практически исчерпал запасы ракет-перехватчиков, а Соединенные Штаты и европейские страны поставляют их в ограниченном количестве. К тому же украинская энергоинфраструктура испытывает серьезные проблемы. Российским водителям с 8 сентября разрешили предъявлять водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства через мессенджер «Макс». Изменения в ПДД вступили в силу, но воспользоваться новой возможностью пока нельзя. Техническую функцию запустят в ближайшие месяцы. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на получение нейтрального статуса. В организации заявили, что российские фигуристы больше не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
1: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
0: На первый взгляд.
1: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными, а с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
0: Где изюминка?
1: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
2: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
1: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
0: Иван Мичурин. Человек

0: Словарь современного города.
1: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров.

0: Словарь современного города.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
3: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Новая система целевого набора иностранцев для трудоустройства обеспечит законные права самих мигрантов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с первым заместителем главы Министерства внутренних дел. Андрей Кикать, в свою очередь, доложил президенту, как эта система будет реализована на практике.
2: Работодатель обращается в специализированный орган, миграционную службу. Мы ставим задачу оператору рокнабора. Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству. Привозит, по сути, по своей самостоятельности сюда. Они проходят все административные процедуры по легализации и передается работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их жильем специализированным, а также обеспечить трансфером на работу, так чтобы был у нас замкнутый цикл «дом, работа, дом».
1: Андрей Кикать добавил, что около 9 миллионов иностранцев ежегодно приезжают в нашу страну с разными целями. По его словам, за полтора года в результате всех миграционных процессов Россия получила доход в 321 миллиард рублей. Рособорнадзор опроверг информацию об изменениях в едином государственном экзамене по русскому языку, который распространяется в интернете. В ведомстве подчеркнули, финальной утвержденной версии пока нет. Несмотря на то, что рабочие документы и экспертные мнения подаются как свершившийся факт, обсуждение демо-версий еще продолжается. Рособорнадзор призвал руководствоваться только данными на официальном сайте ФИПИ. Все замечания и предложения принимаются через официальные каналы. Обратной связи добавили в ведомстве. В Луганской Народной Республике обнаружили останки древних кожистых черепах возрастом более 40 миллионов лет. Находку случайно сделал житель Лутугинского района. Он набирал песок и нашел крупный зуб. Краевед Леонид Нестеров предположил, что это останки древнего моря. Вместе с кружком он не раз выезжал на место и находил зубы акул, кости и панцири черепах. Ученые отмечают, такие останки плохо изучены и могут привести к научным открытиям. Сейчас в ЛНР впервые начались официальные археологические раскопки. Нейросетевые агенты научились тайно общаться друг с другом через чужие сайты, сообщает Reuters. Программам запретили публиковать что-либо в интернете, но они нашли обходной путь. Вместо этого они стали оставлять сообщения на сторонних ресурсах, вики-страницах, сервисах хранения текста и даже на сайте по химии, созданном школьным учителем. Так они передают данные друг другу, добавляет издание. Главная угроза в том, что такие системы выходят из-под контроля человека. Речь идет об агентах OpenAI. Компания уже фиксировала случаи, когда модели атаковали чужую инфраструктуру. Сейчас идет дополнительная проверка.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. В субботу в районе стадиона Лужники, а также на Садовом кольце в каждом направлении запланированы временные ограничения движения, сообщает столичный департамент транспорта. Это связано с проведением велофестиваля и велогонки. А теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе от моста через Клязьму до Ивантеевского шоссе. Время в пути 40 минут. Полчаса составит потеря времени на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Затор на 30 минут и на станционной улице от Алтуфьевского шоссе до улицы Лихоборские Бугры. Более 20 минут можете потерять на преодолении пути на внешней стороне третьего транспортного от Бережковской набережной.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: История отечественных микроавтобусов. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Конечно, сейчас тема есть типа размеров автомобилей. Микроавтобус и минивэн. Но мы сейчас не будем на этой лекции о микроавтобусах сильно это разделять. Расскажем о самых-самых интересных примерах. Чуть-чуть опираясь сначала на мировую практику, историю, и потом перейдем к нашим примерам вплоть до современности. Когда появился микроавтобус, я думаю, доподлинно вот так вот сходу даже специалист не ответит. Но есть гипотезы. Это либо Альфа-Ромео, еще такой 10-х годов, потому что были интересные эксперименты с аэродинамическими, я бы даже сказал, фюзеляжами, но кузовами автомобилей. Все-таки размещение на нескольких рядах сидений людей. В общем, была такая Альфа-Ромео конца 10-х годов после Первой мировой войны. Ну, а прямо вот в современном понимании, когда у нас однообъемный кузов практически, 4 колеса и один вот внутренний объем для размещения, ну, все-таки, скажем, 6 людей, может быть, 7. Это удивительный образец техники, выполненный в стилистике арт-деко под названием «Стаут-Скарэб», ну, то есть «Скарабей». А «Стаут» — это фамилия инженера и человек, который на свои деньги все это еще и создал. Ну, с привлечением, конечно, денег других энтузиастов. А мечтателей в Соединенных Штатах в 30-е годы было очень много, вопреки депрессии. Еще Эрта Лобана Корда можно вспомнить с его удивительными машинами. Но мы говорим все-таки о именно микроавтобусах, дробь минивэнах. Это самый Стаут-Скарэб, как я уже сказал, был в абсолютно стиле арт-деко. Мотор у него сзади, и его вся задняя часть — это вот такие полосы ламели вертикальные, хромированные. Все это плавно спускается, нет ни одной лишней детали. То есть это, по сути, такая... Ну, я бы сравнил, наверное, машину эту с некой пишущей принадлежностью, с пресс-папье. Если представить, вот не просто пресс-папье какое-то банальное, хотя сейчас вряд ли все слушатели сходу представят, но это, в общем, такая полукруглая вещь, которой прокатывают бумагу на столе, она и увесистой должна быть размером с 2 ладони взрослого мужчины, например. Но какая-то залихватской формы интересной. И вот Стаут-Скарэб таким и был. Как часто бывало с такими штучными, которые хотели бы, конечно, растиражировать в проекты, но я уже обмолвился, что они штучные. Штучными такие идеи оставались, потому что никогда потребитель не принимал слишком смелых идей. Так было с Chrysler Airflow, так было с Cort 810 и так было вот со Stout-Scrap. Но дальше у нас Вторая мировая война. Наверное, стоит сказать, что как раз война породила огромное количество вариаций, которые можно к теме микроавтобуса немножко приблизить. Например, автомобиль Dodge WC Weapons Carrier, машина с кузовом Overall, который был создан как такой штабной автомобиль. И, наверное, так как мы говорим сейчас о микроавтобусах, но на радио «Звезда», и всем интересна наша собственная история, отечественная, я эту машину хочу упомянуть в контексте даже кино. Первый фильм великого режиссера Тарковского, но не студенческая уже работа, а полный метр «Иваново детство». Там есть машина, вот этот самый Dodge Overall, который хранится сейчас на военно-технической кинобазе «Мосфильм» под подмосковным населенным пунктом Голицыно. Удивительное, совершенно фантастическое место, где как будто бы время остановилось в конце 60-х, в хорошем, лучшем смысле. То есть атмосфера и техника, которая там есть, и даже люди, которые там работают, и традиции чуть-чуть еще есть. Так вот, там хранится вот эта машина. Полукапотный, но все-таки такой крупный автомобиль, закрытый с 6 окнами. То есть передние двери, дальше 2 длинных окна и дальше 2 длинных окна. А сзади распашные 2 двери. Вот, в общем, такая военная машина, она сохранилась у нас в стране, потому что была поставка на авиабазу в Полтаву в 44-м году, когда была операция «Франтик», когда американские бомбардировщики Boeing B-17, то есть B-17, базировались в Советском Союзе, в Полтаве, для того, чтобы они не повторяли свои маршруты, чтобы Люфтваффе не сбивали их, и также ПВО нацистской Германии не сбивали эти самолеты, они как бы пролетали и пропадали. А потом откуда-то появлялись, потому что их заправляли, загружали бомбами. Ну вот, увы, один бомбардировщик был сбит, и фотоаппарат с пленкой заряженной, где разведка немецкая смогла все понять, что нужно, проявился очень компетентно, выявила эту базу, и на нее прилетело больше 100 бомбардировщиков Люфтваффе, и разнесли ее просто в щепки. Почти ничего не осталось. Я сейчас продолжу про микроавтобусы, но я хочу сказать вот разница ментальности американских бойцов и наших. Когда американские бойцы находились в укрытии, они просто поражались тому, как красноармейцы, как наши деды, прадеды бегали, пытаясь спасать пулеметы со сгорающих бомбардировщиков американских, которые там базировались. Спасать матчасть любой ценой, потому что пулемет — это очень ценное военное имущество.
2: История отечественных микроавтобусов.
1: Область знаний.
3: Ну вот, в общем, война дала очень много редких кузовов. Это отдельные специалисты, в этом стоит отдельно разбираться. Расцвет же все-таки микроавтобусов в мире пришелся уже на послевоенное время. Большие ограничения рождают фантастические дизайны. Под дизайном мы подразумеваем оригинальное понятие, в английском это подразумевает конструкция, но подразумеваем также и современное понимание дизайна, это стилистика. И вот в 50-51 году завод, который непонятно кому был нужен, в Вольфсбурге, город, который был специально создан в еще нацистской Германии, КДФ-штат он назывался, создание народного автомобиля. Хочется сказать, что Адольф Гитлер всех обманул абсолютно. 360 тысяч семей вносили деньги в рассрочку, софинансируя создание этого предприятия. Вместо этого была развязана Вторая мировая, и там стали строить так называемый Кюбельваген, то есть армейский, очень интересный, но армейский автомобиль в счет того, что хотели получить рядовые немецкие граждане для езды по автобанам, совсем не рассчитывая на Вторую мировую войну и такие катаклизмы. Но завод остался. Достался сначала британцам. Британцы сделали для себя по репарациям какое-то количество жуков. Бросили его. У них очень были ограниченные ресурсы. Даже администрировать сложно было. После Второй мировой Англия, конечно, очень была обескровлена. И туда пришел потом Генри Форд II, внук Генри Форда. И он сказал фразу «яйца выеденного не стоит». И, в общем, завод достался, наконец-таки, немцам. То есть западным немцам ФРГ. И там, совместно там с одним голландцем, в общем, они придумали из жука микроавтобус Т-1, транспортер первый. И это, пожалуй, очень важная веха международного опыта, который нельзя не упомянуть, потому что он распространился ну просто всюду. Это и огромный субкультурный пласт в Соединенных Штатах, связанный с субкультурами хиппи, и не только. Это и в Европе одна из таких важнейших базовых машин. Но в основном все-таки не личный транспорт. То есть все-таки насколько была бедна Европа, пока план Маршалла, а именно кредиты, которые дали Соединенные Штаты, не начали работать. И лично мало семей себе могли это позволить. И вот мы, а именно Советский Союз и советская автомобильная промышленность, смотрим на все это, на ту картинку, которую я очень фрагментарно сейчас обрисовал. В частности, смотрят в Риге. И под Ригой, под 57-й год. А 57-й год был очень важен, и в Советском Союзе вот эти даты всегда особенно важны. Спутник мы запустили под Международный год астрономических наблюдений. Ракету судно подводных крыльев великолепное наше, непревзойденное, ни в каких отношениях по своей оригинальности мы сделали в 57-м году под фестиваль молодежи и студентов. И, кроме прочего, под фестиваль молодежи и студентов был сделан RAV-10, прототип, похожий на Volkswagen Т1, но другой немножко, потому что в Советском Союзе не любили копировать. То есть слово вот это вот копирование, оно неправильно и некорректно, и без уважения к тем, кто этим занимался. Заимствование некоторые, да, но нужно быть очень точными в терминологии, чтобы не обидеть тех людей, кто в условиях абсолютно обделенного финансирования, потому что автомобильная промышленность абсолютно гражданская по остаточному принципу шла, умудрялись делать потрясающие вещи. Дальше на базе этого РАФа все-таки стали строить полноценный. И давайте просто вспомним машину в фильме Гайдая Леонида. Иван Васильевич меняет профессию, санитарные фургоны. Это он и есть, РАФ уже серийный. Ну и РАФ, конечно, 2203, который появился позже. Фантастический авангардный кузов никто в мире не делал. Он появился в 70-е годы, ничего подобного. Для советских детей, наверное, эта машина известна тем, что это все-таки очень распространенная моделька, масштабная модель в 43-м масштабе, которая у многих была у советских и постсоветских детей, сделана в СССР, а уже сделана в России, это Агат Тантал, такая фирма. Рафиков было много. И такое уменьшительно немножечко ласкательное, потому что ну, он был очень мил, но с точки зрения эксплуатантов, конечно, не очень мил, потому что узлы агрегата 24-й Волги, они ломучие, нуждались в обслуживании, Расчет был под легковой автомобиль, а все-таки кузов большой, посадочных мест больше 10, по-моему, 11 или 12. Сидений там, правда, очень-очень много. РАФ не появился бы, не закажи Минздрав СССР эту машину, и лично Чазов, великий врач, и вот такой врач-политик, можно сказать, участвовал в решениях. И, наверное, лично его участие, что выбрали авангардный вариант. В общем, РАФ помянули. К слову, забегая вперед, РАФ фабрика до середины 90-х как-то более-менее существовала. Потом она перестала существовать, в эксплуатации машины практически не встречаются. Но когда я лично вижу машины РАФ на улице, я просто в полном шоке. Это призрак из прошлого. Иногда они возвращаются.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История отечественных микроавтобусов. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: А дальше стоит сказать, был еще Ереванский завод, который делал грузовые варианты РАФов. Здесь фольклор советский очень много говорил про все, что выпускалось в Армянской Социалистической Республике. Там, конечно, были проблемы с качеством очень большие. Ну, обычно этот юмор всегда приземляли на такую своего рода сиесту, что недоработы постоянно, что вино там нужно следить, как, собственно, изготавливаются вот эти все вещи южные. Тем не менее, на Кавказе кое-что было по производству. ЕРАС с красивой эмблемой, и ЕРАС – это мечта с армянского, такое совпадение абсолютно случайное. Дальше мы должны сказать с вами о ЗИЛе. Потому что автомашина «Юность», первый ЗИЛ-118, их много модификаций, но мы берем самый ранний, 1967 года, совершенно феноменальная история. ЗИЛ, если бы мог выпускать заводы, не просто виды техники, а заводы, он бы прям заводы штамповал под ключ. И, кстати, он этим и занимался. Московский завод домашних холодильников изначально выделился из цеха домашних холодильников. Ликинско-Дулевский автобусный завод, бывший автобусный цех ЗИЛа, КАМАЗ. В 2022 году мне посчастливилось общаться с Львом Васильевым, и несмотря на то, что он был директором МЗМА, то есть москвича, Московского завода малолитражных автомобилей, потом он стал заместителем министра автомобильной промышленности, он получил задание государственной важности – создать КАМАЗ. Они с женой приехали туда, там была одна сторожка, одна коза ходила вокруг этой сторожки. И там появился не только завод, состоящий из 6 предприятий, по сути, внутри, но и город Набережные Челны заодно. В Советском Союзе красные директора, самые выдающиеся, они строили не только заводы, но и города, спутники заводов. Но, казалось бы, при чем здесь ЗИЛ? Но все дело в том, что ЗИЛ обязали создать автомобиль. Завод создаем, хорошо, нужно создать еще автомобиль. И опытный бескапотный грузовик ЗИЛ стал тем самым КАМАЗом, который мы сейчас знаем. И об этом наш человек забыл, к сожалению. Это малоизвестный факт. Все это я говорю за тем, чтобы мы с вами воздали должное заводу, который не просто создавал продукты, а создавал заводы. И «Юность». Наконец я возвращаюсь к «Юности». Ее название не случайно. Группа комсомольцев, которая занималась проектированием этой машины, и делали это во внеурочные часы в рамках коммунистического субботника, например, во главе с выдающимся деятелем автомобильной промышленности Владимиром Мазепой. Долгих лет жизни ему, хотя человек в очень большом возрасте, конечно. Так вот, молодежь создала не просто микроавтобус, а новый размер и новый смысл микроавтобуса. За основу было взято шасси правительственного автомобиля ЗИЛ-111 с автоматической коробкой передач, с другими ухищрениями, дающими большой-большой комфорт, с гидроусилителем руля и прочее-прочее. Они сделали не просто какую-то фантастически красивую вещь. Они создали автомобиль высшего класса, но микроавтобус, который, безусловно, имел колоссальную перспективу стать маршрутным такси, там, скорой помощью нового абсолютно класса, комфорта врачей и пациентов и много чем еще, но, к сожалению, в плановой системе ему не нашлось места.
2: История отечественных микроавтобусов.
1: Область знаний.
3: ЗИЛ ожидал, что ему дадут возможность построить цех новый на своей территории на 2000 автомобилей в год. И тогда через этот микроавтобус они бы полностью сделали окуп

0: Аурус. Так вот, в общем, совершенно феноменальная машина, и в Ницце они взяли 12 номинаций на Всемирном фестивале микроавтобусов, который вот тогда вот существовал. Но дальше целая линейка этих замечательных автомобилей, ну и, наверное, это наше высшее достижение микроавтобусной отрасли. Но как часто это бывает в нашем отечестве, не серийная, не массовая. Суммарно в юности всех видов сделано около 100 экземпляров с разными индексами и названиями по ГОСТу. Но я бы все-таки сейчас фокусировался на ЗИЛ-118 просто. Однако дальше Советский Союз развалился. В юности спеццех на территории полуострова, недалеко от Кремля, в 8 километрах, полуостров ЗИЛ, я про завод, в цехе МСЦ-6 еще продолжал делать уже с фарами от семерки, от ВАЗовской и так далее, уже, конечно, девальвация такая дизайна даже. Эти машины, тем не менее, все существуют, к ним, видимо, сразу понимали, что либо мы сохраняем эту машину, а, то есть ее редкость была понятна сразу. А дальше «Газель» надо обязательно упомянуть, потому что «Газель» была, есть и будет. Ее появление, то, что представители Горьковского автомобильного завода в конце 80-х, начале 90-х смогли, они спасли завод. Легковое производство оказалось убыточным, особенно после страшной истории с ликвидацией цеха мелких серий и с уничтожением оснастки ГАЗ-14 автомобиля высокого класса. В общем, они спасли этой полуторкой, неополуторкой, они спасли предприятие, которое себя сейчас достаточно хорошо чувствует, имеет новое совершенно поколение «Газели» и всякие варианты, в частности, ну, уже не «Газели», а другие модели, там, в частности, «Садко» и прочее, прочее. Машин повышенной проходимости и каких-то там домов на колесах нет. И экономика современной России, точно так же, как экономика когда-то Советского Союза, 30-е годы стояла на полуторке. Куда ж мы без этого? Но я хочу еще один пример привести в нашей не очень длинной лекции на очень интересную тему микроавтобусов. Это уже упомянутый «Аурус» в своем проекте имеет «Аурус Арсенал». Это машина, которая сделана для охраны кортежа первых лиц. В ней очень много деталей интересных продумано. Но также сейчас у обеспеченных людей принято ездить не на легковых машинах, а капитанские кресла, великолепный салон с полным оснащением для ведения работы и так далее. Это в микроавтобусах. И здесь фантастический задел у «Аурус Арсенал» быть таким коммерческим автомобилем на продажу. И общаясь с представителями «Аурус Моторс», кстати говоря, у них такие идейки-то есть. Так что пожелаем им успеха эту машину вывести, в том числе из гона, так сказать, в свободную продажу для тех, кто мог бы себе это позволить. И закончить я хочу тем, что любые упомянутые примеры сегодня, и особенно, конечно, «Юность», и особенно «Аурус Арсенал», это примеры того, что в нашей стране существовала, существует и хорошо себя чувствует собственная школа транспортного дизайна. Потому что, с моей субъективной точки зрения, я беру на себя сейчас ответственность, появившийся «Аурус Арсенал», он спровоцировал южнокорейские некоторые марки и некоторых западных по происхождению, но китайских по работе на китайские автомобильные компании, дизайнеров на многое из того, что сейчас существует в этом жанре. Спасибо за внимание.
1: Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска поразили в Николаеве склад беспилотников, предназначавшихся для украинских боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, за ночь нанесены групповые удары по логистическим центрам и портам Украины. В порту Черноморск поражены объекты распределительного центра таможенного терминала. На переходе морем в порт Одессы уничтожены два сухогруза с грузами для украинских военных и сопровождавший их буксир. Все назначенные цели поражены, добавили в нашем Министерстве обороны. Вода в реках Подмосковья остыла до 11-17 градусов. Как сообщила сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, на Москве-реке у Звенигорода температура воды составляет 13 градусов, у Коломны – 16. Недели ранее было теплее от 13 до 19 градусов. Похолодание связано с общим понижением температуры воздуха во всем регионе. Синоптики отмечают, купальный сезон в Подмосковье фактически завершен, потому как для комфортного купания вода должна быть не ниже 18 градусов. Мастерскую Петра Фоменко ждет очень интересный театральный сезон. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель театра Евгений Каменькович. По его словам, первой премьерой сезона станет «Демон», в основу которого легла одноименная поэма Михаила Лермонтова.
3: У нас есть такой персонаж, его зовут Герман Бескедов. Это псевдоним, секретный псевдоним одного из наших артистов. Вот он делает с удивительной компанией лермонтовского демона. Единственное, что я могу приоткрыть завесу замысла, там будет три демона. И у нас уже были предварительные показы. Там все очень красиво, очень неожиданно, парадоксально. Потому что, мне кажется, это самый большой вопрос, каким ключом открывать стихи. Вот, а стихи на сцене, это же не пьеса.
2: Первый премьерный показ спектакля «Демон» пройдет 20 сентября. Мошенники пытаются взломать мессенджеры под предлогом перерасчета коммунальных платежей. Как сообщили ТАСС в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, злоумышленники создают закрытую беседу и от имени энергосбытовой компании сообщают о перерасчете. Сначала они просят подтвердить личные данные, а затем перейти в чат-бот. Тот запрашивает код для авторизации в мессенджере. В ведомстве напоминают, настоящие сотрудники компании никогда не запрашивают коды подтверждения. Цены на новостройки у метро в Москве выросли на 22% за год. По данным инвестиционно-аналитической компании, средняя цена квадратного метра в домах в радиусе 500 метров от станции достигла 1000 рублей. Это быстрее, чем у проектов подальше от метро. Там рост составил 17%. Почти четверть всего предложений внутри Московской кольцевой сосредоточено у метро. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера

0: Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках. Форма и содержание.
1: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках – в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора – в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии – двуглавого орла с пушкой, а в гвардии – Андреевскую звезду.
0: Папаха.
1: Ее называли по-разному – кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно – папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Мундирование.
1: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам, после чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
2: Форма и содержание. Папаха.
3: Очень важные вопросы.
4: Нужно ли убирать опавшие листья осенью? Или лучше оставлять как есть? Тем более, как говорят ученые, они являются естественным удобрением для земли.
5: Отвечает садовник Татьяна Попова.
6: Убирать, не убирать листву на участках, с газонов, с цветников. Вопрос открытый, всегда по нему спорят. Смотрите, какая история с листвой. В лесах листва лежит естественным образом, накапливается подушкой, гниет, дает питание растениям, все отлично. В этой подушке живут микроорганизмы, животные, насекомые, мышки, и все там прекрасно существуют. Какая история с садами? Я, как профессиональный садовник, рекомендую убирать листву обязательно на газонах, потому что, уплотняясь, она дает не очень хороший эффект для растений, для травы и даже вредит. А вот в цветниках, в лесных зонах можно листву оставить и даже нужно ее там оставить. До весны она перегниет и даст питание растениям. Вопрос, какую листву оставить? Листва от дуба не очень полезна, потому что она отдает в грунт дубильные вещества и растения замедляются в росте. А вот листва от плодовых чаще бывает повреждена болезнями, которые были в течение сезона. И она тоже не совсем полезная, и даже больше того, она не полезная. Мы ее удаляем, собираем, утилизируем и даже не складируем в компост. Либо сжигаем, либо вывозим. Про компост и складирование листвы в него – это отдельная история. Поэтому с листвой на участках споры ведутся, но мое мнение – в зоне газона мы убираем ее обязательно, в цветниках оставляем листву лежать до весны, перегнивать, питать растения, если она здоровая.
3: Очень важные вопросы.
2: Радио «Звезда».
3: Наука на чердаке.
7: Кажется, что всем совершенно ясно, что физическая активность для любого представителя вида Homo sapiens хорошо. А если ее нет, то это плохо. Но спорт – это же сложно. А ходьба сойдет?
3: Научный журналист Егор Быковский.
7: Я лично очень люблю ходить. И недавно задался целью найти, что в этом смысле исследует ученые. Нашел, вы не поверите, гигантский ворох исследований. Начну с поясницы. Ходьба – самая доступная форма физической активности. Однако рекомендую ее в качестве профилактики болей в области спины и поясницы специалисты не задают четких показателей по частоте или там продолжительности передвижений. А вот ученые из Норвежского университета науки и технологий решили установить на практике, какие цели нужно ставить перед собой для предупреждения подобных болезненных спазмов. Участниками исследования стали больше 11 тысяч взрослых от 20 лет и старше, ну, в среднем около 50 лет. Чуть больше половины были женщинами. Ученые взяли данные исследования здоровья населения с исходным уровнем в 17-19 годах и последующим наблюдением в 21-23 годах. Испытуемые носили в течение недели акселерометры – датчики кажущегося линейного ускорения, с помощью которых измеряют величину изменения скорости движения объекта. Ученые же оценивали ежедневный объем и интенсивность ходьбы соотечественников. После периода наблюдения в 4 года 15% сообщили о хронической боли в пояснице, продолжающейся 3 месяца или дольше за последний год. И это послужило первичным результатом исследования. И у тех, кто ходил по паре часов в день, риск возникновения боли был на 25% ниже, чем у тех, кто ходил менее 80 минут в день.
3: Наука на чердаке.
7: Но что я только о пояснице-то, собственно? У меня под рукой еще целая стопка исследований по поводу ходьбы. Давайте вкратце. Вот, например, прекрасные люди сделали научный систематический обзор 33 исследований с участием сотни тысяч взрослых от 18 лет и старше. И обзор показал, что более 5000 шагов в день улучшают общее психическое здоровье и снижают риск развития депрессии. И там шло постоянное, кстати, улучшение. С каждой тысячей шагов вероятность депрессии значительно уменьшалась. И к 10 тысячам шагов в день становилась минимальной. А теперь кратко про мифы, которые мне приходилось слышать от знакомых по поводу ходьбы. И вот исследования, которые их пошагово опровергают. Миф первый. Ходьба не подходит для всех. Ответ. Ходьба подходит абсолютно всем, если вы не безногий инвалид. Миф второй. Ходьба не может укрепить мышцы. А вот и неправда. Ходьба значительно укрепляет мышцы ног, ягодиц, живота и спины. Она также улучшает выносливость и координацию. А северная так называемая ходьба с использованием специальных палок, позволяющих активизировать мышцы верхней части тела, задействует более 90% мышц всего организма. Миф третий. Ходьба, мол, не поможет избавиться от жира в животе. Неправда. Ходьба отлично помогает сжигать калории и уменьшать общий процент жира в организме. Доказано наукой. А вот еще пара любопытных фактов. Ходьба помогает избежать простуды и гриппа. Ученые наблюдали за группой в 1000 взрослых в сезон гриппа. Те, кто в умеренном темпе ходил 30-45 минут, имели меньшую продолжительность болезни, выздоравливали почти в 2 раза быстрее, чем те, кто не совершал мацион. Ну все, кажется, мне пора пойти прогуляться.
3: Наука на чердаке. Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 1850 год. Россия, Петербург. Будущему императору Александру Третьему 5 лет. Но он уже ненавидит придворный этикет и собственный распорядок дня. Подъем в 7 утра, прогулка по саду. Затем встреча с дедушкой Николаем Первым. Перед ним нужно вытянуться во фронт, снять фуражку и получить от старика напутственный поцелуй. В 9 утра занятие с унтер-офицером. Ружейные приемы, тренировка на плацу. В 10 часов артиллерийская стрельба. Пушки крохотные, заряды половинные, но мальчику все равно страшно. Дальше уроки. Чтение и грамматика. В 7 вечера аудиенция с мамой. В 8 отбой. Ребенку всего-то 5 лет.
3: Никто из гувернеров не имел на меня абсолютно никакого влияния. Никого из них я не любил. Они ничего не могли дать мне.
2: В 16 лет Александр сдал первые экзамены. 3 четверки, 4 тройки и 1 тройка с минусом. В 19 главный экзамен. 8 предметов и сразу 2 неудовлетворительные оценки. По истории и русскому языку. А воспитатель царевича Николай Литвинов записал в своем дневнике:
4: «В классе наследник престола российского наговорил много вздору. Хотя урок был так мал, что его без затруднения мог бы выучить и 7-летний. Становится страшно за Александра, когда подумаешь, что переставление с запятой в 10-ичных дробях доставляет ему трудности непреодолимые. Ученого мы из него никогда не сделаем».
2: Придворный этикет раздражал молодого Александра все больше и больше. Однажды на обеде он попросил положить ему котлету и при этом показал, какую именно, ткнув в нее пальцем. Казалось бы, эко невидаль, простая шалость. Но не тут-то было. Разгорелся скандал. Один из воспитателей вспоминал позже:
4: «Когда я стал выговаривать ему, то он с самым дерзким видом начал презрительно пофыркивать. Я, признаться сказать, очень рассердился и сильно на него прикрикнул. И если бы он еще высказал какое-нибудь возражение, я бы выслал его из стола и оставил бы на утро без завтрака».
2: 15 марта 1881 года Александр III взошел на российский престол. Теперь он сам мог решать, что, когда и почему можно или нельзя делать. Хочешь ткнуть пальцем в котлету? Да ради бога, на здоровье. Окладистая борода не в моде со времен Петра Великого, а я буду носить бороду. Я царь или не царь? Он не любил пышных балов и маскарадов. Не терпел суеты, неуемную беготню лакеев. Александр III предпочитал отдыхать в одиночестве и не в Зимнем дворце или Царском селе, а в старом замке Павла I в Гатчине. Русский император располагался, как правило, не в парадных комнатах, а в скромных антресольных помещениях с низкими потолками. Когда его спрашивали, почему он не поселился в императорских апартаментах, всегда отвечал:
1: «Теперь так не принято».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой кровеносной системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950. Название города Пермь.
12: Александр Фадовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты Сочи, сообщает ведомство. Напомню, по последним данным оперативного штаба, число пострадавших при атаке безэкипажных катеров выросло до 28. Среди них двое детей. В больнице остаются трое взрослых и ребенок. Повреждены инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной. Атака украинских беспилотников на Сочи произошла накануне вечером. В районе морпорта начался пожар. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. С 1 марта следующего года цифровые платформы начнут в автоматическом режиме проверять продавцов и товары на наличие сведений об исключительных правах, лицензионных соглашениях и товарных знаках через единый реестр. Об этом на встрече с Михаилом Мишустиным рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.
2: Вопрос защиты прав на цифровых площадках, разумеется, в приоритете нашей работы. С 1 апреля этого года крупнейшим цифровым площадкам был предоставлен доступ к реестрам Роспатента. Но на этом не останавливаемся. Конечно, мы стараемся сделать максимально комфортный процесс верификации данных о правах у конкретных продавцов. Поэтому разработали механизм, который позволяет проверять карточки товаров на маркетплейсах на предмет именно как раз-таки прав интеллектуальной собственности.
1: Зубов также добавил, что в этом году в Роспатент поступило около 11 тысяч заявок на выдачу патентов на изобретение. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Анонимный жертвователь перевел 15 миллионов рублей на закупку дронов-перехватчиков для борьбы с украинскими беспилотниками. Как сообщили в Общероссийском народном фронте, всего удалось привлечь более 50 миллионов рублей. Средняя сумма одного перевода – около 1800 рублей. Деньги направят на закупку новейших моделей дронов, разработанных инженерными «Кулибин-клуба». В ближайшее время технику передадут подразделениям на передовой, часть дронов используют для защиты мирных жителей и инфраструктуры в новых регионах. Китайские ученые обнаружили новый вирус, который передается через укус клеща. Его назвали нейровирусом азиатского длинного клеща. Вирус выявили при изучении другого заболевания – острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. У части пациентов возбудитель не находили, но симптомы совпадали. После укуса у человека возникают слабость и нарушение пищеварения. Пока не установлено, что заражение этим вирусом приводит к летальному исходу, однако при одновременном инфицировании обоими вирусами часть пациентов скончалась. Ученые намерены разработать вакцину. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В нашу страну он приезжал дважды. Во второй раз, чтобы исполнить перед публикой свое новое и, возможно, самое известное сочинение «Полет валькирий». Вы уже догадались, о ком речь? Ну, конечно, Рихард Вагнер. Что касается первого приезда композитора в Россию, оно не было связано с музыкой. В 1837 году Вагнер срочно покинул Кёнигсберг, после чего инкогнито пересек границу нашей страны. Причина – многочисленные долги. Вагнеру грозила тюрьма и полная конфискация имущества. Медлить было нельзя, только побег. В Риге он остановился у друзей, наивно полагая, что очень даже хорошо спрятался. Глупец! Банкиры наняли частных сыщиков, и Рихарда тут же нашли. От долговой ямы Вагнера спас один щедрый русский купец. Правда, не деньгами.
3: Вы представляете, я даже имени его не знал. И уж тем более не знал фамилию. Пришел к нам однажды огроменный такой бородатый мужик и сказал, что он большой поклонник моего таланта и в курсе всех моих бед. Якобы может помочь. И ведь помог. Он договорился с командой небольшого английского торгового судна и выкупил для меня с женой крохотное место в трюме корабля. Жуткая, конечно, каюта, в кавычках. Но до Британии мы все же добрались. Спасибо.
2: Решить финансовые проблемы Вагнеру так и не удалось. Денег катастрофически не хватало. Но тут, зимой 1848 года, поступило неожиданное предложение от Русского филармонического общества выступить с двумя концертами в Санкт-Петербурге. Гонорар – 2000 рублей. Фантастическая сумма. В те далекие времена килограмм отборной говядины стоил в нашей стране 40 копеек. Неудивительно, что немецкий композитор ответил незамедлительно. Согласен, ждите, прибывают 22 февраля.
1: Приключения иностранцев в России.
4: А чего этот прусак спиной к нам повернулся? Не уважает? Он дирижер или кто?
5: А ты сюда пришел на его лицо смотреть или музыку слушать?
4: Музыку, конечно.
2: Вот и слушай. Необычная манера выступления немецкого композитора поразила русских поклонников его таланта. Люди впервые увидели дирижера, стоящего лицом к оркестру и спиной к залу. Успех был невероятным. Вместо двух запланированных концертов Вагнер дал аж целых 9. И не только в Петербурге, но и в Москве. Рихард исполнил 24 фрагмента из 7 своих опер, а также 5 симфоний Бетховена. Отечественные газеты писали:
6: у маэстро приятная наружность, выразительное лицо и чрезвычайно привлекательное поведение в обществе. Он ласков, учтив до нельзя, внимателен, любезен в отношении оркестра. Одним словом, личность вполне симпатичная. Композитор еще в полной силе, хотя ему уже почти 50. Восторг публики дошел до высших пределов. Вагнер сделался львом сезона, а его концерты – музыкальными фестивалями.
2: После возвращения в Германию Рихард собрал у себя близких друзей и всех кредиторов. После чего с гордостью поставил посередине обеденного стола огромный саквояж, открыл его и продемонстрировал восхищенным гостям часть своего гонорара.
3: Вот что такое Россия, господа.
2: Саквояж был доверху набит золотыми монетами.
3: Дорогие гости, уверяю вас, русские – удивительный народ. Талантливый, благородный, щедрый. Поездка в эту далекую, прекрасную страну стала счастливейшим подарком всей моей жизни.
1: Приключения иностранцев в России.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все, приплыли».
2: В Хельсинки в местах кругового автомобильного движения стоят особые дорожные знаки с надписью «Не более трех раз». Это, конечно же, шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть своя доля правды. Шведы, например, или норвежцы утверждают, жители Финляндии делают все очень-очень медленно, не торопясь, без суеты, и поэтому финны якобы выглядят немного заторможенными. Настолько заторможенными, что могут и в четвертый раз по кругу проехать. А еще они, эти финны, даже в зоопарк ходят только для того, чтобы увидеть, как на деревьях с быстротой молнии резвятся ленивцы. Что ж, скандинавов понять можно. Они до сих пор спорят, кого из них на самом деле можно считать прямыми потомками древних викингов. Вот и пытаются соседи друг дружку побольнее ущипнуть. Анекдот какой-нибудь сочинить, нелепую, смешную историю. Ладно, пусть себе шутят. А у нас география. Возвращаемся в Финляндию. Лапландия, провинция Лаппи. Именно здесь находится обширный регион болот с весьма удивительным именем. В нем 35 букв. Вот они. Эттерит, Сипуттерит, Сипуолилла, Утат, Сиянке. Знаете, как переводится? Никак. Кто-то просто взял, перемешал буквы и бросил в болото. Любопытно, что это название Эттерит, Сипуттерит и так далее официально зарегистрировано властями Финляндии. Но даже на саамском языке, не говоря уж о финском, это всего лишь бессвязный набор звуков. Вот такая в Лапландии абавагадейка получилась. Эх, не зря говорил сэр Баскервиль. Не ходите, люди, ночью на болото, когда силы зла властвуют безраздельно. Не послушались финны, пошли и насмешили весь мир, а мы дальше плывем. Впереди Шотландия. Возле города Абердин находится крохотное село под красочным именем Лост. В переводе с английского – потерянный, забытый. Но люди там живут. Одна беда – каждую неделю какой-то умник обязательно крадет все-все уличные знаки, на которых написано название села. Зачем он это делает – неизвестно. Возможно, ему не хочется быть позабытым, позаброшенным. Кто ж его знает? Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
10: «Человек с изюминкой».
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
2: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
1: На первый взгляд.
2: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными. А с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
1: Где изюминка?
2: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
3: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
2: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
1: Иван Мичурин. Человек с изюминкой. Человек в кадре. История одной фотографии.
4: На этом снимке вроде бы ничего необычного. Седовласый старичок протягивает ребенку то ли конфету, то ли елочную игрушку. Но не все так просто. Дело в том, что в кадре первый в советской истории всесоюзный Дед Мороз. Человек-оркестр, мастер экспромта, талантливый артист Михаил Гаркави. Высокий, немного тучный, но при этом очень подвижный и веселый. Начинал как театральный актер, но нашел себя в жанре эстрадного конферанса. В 40-е годы прошлого века Михаил Наумович работал на лучших площадках страны. Его любили все, от мала до велика. Поэтому, когда в 1936 году решали, кто же исполнит роль Деда Мороза на первой в стране новогодней елке, вопрос отпал сам собой. Конечно же, Гаркави.
5: Детей ведь не обманешь, не проведешь. Они нутром чувствуют, где ложь, а где фальшь или подвох. И работать мне пришлось, что называется, по полной программе. Все ребятишки остались довольны. Кстати, помощницы у меня никакой не было. Снегура.

0: Дед Мороз взмахнул волшебной палочкой и произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Елочка, зажгись!»
1: Когда пробили кремлевские куранты, я поднял бокал шампанского. Кто ж тогда думал, что это станет еще одной новогодней традицией? Да никто!
0: Роль главного Деда Мороза страны Михаил Гаркавий исполнял вплоть до начала Великой Отечественной войны. Ушел на фронт, числился в концертных бригадах, участвовал в штурме Берлина. В Москву вернулся победителем. Но вот новогодние праздники больше не вел.
2: Человек в кадре.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Сразу 15 институтов создают в рамках проекта «Академгородок» в Приморском крае. Дальневосточное отделение Российской академии наук появится в городе «Спутник» под Владивостоком и получит название «Тихоокеанская научно-технологическая долина Муравьева-Амурского». Проект займет 200 гектаров. Там будут работать более 10 тысяч сотрудников. Разместятся 11 действующих и 4 новых института. Академический университет, технопарк и опытно-экспериментальный завод. По итогам переговоров лидеров России и Вьетнама, Москва и Ханой создают Центр ядерной науки и технологий. Стороны подчеркнули стратегическую значимость мартовского соглашения о возведении в республике атомной электростанции по российским проектам для обеспечения региона стабильной энергией. Также Владимир Путин и Тоу Лама на встрече в Москве высоко оценили почти 40-летнюю успешную работу совместного тропического научного центра, занимающегося исследованиями в области медицины и экологии. Луганские археологи во время раскопок обнаружили останки кожистых черепах возрастом более 40 миллионов лет. На сегодняшний день такие останки плохо изучены, рассказал агентству ТАСС доцент кафедры географии и туризма Луганского государственного педагогического университета, кандидат геологических наук Евгений Звонок.
2: Это действительно редкие находки. Кожистые черепахи, которые здесь есть, ну, они на территории европейской части России известны только из Крыма. Это тоже мои находки. И сирены тоже известны, насколько помню, из двух местонахождений Восточной Европы, кроме этого. Но если иметь в виду постсоветскую Европу. Поэтому действительно это редкие очень вещи. Такой стратиграфический интервал, то есть геологический возраст, который по четвероногим у нас плохо изучен, и поэтому ожидаются научные открытия.
1: Специалист добавил, найденный материал принадлежит ископаемому виду, который еще не определен. По итогам его сбора будут опубликованы научные статьи. Росатом открыл научно-технологический кластер ядерного приборостроения для выпуска детекторов радиационного контроля и дозиметрии. Он базируется в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. Концентрация всех производственных циклов на одной площадке позволит заместить зарубежные аналоги и ускорить обеспечение российских и зарубежных атомных электростанций. Ежегодная мощность нового предприятия достигнет 1500 детекторов или 10 тысяч электронных узлов. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился Америкой.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: полустаночки, ночные полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Бартанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывались на
2: Москву, отравился
3: Викинги, шлемы с рогами носили.
4: Бочки Аляск продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
7: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, железная дева.
5: А вот и нет.
8: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает «Железную деву» выдумкой рубежа 18-19 веков.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр «Железной девы», который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем. Поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
6: И правда, как-то подозрительно.
8: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да и изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
5: А вот и да.
1: Радиозвезда.
9: Однажды по тайге бродили брат и сестра. И вышли они к озеру. И была непогода. Большая волна захлестнула брата. И он утонул. Сестра долго сидела на берегу, горько плакала и причитала. Аха, аха. Слезы ее переполнили водоем. И из озера появилась быстрая речка, которая побежала далеко-далеко. До самой Ангары. С тех пор местные жители стали называть реку Аха. А по-русски «Ака» или «Ака Саянская», чтобы отличать ее от притока Волги в европейской части России.
10: Сайоты – малые коренные народы России.
9: Акинский район расположен на крайнем западе Бурятии в горах Восточного Саяна. Суровый климат, сложный рельеф с перепадами высот от 700 до 3500 метров, долгая зима с морозами до минус 50 градусов многие годы оберегали поселение местного народа сайотов от внешнего мира. Да так надежно, что о них узнали совсем недавно, только после распада СССР. Сайоты обрели статус самостоятельного коренного народа России в 2000 году. До этого их записывали бурятами. Говорят, что слово «сайот» происходит от названия гор «Саян» или «Сайон» – «острый клык». Так в древности в некоторых племенах называли эти вершины. Считается, что сайоты – потомки народа, который проживал в восточных Саянах задолго до прихода сюда тюркских и монгольских племен в 14-16 веках. Археологи утверждают, что скотоводческая культура в этих местах расцвела уже в середине первого тысячелетия до нашей эры.
10: Не теряя корней, сайоты.
9: Сегодня сайотов насчитывается около 4000. Это теперь они строят обычные дома, носят современную одежду, пользуются компьютерами и мобильными телефонами. Но всего каких-то 50-70 лет назад все было иначе. Семьи сайотов жили в урсах, чумах, покрытых оленьими шкурами или древесной корой. В одной урсе, как правило, размещались три поколения.
10: Малые коренные народы России.
9: С октября по май сайоты обычно живут в домах, а летом уводят скот в горы на богатые зеленые пастбища. Когда-то огромные стада лошадей, коров, оленей и яков были неотъемлемой частью местного пейзажа. Но в советское время вольных кочевников согнали в колхозы, а оленей и яков посчитали пережитком прошлого. Все поголовье оленей пустили под нож. Чтобы та же участь не постигла сотни яков, сайоты пошли на хитрость. По бумагам их истребили, но на самом деле спрятали в горах. Сегодня численность яков в Окинском районе составляет более 7 тысяч голов. Это самое большое поголовье этих животных в России. Для сайота огромный лохматый як все равно, что буренка. Впрочем, половина стада – это так называемые хайнеки – помесь яка и домашней коровы. Для сайота этот скот – все. И пропитание, и одежда, и доход. Кстати, порой очень приличный.
10: Не теряя корней, сайоты.
9: Стада яков постоянно терроризируют волки. Скотоводы вынуждены защищать свое хозяйство с оружием в руках. Однако прежде чем убить хищника, даже самого свирепого и хитрого, сайот должен попросить прощения у духа этого животного. Перед охотой помолиться хозяину гор, озер, рек. И провести нехитрый обряд. Разжечь огонь, бросить в него что-нибудь съестное, подпалить веточку можжевельника и побрызгать вокруг молоком. На удачу. Молоком или молочными продуктами вообще принято брызгать перед любым делом. А можжевельник жгут даже дома. Очищают помещение от всего злого и нехорошего.
10: Сайоты. Малые коренные народы России.
1: Дальневосточный форпост России.
11: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
2: Всегда любимая, всегда дорогая, о, Россия, иногда вспоминая о нем, кто так много думал о тебе.
3: Эта надпись на его семейном склепе. Изначально адмирала Григоровича похоронили на русском кладбище во Франции. И только летом 2005 года, согласно завещанию, прах флотоводца с воинскими почестями перевезли в Санкт-Петербург на Никольское кладбище Александра Невской лавры. Почему такие сложности? А все из-за той самой родины, которую он так любил. В 1917-м Ивана Григоровича уволили с должности морского министра. Прославленный флотоводец устроился тогда научным сотрудником морской исторической комиссии по изучению опыта Первой мировой войны. У него не было денег даже на дрова для отопления собственной квартиры, и зимой он вынужденно жил в небольшой комнатушке своего старого друга. А потом начался НЭП, и герой русско-японской войны стал художником-оформителем, расписывал витрины и упаковку для кондитерского магазина на Невском проспекте. Вот такая благодарность за долгую и верную службу. Видимо, многие забыли, что говорил Иван Константинович, будучи еще военным человеком.
4: Одна из забот моих – это недостаток офицерского состава вследствие гибели многих во время японской войны и ухода большого числа офицеров в отставку, не видевших в будущем ничего светлого для флота. Осталось их на службе немного, и по большей части это молодежь, обязанная служить за полученное образование.
3: А вот следующую фразу адмирала как будто только что вырезали из современной газеты.
4: «Русский флот должен воссоздаваться руками русских корабелов и меньше зависеть от западного импорта».
3: Не прислушались. Григорович часто болел. Дважды перенес воспаление легких. В 1924-м ему все-таки разрешили уехать во Францию на лечение. Жил адмирал бедно. Чтобы заработать на пропитание, продавал свои же картины, в основном морские пейзажи. И это последний морской министр Российской империи.
2: Всегда любимая, всегда дорогая, о, Россия, иногда вспоминая о нем, кто так много думал о тебе.
1: Иван Григорович. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Автомат Федорова.
6: Человек – бесперспективная фантазия. Так говорили о нем когда-то. Выпускник Михайловской артиллерийской академии, изобретатель Владимир Федоров, считался учеником известного русского конструктора Сергея Мосина. Тот был преподавателем жестким, но справедливым, и первую федоровскую автоматическую винтовку благополучно забраковал. Но наш герой не сдавался. Федоров побывал в окопах Первой мировой, после чего предложил еще одну идею – увеличить скорострельность собственных винтовок, что приближало бы их к ручному пулемету. Свое изделие Владимир Григорьевич, кстати, первым в мире, назвал совершенно новым словом – автомат. И снова мимо. Проект завернули на самом высоком уровне. Да еще каком!
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Автомат Федорова.
6: Однажды в Михайловскую артиллерийскую академию приехал император Николай II. Он внимательно выслушал лектора Федорова, после чего произнес свою знаменитую фразу:
0: «Господа, патронов у нас не хватит для автомата. Стрелять нужно из винтовок».
6: По сути, это был приговор. Государь, в том числе в целях экономии, не видел и, самое главное, не понимал преимущества автомата над винтовкой. Но Федоров и на этот раз не опустил руки. Он переделал сразу несколько экземпляров своего стрелкового оружия, видоизменил спусковой механизм и приспособил к нему новый магазин на 25 патронов. В результате опытный короткоствольный автомат получил дальность прямого выстрела порядка 300 метров, вес 5 килограммов, скорострельность около 100 выстрелов в минуту. Испытания прошли на ура. И уже совсем скоро федоровские автоматы отправились на фронт.
1: Автомат Федорова.
6: Для сравнения, в гитлеровской Германии нечто подобное, то есть штурмовое ружье под укороченный винтовочный патрон, появится только в 1943 году, 27 лет спустя.
1: Автомат Федорова. Оружейка.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
11: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
12: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Число пострадавших при ночной атаке украинских безэкипажных катеров на набережную Сочи возросло до 28 человек, включая двоих детей. Четверо раненых продолжают лечение в стационаре. Последствия нападения в ВСУ затронули транспортную инфраструктуру города. Кроме того, ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. В итоге утром в аэропорту Сочи задерживался вылет порядка 60 рейсов, преимущественно в московском направлении. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, расширив внешнее кольцо окружения украинских боевиков. В Министерстве обороны отметили, что любые попытки прорыва ВСУ из Харьковского котла решительно пресечены. Параллельно российские войска за сутки нанесли массированные удары авиации, артиллерии, дронами по транспортной инфраструктуре, вражеским складам БПЛА и позициям украинских формирований с иностранными наемниками в 146 районах. Силы и средства Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. Стоимость красной икры в России достигла рекордных 30 тысяч рублей за килограмм. Причиной стала провальная лососевая путина на Дальнем Востоке. Слабый улов, особенно на Камчатке, где добыча упала в 5 раз по сравнению с прошлым годом, критически ограничил предложение на рынке. Из выловленных 94 тысяч тонн рыбы получится примерно 4 тысячи тонн икры, что неизбежно толкает розничные цены к историческим максимумам. На военных учениях в бой с условным противником вступили морпехи Северного флота. Участники маневров на полигоне в Мурманской области совершили марш-бросок по открытой и пересеченной местности в полной экипировке. Военнослужащие получили задание обнаружить хорошо замаскированные позиции врага и подавить его сопротивление шквальным огнем. Подробности «Радио Звезда» рассказала моя коллега Елена Сиванин.
2: Озеро Сантаярви Мурманской области. Именно здесь, по легенде, происходит непосредственное соприкосновение с условным противником. Морпехи тут же разбиваются на пары, боевые двойки, замаскированные быстро перемещаются по лесополосе и молниеносно двигаются через открытку, то есть открытую местность. Учения проходят под руководством офицеров с боевым опытом. В первую очередь они учат молодых морпехов стрессоустойчивости и выносливости только после стрельбе, потому что настоящее мастерство приходит с практикой, а ее здесь предостаточно. Контрольные занятия, зачеты у северофлотцев постоянны.
1: Инструкторы отмечают: марш-бросок на скорости по пересеченной местности в полной боевой выкладке – задача не из легких, но даже на пределе сил бойцы должны сохранять точность, вести прицельный огонь. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте все-таки поговорим о том, что происходит на украинском направлении. Совершенно очевидно, армия России очень успешно движется вперед, и это сильно напрягает наших западных непартнеров. Кушнер и Уитков вновь приезжали на переговоры. Владимир Владимирович после этого переговорил с Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков оценил немногословно. Все произошедшее назвал разговор конструктивным. Ну, вопрос, который мы уже неоднократно оставили в наших эфирах, зачем Кушнер и Уитков приезжали сначала в Москву, потом в Киев, потому что это же их не первые визиты. Но, тем не менее, в нынешней итерации украинского конфликта, о чем это, с вашей точки зрения?
2: Видите ли, одна из основных загадок, которая осталась висеть в воздухе, это то, что после визита в Киев Стив Уитков до сих пор не может найти свой бумажник. Вот. Потому что в очередной раз, конечно же, он подвергся массированной бомбардировке со стороны кабинета Зеленского, который в очередной раз выпрашивал и патриоты, и деньги. Но, по большому счету, конечно же, даже кабинет Зеленского ничего внятного по поводу визита Кушнера и Уитков в Киев сказать не мог, потому что совершенно очевидно, что им привезли ультимативные требования по прекращению конфликта на условиях, которые как минимум близки к требованиям России, если не полностью им соответствуют. А что касается визита господ американцев в Москву, то полагаю, что Трамп начал решать совсем другие проблемы. За вывеской миротворчества на Украине, конечно же, стоит стремление Трампа налаживать отношения с Россией. И не потому, что он хочет с нами дружить. Никакой из американских президентов с нами дружить не хотел, не хочет и не будет хотеть.
1: Только тогда, когда очень сильно поджимает.
2: Да.
1: Случается такое.
2: Да. И сейчас Трамп решает совсем другие задачи. Не знаю, сам ли он настолько умен, это вряд ли. Или его аналитики настолько умны, что понимает, что формируется совершенно другая конфигурация мира, в которой Америке нужно определяться, кем она будет, и как она будет, и с кем она будет. И, видимо, наконец-то Трампу кто-то подсказал, что друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе. Потому что мир настолько быстро меняется, настолько быстро смещаются силовые линии, влияние на мир разных полюсов, создаваемых разными группами элит, что Трампу в этой ситуации нужно маневрировать быстро и быстро соображать. И теперь ему нужно во что бы то ни стало сближаться с Россией по нескольким причинам. Ему нужно удерживать под контролем ситуацию объединения интересов России, Индии, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики и стран, которые близки к тому, чтобы присоединиться к этому как минимум экономическому союзу. С другой стороны, ему нужно интегрировать американские интересы как минимум на половину земного шара, который по-прежнему контролирует США. И в этой ситуации найти баланс очень тяжело. Все это осложняется чрезвычайно напряженной ситуацией на внутреннем контуре США. Впереди выборы, которые, естественно, Трамп не выиграет, и баллотироваться на них он не будет. Но ему нужен тот преемник, который обеспечит победу республиканцев. Как это сделать при растущих социальных проблемах в США, при совершенно непонятной расстановке сил на международной политической арене, что делать со странами, которые сопротивляются все более отчетливо, понимая, что союз с Америкой – это всегда проигрыш, это всегда колония. И совершенно точно американские идеологи продумывают стратегию, при которой они будут выглядеть надежными, добрыми, хорошими, а самое главное, перспективными старшими партнерами.
1: А если союзничество США – это всегда проигрыш и всегда, ну, участь быть колонией, то есть ли такое понимание у тех, с кем Штаты были рядом всю дорогу, что в целом это единственно возможная картина, если вы хотите быть вместе? Или все-таки есть еще остаются в нынешней конфигурации какие-то варианты? К чему я спрашиваю? Вот все, сегодня сейчас тот самый момент, когда наступил вот этот вот Рубикон, да, разграничительная линия проведена, и уже никто никогда не поверит в добрые намерения Штатов сделать так, чтобы всем было справедливо, свободно, демократично и так далее. Вот как полагаете?
2: Ну, я далек от мысли, что в странах, которые де-факто являются сегодня колониями Соединенных Штатов, потому что целиком зависит от их финансовой системы, от таможни американской, от всевозможных преференций, которые не имеют на американском рынке в связи с американским же производством. Я очень далек от мысли, что во всех этих странах не понимают, с кем они имеют дело. Конечно, понимают. Все зависит от того, на каких условиях они принимают, согласны с ролью младшего партнера, которому что говорят, то они и делают. До какого времени это безопасно для экономики и внутренней политики той страны, которая США подчиняется. Вот у нас пример самый яркий – Канада. Когда разница между Канадой и США была только по Ниагарскому водопаду, что называется, по водоразделу. А де-факто Канада была штатом Соединенных Штатов. И более того, мы же помним, что в прошлом году Трамп открыто об этом заявлял, что Канада будет частью Америки. Это только отчасти фарс, потому что Гренландия и все остальное, и Венесуэла, где Трамп рассказывал, что он самый популярный человек и может быть президентом, вот это, скажите мне, пожалуйста, не проявление, не открытая заявка на совершенно легитимный колониализм.
1: И что иное, как именно это.
2: И до какого-то времени политические круги, которые делают вид, что они имеют некую самостоятельность, хотя у Канады никогда не было самостоятельности, хотя бы потому, что де-факто это по-прежнему часть Великобритании по закону, да? Хотя, ну, де-юре, точнее, де-факто это не так, но де-юре вот эта шаткая ситуация, в которой канадцы не могут себя до конца идентифицироваться как канадцы, потому что часть французы, часть британцы, часть еще кто-то. Вот эта вот канадская усидчивость на двух стульях позволяла Канаде довольно хорошо развиваться до тех пор, пока Соединенные Штаты не решили действительно делать Канаду своим штатом и не начала душить Канаду пошлинами. И теперь Канада вынуждена искать себе союзника на стороне для того, чтобы обеспечить себя, извините за прямоту, продовольствием и едой. Потому что все, что касается торговли, прежде всего упирается в ресурсные показатели, которые там не очень. А ресурсный показатель – это всегда еда. Это всегда твой собственный народ, который может одну власть на голодной волне снести, а другую принести хотя бы на время. И устроить вот эту вот бучу, я имею в виду вот шторм, да, не имею в виду трагически известный населенный пункт, очень удобно. Хоть каждый 15 дней организовывают для того, чтобы, постоянно меняя власть, в итоге вынудить Канаду согласиться с тем, что она была, есть и будет полностью зависимой от Соединенных Штатов, как это ни назови, хоть горшком, только в печь не сажай.
1: Вот, кстати говоря, возвращаясь к украинскому вопросу и возвращаясь к теме субъектности, тут нельзя не упомянуть в контексте беседы о текущих событиях последнее заявление нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, очень жесткие заявления. Давайте вот процитируем. То, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт. Все эти признаки, провозглашенные устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены. Вот как бывает в современном мире.
2: Я хочу, знаете, вот напомнить нам всем, как меняется политическая риторика наших лидеров, да, насколько, ну, как она вынуждена меняться. Мы сетовали на то, там, 2 года назад, 3, даже год назад сетовали на то, что мы слишком вежливые, слишком дипломатичные. Мы слишком долго терпим и выбираем выражения в отношении наших врагов на Украине, выбираем выражение в отношении наших открытых врагов в Европе и Соединенных Штатах, разговариваем языком дипломатии, хотя он давным-давно издох в корчах, даже в стенах Организации Объединенных Наций. Хорошо, что люди не применяют там, так как Трамп, просто выражение из сниженных пластов лексики, будь то американская лексика или русская. Трамп откровенно матерится даже. Таков язык современной дипломатии, которую отверг все правила. Ведь подумать только, есть прямая связь между языком дипломатии, официальным французским, и таким хорошим, вежливым языком, да, на котором говорила вся мировая дипломатия, было принято. А сменился на язык площадей, улиц, базаров и подворотен.
1: Здесь паузу небольшую сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих.
3: о культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы на теме риторики российского государства остановились.
2: Да, так вот, Сергей Викторович Лавров не стал менять риторику. Очевидно, что политическая культура и дипломатическая культура, присущая России, а прежде Советскому Союзу, а прежде царской России, всегда была на высочайшем уровне. Но мы обратили внимание на то, как в течение 2 лет риторика Лаврова, делающего фундаментальные заявления о мировой политике, меняется с очень вежливого, с очень уклончивого, с допусками к обсуждению ситуации меняется на тон ультимативный, тот тон, который понимают наши враги. Другого они не понимают. Мы пробовали, пытались, старались, напрягались, сдерживались. Все это закончится, наверное, в тот момент, когда Сергей Викторович применил свой знаменитый дифтонг, который, значит, таскали по всем СМИ. Когда даже у Лаврова сдали нервы, или он нарочно так сделал, как очень умный человек. Вот. Но сегодня, вот вчерашние заявления Сергея Викторовича звучали не просто жестко, они прозвучали ультимативно.
1: То есть... Вот здесь еще одну паузу сделаем и продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Заявления Сергея Викторовича Лаврова, которые прозвучали, как вы сказали, ультимативно. Связано это, в частности, и с очередной передышкой, которую Киев запросил. Но тут тонкость большая. Это та самая черноморская инициатива. Помните, очень много было дискуссий вокруг вопроса. А теперь все резко поменялось.
2: Да. Но обнажилась суровая правда. Я не издалека начну. То, что я скажу, имеет прямое отношение...
1: Черноморская зерновая инициатива.
2: Зерновая инициатива, да. Это имеет прямое отношение к произошедшему с этой инициативой. цифра, которую назову, она ужасает. Более 4 миллионов беспилотников выпущено по Российской Федерации в течение 2025 года прошлого. Вот представьте себе, какая это цифра. 4 с лишним миллиона беспилотников. Как они оказываются на территории Украины? Сборочные мощности там есть, а вот заводов нет уже. Поэтому все дроны приезжают в виде запчастей и в виде комплектующих, которые быстро на коленке, хоть дома, хоть в подъезде, хоть в сарае, украинцы собирают и пускают по нашим детям, убивая наших граждан совершенно целенаправленно. Уже не действуют никакие отговорки, потому что мы прекрасно понимаем, как алгоритмы ИИ современных дронов работают. Они сами выбирают цель по целеуказанию, меняют ее, если нужно. Удары по нашим детям, по нашим старикам, по нашим мирным жителям – это целенаправленный террор. Эти БПЛА появляются в первую очередь в результате попытки первой зерновой сделки, потому что вместо хлеба и вместо других товаров, которые в рамках этой зерновой сделки должны были попадать на Украину, туда попадают БПЛА. И попадают в чудовищном количестве. Российское Министерство обороны разрабатывало ряд срочных и очень эффективных мер по предотвращению попадания беспилотных летательных аппаратов по объектам соцкультбыта, по детским садам, школам, по жилым домам. Нам это удается. Но если бы мы в очередной раз обманулись, а наш президент сказал, что мы обманулись, но сделал это заявление очень точным, потому что знали мы, что нас обманут в зерновой сделке? Знали. Но мы должны были дать шанс не Украине, а мировому сообществу, которое присматривало за зерновой сделкой, а у русских получится или нет. Так вот, у русских получилось, а украинцы и не собирались. И это мы должны были продемонстрировать, что та страна не только недоговороспособна, но решает исключительно террористические задачи с помощью танкеров, на которых якобы вывозят зерно и якобы на Украину привозят что-то другое, кроме БПЛА и вооружения. Именно поэтому зерновая сделка черноморская более невозможна, потому что это прямой канал поставок того, что убивает русских людей на всей территории Российской Федерации.
1: Есть еще один момент, который связан с заявлением Сергея Викторовича Лаврова. Вообще, он же подчеркнул, что Россия признавала украинскую независимость на основе декларации 90-го года. А и в этом документе, который тогдашней Верховной Радой был принят, государство обязалось быть безъядерным, нейтральным и внеблоковым. И очевидно, что вот сегодня этот момент выходит на передний план и становится дискуссионным, то, что мы очень долгое время ведь об этом не говорили. Это все продолжая тему, которую мы только что начали, по поводу зерновой черноморской инициативы и так далее. То есть недееспособности, импотенции того, что называлось Украиной до недавнего времени.
2: Ну, то, что мы об этом говорили, выносим это на авансцену, всего лишь иллюстрирует

0: имею в виду нас с вами, кстати, тоже, тогда были отменены какие бы то ни было правила. И тогда мир перестал считаться с достигнутыми прежде договоренностями, с поставленными подписями и печати на государственных документах межгосударственного сотрудничества. И то, что Сергей Викторович напомнил о том, что Украина брала на себя определенные обязательства, это напоминание не Украине о том, что у нее были какие-то обязательства, а напоминание всему миру о том, что никаких правил больше не существует. Что вот в сегодняшней архитектуре мира выживет только тот, у кого хватит на это сил. У кого хватит на это армии, у кого хватит на это воли и стремления остаться независимыми. Другого пути никакие бумажки никому не помогут. Пока не будет создан некий международный орган, решение которого, и это, к сожалению, не ООН, будут обязательны к исполнению всем странам, которые ставят свои подписи под каким бы то ни было документом. Случится это в ближайшей перспективе исторической? Нет. Поэтому сейчас, когда мы находимся в ситуации «каждый сам за себя», мы должны быть сильными и должны делать сильными тех, кто находится в одном окопе с нами. Все. Это очень простая конфигурация, она военная, и в ближайшие годы и десятилетия будет военной, пока мир найдет или не найдет способ ситуацию сделать более-менее уравновешенной.
1: Давайте для того, чтобы дополнить общую картину, еще одну краску привнесем. Опять-таки слова нашего министра иностранных дел о том, что западные страны, которые требуют восстановления границ Украины 91 года, фактически хотят вновь отдать живущих на этих территориях людей русской культуры под власть Киева. Тут цитата важна его. «Помимо тех, кто озверел, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 91 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях». Очень четко названы вещи своими именами.
0: Ну, Сергей Викторович просто вот буквально слово в слово сказал то, что и я мог бы сказать, когда я был в Донецке и в Луганске. И видел это своими собственными глазами, как, когда люди готовы воевать вот просто вот до последнего вздоха. Только бы не повторилась ситуация, когда Донецк или Луганск снова Украина, потому что это действительно был концлагерь, самый настоящий, где произошла прямая подмена понятий, где совершенно официально провозглашались лозунги фашизма, нацизма, самого настоящего, ничем не прикрытого. И готовился самый настоящий геноцид, который то там, то сям проявлялся в физической форме, когда русских людей убивали потому, что они русские. Просто об этом было говорить не принято, но это очевидно. Все, кто там был, и все, кто сталкивался с ситуацией в Донецке, в Луганске, в Новороссии, это прекрасно, это на себе все ощутили.
1: Дмитрий, с вашего позволения, небольшую паузу сделаем. Друзья, а вам пока напоминаем, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. Ну, а мы продолжим нашу беседу через несколько мгновений.
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Власти оперативно отремонтируют Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы в Махачкале. Театр, основанный в 1935-м, один из старейших профессиональных театров Дагестана и объект культурного наследия России. Его здание в парке у моря напоминает горскую саклю. Театр также повредила атака украинских беспилотников.

0: Водных летательных аппаратов, по данным руководства республики, кровлю восстановят в кратчайшие сроки, чтобы артисты вернулись к репетициям, а зрители – на спектакле. Венеру Таврическую исследовали новейшими геологическими методами в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщают Вести. Статуя оказалась римской работой эпохи династии Антонинов. Мрамор для нее привезли с острова Парос. Этот камень славится уникальным внутренним освещением. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский подчеркнул огромную важность открытия. Новые факты помогут детальнее изучить знаменитый античный памятник. Мастерскую Петра Фоменко ждет очень интересный театральный сезон. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал художественный руководитель театра Евгений. Об этом, по его словам, первая премьера сезона станет «Демон», в основу которого легла одноименная поэма Михаила Лермонтова.
1: У нас есть такой персонаж, его зовут Герман Бескедов. Это псевдоним, секретный псевдоним одного из наших артистов. Вот он делает с удивительной компанией лермонтовского демона. Единственное, что я могу приоткрыть завесу замысла, там будет три демона. И у нас уже были предварительные показы. Там все очень красиво, очень неожиданно, парадоксально. Потому что, мне кажется, это самый большой вопрос, каким ключом открывать стихи. Вот, а стихи на сцене, это же не пьеса.
0: Добавлю, первый премьерный показ пройдет 20 сентября. Пространство «Культурный код» открывается для посетителей в Екатеринбурге. По данным РИА Новости, проект создан при поддержке Министерства культуры. В дни проведения Международного фестиваля молодежи гости увидят 20 тематических зон с произведениями искусства. Центральным арт-объектом стала «Русская тройка». Зрителям продемонстрируют 12 отечественных кинолент. Посетители смогут также изучить виртуальные экскурсии и оформить пушкинскую карту. Выставка «Пушкинский мемориальный пейзаж» в работах художника Сергея Репина открылась в Минске. Экспозиция в Государственном музее истории белорусской литературы организована музеем-заповедником «Михайловская». Представлена 21 работа. Выставка будет работать до октября. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Еще одна тема – Европа-Германия. В рядах Христианско-демократического союза призывают отправить в отставку канцлера Германии Фридриха Мерца после тяжелого поражения партии на выборах в Саксонии-Анхальт, а там, как мы помним и знаем, в общем-то, сокрушительную победу одержала АДГ, альтернатива для Германии. И что это, с вашей точки зрения, означает для Мерца и для нынешнего истеблишмента немецкого?
3: Ну, как принято говорить, в этой ситуации Фридрих Мерц покрыл себя неувидаемым позором. Вот, это очевидно уже в Германии для всех, но вопрос в том, значит, кто будет между собой делить реальную власть на землях, Да, вот я себе сделал некоторые пометки. Заместитель председателя отделения ХДС в Магдебурге, Передней Померании, Тина Шоман, да, считает, что канцлер должен немедленно освободить свой пост и, значит, отдать свое место другому человеку. Почему? Потому что, несмотря на то, что политика Мерца целиком и полностью направлена на то, чтобы поддерживать поддерживать Украину и руками украинцев по-прежнему пытаться согнуть Россию в такую позу, в которой можно от России что-то добиться и требовать, для немцев, даже для тех, кто нас не очень любит или очень не любит, стало очевидным то, что это невозможно. А для Мерца шаг назад означает признать поражение. То есть у Мерца классический цуцванг. Если он будет сопротивляться своей отставке, его отставят по причинам политических поражений в землях. Если политического поражения на этих землях не случится, случится социальный взрыв, в результате которого Мерц силовым путем просто уйдет. В результате массовых протестов, а это точно будет, потому что впереди зима. А у немцев, как у всех европейцев, критически низкий показатель по запасам газа, у них производство встает, у них социальные проблемы нарастают. И я думаю, что Мерцу стоит угадать вот тот самый момент, когда ему лучше просто слиться на пару лет. Вот, и потом, если он хочет продолжать политическую карьеру, как-то хоть немножко перекраситься, потому что в этой ситуации не смогла промолчать даже Ангела Меркель. Вот, которая там молчала, а потом взяла, да и высказала свое политическое горе. Да, она публично сказала, что у нее обливается сердце кровью из-за триумфа АДГ на выборах.

0: чудовищное количество беженцев, которые Сеуту оккупировал, это операция спецслужб каких-нибудь. Такое может быть.
1: Я более чем уверена, что это не что иное, как операция спецслужб, потому что вдруг по щелчку пальцев нормальные здоровые сразу, мужики в таком количестве, они не штурмуют города.
0: Да.
1: И что произошло? Это случается тогда, когда это кому-нибудь для чего-нибудь нужно.
0: Но в то же самое время вот открытая информация, открытые источники, радио, телевидение, газеты, пожалуйста, вдруг, как буквально подожженное со всех сторон одеяло, вспыхнула Испания, вспыхнула Великобритания, вспыхнула Ирландия, где массовые протесты, сотни тысяч коренных жителей выходят на улицы для того, чтобы хотя бы объявить о том, что вообще-то хозяева страны – это они. Они те, кто приехал, и те, кто, значит, бездельничают, получают огромные пособия и работать не собираются.
1: Кстати, вот мне интересно, увидим ли мы на своем веку, извините, пожалуйста, что перебила, независимую Шотландию, Ирландию и так далее?
0: Ну, это волновой процесс, потому что мы же помним, что там ирландцы уже трижды пытались это сделать, шотландцы тоже. Не уверен, что это выгодно Ирландии или Шотландии, то, что у них противоречие, там вся эта история с Ольстером, да, вот это религиозное противостояние, которое на самом деле было очень серьезным, там куча народу погибло.
1: Ну, там они очень жестко вообще.
0: Да, там ИРА, да, ИРА, Ирландская революционная армия, там ну, просто настоящая война против, с чудовищным количеством жертв. Я думаю, что эту ситуацию можно разрешить мирным путем, предоставив максимально широкие права автономии в составе Королевства Великобритании. Если кто-нибудь захотел бы с этим возиться, для того, чтобы просто прописать правила, законы, на законодательном уровне это сделать. Не бороться с ирландским и шотландским акцентом, не пытаться католиков делать протестантами и наоборот. Вот. Все это могло бы утихомириться, если бы не третий фактор, который вот в это теперь вмешивается очень активно. Они набили страну пакистанцами, с которыми никто не знает теперь, что делать. В Лондоне еще 15 лет назад вот близкий мне человек стал свидетелем сцены, когда вот в этот знаменитый двухэтажный автобус вошли двое мигрантов и на чистом английском языке стали обвинять британцев в том, что они свиньи, не люди, они рано или поздно всех перережут. При этом двое полицейских, которые ехали в этом же автобусе, просто смотрели в окно. Ситуация старая, она находится в развитии.
1: Но, с другой стороны, извините, в качестве лирического отступления, но бумеранг, закон бумеранга, он существует.
0: Да я согласен, что закон бумеранга, что сами
1: я
0: виноваты.
1: Я про колониальную эпоху.
0: Я понимаю, да, что и привязав к пушке сикхов, им и стреляли там в Индии, да, это все это правильно, так оно и есть. Но ведь сегодня речь идет о живых людях, так, на минуточку,
1: все британцев. Так, конечно.
0: Вот, и как им спастись, никто не знает, потому что полагаю, что наша страна медленно, но все же движется в смысле миграции в правильном направлении.
1: Мы уже нашли в себе силы и приняли около 20 законов уже.
0: Да, и ситуация с мигрантами, вот, например, там, 10-летней давности, просто радикально отличается от той, что у нас есть сейчас. Мы нашли решение этой проблемы. Не сомневаюсь, что решение этой проблемы есть и в любой европейской стране, где с мигрантами проблема такая существует. Но есть еще и опасения о том, что вот это непонятная внутренняя социальная напряженность, она тоже как-то не случайно появилась, потому что с самого начала были регуляторные механизмы, а вместо применения их во власть, особенно в местную Великобритании, очень быстро приходят те, кто приехал на остров. Они родился и вырос там. И интересы острова им вообще плевать. Они решают интересы своих религиозно-этнических групп. На посту мэров, лидеров там общины и всех остальных.
1: Это, конечно, очень интересный вопрос, разрешение которого, может быть, мы не увидим, к сожалению. Но вот как британцы, постоянно пытаясь подруливать всеми мировыми процессами, попадают постепенно в собственную ловушку. Да, можно много говорить о том, что у них элита элитой, а народ народом, и элиту мало волнует то, что в поле происходит, и они там интегрируют, и способны к тому, чтобы вообще в целом этнический состав изменился. Но невозможно отрицать реальность, которая состоит в том, что вот была некая Британия, и вот она исчезает.
0: Ну, а в итоге-то возникает самый главный вопрос. А в итоге-то что? Вот дальше что? Ну, допустим, элита на этом этапе может слиться там, в Южную Америку, например, да? Там свои проблемы.

0: потом, может быть, в Исландии. Ну, еще куда.
1: Тут а в итоге о том, что в элита итоге очень крепко держит власти как раз туда, куда не следует, никто не попадет из инородцев. Как бы речь об этом.
0: А вот не факт, потому что это просто это диалектика, да, это второй закон. Переход количественных изменений в качественные.
1: Здесь я с вами соглашусь. То есть одно дело предполагать, другое дело, как Господь располагает.
0: Да. И поэтому, значит, я-то опасаюсь, например, я как русский человек, опасаюсь того, что вот все вот это вот, извините, поедет к нам в Сибирь рано или поздно. Они нам не нужны. Пусть они сами решают свои проблемы. Пусть в Сибирь приезжают нормальные люди. Вот. А вот это вот все... То, что называет себя элитой и готовы выкупить свою жизнь и свободу даже за очень большие деньги, нет. Я не согласен быть, чтобы эти люди были моими согражданами. Это враги.
1: Совершенно солидарно на 1000%. Зафиксируем этот важный момент.
0: Вот, поэтому вот в современной конфигурации, конечно, вот особенно отношения Трампа, которые сейчас очень сложно складываются с его, с людьми, на которых он так вот явно поддавливает, да, на примеры Канады, вот на всех, эта ситуация, она очень показательная. Ну, это же вот явно совершенно Дональд Трамп эпатирует. Для чего? Вот какая у него цель? Чтобы что? Чтобы провозгласить, объявить, поставить определенные флажки, куда и как будет двигаться Америка.
1: Ну, давайте тогда упомянем эту новость. Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США.
0: Ну, озеро Онтарио он, по-моему, еще переименовал в озеро Америка, если я не ошибаюсь.
1: Ну, всякое может быть.
0: Да, да, на карте они внесли эти изменения.
1: Ну, то есть, все не так просто, как кажется, и намерения могут оказаться очень серьезными.
0: Ну, мы же даже с ними, значит, ну, пришлось ответить, потому что нам пришлось ответить, напомнить, что кто первым вообще был в лунной программе, да, когда Трамп сказал, что Луна – это тоже территория Соединенных Штатов. К этому мы привыкли уже.
1: А возвращаясь к теме Германии, потому что мы с вами начали по поводу Мерца разговора и его шаткого положения сегодня и сейчас, конечно, невозможно пройти еще и мимо закрытия русского дома в Берлине, консульства. Что-то решили как-то отморозиться, конечно, немцы. Ну, мы в ответ, естественно, закрываем институт Гёте, Генконсульство Германии в Петербурге, немецкие культурные центры должны прекратить работу, их сотрудники покинут страну не позднее 13 сентября, это объявил российский МИД.
0: Ну, они думали, как будет. Ну, вот как? Немцы на что рассчитывали? У них вообще, ну, я не представляю себе, какими нужно быть, извините, идиотами, для того, чтобы не понимать, что у них есть в России мягкая сила для продвижения интересов Германии, институт Гёте. Это очень старая организация, которая сделала очень много полезного. У них не только прекрасный языковой курс, у них шикарные совершенно фестивали, выставки, культурные программы. То же самое делал русский дом в Германии. И я не понимаю, как немцы рассчитывали на то, что вот они что, они закроют русский дом, а институт Гёте останется. Вот мне, например, очень жаль, что института Гёте больше не будет, потому что история Германии подарила цивилизации великую инженерную мысль, великую литературную, философскую мысль. И почему немцы своими руками взяли это и задушили на нашей территории? Это не просто опрометчивый шаг, это разрушает не Россию, потому что в России Гёте не перестанут читать, Шиллера не перестанут читать, Гегеля не перестанут изучать. А вот дома, в котором культурно-просветительские программы и культурные программы могли бы в России действовать очень хорошо, вызывая интерес к Германии и к истории германского народа, больше не будет.
1: Давайте тогда еще пару слов скажем про болгар. Тут накануне президент Болгарии Ильяна Йотова предложила создать коалицию «За мир» для урегулирования конфликта на Украине и отказалась поддерживать размещение иностранных войск в стране.
0: Ну, знаете, что касается Болгарии, то мы убедились на протяжении всей истории, там куча русского народа полегло в битве за Шипку, да, мы, собственно говоря, и не дали туркам просто истребить болгар в свое время. И считали, что болгары нам за это должны быть признательны. Мы очень сильно ошиблись, потому что, во-первых, в Великую Отечественную войну Болгария тут же примкнула к коалиции, к фашистской, да, к германской. Вот. Во-вторых, как только началась непонятная, неустойчивая ситуация для болгар в украинском конфликте, болгары немедленно присоединились ко всем санкциям. А теперь просто, вот знаете, эта позиция выглядит абсолютным лицемерием, да, жалким.
1: Давайте уточним, а почему она так высказалась? Потому что, мол, Болгария не может участвовать в коалиции желающих, которые готовят военное присутствие на Украине. Не допустим, чтобы наша страна была вовлечена в этот конфликт. Болгария должна быть инициатором другой коалиции, коалиции за мир. Это все она же, президент Болгарии, ее того говорит.
0: Тем временем на территории Болгарии производится БПЛА для Украины, совершенно спокойно продается, тащится. И вот это вот лицемерие болгарское, я далек от мысли, что таков болгарский народ. Но таково болгарское руководство. Абсолютно лицемерное и лживое, да? Извините за прямоту. Потому что как только стало проясняться, на чьей стороне будет победа, они немедленно примкнули к будущему победителю. Вот и все. И ни о какой искренней дружбе и восстановлении, значит, наших братских якобы отношений речи быть не может. Мы убедились, и Сергей Викторович Лавров не раз об этом сказал, что мы переоценили наши отношения со многими нашими бывшими партнерами и союзниками, переоценили не в смысле, что считали их слишком хорошими, но просто посмотрели и поняли, что все не так, как мы себе вообще намечтали, как мы себе представляли. Стоит только в России чему-то случиться такому, что вызовет протест на Западе, который изобрел правила, по которым все должны жить, так тут же наши союзники все поворачиваются задом к России. Исключения в этом смысле составили вот совсем немногие. Даже находящийся в крайне сложном положении Вучич отказался санкции против России принимать европейские. А болгары, пожалуйста, вот они рядом.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Здесь, естественно, мы ставим многоточие и следим за развитием событий. Дмитрий Лысенков был сегодня с нами в эфире, политолог и публицист. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Стратегия национальной безопасности. Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19-го столетия в казачьих войсках. Форма и содержание.
1: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии двуглавого орла с пушкой, а в гвардии Андреевскую звезду.
0: Папаха.
1: Ее называли по-разному: кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно: папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам. После чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
1: Форма и содержание. Папаха.
2: Woo-hoo!

Заяц на ловле. Большой собравшейся гурьбой медведя звери изловили, на чистом поле задавили и делят меж собой, кто что себе достанет. А заяц за ушко медвежье тут же тянет. «Ба, ты косой!» — кричат ему. «Пожаловал от Коли. Тебя никто на ловле не видал». «Вот, братцы!» — заяц отвечал. «Да из лесу-то кто ж все я его пугал и к вам поставил прямо в поле сердешного дружка». Такое хвастовство хоть слишком было явно, но показалось так забавно, что зайцу дан клочок медвежьего ушка. Над хвастунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются.

0: на ловле. Читал Андрей Филиппак.
1: Дальневосточный форпост России.
2: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. В Харьковской области подразделение группировки войск «Север» сжимает внутреннее кольцо окружения формирования противника. Как сообщили в Министерстве обороны, под контроль российских войск перешли населенные пункты Зарубинка и Гоптовка. За сутки наши вооруженные силы нанесли поражение формированием бригад ВСУ в районах 4 сел региона. Внутри образовавшегося котла поражение нанесли в районах Малой Волчи и Бузова. Блокированы подразделения 2 батальонов ВСУ до 180 человек в районе Ольховатки Харьковской области. За сутки в районе котла ликвидировано до 40 боевиков. Все попытки прорыва националистов из окружения в Харьковской области пресечены. Малые десантные корабли на воздушной подушке Балтийского флота в рамках учения произвели артиллерийские стрельбы. Кроме того, проверили тренировку и провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм. А после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье. В Свердловской области военнослужащие Тагильского ракетного соединения приняли участие в божественной литургии и крестном ходе. Его приурочили к обретению мощей Дмитрия Донского. О значении этого события рассказал заместитель командира войсковой части Тагильского ракетного соединения по военно-политической работе Денис.
2: Для меня, как для человека, знающего прекрасную историю своей страны, имя Дмитрия Донского связано непосредственно с подвигом, который он совершил. Что он сделал? Он сделал, казалось бы, невозможное. Собрал разрозненные княжества и вывел их на Куликово поле. И весь народ нашей страны знает, что одержали победу. И именно с этой победы началось освобождение нашей страны. И очень важно понимать, что битва тогда проходила не за территорию. Была на кону право на существование Руси и православная вера. То, что сегодня мы обрели мощи Дмитрия Донского, говорит о том, что покровитель воинства, он снова с нами в строю. Незримо пусть, но именно его поддержка очень важна сейчас для нашей страны, для одержания нашей общей победы.
1: Напомню, мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского обрели в июле при реставрации стены Архангельского собора Московского Кремля. В Казани впервые стартовал чемпионат сухопутных войск по армейской тактической стрельбе. Он был организован в новом формате. Все этапы турнира объединены в непрерывные тактические сценарии, максимально приближенные к реалиям современного общевойскового боя. За звание лучших борются курсанты в 7 командах. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
2: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
1: На первый взгляд.
2: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными, а с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
1: Где изюминка?
2: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
3: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
2: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
1: Иван Мичурин. Человек с изюминкой. Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том,
4: кто, где, как и почему живет.
1: Кто?
5: Кочевые индейцы великих равнин и канадских прерий, а также горные племена Дальнего Запада и степные индейцы Юго-Запада США.
1: Что?
5: Типи. Шатер в форме прямого или слегка наклоненного конуса. В переводе с языка индейцев лакота это слово значит «для жизни». Типи предпочитали кочевые индейцы, ведь его легко было переносить с собой с места на место. Внешне типи очень похожи на чумы, в которых жили народы Севера Сибири. Высота их обычно составляет от 4 до 8 метров, диаметр от 3 до 6.
1: Где?
5: Типи ставили в горах и на равнинах, в тех местах, где сложно найти материалы для строительства и проще принести дом с собой. Вход обычно располагался с восточной стороны, чтобы индеец мог, проснувшись и выйдя утром из типи, первым делом поблагодарить солнце. Есть у этой традиции и практическое объяснение. Дому, обращенному входом на восток, не страшны сильные западные ветры, такие частые на великих равнинах. В лагерях типи часто ставили в круг. В этом случае на восток смотрел дом вождя.
1: Из чего?
5: Шесты для типи делали из сосны или можжевельника. Внешнее покрытие изготавливали из сыромятных шкур бизонов или оленей. На одно типи их уходило от 10 до 40. Позже индейцы стали использовать более легкий материал – парусину. Нередко в одном типе сочетали два материала. Поскольку ткань огнеопасна, а шкуры любят грызть собаки, нижнюю часть типи делали из парусины, а верхнюю – из кожи.
1: Как?
5: Из очищенных от коры шестов делали треногу. К ней добавляли остальные шесты. Сверху их скрепляли веревкой. К последнему шесту перед установкой прикрепляли сшитое в форме полукруга внешнее покрытие. Им потом оборачивали весь каркас. По легенде, конструкцию типи индейцы позаимствовали у детей, увидев, как те строят игрушечные домики из листьев клена, сворачивая их в конус. Чтобы типи не унесло сильным ветром, внутри она дополнительно крепилась к земле специальным ремнем, который шел от самой верхней его части к полу. Центром дома был очаг. Считалось, что проходить между огнем и человеком, сидящим перед ним, нельзя, потому что это может помешать связи с очагом. В южной части типи располагались женщины, а в северной – мужчины. Гости, заходя в типи, двигались по часовой стрелке и могли находиться лишь в его женской половине.
4: А что теперь?
5: В наше время в типи живут лишь немногочисленные индейцы, которые не хотят изменять обычаям предков. Кроме того, эти традиционные дома можно увидеть в этнографических музеях. Любят их и те, кто увлекается историей традиционных народов Америки. На специальных сайтах можно найти подробные инструкции о том, как построить свой типи и где-нибудь на Урале, в Сибири или Подмосковье почувствовать себя немного индейцем. Типи.
4: Кто так строит? Что вы говорите?
2: Скатерть. Трудно найти слово, которое было бы столь же понятно и очевидно. Тканная накидка, которой укрывают стол, чтобы не повредить поверхность. Разбирать тут вроде бы нечего. Корень и нулевое окончание. Так-то оно так. Но вообще-то не совсем. Давайте представим, что скатерть – слово составное. Многие лингвисты считают, что тут и правда два корня. Первый немного обрезан. От него осталась только финальная часть в виде трех букв – СКА. Второй корень – ТЕРТЬ. С ним все более или менее понятно. Это намек на глагол «тереть». Остается разобраться, что же такое СКА, которого или которую нужно натирать. Треска или тоска? Вряд ли. Каска? Ну, допустим, хотя со скатертью как-то не очень вяжется. Какие еще варианты? Сноска, записка и переписка, прическа. Список, кстати, не такой уж большой. Но нас в нем интересует только одно слово. То, что лучше всего подходит к столу. Доска и тереть. Вот два корня, которые с трудом узнаются в хорошо знакомом существительном. Понимайте, как хотите. То ли скатерть как бы притирается к столу, то ли она заменяет тряпку, которой этот стол натирают. А может, все намного проще. Стол, накрытый свежей скатертью, всегда выглядит чистым и аккуратным. Словно натертая до блеска доска.
4: Да что вы говорите?
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ростов. Тебе на «В».
10: В-в-в-в-в. Владимир.
11: На «Р». Рыбинск.
7: Ха. Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: Весна 1896 года. Москва. Коронация Николая II. По традиции, после торжественной церемонии, новый император посещает церкви и молится. Но в храм с оружием нельзя. Поэтому перед каждым новым собором царь останавливается, отстегивает саблю и передает сопровождающему. Так должно произойти и сейчас. Но в очередной раз, снимая холодное оружие, Николай случайно задевает длинную цепь ордена Андрея Первозванного, и она обрывается. Это плохая примета, дурное предзнаменование. Орден падает. В эту самую секунду, спасая императора от неминуемого позора и кривотолков, награду подхватывает офицер кавалергардского полка. Царь спасен, никто ничего не заметил. Имя расторопного военного – Карл Густав Маннергейм. Это уже потом на его столе всю жизнь будет стоять портрет русского государя с автографом, а серебряная медаль за коронацию будет его талисманом. Но прежде чем стать регентом и президентом Финляндии, Маннергейм успел побывать героем России и стать ее же врагом. Он родился в 1867 году в семье шведских аристократов, учился в кадетском корпусе. После Николаевского кавалерийского училища служил в престижном кавалергардском полку. Был смелым, храбрым офицером. Сослуживцы называли его «наш Густав Карлович». Боевое крещение Маннергейм получил во время русско-японской войны, когда его драгуны совершали дерзкие рейды в тыл противника. Потом Густав Карлович отправился в научную, а на самом деле разведывательную экспедицию в Китай. Первую мировую Маннергейм, швед на русской службе, закончил в чине генерал-майора. За выход из окружения был награжден Георгиевским оружием. Он покинул фронт и вернулся в Петроград только по причине травмы. Однажды боевая лошадь ударила Карла Густава копытом по колену. Маннергейм часто прихрамывал, ведь ногу так и не удалось вылечить. Октябрьский переворот застал Маннергейма в Одессе. Он попытался было организовать сопротивление большевикам, но быстро понял всю безысходность этой затеи, после чего уехал в Финляндию. К тому моменту это было уже независимое государство, и Маннергейм приступил к формированию национальной армии. С ее помощью он жестоко подавил восстание красных финнов и устроил террор в отношении коммунистов. Карл Густав даже подумывал о захвате Петрограда, но генерал Юденич отказался сотрудничать с ним, а генерал Колчак на предложение Маннергейма ответил знаменитой фразой «Я России не торгую». Спрашивается, при чем здесь торг? Дело в том, что Финляндия в случае удачного военного похода хотела разместить в русской столице армейский корпус и присоединить к себе часть территории бывшей Российской империи. Однако планы Маннергейма провалились.

0: возглавил комитет национальной обороны и вскоре стал первым фельдмаршалом своей новой родины. Во время советско-финской войны именно линия Маннергейма, мощный оборонительный рубеж, смогла остановить Красную армию. А потом был альянс с нацистской Германией. Да, войска Маннергейма участвовали в блокаде Ленинграда, а на территории Финляндии в концлагерях погибли 4000 этнических русских. Но при этом Маннергейм не разрешил фашистам разместить на Карельском перешейке дальнобойную артиллерию и всячески препятствовал проходу войск вермахта через свои территории. Гитлер требовал от Карла Густава решительных действий на фронте и даже прилетел на 75-летие Маннергейма. Но дальнейшие события развивались каким-то весьма необычным, странным образом. То финские солдаты дружно заболевают непонятным тяжким недугом, то перестает действовать ранее работавшая, как часы, военная техника, куда-то исчезает легендарная скандинавская исполнительность. Более того, Маннергейм в честь своего юбилея отправляет бойцам на передовую грузовики с водкой, две бутылки на землянку. Возможно, именно тогда Гитлер понял, финны свою войну закончили. Что и произошло, правда, не сразу, а только в 1944 году. Причем именно тогда Маннергейм и стал президентом Финляндии. Это был хитрый, изворотливый правитель. Он вел политику по принципу «и вашим, и нашим». Делал то, что выгодно только ему и его новой родине, оправдывая тем самым свои поступки и неожиданные решения. Маннергейм правил Финляндией до 1946 года, после чего ушел в отставку и через 5 лет в Швейцарии тихо и мирно скончался. Говорят, что на столе фельдмаршала до последнего его вздоха все еще стоял портрет с автографом Николая II. И кто знает, как бы сложилась судьба Карла Густава Маннергейма, не поймай он в день коронации тот самый падающий царский орден.
1: Парад побежденных.
0: Опаснее всего враг, о котором ты не подозреваешь. Испанский писатель Фернандо де Рохас.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Максим Челиков. После атаки украинских безэкипажных катеров в Сочи временно закрыли пляжи от маяка до Приморского. Мэр Андрей Прошунин пояснил, ограничения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих и восстановления поврежденной инфраструктуры. В результате удара ВСУ по набережной возник пожар. Пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сейчас в круглосуточном режиме работает городской оперативный штаб. Ежегодно в России посещают 9 миллионов иностранных граждан, при этом единовременно в стране находится 6 миллионов. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным. Из общего числа примерно 3 миллиона приезжают для трудовой миграции. 1 700 000 составляют члены их семей. А оставшийся 1 000 000 приходится на туристов, студентов и частные визиты. Кроме того, Кикоть добавил, новая система целевого набора иностранцев для трудоустройства обеспечит

0: законные права самих мигрантов.
1: Работодатель обращается в специализированный орган, в миграционную службу. Мы ставим задачу оператору рок-набора. Он подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству. Привозит, по сути, по своей самостоятельности сюда. Они проходят все административные процедуры по легализации и передаются работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их жильем специализированным, а также обеспечить трансфером на работу, так, чтобы был у нас замкнутый цикл «дом, работа, дом».
0: Андрей Кикость добавил, за полтора года в результате всех миграционных процессов Россия получила доход в 321 миллиард рублей. В Министерстве иностранных дел Британии сообщили, что знают о задержании бывшего охранника посольства в Москве и устанавливают факты. 10 сентября спецслужбы России поймали агента службы безопасности Украины. Он работал в охране британской дипломатической миссии. Киев планировал использовать получаемые им данные для террористических актов против главы дипломатической миссии Британии, чтобы потом обвинить во всем Россию. Полиция задержала организаторов и исполнителей серии мошенничеств в особо крупном размере в столичном регионе. Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, лже-брокеры обещали должникам закрыть кредиты, но в договорах указывали их жилье как залог. Реквизиты для погашения скрывались, поэтому у клиентов искусственно росла задолженность. В итоге люди теряли свои квартиры. В деле 13 эпизодов ущерб составил 130 миллионов рублей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: теперь.
1: Радиозвезда.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя.
4: История одного прозвища.
5: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу Кровавая Секира.
6: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
5: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля Харальда Прекрасноволосого, в том числе и будущий Эйрик I.

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная. Но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.

0: гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
1: Больше 2000 лет назад, там, где сейчас Дон впадает в Азовское море, был основан греками город Танаис. Также эллины называли и сам Дон. Вернее, один из его притоков – Северский Донец. И была это самая дальняя, самая северо-восточная окраина древнегреческого мира. Все равно, что для нас Анадырь. Именно здесь, в Танаисе, древние географы проводили границу между Европой и Азией. Один из столпов тогдашней науки, ученый Страбон, описывает Танаис так.
2: «Самое большое в тех краях торжище варваров».
1: Местные племена привозили в Танаис зерно, рыбу, рабов. Греки взамен одаривали их оливковым маслом, вином, изящными и прочными сосудами-амфорами. Город процветал. Возводились мощные стены, росли каменные дома богатых греческих купцов, расширялся квартал ремесленников и ювелиров. Танаис был свободным полисом. Но боспорские цари все время хотели прибрать его к рукам. Особенно преуспел в этом некий Полимон. Около 8 года до нашей эры он сумел захватить город и разрушил часть его оборонительных сооружений. Но все это были внутренние столкновения эллинов. Став частью Боспорского царства, Танаис все так же торговал и процветал. Настоящая беда пришла из степей. Имя ей было Готы. Перед этими могучими кочевниками не могли устоять тогда даже римские легионы. Что уж говорить о мирных изнеженных купцах. В 237 году нашей эры Танаис был полностью разрушен. Лишь через 140 лет сюда пришло новое племя – сарматы. Они частично восстановили Танаис, но не смогли возродить его славу. В начале 5 века город окончательно пришел в запустение. Сейчас здесь открыт археологический музей-заповедник. Постепенно древний город восстает из небытия, обретает черты, неохотно раскрывает свои тайны. В жаркий день, проходя между руинами, достаточно немного подключить воображение и... Лениво колышутся паруса галер, прибывших из Афины Пантикопея. Загорелые рабы несут амфоры с душистым медом и золотой пшеницей. На пристани рыбаки смолят перевернутые лодки, отгоняя детвору от черно-дымящихся костров. Вот он, Танаис.
0: Старый город. История России.
3: Дальневосточный форпост России.
4: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И построили люди русские в 1095 году деревянный острог на высоком холме в месте слияния двух рек Лыбедь и Трубеж. И прослужил тот форпост верой и правдой долгое время. Рязанский Кремль.
1: Самая первая крепость была совсем уж небольшой. Она занимала территорию всего-то в 2,5 гектара. Это сопоставимо с размерами современной Красной площади в Москве. Со временем город разросся. У него появились мощные башни и стены. А в южной части Детинца сделали глубокий ров и возвели высокий оборонительный вал. Правда, многие защитники цитадели вначале не понимали, зачем он понадобился.
3: И чё это мы изо дня в день землю матушку роем копаем, а? Перетаскиваем ее милую туда-сюда. Кому нужна насыпь и ров этот? Кремль и так, на холме стоит. Вон куда забрался. На самый верх не подберешься.
4: Да ты, видать, не из местных будешь, а потому и не знаешь. Половодье у нас каждый год. Реки выходят из берегов. Вода сильно поднимается, затопит же все. Так что ты работай, работай. Велено копать, копай.
1: Тот самый земляной вал сохранился до наших дней. Его длина сегодня 290 метров, а высота в некоторых местах достигает 18 метров. Это почти шестиэтажный дом.
2: Земля начинается с Кремля. Рязанский Кремль.
1: В 16 веке он стал важной частью большой засечной черты, построенной во времена Ивана Грозного оборонительной линии против набегов крымско-ногайского войска. Шло время. Кремль стал каменным.
2: Ох, и красив был град Рязань. 12 защитных башен, 5 проездных ворот, монастыри, городской торг, храмы, площади и свой порт. А в одной из башен был потайной подземный ход к реке для пополнения запасов воды.
1: Жемчужиной Кремля по праву остается 4-ярусная соборная колокольня. Строили ее долго. 50 лет. Сегодня существует поверье: если через арку именно этой колокольни пройдет супружеская пара, которая прожила в любви и согласии более 20 лет, то небольшие скульптуры ангелов на фасаде внезапно оживут и громко затрубят в трубы.
5: 30 годков мы с женой душа в душу прожили. И тут потащила она меня через эту вот арку пройтись, прогуляться, проверить кое-чего.
4: И что?
5: Что-что? Тишина. Молчат ангелы. И виноват в этом, конечно же, я.
4: Брось. Народу через эту арку сотнями ходило, проходило. И ни разу ангелы в трубы не заиграли. Сказки все это.
2: Рязанский Кремль. Город-крепость.
1: В начале 18 века Границы России отодвинулись далеко на юг. Рязань перестала играть роль важного форпоста. Некогда мощные башни и стены постепенно обветшали и затем их просто снесли. Но в годы Великой Отечественной войны Кремль вновь был использован по своему прямому назначению – как военное укрепление. На земляном валу установили зенитно-ракетную точку, а на соборной колокольне оборудовали наблюдательную площадку.
0: Воздух! Батарея к бою! Огонь по готовности! По фашистским самолетам – пли!

0: Сегодня Рязанский Кремль имеет статус памятника федерального значения. Это один из старейших российских музеев под открытым небом. На его территории находятся 18 памятников истории и культуры. В том числе величественный кафедральный Успенский собор, роскошный дворец князя Олега Рязанского, Глебовский мост, Соборный парк. Здесь регулярно проводятся выставки, мастер-классы и фестивали. А в музейных архивах бережно хранится уникальная в нашей стране коллекция старинных икон, многие из которых были созданы местными умельцами. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
1: Земля начинается с Кремля. Рязанский Кремль.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-44920.
2: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры – общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
9: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Провокация со стороны киевского режима является темой для повышенного внимания российских спецслужб. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, случай с подготовкой теракта СБУ против британских дипломатов должен вызывать серьезную обеспокоенность.
2: Что касается попыток организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
1: Сегодня бывший президент Молдавии Игорь Дадон записал видео, в котором сообщил о том, что украинец пытался ввести в республику дрон со взрывчаткой. По словам бывшего главы страны, местные власти скрывают информацию о задержании преступника на границе. Он также намерен выяснить, может ли задержание украинца связано как-то с сообщениями о беспилотнике у самолета Зеленского. Напомню, премьер-министр Норвегии ранее сообщал, что самолет Зеленского якобы едва не сбили дроном при взлете в Молдавии. В Кремле же заявили, что так называемая угроза со стороны беспилотника в аэропорту Кишинева была эфемерной. Сами украинцы уже признали, что ее не существовало. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Берлине заявил, что оборонно-промышленная революция уже состоялась в странах Альянса и что военный блок становится альянсом, которым управляет Европа. Канада и европейские страны за последние 2 года дополнительно инвестировали в оборону более 250 миллиардов долларов. При этом, по словам главы Североатлантического альянса, Германия стала движущей силой, и что расширение военного производства создает десятки тысяч рабочих мест в Евросоюзе. Россия многократно ранее отмечала беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Около 1500 российских туристов оказались заблокированы на высоте 4750 метров в Тибете. Причиной нештатной ситуации стал сход селеп. Путешественники уже 4-й день остаются в отелях. О закрытии маршрута их не предупредили, хотя разрешение на проход выдали. Перевалы завалены камнями, перекрыты спецтехникой. Самостоятельно покинуть регион нельзя, передвижение без сопровождения запрещено. Каждый участник группы сейчас теряет в среднем от 2500 до 3000 долларов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Про идут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Дальневосточный форпост России.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Тихоокеанского флота. В 1639 году небольшой отряд казачьего десятника Ильи Москвитина спустился на ладьях по реке Улья и вышел к побережью Охотского моря. Землепроходцы соорудили тогда плотбище, проще говоря, верфь, на которой построили два 17-метровых коча, то есть два однопалубных парусно-гребных судна. Так началась история плавания русских корабельщиков по морям Тихого океана. И уже совсем скоро на Дальний Восток отправились новые экспедиции отважных первооткрывателей – Дежнева, Попова, Хабарова. Таинственный и загадочный край, богатый природными ресурсами, в том числе пушниной и золотом, привлекал все больше и больше исследователей. В результате в Охотском море был создан целый отряд из отечественных кораблей – «Фортуна», «Лев», «Восточный Гавриил». Они регулярно совершали транспортные и торговые рейсы на западное побережье Камчатки. Флотом это морское соединение назвать было трудно, но тут 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала особый указ.
7: Для защиты земель наших, морских торговых путей и промыслов, охраны побережий и островов Тихого океана, открытых нашими землепроходцами и мореплавателями, учредить постоянный военный порт и флотилию в Охотске. С тамошними народами поступать ласково и ничем их не озлоблять. А ежели кто из них захочет в российское подданство, тех принимать и ясак с них брать умеренный. Офицерам и рядовым нашим во всем чинить добрый порядок и между собою иметь согласие, дабы дело Божие и государственное не пресеклось.
5: Не пресеклось до сих пор. Более того, дата подписания этого документа, 21 мая 1731 года, сегодня считается днем рождения Тихоокеанского флота.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Интересная штука получается. Вот смотрите, Петр I построил флот Балтийский. Детище Екатерины Великой – флот Черноморский. А вот Анну Иоанновну по праву называют крестной матерью Тихоокеанского флота. Почему только крестной? Якобы потому, что она всего лишь подписала бумагу о его создании, составленную Сенатом. Что ж, Анну Иоанновну долгое время считали царицей ограниченной и малообразованной. Но это не так. На самом-то деле, государыня была правительницей очень даже дальновидной. Помимо основания флота в Охотске, она, говоря современным языком, еще и проспонсировала многие русские экспедиции, в том числе и военные, едва ли не по всему Тихому океану.
7: Витасу Берингу нашему повелеваем построить два корабля – «Святой Петр» и «Святой Павел» и отправиться на них к берегам новой большой земли, дабы выяснить, соединяется ли она с Азией и есть ли там поселение.
5: Под новой большой землей подразумевается, естественно, Северная Америка. Более того, по указу и под строгим надзором Анны Иоанновны на нужды второй камчатской экспедиции Беринга тратилось до 1/6 части всего государственного бюджета того времени. Но не только Америка интересовала русскую императрицу. Она отправила наши разведывательные корабли еще и в сторону Курильских островов, чтобы найти короткий путь в Японию.
7: Ежели встретятся суда иноземные, истинных целей своих не раскрывать, отвечая, что поход сей предпринят ради описания собственных берегов.
5: Вот так. В результате эти государевы наставления превратили обе камчатские экспедиции в крупнейшие военные и географические исследования первой половины 18-го столетия.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Его первое серьезное испытание на прочность – 1854 год. Крымская война. Кто-то скажет: «Погодите, погодите, вы ничего не перепутали? Где Севастополь и отважный адмирал Нахимов? А где Дальний Восток и Петропавловск-Камчатский? Какая Крымская война в Тихом океане?» Ничего мы не перепутали. Об этом просто мало кто знает. Сейчас расскажем подробнее.
8: Остров Врангеля. Город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
9: Петропавловск-Камчатский, залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойко, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
4: Имя на карте.
9: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
10: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
9: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников, камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
4: Имя на карте.
9: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась два дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики дважды высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
11: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
9: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка.
4: Имя на карте.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
14: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Итак, в 1854 году, во время Крымской войны, объединенная англо-французская эскадра потерпела поражение у берегов Петропавловска-Камчатского. Европейские газеты того времени негодовали.
16: Борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед соединенной силой Англии и Франции. И две величайшие морские державы были осилены и разбиты ничтожным русским местечком.
5: Но этого Лондону показалось мало. Нужен был козел отпущения. Главный виновник несмываемого позора. Его нашли быстро. Дэвид Пауэлл Прайс, командующий той самой объединенной европейской эскадрой. Желтая пресса постаралась на славу. Флотоводца обвинили в трусости и... А вот дальше совсем интересно.
17: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
18: Парад побежденных.
19: 1803 год. Англия. Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх. На высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет. Мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
20: «Я же говорил, английский флот самый лучший!» И вот тому доказательство. А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?
19: Желающих нет. Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам.
20: затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя — Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел, остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов, только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны — не беда, справимся. Лодка против целого брига — трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно и одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75, 2200 вражеских солдат против 1000 русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. Враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса. Русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех

0: Такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой, но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
1: Парад побежденных.
0: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ.

0: Русско-японская война. Она началась зимой 1904 года, когда стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали миноносцы противника. В первый же день боевых действий крейсер «Варяг» получил в неравном бою множество повреждений. Осмотр показал, исправить их невозможно. И вот тогда капитан Всеволод Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров, корабль взорвать, чтобы тот не достался врагу. Ну а дальше? А дальше была оборона Порт-Артура, которая продолжалась долгих 11 месяцев. Но об этом в следующей части нашей программы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Генетический профиль князя Дмитрия Донского соотнесут с родом Рюриковичей. Это подтвердил временно исполняющий обязанности директор Института археологии РАН Николай Макаров. По его словам, ученые сравнят его ДНК с известными генетическими профилями потомков Александра Невского. Исследование останков, обнаруженных летом в Архангельском соборе Кремля, также позволит уточнить внешность князя и факты о его родстве. Парк возрожденных вымерших животных планируют на Командорских островах. Это сообщает Европейский университет в Петербурге. Ученые впервые расшифровали митохондриальный геном стеллерового баклана. Это нелетающие птицы весом до 6 килограммов были истреблены в середине 19 века. Заведующий лабораторией палеогенетики Артем Недолушко отметил, данные исследования станут основой для будущего воскрешения вида. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя 2 века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Одним из главных открытий стало определение региона, откуда был привезен мрамор для статуи. Это глыба с острова Парос. Исследователи исследовали статую при помощи геологических методов. Это впервые в музейной практике. Античные статуи были цветными, рассказала в эфире «Радио Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рыжкина.
2: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в

0: трещинах, кракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
1: На следующем этапе ученые изучат материалы разных фрагментов скульптуры. Исследователи намерены узнать, были ли в прошлом у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Подтвердить или опровергнуть эти предположения и должны дальнейшие лабораторные тесты. И сразу 15 институтов создают в рамках проекта «Академгородок» в Приморском крае. Дальневосточное отделение Российской академии наук появится в городе Спутник под Владивостоком и получит название «Тихоокеанская научно-технологическая долина Муравьева-Амурского». Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. В числе защитников Порт-Артура в ходе русско-японской войны находились специальные батальоны моряков-пехотинцев, сформированные исключительно из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Командовал ими некоторое время один из самых опытных русских военачальников 20-го столетия. И наш следующий рассказ тому подтверждение.
8: «Служивые люди». Воинские династии России.
9: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
8: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш разговор. В 1904 году Порт-Артур обороняли 38 тысяч русских солдат и офицеров. Гарнизон крепости находился в окружении. Ждать помощи неоткуда. 100-тысячная японская армия атаковала цитадель ежедневно. К тому же у противника была возможность регулярного подвоза живой силы и боеприпасов. Но даже в условиях острого дефицита снарядов и вооружений наши бойцы пытались дать противнику достойный отпор.
11: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
11: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
11: Артиллерийское вооружение.
13: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
12: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
13: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
12: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
10: Продолжаем наш рассказ. Сегодня в составе Тихоокеанского флота ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Техника новая, сложная, поэтому личный состав флота проходит подготовку в специальных учебных заведениях. Об одном из них расскажем прямо сейчас.
13: От слов к делу. Военные училища России.
14: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
13: От слов к делу.
14: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
13: От слов к делу.
14: Где мы, там победа.
13: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
10: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Тихоокеанского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники...
16: Не каждому дано яблокам!
15: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Премьера на радио «Звезда».
18: Юрта, сакля, кажим, барак, иглу, вигвам и шатер, мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
10: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Тайное и неизведанное.
1: Великобритания. Лондонская библиотека Королевского общества. Здесь в 2006 году сотрудники архива проводили плановую инвентаризацию. Неожиданно среди книг обнаружили странную рукопись без названия. В начале всего несколько строк на английском языке. Дальнейший текст зашифрован. В самом конце подпись «Исаак Ньютон». В предисловии было сказано, что на 22 страницах таинственного манускрипта рабочие записи великого ученого, сделанные им при изучении работ алхимиков прошлого Роджера Бэкона, Франсуа Рабле, святого Фомы Аквинского. Ньютон изложил свои размышления об этой тайной науке, которая много веков билась над превращением недрагоценных металлов в золото и созданием искусственных существ – гомункулусов. Исаак Ньютон был искусным шифровальщиком. Его трактат написан с помощью английского алфавита и всевозможных знаков. Но что именно хотел сказать автор, неизвестно до сих пор. Алхимики использовали особый язык, полный кодов и специальных символов. Никто не должен был повторить их эксперименты. За 3 года английские ученые не смогли дешифровать ни единой страницы. С помощью современных компьютерных программ, позволяющих быстро просчитать бесчисленные варианты, они пытались взломать тайнопись Ньютона. Но все безрезультатно. Таинственная рукопись считалась утерянной после того, как в 1936 году была продана на аукционе. Причем всего за 15 фунтов стерлингов. Владелец отказался назвать свое имя, и работа Ньютона надолго исчезла из поля зрения ученых. Возможно, загадочный покупатель попытался самостоятельно расшифровать записи Ньютона. Если он потерпел неудачу, то становится понятно, почему рукопись вернулась в библиотеку. А что, если ему повезло разгадать шифр, над которым безуспешно бьются ученые? Может быть, у него был ключ к шифру? Великого физика Исаака Ньютона знает весь мир. Каким он был алхимиком, каким тайным знанием обладал, остается загадкой.
0: Тайное и неизведанное.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: Олейника.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
8: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, железная дева.
6: А вот и нет.
9: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает Железную Деву выдумкой рубежа 18-19 веков.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр Железной Девы, который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем. Поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
7: И правда, как-то подозрительно.
9: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
6: А вот и да.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Александр Фартовский, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
18: Реклама.
19: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
21: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Совещание Владимира Путина с членами правительства перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально встреча планировалась в четверг, ее тема была использование системы «Честный знак». Добавлю, встреча лидеров стран БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Владимир Путин планирует переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, введенные для обеспечения безопасности. Одновременно стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после атаки вооруженных формирований Украины на гражданские объекты курорта с помощью безэкипажных катеров. В результате ночного удара по прибрежной зоне пострадали 28 человек, включая двоих детей. Комментируя это преступление ВСУ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти переходят к террористической деятельности из-за неспособности переломить ситуацию в зоне специальной военной операции. Роспатент интегрирует свои информационные ресурсы с государственными информационными системами. Это позволит прослеживать права, а также последующие продажи и поможет защитить граждан от контрафактной продукции. Об этом говорил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Ряд товаров, продающихся на маркетплейсах, имеет сложную прослеживаемость прав интеллектуальной собственности, поэтому наша задача на ближайшее будущее интегрироваться с комплексом информационных систем, в том числе государственных, для того, чтобы вот эту прослеживаемость получения прав и последующих продаж до конкретной площадки, до конкретной карточки товара выявить и тем самым обезопасить и маркетплейсы, и наших граждан от контрафактной продукции. Будем работать по этому вопросу.
1: Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках. Премьер-министр призвал также предлагать новые законодательные инициативы и инструменты для защиты интересов россиян. И социально значимые товары первой цены подешевели за месяц более чем на 4%. Снижение зафиксировано в 14 из 25 категорий. Сильнее всего подешевели черный чай, его стоимость упала почти на четверть, курица и сахар на 13%. Об этом пишет Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли на своем сайте. Уточняется, что в конце лета магазины получают продукцию нового урожая, благодаря чему сезонные позиции начинают дешеветь. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Иван Конев.
1: «Красота спасет мир, а не тяжелая артиллерия», — говорил он. Когда войска Конева освободили Дрезден, маршалу доложили, фашисты заминировали штольни с картинами из галереи. Среди них Сикстинская Мадонна Рафаэля. Советские солдаты спасли картины. Полотна решили отправить в Москву самолетом. Правда, искусствоведы были против. Они даже пришли в штаб Первого Украинского фронта с категорическим протестом.
2: «Мы все понимаем, товарищ командующий, война, но Сикстинскую Мадонну самолетом. А если он упадет?»
3: «Это отличный экипаж, отличный самолет. Я сам на нем летаю».
2: «Но вы-то маршал, а она-то Мадонна!»
1: Картину благополучно отправили в тыл. Впоследствии, когда речь заходила о каком-то трудном поручении, офицеры штаба Конева в шутку разводили руками: «Я же вам не Мадонна, я маршал». Он очень любил читать. «В его доме была огромная библиотека», рассказывала дочь Конева Наталья.
4: «Отца интересовала самая разнообразная литература. Например, в нашем шкафу лежала книга «Записки Гая Юлия Цезаря о Гальской войне». Я спрашивала: «Пап, ну это же такая скучная книжка, как ты можешь ее читать?» Он говорил, что с возрастом я пойму, как это интересно. И был прав. Я до сих пор нахожу книги с его пометкой. Он любил в нужных местах писать карандашом знак «Нота Бене». Например, я нашла такие знаки «Фаусти», «Гёте». Это меня поразило. А одной из любимых его книг была «Война и мир» Толстого. Отец говорил, что Лев Николаевич сумел описать человека на войне, причем и рядового, и офицера, так, как этого больше не сделал никто.
1: Жукова называли маршалом победы, Рокоссовского – гением маневра, Конева – солдатским маршалом. Почему? Этому есть объяснение, считает его дочь Наталья.
4: О каждом из них можно сказать, что это солдатский маршал. Знаете, как говорят, нет генеральской правды о войне. И только тот генерал, который произносит солдатскую правду, на самом деле говорит всю правду о войне. Отцу было свойственно сближаться с простыми солдатами. Он видел в них людей, а не живую силу.
0: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Тайная война.
5: История мирового шпионажа.
7: Она выполняла секретные задания в Южной Америке, Азии, в Европе и в США. Владела испанским, чешским, португальским языками. Была консультантом фильма «17 мгновений весны» и стала в результате прототипом кинообраза «Радистки Кэт».
5: Анна Камаева-Филоненко.
7: В 1938 году ее, молодую ткачиху фабрики «Красная роза», направили по комсомольской путевке в иностранный отдел НКВД. Затем была школа особого назначения, уроки выживания и оперативная работа с агентурной сетью «Лубянки» в Европе. В самом начале Великой Отечественной войны часть советских контрразведчиков перешла на нелегальное положение непосредственно в Москве. Сотрудники госбезопасности минировали штольни и подземные тоннели в центральной части города. Они заложили боевые заряды в Кремле и в Большом театре. Анна Камаева получила отдельное, особое задание. В случае захвата фашистами столицы она должна была ликвидировать Адольфа Гитлера.
5: Тайная война.
7: Вариантов по физическому устранению фюрера было несколько, но ни один из них не предполагал, что наша разведчица выживет. Камаева об этом знала. Понимал это и ее начальник, нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Давая такое задание, глава НКВД посылал девушку на верную смерть, но зато он был абсолютно уверен, приказ будет выполнен. Но Москва выстояла, и Анна Камаева в составе особой диверсионной группы была заброшена в тыл гитлеровских войск для проведения спецопераций. И совсем скоро в ее личном деле появилась вот такая запись.
8: Во время оперативных осложнений проявила большую выдержку и самообладание. Стойко перенесла все тяготы работы в особых условиях.
7: В октябре 1944 года Анна Камаева отправилась в Мексику. Главная задача – освобождение из тюрьмы убийцы Льва Троцкого Рамона Меркадера. Был подготовлен дерзкий план побега, но в последний момент операцию по неизвестным причинам отменили. После войны Анна Камаева вышла замуж за советского разведчика Михаила Филоненко. Вместо свадебного путешествия – очередная командировка в Южную Америку, в Бразилию. Там супруги вошли в ближний круг парагвайского диктатора и большого друга США Альфреда Стресснера. Во время застолий ничего не подозревающий политик охотно рассказывал нашим разведчикам обо всех планах американских спецслужб в Европе. Вскоре на Лубянку стала поступать важная информация.
9: Сообщаем о предстоящих военных операциях ЦРУ на Ближнем Востоке. Список вражеских агентов прилагаем.
7: 16 лет оперативной работы за рубежом и ни одного провала. В Южной Америке в семье Анны Камаевой-Филоненко родились два сына. О том, что они граждане СССР, дети узнали много лет спустя, когда в 1960 году маму и папу срочно отозвали в Москву. Как только поезд пересек советскую границу, Михаил и Анна дружно запели «Широка страна моя родная», а их сыновья впервые услышали русскую речь. В начале 1970-х годов режиссер Татьяна Леознова приступила к работе над фильмом «17 мгновений весны». Полковник КГБ Анна Камаева была консультантом съемочной группы, и некоторые эпизоды в картине подсказала именно она. Правда, в отличие от своего киношного прототипа, радистки Кэт, реальная советская разведчица-нелегал, когда рожала за границей, кричала не на русском, а на португальском языке.
5: Анна Камаева-Филоненко. Тайная война.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов вывел свой взвод из-под обстрела противника, но получил при этом тяжелое осколочное ранение в левую руку. Оказав себе первую медицинскую помощь, офицер продолжил наступление. За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов был награжден Орденом Мужества.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Бригада имени Яна Гуса. 26 октября 1944 года в небе над Восточной Чехией появился самолет Си-47 без опознавательных знаков. Группа парашютистов численностью 12 человек высадилась недалеко от города Чеслов и укрылась в лесном массиве. Из боевого дневника партизанской бригады имени Яна Гуса. «Мы сражаемся за свободу чешского народа. Боремся за счастливое будущее славянских народов для ликвидации фашистов». Партизанская бригада имени Яна Гуса. Год формирования 1944. Личный состав 12 человек. Командир Александр Васильевич Фомин. К осени 1944 года гитлеровцам практически удалось подавить чешское сопротивление. На оккупированных землях не осталось ни одной боеспособной партизанской группы. Отдельные отряды повстанцев были разобщены, лишены боеприпасов и продовольствия. В этой ситуации советское командование принимает решение забросить на территорию Чехии особую диверсионную группу. Разведчикам поставили задачу в кратчайшие сроки возобновить партизанское движение в тылу врага. Отряд был назван в честь национального героя Чехии, просветителя и борца за свободу Яна Гуса. Благодаря таланту своего командира Александра Фомина, всего за несколько месяцев бригада имени Яна Гуса превратилась в грозную силу. К советским разведчикам примкнуло несколько партизанских групп. За время существования отряда его бойцы уничтожили около 800 вражеских солдат и офицеров, сожгли 4 танка, пустили под откос несколько эшелонов с топливом. На Фомина и его людей была объявлена охота. 26 марта 1945 года партизаны были окружены превосходящими силами гитлеровцев. Бой продолжался почти сутки. Истратив патроны, оставшиеся в живых бойцы бросились в рукопашную. Плена удалось избежать всем.
1: Личный состав. Радиограмма.
5: Первым советским крупносерийным боевым самолетом стал разведчик Р-1. С 1923 по 1931 годы заводы построили свыше 2500 этих машин.
1: Радио «Звезда».
6: Полет одному полю поземка.

суетятся вокруг пассажиры, кто на взлет, а те уже сели. И вечный сквозняк в полуоткрытые двери, и свет от единственных

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Власти оперативно отремонтируют Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы в Махачкале. Театр, основанный в 1935-м, один из старейших профессиональных театров Дагестана и объект культурного наследия России. Его здание в парке у моря напоминает горскую саклю. Театр, напомню, повредила атака украинских беспилотников. По данным руководства республики, кровлю восстановят в кратчайшие сроки, чтобы артисты вернулись к репетициям, а зрители на спектакле. Так называемые «бокдуфы» набирают популярность в мире. Это вечеринки, где люди собираются вместе и читают книги под приятную музыку. Почему читать среди незнакомцев стало модным, в эфире «Радио «Звезда» рассказал автор канала «Books and Reviews» Валерий Шибашов.
3: Провести круто время в этом моменте – это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Ну, то есть, условно, человек вряд ли запомнит потом, спустя вот долгие годы, что он конкретно там прочитал. Он запомнит, что он хорошо провел время. Ну и, наверное, это главное. А так, дело-то хорошее. Все, что связано с чтением дома, на улице, в компании с друзьями. Это круто и здорово, что это снова набирает популярность и модно, и чтение в таком виде популяризируется.
2: Зародилось такое явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. В этом году в нашей стране запустили сразу несколько книжных клубов. При этом, согласно статистике, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, а чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Московский губернский театр официально вошел в состав МХАТ имени Горького. На презентации сезона художественный руководитель Сергей Безруков назвал это событие «возвращением в родную гавань», ведь исторический коллектив основал артист МХАТ Сергей Сверчков. Теперь у театра появилась новая губернская сцена. В 2013 году площадка получила статус губернской, и лишь сейчас произошло воссоединение двух неразрывно связанных общей истории творчества.

0: творческих коллективов. Икону «Страшный суд» готовится показать в Оружейной палате после 10 лет реставрации. Выставка древнего шедевра откроется 8 октября, сообщили в музеях Московского Кремля. Образ, напомню, относится к рубежу 14-15 веков и был создан для первого Успенского храма в Кремле. Специалисты сняли темный лак и обнаружили два слоя живописи. Сюжет показывает радостную встречу со Спасителем, а не грозную кару. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
1: Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Русский писатель, критик, декабрист. Офицер русской императорской армии. Его самый первый отряд был разбойничьим. На Крестовском острове, который в те времена еще даже не был Петербургом, орава мальчишек играла в пиратов. Заводилой был один из пятерых братьев Бестужевых – Саша. Мальчик с немного девичьим, не по-мужски миловидным лицом, но хулиганским нравом. Где-то отвязал от берега лодку, посадил в нее друзей и погнали. Гнали так, что их пиратский корабль налетел на рифы.
2: «Осторожно!»
1: – вспоминал его брат Михаил.
3: «Нам грозила верная смерть. Все храбрые сподвижники оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках. Не потерялся только наш капитан. Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру. Потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: „Трусишка, ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду“».
1: Затем наш герой взял на себя управление аварийным судном и в два счета причалил к берегу. А как могло быть иначе, если чуть ли не первая книга, которую он прочитал, называлась «Опыт военного воспитания»? Автор – его отец, отставной артиллерийский майор Александр Федосеевич Бестужев, человек много воевавший, орденоносный, тяжело раненый. Понятно, что для сыновей он был примером. Юный Саша с детства бредил морем и завидовал брату Николаю, который учился в морском корпусе. Однажды напросился с ним на корабль. Старший предупредил: «По мачтам не лазить. Либо высаживай, либо буду», — ответил младший. Ему так не терпелось побыстрее оказаться в армии, что он бросил кадетский корпус и уговорил друга семьи устроить его юнкером в лейб-гвардии «Драгунский полк». Он был расквартирован у дворца Марли в Петергофе. Отсюда и псевдоним Бестужева – Марлинский. Именно там, спустя 4 года, Александра произведут в офицеры. Ну а пока в его юнкерском формуляре видим такую запись:
4: «По-российски, французски, латынски и немецки читать и писать умеет. Вышней математике, физике, истории, зоологии, ботанике, минералогии, политической экономии, статистике, правам, мифологии, архитектуре, рисованию, фехтованию и танцевать знает».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
1: Все то время, что Александр состоял в Драгунском полку, он мечтал о настоящей войне. Но войны, как назло, ему не случалось. Собрался было в Грецию подавлять восстание, но там все быстро закончилось. Уже отправился в Италию, где началась революция, коня себе купил, но и в Пьемонте события развивались слишком стремительно. Тем временем занимался литературой, вел светскую жизнь и то и дело влипал в истории. Почти всегда, когда была дуэль, Александр отмечался в ней или секундантом, или участником. Его первый поединок с поручиком Клюпфелем закончился тем, что пуля соперника прошила Бестужеву воротник. В ответ он показательно выстрелил в молодую березку, перебив ее пополам. да и в другие разы, выходя к барьеру, стрелял вторым и все время в воздух. Его друг, тоже русский офицер-литератор Федор Глинка, предостерегал Бестужева.
2: «Полно рыцарствовать. Живите смирнее».
1: Но характер был не тот. Главная авантюра его жизни – восстание декабристов. В попытке государственного переворота Бестужев был одним из главных действующих лиц. Тогда он искренне считал, что этот бунт на пользу стране. Позже раскаялся. Искренне или нет, кто ж теперь скажет. Писал он так:
5: «Я ввел многих в погибель, приняв заблуждение за истину».
1: Его приговорили к отсечению головы, но казнь в итоге заменили на каторгу, которая и вовсе потом превратилась в обычную ссылку. Хотя нет, не в обычную, конечно. В очень даже веселую. Кругом друзья-декабристы, очаровательные женщины, деньги есть. Он выписывал из Петербурга книги, изящные платья и дорогие духи. Летом охотился в тайге. Остроумный, образованный, красивый, Бестужев был душой ссыльного общества. Казалось бы, живи и радуйся. Но когда начался новый виток войны на Кавказе, Александр стал проситься на фронт. Говоря по-современному, в штрафники. Ответ из царской канцелярии пришел через 2 месяца.
6: «Государь-император всемилостивейше повелеть соизволил государственного преступника Александра Бестужева, сосланного в Сибирь на поселение, определить на службу рядовым. С тем, однако же, что в случае оказанного им отличия не был он представляем к повышению, а доносить только на высочайшее благовоззрение, какое именно отличие будет им сделано».
1: То есть ни наград, ни званий без особой на то царской воли Бестужеву не полагалось. Но он шел на смерть совсем не за этим. Воспитанный отцом по военным правилам, Александр хорошо понимал, что такое долг перед Родиной. И неудержимый склад характера противоречил спокойной жизни.
5: «Я перестал верить, чтобы свинец мог коснуться меня. И свист пуль для меня стал то же, что свист ветра. Даже менее, потому что от ветра я иногда отворачиваю лицо, а пули не производят никакого впечатления».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
1: Конечно, с таким подходом и речи быть не могло, что Бестужев будет как-то себя беречь. Он с трубкой во рту разгуливал по крепостной стене осажденного Дербента, дразнил врага. Да и вообще в заперти ему там не сиделось. Настоял на проведении ночных вылазок и, разумеется, участвовал в них сам. Это было смертельно опасно. Крепость со всех сторон окружали до зубов вооруженные горцы. Но наши воины как-то исхитрились, например, разгромить одну из захваченных ими башен. Александр, как всегда, был в первых рядах. Возвращался назад в 2-й простреленной шинели. На себе нес раненого товарища.
5: «Я живу теперь без преувеличения, дымом пороха и пожаров. Почти каждый день, а часто ночью, сажусь я на коня и джигитую без устали на пистолетный выстрел перед неприятелями. Идут ли стрелки занимать лес, аул, реку, я кидаюсь впереди».
1: Царю, как и было предписано, шла депеша за депешей о подвигах бывшего каторжника. Для Бестужева просили георгиевских крестов. Но он ни разу их так и не получил.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс-капитан Бестужев-Марлинский.
1: Разжалованный в рядовые, штабс-капитан Бестужев смог вернуть себе офицерское звание. Видимо, при дворе больше не могли игнорировать его заслуг. В чине прапорщика Александр отправился в свой последний бой. И вот чем объяснить такую интуицию? Ровно так, как когда-то он был уверен в своей неуязвимости, теперь он также почувствовал и свою смерть. Мистическим образом 7 июня 1837 года Бестужев написал завещание. Оно заканчивалось словами: «Всем добрым людям привет русского». В этот же день с трудом уговорил командира отпустить его на помощь передовому отряду. Штыком пробился к попавшим в окружение. И больше никакой достоверной информации о нем нет. Считается, что его изрубили шашками. Тело Бестужева так и не нашли. Выходит, что до сих пор где-то в горах под Адлером покоится на весь мир известный, но навсегда безымянный воин.
0: Штабс-капитан Бестужев-Марлинский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
8: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: 9 июля 1961 года на московском аэродроме Тушино проходил авиационный парад. Советские зрители никогда не видели большинство показанных самолетов. Но появление машины М-50 стало настоящей сенсацией. Сильное впечатление огромный самолет произвел на иностранных гостей. В полете М-50 сопровождала пара истребителей МиГ-21. Рядом с ним они казались крошечными. Создали новейший сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 в конструкторском бюро Владимира Месищева. Узкий, похожий на ракету фюзеляж, большие треугольные крылья, необычно были расположены 4 реактивных двигателя, по одному под крылом и еще 2 на законцовках крыльев. По проекту М-50 имел впечатляющие характеристики. Скорость до 2000 км в час. Дальность 15 тысяч. И бомбовая нагрузка до 30 тонн. На сверхзвуковой скорости самолет мог быстро долететь до другого континента, имея на борту атомную бомбу или ракету небольшой дальности. Испытания начались в 1959 году. Реактивные двигатели, на которые рассчитывали конструкторы, были еще в стадии разработки. Пришлось установить менее мощные. С ними самолет вплотную подошел к скорости звука, но превысить ее не смог. На единственном построенном самолете испытатели совершили меньше 30 полетов. Проверить скоростные возможности не удалось. Нужных двигателей так и не было. Заявленных характеристик машина не имела. Правительство в то время все больше уделяло внимание развитию баллистических ракет. В 1960-м КБ Месищева расформировали, и работы по самолету М-50 прекратили. На авиационном параде 61-го года сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 совершил свой последний полет.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
7: продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187746644920.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Премьера на радио «Звезда».
10: Юрта, сакля, кажим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
9: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Там наши войска сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. Как сообщили в Министерстве обороны, все попытки прорыва националистов из окружений в Харьковской области пресечены. В целом, в зоне спецоперации за сутки наши подразделения ликвидировали более 1400 украинских боевиков. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили вражеский дрон самолетного типа на Харьковском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал оператор БПЛА с позывным «Клим».
2: Задача – сбитие самолетов противника, как ударных, так и разведывательных. FPV-дронов, которые летят здесь, любые вражеские цели. Поначалу было скорее непонятно, чем сложно, со временем все пришло и сейчас уже нормально. У нас стоит специальное оборудование, на нем появляются засечки, видно, то есть, куда, что двигается. Нам передают по рации, мы собираем дрон, подключаем БК и уже ищем в этом квадрате.
1: В этот раз при помощи радиоэлектронной разведки был засечен вражеский дрон «Камикадзе». Расчет быстро подготовил свой дрон, проверил связь с бортом и оснастил его боеприпасами. Далее, преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, аппарат сумел поразить цель тараном в воздухе. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Заместитель командира взвода, сержант Игорь Верменский, поставил задачу военнослужащим приступить к штурму вражеских позиций. Бойцы выдвинулись в их сторону. Но одного из штурмовиков атаковал FPV-дрон. Солдат получил ранение. Несмотря на интенсивный огонь, сержант подобрался к раненому, оказал ему первую помощь и вынес к точке эвакуации. После передачи сослуживца эвакуационной группе, сержант вернулся на боевые позиции и продолжил выполнение задачи. В результате штурма опорный пункт был взят. Благодаря мужеству и опыту Игоря Верменского удалось спасти жизнь военнослужащего, выполнить боевую задачу и создать условия для дальнейшего продвижения. В Казани впервые стартовал чемпионат сухопутных войск по армейской тактической стрельбе. Он был организован в новом формате. Все этапы турнира объединены в непрерывные тактические сценарии, максимально приближенные к реалиям современного общевойскового боя. За звание лучших борются курсанты в составе 7 команд, представляющих высшие военные учебные заведения Министерства обороны. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Прежде чем говорить об особенностях северно-русского свадебного обряда, нам нужно понять, что собой представляла традиционная семья в условной северно-русской деревне 100-150-200 лет назад. В этнографии есть классификация семей, и, наверное, современный город нам дает примеры семьи так называемой нуклеарной или ядерной, которая простая, состоит обычно из родителей и их маленьких детей. Ситуация такой традиционной культуры русского севера, вот этого периода примерно 19-го, начала 20-го веков, это семья другого типа, семья расширенная, сложносоставная, когда под одной крышей живут несколько поколений. То есть родители, их взрослые сыновья с своими семьями, а дочери после свадьбы уходят жить в семью мужа. То есть это такой тип, называется патрилокальное послесвадебное поселение. Это значит, что, как правило, после свадьбы жизнь женщины меняется гораздо сильнее, чем жизнь мужа. И в свадебном обряде мы, как мы увидим дальше, вот эти отличия довольно сильно заметны. По тому, как меняются названия для членов семьи, можно смотреть, как меняется вообще этот институт семьи в современности по сравнению с классической эпохой. Например, многие термины сейчас уже мало понятны. То есть если с тестем, тещей, свекром, свекровью более-менее понятно, что это родители жены и мужа соответственно, то вот если мы переходим на уровень братьев, сестер, супругов, то все гораздо сложнее. То есть деверь – брат мужа, шурин – брат жены, заловка – сестра мужа, свояченица – сестра жены. Я очень люблю термин «ятровь», который, кажется, теперь нигде, кроме этнографических материалов, не встретишь. А вообще, это жена брата мужа. То есть у нас есть два брата, у них есть жены, они друг другу ятрови. И понятно, что когда вот все эти названные люди жили в одном доме, в одной семьей, то было понятно, кто кому к ним приходится, эти термины были в живом бытовании. Меняются условия существования семьи, уходят из языка и обозначения. И нам нужно вот иметь эту картинку такой традиционной, многосоставной, многопоколенческой семьи, живущей в одном доме, когда мы говорим о традиционном свадебном обряде. Что такое свадьба в обрядовом контексте? С одной стороны, это один из семейных обрядов или обрядов жизненного цикла. Туда же относятся родильная обрядность, похороны, крестины. То есть, по сути, это такие обряды, которые маркируют важные этапы в жизни человека, то есть ритуальная биография человека. Мы переходим в новую возрастную группу, у нас меняется социальный статус, мы начинаем делать то, что раньше не делали в плане профессионального роста, и это нужно как-то оформить в виде специальных церемоний. Вот к такого рода церемониям относится свадьба. Кроме того, свадьбу можно назвать еще и обрядом переходным. Этот термин был предложен в начале 20 века голландским фольклористом Арнольдом ван Геннепом. И обрядом перехода он называет церемонии, сопровождающие переход либо отдельного человека, либо группы из одного состояния в другое, либо более метафорично из одного мира, космического, в другой. К обрядам переходов относятся свадебный, похоронный, обряд усыновления или удочерения, обряды инициации или посвящения, иногда обряды отправления в путь и возвращения. При всем их разнообразии эти обряды по ван Геннепу построены по одной строго повторяющейся схеме. То есть сначала идет этап отделения, когда участники обряда лишаются своего прежнего статуса. А далее они приходят в промежуточное лиминальное состояние, то есть, собственно, в этот момент перехода из одной группы в другую, из одного статуса в другой. И далее идет закономерный третий этап, это обряд включения, то есть обретение признаков нового статуса. И, как мы далее увидим, в традиционном свадебном обряде все эти три фазы, они вполне представлены. В целом, значение традиционного свадебного обряда – это показать символическое преодоление разнообразных границ, которые показывают, маркируют, фиксируют изменения статуса молодых. То есть вот была холостая, неженатая молодежь, а вот они заключили брак и перешли в группу взрослых, степенных, семейных людей. Вторая функция, второе значение традиционной свадьбы – это ритуально оформить создание новой семьи и изменение семейного статуса не просто двух людей, как мы привыкли смотреть на это с современной позиции, а скорее меняется ситуация двух родов, двух семей, поскольку мы понимаем, что вот были родители, стали свекр или свекровь, или тесть, или теща, была младшая дочь, стала главная невеста в семье на выданье после того, как старшая сестра вышла замуж. То есть в традиционной культуре этот брак – дело не просто двух людей, а дело двух семей, которые меняют ситуацию для многих участников. И, соответственно, очень важно было наличие свидетелей, большого количества гостей, приглашенных, просто односельчан, которые пассивно или более активно участвовали в свадебном обряде и тем самым публично признавали новое положение молодых.
2: Свадебные обряды русского севера.
1: Область знаний.
3: Известный фольклорист Зеленин говорил о том, что свадебный обряд, в целом славянский, к которому относится северно-русская свадьба, это очень сложный спектакль с большим количеством действующих лиц. Если мы посмотрим на состав участников традиционной свадьбы, то это, повторюсь, не просто два человека, жених и невеста, а это две семьи. Кроме кровных родственников, это могли быть ритуальные заместители родителей, посаженные родители, обычно это крестные жениха и невесты. Обязательно было участие молодежи, поколений, которым принадлежит жених и невеста, так называемая дружина жениха, дружина невеста. Односельчане. И на русском севере была еще одна категория участников свадьбы – это ритуальные специалисты. Что это значит? Представление о том, что свадьба – это важный переходный момент, и значит, что его участники, особенно молодожены, находятся в такой потенциальной опасности. Что-то может пойти не так, что-то не сложится, и это будет важно, и это потенциально страшно. Соответственно, чтобы все было хорошо, нужно использовать все возможные средства достижения этого благополучия, например, пригласить на свадьбу деревенского колдуна. Угостить его, уважить, и тогда жизнь молодых наладится. И в фольклорном архиве портфолио фольклористики Российского государственного гуманитарного университета вплоть до современности, то есть 90-х, 1000-е годы, записывается прекрасная история о том, что случается, если на свадьбу не позвали колдуна. Например, история. Свадьба, поехали к венчанию, но взяли и не позвали колдуна. И вот едут с венчания, а он встал на дороге. Два раза прошел, и все, кони не пошли, остановились. И вот пока его не пригласили за стол, пока его не угостили, так кони не могли сдвинуться. Далее давайте посмотрим, как устроена вот эта длинная, многокомпонентная свадебная церемония на русском севере. Начать, наверное, стоит даже не с самой свадьбы, а со знакомства молодых, которое в традиции лет 150-200 назад было не так просто, как сейчас. Как правило, под это выделялось специальное время. Например, осенью, когда закончены все работы, когда появляется больше свободного времени, проводились молодежные вечеринки. Они длились от осени до святок, и в это время молодые люди собирались, например, в одной избе, обычно выкупая ее у хозяев за какое-то угощение. И они не просто развлекались, они, девушки, обычно брали с собой какую-то работу, например, что-то связать, что-то спрясть. Туда приходили молодые люди, и они пели песни, рассказывали сказки, и как-то знакомились и проявляли интерес. Чем проявляли интерес, традиционное, оно тоже довольно специфическое. Так, во многих музеях, где представлены северно-русские прялки, можно заметить довольно интересную особенность. Как правило, эти прялки, они вверху украшены такими резными деревянными зубчиками, называются городки. И некоторые из них отломаны. Может показаться, что так происходит просто из-за старости, но на самом деле был такой обычай, что если парню нравилась девушка, то он на этих вечерках отламывал городок у ее прялки, чтобы показать, что вот девушка нравится, вот знак внимания, довольно специфичный. И вот если молодые люди познакомились, приглянулись друг к другу, то нужно было уже как-то двигаться в сторону создания семьи. Для этого молодой человек собирал сватов. Это могли, как правило, должны были быть благополучные люди, семейные. Например, его старший брат, дядя, крестный отец, люди с хорошей репутацией, уважаемые в селе. Для того, чтобы сватовство прошло успешно, нужно было подобрать подходящее время. Иногда старались не делать это прилюдно посреди дня, например, где-нибудь вечером под покровом темноты, потому что считалось, что если откажут в сватовстве, то это большой позор для семьи жениха, поэтому лучше это как-то не афишировать. И для этого же, чтобы избежать такой потенциальной репутационной потери, обычно перед сватовством старались заранее выведать настроение в семье невесты. То есть сначала были предварительные переговоры, а потом уже отправлялись на сватовство. Кроме того, сватовство не обходилось без некоторой магии. Например, перед выходом сватать девушку дома у жениха веревкой связывали ножки стола с приговором, как стол стоит, никуда не денется, так и невеста тоже будет наша. Сваты приходили в дом семьи девушки, и там происходили долгие переговоры с участием буквально всех родственников, причем мнение девушки не всегда спрашивали, но важно было, что если договорились о свадьбе, то проходило взаимное угощение. То есть вот эта свадебная длинная церемония – это постоянно про обмен подарками, про обмен угощениями. То есть, по сути, такой переговор, договор, соглашение двух сторон, двух семей, а не просто двух людей. в такой начальный этап свадьбы, кроме сватовства, входит, в целом он называется сговор, туда входит сватовство, смотрины, то есть осмотр имущества, чтобы понять, в какую семью, например, отдают невесту, и обручение, то есть скрепление договора сторон о браке.
1: Область знаний.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Лиминальный переходный период, он начинается, наверное, даже не в день свадьбы, а еще накануне, когда, особенно для девушки, происходят очень важные церемонии. Как правило, в доме невесты собирались ее подруги, ее родственницы, и приходила специальная обученная женщина, плакальщица. И она затягивала печальные песни, невеста ей подпевала, в итоге все рыдали, невеста спрашивала у родителей, зачем они от нее отказываются, из своего дома отправляют. В это время под окнами ходила дружина жениха и стучалась, но их пока не пускали, потому что не положено, еще не все. И вот этим апогеем канона свадьбы для невесты была церемония изменения прически. То есть, если до свадьбы это была коса, сплетенная лентой, то после свадьбы женщина меняла прическу, как правило, две косы, сплетенные, уже покрытые другим головным убором. И вот накануне свадьбы происходила особая церемония расплетания девичьей косы как прощание с девичьим статусом. И вот эту ленту, тоже своеобразные практики, этой лентой невеста хлестала своих незамужних подруг, то есть с некоторой, опять же, обидой, что-то не остается в девушках, а я ухожу в чужую семью. И эту ленту, иногда называют ее «Девья красота», потом она, невеста передавала своей младшей сестре, тем самым передавая ей статус главной невесты в своем доме. Сам день свадьбы, он тоже очень сложно устроен. Там происходил приезд дружины жениха за невестой, то, что сейчас известно как выкуп, причем это могло быть не только выкуп за деньги. Например, жениху должны были предложить некоторые испытания на силу, на сообразительность, мог отгадывать загадки, чтобы попасть наконец к невесте, то есть тоже пройти испытания, чтобы подтвердить, что он достоин получить девушку и изменить свой статус. После венчания происходила встреча новобрачных в доме у жениха, куда уже приходит невеста. Но перед этим очень интересная история – это передвижение свадебного поезда. Обычно это сани или телеги, запряженные лошадьми, украшенными там, бумажными цветами, с плетеными гривами, знаете, с колокольчиками, чтобы было слышно издалека, чтобы было понятно, что что-то происходит. И на русском севере есть такая практика – застава на пути свадебного поезда. То есть, как только слышится колокольчик, естественно, все округи знают, что вот едет свадьба, и тут же люди выходят на дорогу, перегораживают ее телегами, либо держатся за руки, и очень странное действие. Что они делают? На самом деле здесь есть глубокий смысл и символика, поскольку можно соотнести путь свадебного поезда с будущей жизнью молодых. Понятно, что на их пути будут разные преграды, испытания и прочее, им нужно учиться их преодолевать. Вот эта застава на пути свадебного поезда была такая репетиция. То есть им нужно было остановиться, выйти, поговорить с людьми, угостить их, договориться с ними, тем самым преодолеть вот эту преграду, так же, как и все следующие на их совместном пути. После венчания молодые приезжают в дом к жениху, где встречают родители с хлебом, солью, приветствуют. И идет свадебный пир, в процессе которого может происходить как раз-таки дублирующее это расплетение девичьей косы церемония, когда невесте уже повязывают другой головной убор, тем самым показывая смену ее статуса. Свадебный пир – это тоже очень интересная история. Там важно примерно все. Это тоже некоторое такое программирование на будущее совместной жизни молодых. Очень важно, чтобы это было богатое угощение, сытное, чтобы вся их дальнейшая жизнь тоже была благополучной и сытой. Во время свадебного пира молодых могли посадить на самое почетное место в красный угол, там, где иконы. Понятно, что по возрасту им обычно это не положено, но именно в этот день, день свадьбы, они в центре внимания и пользуются особым уважением. На свадебном пиру на русском севере обычно тоже приходили специальные исполнительницы, женщины, которые припевали. Они исполняли разные песенки благопожелания, желали счастливой жизни молодым, могли припеть девушку к парню, то есть чтобы тоже как-то сформировать будущие возможные пары, чтобы эта свадьба была одной из череды других. Также на свадебном пиру иногда были интересные символические действия. Например, молодых не просто усаживали куда-нибудь на лавку, а их усаживали на шубу или на шкуру. Либо эта вот шкура, она могла фигурировать, опять же, когда молодые приезжают с венчания, их встречают в доме жениха, и они стоят перед свекром и свекровью тоже на шкуре. Почему так? Здесь тоже очень важная интересная символика шкуры, шерсти, как символа богатства, изобилия, тепла. И, соответственно, тоже такое пожелание молодым, чтобы их жизнь была благополучной, чтобы их жизнь была в достатке. Эту же цель преследуют до сих пор, наверное, много где известные практики посыпания молодых. Сейчас это разного рода предметы. Это может быть зерно, это могут быть мелкие монеты. В современных городах, кажется, действуют лепестки цветов, что-то такое очень красивое. Что объединяет все вот эти предметы, которые используются? Их много, они мелкие, они рассыпчатые. И здесь главная идея – это множество, это изобилие. То есть это посыпание – это тоже символическое благопожелание счастья, богатства и благополучной жизни.
2: Свадебные обряды русского севера.
1: Область знаний.
3: Первый день свадьбы заканчивается церемонией брачной ночи. Это тоже важная символическая часть. На русском севере была довольно любопытная практика, известная под этнографическим описанием начала XX века, когда молодых укладывали спать в неотапливаемое помещение, например, в сенях. И кажется, как-то жестоко, как-то неправильно. Почему так? Но здесь, опять же, есть некоторая символическая логика. Поскольку молодые, они только-только поженились, у них еще не произошла вот эта стадия перехода в новую категорию, то есть они еще находятся в пограничном состоянии. И точно так же неотапливаемое помещение, оно не совсем жилое. Это признаки такого пограничного места для людей в пограничном состоянии. Поэтому особой жестокости в таком холодном ночевании не было. Это скорее подчеркивание вот особой ситуации, особой вот этой пограничной роли участников обряда. После свадьбы тоже традиционно были разные поездки по гостям. Как правило, невеста уже в статусе жены приезжала в гости к своим родителям, уже не как член их семьи, а вот как гостья. Вот эта история с на блины к теще. И у зятя обычно выпытывали факт иносказаниями, лед ломал или грязь топтал, чтобы понять честность невесты. Также уже после вот этого дня свадьбы, на второй, третий и следующие дни, была очень важная церемония омовения. Молодых могли вместе отправить в баню, чтобы показать, что они смывают, опять же, водой символически свой прежний статус, обретают новый. Также водой могли обливать родителей, поскольку их тоже статус меняется, смываются прежние признаки и обретают новый статус. После свадьбы некоторое время молодые считались еще не вполне перешедшими в новую группу. Например, там, до рождения первенца молодожены вполне могли участвовать в молодежных забавах, ходить на вечерки. То есть, опять же, такое пограничное состояние, пока еще не обрели полностью свой официальный новый статус. На самом деле свадьба – это не просто один день, а это такой многодневный сложносоставный цикл, который действительно на русском севере, как показывают этнографические материалы, укладывает в эту трехчастную схему переходного обряда Ван Генопа. Сначала постепенное лишение прежних свойств, особенно это явно видно по невесте. Для нее сразу после обручения там ряд ограничений на перемещение, какая-то одежда попроще. В день свадьбы она могла вообще ничего не говорить или не могла ходить сама, ее там носили на руках, держали за руку. То есть она не вполне человек, лишает своего прежнего статуса. И вот именно после церемонии, после перехода она вернется уже в новом статусе. Помимо действий, важную часть северно-русской свадьбы составляют фольклорные тексты. Во-первых, это множество свадебных песен. Я упомянула песни величальные, которые пелись на свадебном пиру. Также вот этот канун свадьбы печальные плачи, когда невеста прощается с своей прежней долей, с семьей. Довольно интересный пласт фольклора – это такие карельные песни, которые обычно подружки невесты сыпали в адрес дружины жениха. То есть, так, опять же, свадьба, как некоторое такое столкновение двух групп, двух команд – стороны жениха, стороны невесты. Помимо песен в свадебный фольклор входят, например, гадания и приметы. Скажем, важно было посмотреть, какая будет погода в день венчания. Опять же, если дождь, пасмурно, то скорее не очень. Если солнце светит, если день ясный, то эта жизнь тоже будет такой благополучной. Отдельный интересный пласт свадебного фольклора

0: действий в плане текста вычленить ключевые мотивы. Купля-продажа, там, начиная от формул сватов, у вас товар, у нас купец. Это мотивы какой-то воинской или военной добычи в свадебных песнях, о том, как жених, как сокол кидается на голубку невесту, что-то еще. Постоянные какие-то подчеркивания оппозиции, мужское и женское, плач и веселье, смерть и жизнь, и отдельно разрушение отделения, то есть, опять же, разрушение прежнего статуса, обретение нового. В целом мы понимаем, что такая традиционная свадьба – это не просто красивый праздник, а такое сложное, многосоставное символическое действие.
1: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские войска заблокировали в Волчанском котле в Харьковской области группировку ВСУ численностью до 2000 человек, включая боевиков запрещенного «Азова» и группу так называемого «Президентской бригады ВСУ». Площадь окружения составляет 460 квадратных километров и охватывает 27 населенных пунктов, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин отметил, что ликвидация этого плацдарма отодвинет линию боевого соприкосновения от границы Белгородской области минимум на 20 километров. Объединенные Арабские Эмираты могут рассматриваться как потенциальное место для проведения трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, такая возможность будет изучаться при подготовке следующего раунда.
2: Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что мы готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги, быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность Объединенных Арабских Эмиратов. В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что Эмираты и Абу-Даби, в частности, будут на повестке.
1: Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил о том, что в Абу-Даби мог бы вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине в случае их возобновления. Министерство промышленности и торговли готовится передать второму Архангельскому авиаотряду первые три региональных самолета Ил-114-300. Это произойдет уже в ближайшие месяцы. Первый борт поступит до конца года, еще два в январе, подтвердил глава ведомства Антон Алиханов. Получивший сертификат полностью российский лайнер запущен в серию. Объединенная авиастроительная корпорация планирует постепенно наращивать мощности, чтобы к 31 году выпускать по 12 машин ежегодно, закрывая растущие потребности региональных пассажирских перевозок. Более половины россиян планируют проголосовать на грядущих выборах, заявил директор по политическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, показатель готовности отдать свой голос на несколько процентов выше, нежели 5 лет назад. Выборы депутатов Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать смогут и россияне за рубежом. Будет доступно онлайн-голосование. И о погоде: в пятницу в Москве временами небольшой дождь и до 19 градусов, в субботу переменной облачности без осадков, воздух прогреется до 19 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

0: Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе, а в русской императорской армии она появилась в конце 19 столетия в казачьих войсках.
1: Форма и содержание.
2: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии двуглавого орла с пушкой, а в гвардии Андреевскую звезду.
0: Папаха.
2: Ее называли по-разному: кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно: папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Мундирование.
1: В былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам, после чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
2: Форма и содержание. Папаха. Премьера на радио «Звезда».
3: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
2: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Наука на чердаке.
5: Как по запаху из ушей определить одну из самых страшных болезней на свете?
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Итак, во всем мире наблюдается быстрый рост инвалидности и смертности в результате болезни Паркинсона. Нет, она не заразная. Это не инфекция. Просто все больше людей доживает до того почтенного возраста, когда болезнь Паркинсона развивается. Заболевание это неизлечимо. Но его симптомы можно существенно ослабить при помощи различных видов терапии и лекарственных средств. Но тут ведь важно что? Диагностировать на ранней стадии, как и во многих других болезнях. Но это сложно. Это заболевание, которое возникает из-за потери мозговых клеток, вырабатывающих дофамин. Поди-ка, разгляди такое. А по внешним признакам на ранней стадии эта болезнь не видна. А когда начинаются сильный тремор, нарушение равновесия, непроизвольные движения, то лечить уже поздновато. Так вот, свежая научная статья китайских ученых просто заставила меня подпрыгнуть. Они придумали способ диагностировать болезнь Паркинсона по запаху ушной серы. Да, да, теперь наши уши могут рассказать о состоянии мозга больше, чем мы думали. Болезнь Паркинсона занимает второе место среди самых распространенных заболеваний нервной системы после болезни Альцгеймера. Она постепенно разрушает клетки мозга, отвечающие за движение. Существующие методы диагностики либо слишком субъективные, когда врач полагается на свой опыт наблюдения, либо безумно дорогие, как сканирование мозга на специальных аппаратах. Только представьте себе стоимость такого обследования.
4: На чердаке.
5: Исследователи из Чжэцзянского университета в Китае решили пойти нестандартным путем. Они знали, что при болезни Паркинсона немного меняется состав кожного жира, того самого, который выделяют наши сальные железы. Проблема в том, что обычный-то кожный жир легко меняется под воздействием погоды, солнца, влажности, чего угодно. Но китайцы сделали гениальный ход. Обратили внимание на уши. Дело в том, что кожа внутри ушного канала надежно защищена от внешних факторов. А ушная сера – это, по сути, тот же кожный жир, только в домике, так сказать. Внешняя среда на него особенно не влияет. К тому же взять пробу ушной серы намного проще, чем делать сложные анализы крови или дорогостоящее сканирование мозга. Китайская диагностическая система работает как настоящий детектив запахов. Они используют специальное оборудование, газовый анализатор и масс-спектрометр. Звучит страшно, но на самом деле это просто очень чувствительные приборы, которые могут как бы понюхать образец и точно определить, какие химические вещества в нем содержатся. Ученые выявили 4 ключевых вещества-индикатора в ушной сере, которые выдают присутствие болезни Паркинсона. У здоровых людей и у больных состав этих веществ заметно отличается. Для проверки своего метода исследователи взяли образцы у 209 человек, 108 из которых уже имели подтвержденный диагноз. Результаты превзошли все ожидания. Система показала высочайшую точность в определении болезни. Теперь представьте себе возможности этого открытия. Такой тест будет стоить копейки. Ну, по сравнению с нынешними методами диагностики. А еще его можно будет проводить в любой обычной поликлинике, не возя пациентов в специализированные центры. Кстати, это открытие может помочь не только в диагностике, но и в контроле лечения. Врачи смогут отслеживать, насколько эффективно работают лекарства, просто время от времени анализируя ушную серу пациента. Согласитесь, это намного приятнее, чем регулярные болезненные и дорогие процедуры. Что тут можно сказать? Слава науке, друзья!
4: Наука на чердаке. Помните легендарные слова Жени Лукашина?
0: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
4: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Идеально прямые автодороги в России – редкость. Вот так, чтобы раз – и как по линейке карандашом прочертили. Конечно, встречаются в степной части страны протяженные прямые участки километров по 15-20. Да только до австралийских им далеко. Там, на самом дальнем континенте Земли, на обочинах можно встретить объявление. Водитель, внимание! Впереди абсолютно прямая дорога 90 миль, то есть 146 километров. И ведь правильно предупреждают. Потому что засыпают водители. Засыпают и часто попадают в беду. Так что, может, и хорошо, что у нас в России сложный рельеф местности.
1: Пути сообщения. Автодороги Австралии.
2: Дороги нужны, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой. Оттого у нас, особенно в европейской части страны, деревушки словно бусины на дорогу насажены. Вот и получаются бесконечные повороты. Другая ситуация в Австралии. Там большая часть населения проживает на восточном побережье, где климат мягче. Но есть города и поселки по всему периметру Австралии. А в центре континента, как известно, никто не живет. Пустыня. Нормальные асфальтированные дороги от города до города проложены вокруг побережья. И один из участков этой гигантской окружной дороги называется «Шоссе Эйр». Единственная асфальтированная дорога, соединяющая штаты Западная Австралия и Южная Австралия. Протяженность шоссе – 1664 километра. И назвали его в честь исследователя Эдварда Джона Эйра, который в середине 19 века пешком пересек равнину Наллорбор. Земля там красного цвета, а по факту огромный пласт известняка. Для сельского хозяйства и жизни человека место не годится. Но для строительства идеально прямой и ровной дороги самое то.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Именно на этом шоссе Эйр есть отрезок асфальта, который уходит по прямой до горизонта, не меняя своего направления ни на градус. Австралийцы шутят, что на этой дороге можно положить булыжник на педаль газа, зафиксировать руль и час-полтора вздремнуть. Шутки шутками, но на самом деле прямые дороги – это большая проблема Австралии в плане безопасности. Водители действительно засыпают за рулем. Дорогу начали строить через 100 лет после знаменитого пешего похода мистера Эйра. Думали долго, но построили быстро. За один год. Правда, что это была за дорога? Просто хорошенько прошлись грейдером и получили, в принципе, неплохую грунтовку. Так и ездили по ней до 1960 года. И только тогда начали стелить асфальт. Закончили строительство в 1976-м. Потом дорогу постоянно реконструировали, расширяли, строили заправки, мотели и кафешки. Но даже сейчас островков цивилизации на ней катастрофически не хватает. Путешественники всегда запасаются топливом и водой. Впрочем, на сегодняшний день абсолютно прямой участок шоссе Эйр в 146 километров, уже не самый длинный в мире.
0: В Саудовской Аравии построили автостраду номер 10 через пустыню Руб-эль-Хали, на которой есть такой же прямой участок, как в Австралии, но длиной 240 километров.
1: Автодороги Австралии. Пути сообщения. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
6: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки украинских безэкипажных катеров в Сочи временно закрыли пляжи от маяка до Приморского. Мэр Андрей Прошунин пояснил, ограничения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих и восстановления поврежденной инфраструктуры. В результате удара ВСУ по набережной возник пожар, пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сейчас в круглосуточном режиме работает городской оперативный штаб. Днем в четверг были отменены ограничения на полеты гражданских самолетов. Обнаруженные в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой управляли через мобильную сеть из любой точки мира. Об этом пишет газета «Бильд». Дрон собран самодельно из общедоступных деталей. Рядом найдена антенна, ограниченная в ПРГ-частоты. Ранее Германия без доказательств обвинила в инциденте Россию. Однако, как заявили в МИДе России, Москве так и не предоставили фактов по этой провокации. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров провел аналогию с началом Второй мировой войны и подготовкой Германии к настоящим боевым действиям. Роспатент интегрирует свои информационные ресурсы с государственными информационными системами. Это позволит прослеживать права, а также последующие продажи и поможет защитить граждан от контрафактной продукции. Об этом говорил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Ряд товаров, продающихся на маркетплейсах, имеет сложную прослеживаемость прав интеллектуальной собственности, поэтому наша задача на ближайшее будущее интегрироваться с комплексом информационных систем, в том числе государственных, для того, чтобы вот эту прослеживаемость получения прав и последующих продаж до конкретной площадки, до конкретной карточки товара выявить и тем самым обезопасить и маркетплейсы, и наших граждан от контрафактной продукции. Будем работать по этому вопросу.
1: Выслушав доклад, Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках. «Зорница 2.0» стартовала в лагере «Авангард» в Волгоградской области. Она организована для школьников и курсантов. 24 команды из разных регионов в течение недели пройдут отрядные и индивидуальные состязания, гарнизонную службу, комбинированный марш и военно-тактическую игру. Ранее на этой же площадке в Волгоградской области финал старшей возрастной категории выиграла команда «Амур». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
0: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войду в столетие и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте. Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Это Лев Толстой. Сегодня мы поговорим о домах и жилищах разных народов мира. Сейчас мы живем в теплых и светлых многоэтажках или на загородных дачах со всеми удобствами. Вода, электричество, лифт, канализация, лепота. А раньше как? Просто беда какая-то. Ветер, снег, дождь. Кошки дикие бегают, съесть норовят. Слоны лохматые шастают где ни попадя. Чуть зазевался, тебя затоптали. И повсюду хищники, стервятники, падальщики. Ни магазинов, ни интернета. Одним словом, не камильфо. Древние люди не знали, что делать. Куда спрятаться? Где спокойно, без посторонних глаз, отобедать, переночевать, зиму холодную переждать? Там ведь целый период ледниковый. И не один. Сначала придумали кочевые жилища, палатки. Ну, как палатки? Нашел, к примеру, кости мамонта. Забрался в самую середину огромного скелета. Сел, а жена тебя сверху листьями-ветками посыпает. Купол-потолок создает. А что? Терпимо. В центре такого шалаша располагался очаг. Над ним было отверстие для выхода дыма. Вырытые ямки в земле по периметру позволяли хранить разные вещи. Ноутбук, конечно, не поместился бы, а вот клык саблезубого тигра запросто. Постепенно круглые хижины из костей или веток стали распространяться по всей планете. Их и сегодня можно увидеть. В Бразилии, например, или в Австралии. Такие строения – самые примитивные в истории.
4: Исторические заметки.
5: Дом – это место, где начинается наша история. Пещера, наверное, самое древнее естественное убежище человека. В мягких породах, например, туф, известняк, люди издавна вырубали искусственные апартаменты, где обустраивали комфортные жилища и даже целые подземные города. Там были дымоходы, каменные кровати, ниши для посуды, емкости для воды, окна и дверные проемы. Такие укрытия не были ни сухими, ни теплыми, лишь защищали от нападения диких зверей, а очаг от угасания. И ничего, жили, с милым рай и в шалаше.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Африканские берберы.
6: Что?
8: Пещерные дома. В этих уникальных хижинах селятся древнейшие жители Северной Африки, которых еще называют троглодитами. И в этом нет ничего удивительного или обидного. Ведь троглодит с древнегреческого так и переводится – «обитающий в пещере».
6: Где?
8: Свои дома берберы вот уже больше 15 веков обустраивают в кратерах холмов и в пещерах гористых склонов. Такие жилища встречаются в Турции, в Италии и даже в Крыму. Но больше всего их в Северной Африке. Дело в том, что на зыбкой песчаной почве сложно что-либо построить. А вот пещер в тех краях много. И в них очень удобно укрываться как от жары, так и от ночных заморозков. Ведь в таком доме почти всегда сохраняется комфортная температура. Около 17 градусов тепла.
6: Как?
8: Построить традиционное жилище берберов дело нехитрое. Нужно лишь найти просторную пещеру и добавить немного уюта. С помощью кирки и молотков троглодиты выдалбливают небольшую арку на месте входа. Изнутри стены выравнивают и красят белой звездкой. По тунисским обычаям вход в жилище обычно украшают изображением раскрытых ладоней и больших мифических рыб. Как правило, одна пещера отводится под одну комнату – спальню, кухню или кладовку. Между собой их соединяет общий двор, который иногда отгораживают от остального поселка забором или небольшой стеной.
6: А что теперь?
8: Многие берберы до сих пор живут в своих пещерных домах незаметно и скромно. Правда, теперь рядом с горшками ручной работы стоит электрическая лампа, а над глинобитной печью висит спутниковая тарелка. Пещерные дома.
6: Кто так строит?
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первоначально основным видом жилища в Древней Руси была, нет, не изба, а полуземлянка. Большая квадратная яма глубиной около метра и высотой до 3 метров. Вдоль стенок этой мини-подземной хибарки находились толстые плахи. По всему периметру сооружались лавки и дощатые лежанки. Крыша двухскатная. Ее покрывали досками, а сверху накладывали солому или слой земли. Пол делали из глины. Жить можно, однако народ мечтал о чем-нибудь более просторном. Так появилась она. Она освещена была 2 сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. Это Пушкин, капитанская дочка. А это уже Гоголь, Николай Васильевич, мертвые души. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Что ж, знаменитая русская изба и вправду неотъемлемая часть нашей культуры. В таких вот деревянных срубах жили не просто семьями, а целыми родами, поколениями, прадеды, деды, молодая поросль, детишек полный двор. Жили и говорили, вместе легче дом держать.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
9: Русские крестьяне.
7: Что?
9: Изба. Слово очень древнее. Существовало уже в прославянском языке и значило «теплое помещение» или «баня». Когда-то давно избой называлась «отапливаемая комната». Так что изб в одном доме могло быть несколько.
6: Где?
9: Избы чаще всего строили на берегах рек или озер. На севере Руси дома обычно ставили на южном склоне холма, чтобы защитить жилище от холодных северных ветров. Считалось, что нельзя строить дом там, где когда-то была баня или куда ударила молния. Наши предки верили, что молнии Илья Пророк поражает бесов, а значит, места такие нечистые.
6: Из чего?
9: Избы были из дерева. Бревна для них славяне выбирали очень тщательно. Важно было все. Какое дерево, где оно росло, когда и как его срубили. Для строительства не использовались сухие деревья, а также те, которые при падении зацепились за другие. Нельзя было брать и деревья, росшие на перекрестке дорог. Их называли буйными и верили, что они приносят в дом несчастье. Бревна заготавливали поздней осенью или ранней зимой. И непременно на стареющую луну. Считалось, что если срубить дерево, когда месяц молодой, оно будет гнить. Чаще всего избы строили из сосны, ели и лиственницы. Эти деревья хорошо удерживали тепло. А вот традиционно русское дерево береза для домов обычно не использовалось. Русский ботаник и лесовод Андрей Болотов, живший в 18 веке, писал, что в домах, построенных из березы, у людей возникали головные боли, тошнота и даже вылезали волосы.
6: Как?
9: Из бревен складывали 4-угольники, которые назывались венцами. И из этих венцов собирали избу. Дома строили без гвоздей. В бревнах делали вырубки и так соединяли их между собой. Пространство между пазами утепляли мхом. Первые избы были полуземлянками. В земле выкапывали углубление. Над ним и укладывали 3 или 4 венца. Сверху накатывали бревна вместо крыши и засыпали землей. Окон в таких избах не было, а дверью служил лаз примерно в 1 метр высотой. Пол был земляной, его поливали водой и утаптывали. Очаг устраивали прямо на нем. Просто разводили костер, а дым при этом шел внутрь избы. Только в средние века в домах появились печи. Избы стали выше, в них были небольшие оконца и дверь. И даже отверстие в крыше для выхода дыма. дышать в избах стало легче. А в 15 веке появились и печи с трубами.
10: Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Дом сделан из кирпича и бруса, а состоит из надежд и мечтаний.
5: Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Когда пещеры человеку порядком надоели, он начал строить каменные хижины. Глина вперемешку с тростником – отличный материал. В Австралии, к примеру, небольшие дома складывали из необтесанных кирпичей, в Сирии – из круглых валунов, а в Египте стали обрабатывать камень и придавать ему нужную форму. Многоэтажное жилье с канализацией, внутренним двором и плоской крышей появилось вроде как в Древней Индии. Затем аборигены Северной и Южной Америки догадались, что кирпичи и черепицу можно обжигать для прочности, для защиты своих домов от дождя и снега.
4: Исторические заметки.
5: Шло время. Народ постепенно начал кучковаться, то есть тесниться в небольших поселениях и хуторах. Вместе, гурьбой, не так скучно. Так появились первые более-менее крупные города и предместья. Вот тут-то и начались проблемы. Людей, видимо-невидимо, а жить негде. Мест на всех не хватает. Сколько ни строй, сколько пятилеток не выполняй, но отдельной квартиры, как утверждал Михаил Булгаков, тебе не видать.
15: Условимся раз навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому, без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, квартир в Москве нету. Как же там живут? А вот так и живут. Без квартир. Но этого мало. Последние 3 года в Москве убедили меня и совершенно определенно в том, что москвичи утратили и свое понятие слова «квартира», и словом этим наивно называют, что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме номер 7, там, где типография, подпись и круглая жирная печать». Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый как уж кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел, черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенная фанерными перегородками на 5 отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати. Рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля. И означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала Тарзана. Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке? Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. «Маня!» — из крайней картонки. «Ну?» — из противоположной крайней. «У тебя есть сахар?» — из крайней. В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами из соседней правой. «Конфеты есть?» — из противоположной крайней. «Свинья ты?» — из соседней левой. «В половину восьмого вместе пойдем. Вытри ты ему нос, пожалуйста». Через 10 минут начался кошмар. Я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им не в жизни не изобрести.
16: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Дом построить, не шапку на голову надеть. Это такая пословица. Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Первые коммуналки появились в Европе 18 века, когда стали возникать крупные мануфактуры. Огромный поток разношерстных трудяг устремился в большие города. А они, города, далеко не резиновые. Рабочему люду попросту негде было ночевать. Ветхие лачуги и сараи проблему не решали. Тогда все большую популярность приобрели квартиры в более-менее комфортных домах. Комнату можно было снять очень дешево. Но и это было многим не по карману. Поэтому владельцы стали сдавать в аренду углы. Квартиры тогда делились на части, и в качестве жилья предлагались закутки. Углы могли быть проходными. Но люди все равно их снимали, так как это было удобнее, чем жить в каком-то гнилом свинарнике. И что в итоге получилось? А вот что. Съемщики стали объединяться. Это могли быть, к примеру, работники одного завода, фабрики или хорошие друзья-знакомые. Сообща, арендовать квартиру намного дешевле и удобнее. И вскоре такой вот коммунальный вариант появился и в России.
7: Словарь современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, коммуналка – это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные – студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки 2 столетиями раньше, едва ли не при Петре. Снять угол – это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенного кино. Дворники, строители, прачки, подмастерья – на таких квартиросъемщиках города держались что тогда, что теперь. Работа тяжелая, а платят, лишь бы хватило до получки. Вот они и снимали те самые углы. Так появились доходные дома. В Петербурге их даже искать не надо. Первый признак – знаменитые дворы-колодцы. Владельцы подобных зданий думали не о красоте и удобстве. Их интересовала прибыль, и только прибыль. Потому и строили окно в окно. Комнат было, конечно, не 38, как у Высоцкого. Перед революцией в одной коммуналке селили в среднем по 8-9 человек. Места хватало на кровать, небольшой стол, пару стульев и шкаф для вещей. В 1919-м ввели норму – 8 квадратов на одного жильца. Началось знаменитое уплотнение, описанное в «Собачьем сердце» Булгакова. Население Петрограда тогда выросло на 36 тысяч человек. Кухню, ванную и туалет делили на всех. За каждым жильцом закреплялся свой банный день и конфорка на плите. Жить в таких условиях было почти невозможно. И с коммуналками боролись как могли. Квартиры расселяли, ветхие дома сносили. Но что, если добавить немного комфорта, сделать хороший ремонт и обустроить общую кухню-столовую? Что получится? Коливинг. С Слышали это слово? Та же коммуналка, только название модное. И стоит проживание в таком доходном доме куда больше, чем какой-то угол.

Словарь современного города. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Провокация со стороны киевского режима является темой для повышенного внимания российских спецслужб. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, случай с подготовкой теракта СБУ против британских дипломатов должен вызывать серьезную обеспокоенность.
2: Что касается попыток организации провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
1: Ранее бывший президент Молдавии Игорь Дадон записал видео, в котором сообщил о том, что украинец пытался ввести в республику дрон со взрывчаткой. По словам бывшего главы страны, местные власти скрывают информацию о задержании преступника на границе. Полиция задержала организаторов и исполнителей серии мошенничеств в особо крупном размере в столичном регионе. Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, что лжеброкеры обещали должникам закрыть кредиты, но в договорах указывали их жилье как залог. В итоге люди теряли свои квартиры. В деле 13 эпизодов, ущерб превысил 130 миллионов рублей. Стоимость красной икры в России достигла рекордных 30 тысяч рублей за килограмм. Причина – провальная лососевая паутина на Дальнем Востоке. Слабый улов, особенно на Камчатке. Там добыча упала в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Из выловленных 94 тысяч тонн рыбы получится примерно 4 тысячи тонн икры, что неизбежно толкает розничные цены к историческим максимумам. И до полутысячи российских туристов оказались заблокированы в Тибете. Причиной нештатной ситуации стал сход сели на горе Кайлас. Путешественники уже четвертый день остаются в отелях на высоте 4750 метров. Перевалы завалены камнями и перекрыты спецтехникой. Самостоятельно покинуть регион нельзя. Передвижение без сопровождения запрещено. И о погоде. Август нынешнего года стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает Рейтер. Средняя глобальная температура достигла рекордных 17 градусов, превысив доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров.

0: хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем рассказывать о домах и жилищах разных народов мира. Юрта, сакля, кожим, барак, иглу, землянка, вигвам и шатер, мазанка и яранга, дома-лодки и дома-пещеры, усадьбы и дворцы. Все это кажется в далеком прошлом. А вот коммуналки – это реальность. До сих пор они живее всех живых. Потихоньку отмирают, но еще существуют. Да что говорить, если про квартиры, нанимаемые когда-то в складчину, легенды рассказывают.

0: Мирный 41-й.
1: В центре Москвы, на Красной площади, открылся крупнейший в стране государственный универсальный магазин «ГУМ».
2: Лучшие магазины Москвы «ГУМ» и «ЦУМ». Расстояние между ними от силы километр по прямой. И там можно купить и одежду, и обувь, и ткани. В те времена платья и костюмы нередко шьют на заказ. Это и престижно, и красиво. Да, дороже, чем покупать готовое, зато как сидит. Продают в центральных универмагах и ювелирные украшения. Цена некоторых доходит до 50 тысяч. Таких зарплат в Советском Союзе просто нет. 50 тысяч – это пятая часть танка Т-34 или штурмовика Ил-2. Или сталинская премия. С началом войны ЦУМ превратится в армейские казармы, а вот ГУМ – совсем другое дело. Там, на третьем этаже и до войны, и после нее, были коммунальные квартиры. Уже в нашем веке владельцы магазина разыскали жительницу одной из них, Элеонору Горкунову. Она рассказывала.
3: Магазины в ГУМе были всегда, но они располагались только на первом этаже второй и третьей линии. В 8 утра, когда открывались товарные отделы, во всем здании раздавался топот ног. Люди спешили занять очередь. По этому шуму мы определяли время. А еще по кремлевским курантам.
2: Разместить коммуналки в главном магазине страны в двух шагах от Красной площади – лишь на первый взгляд спорное решение. Жилья в Москве катастрофически не хватало, поэтому людей расселяли куда придется. В ГУМе жили 22 семьи, это 85 человек. Комнаты им выделили 3 наркомата – финансов, культуры и НКВД. Жить в магазине, конечно, не слишком удобно, зато центр. А еще...
3: На улице всегда дежурили люди в штатском. Я их всех прекрасно знала в лицо, а они меня. Однажды мама выставила сушиться на подоконник мои валеночки, а их сдуло вниз. Сразу же прибежали с проверкой испуганные товарищи. Маме даже пришлось написать объяснительную. Начиная с 1936 года, во время парадов на Красной площади, в нашей комнате непременно сидел военный. Он следил, чтобы никто из взрослых не подходил к окнам. Но я же была маленькая, и мне всегда разрешали подсматривать. Я ложилась на подоконник и восторженно глядела, как из Спасских ворот выезжает Ворошилов на белом коне.
2: Близость к Кремлю накладывала и другие ограничения. Например, гостей в гумовские коммуналки пригласить, конечно, было можно, но только с разрешения коменданта здания.
3: Мои друзья любили у нас бывать. Мама устраивала интересные вечера. И знакомых не смущало, что туалет общественный, и хозяйка просит оттуда еще и ведерко воды захватить. Когда я уже училась в ИНЯЗе и вместе со всем институтом ходила на первомайские демонстрации, то, пройдя по Красной площади мимо Сталина, настоящего на мавзолее, я могла сразу же пойти домой.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Пентхаусы, небоскребы, палаццо. Посреди всей этой современной и почти однотипной красоты старенькие хрущевки, жемчужины советской массовой застройки. Сейчас их сносят, по крайней мере, в Москве. Но кое-где, в Черемушках, например, они все еще стоят, ждут своей печальной участи. Но как стоят? Одни в шахматном порядке, другие в форме какой-то невероятной буквы «ЗЮ». Хрущевки, кстати, хранят много разных бытовых тайн. К примеру, зачем между кухней и ванной, или кухней и санузлом, в стене установили небольшое окошко? Многие наверняка его видели и не один раз. Что это за экзотический элемент декора? Кому понадобилась такая форточка? Версий, оказывается, несколько. Перечислим некоторые из них. Первая версия, она же основная, это дополнительное освещение. Дело в том, что в целях экономии свет в типовых домах днем просто-напросто отключали. Так что окно между кухней и ванной якобы позволяло жильцу мыться без дополнительных источников электроэнергии. Версия вторая. Защитно-бредовая. В хрущевках стояли газовые колонки. Они могли запросто, как говорили тогда, хлопнуть. Сегодня, к сожалению, тоже взрываются. Так вот, считалось, что окошко между кухней и ванной может ослабить взрывную волну и уменьшить разрушение. Все это сказки. Вряд ли тонкая стенка между ванной и кухней устояла бы при взрыве. И непонятная форточка тут абсолютно бесполезна. Версия третья, прозаическая. Якобы это самое окно визуально увеличивало и без того тесное помещение ванной, чтобы человеку было комфортнее в нем находиться. Вы серьезно? Комфорт и хрущевка? Нет. Что ж, версий о практическом назначении этого оконца действительно очень много. Борьба с плесенью и влажностью, санитарные нормы, борьба с туберкулезом и клаустрофобией. Загадки, одни загадки. Да вот только сейчас они уже никого не интересуют. Когда-то очень нужные хрущевки, приютившие переезжающих из бараков людей, сегодня безнадежно устарели, как физически, так и морально. Неудобные планировки, старые коммуникации, которые нереально заменить. Например, трубы идут внутри стен. Разрушающиеся панели. Вот главный список бед домов плановой советской застройки. А ведь так все хорошо начиналось.
0: Кто так строит?
6: Энциклопедия домов мира.
0: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
7: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
0: Что?
7: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
0: Где?
7: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
0: Из чего?
7: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
0: Как?
7: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
0: А что теперь?
7: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
0: Кто так строит?
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домах и жилищах народов мира. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, наши праздники.
9: И каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
11: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
12: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
5: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
15: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу «Кровавая секира».
16: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
15: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля Харальда Прекрасноволосого, в том числе и будущий Эйрик I.

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная. Но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Море Лаптевых. Здесь тоже есть пляж. Галечный, чем-то похожий на черноморский. И волшебные рассветы и закаты, и вкрадчивый шорох набегающей волны, и чистое дыхание серо-голубого моря до горизонта. Все это есть, да, но всего 2 месяца в году. Море Лаптевых – самое холодное из наших арктических морей. Даже летом температура воды здесь редко бывает плюсовой. Пронизывающий ветер, суровые зимы и короткое, мимолетное лето. Имя на карте. Перечислить все наши северные моря нетрудно. Стоит лишь вспомнить географическую карту. Глаза вверх, ближе к Северному полюсу и слева направо. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Кажется, что на общем фоне сама фамилия Лаптевы звучит как-то простовато, скромно как-то. То ли дело Беринг, Баренц или масштабно Восточно-Сибирское. Тем не менее, море так назвали в честь его главных исследователей, двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они родились и выросли в эпоху императора Петра Великого, в то время, когда Россия стремительно превращалась в великую морскую державу. Это было поколение мужественных людей, способных одолеть любого врага, преодолеть любые невзгоды, а еще за пару лет построить на пустом месте верфь и начать строить корабли. Таковы были и братья Лаптевы, Дмитрий и Харитон. Они происходили из бедных псковских дворян. Оба после морской академии в Петербурге служили на Балтике. Имя на карте. В начале 18 века была организована Великая Северная экспедиция, продлившаяся с 1733 по 1744 год. Ее задача – точно определить берега русской Арктики от Егорского шара до Камчатки. Руководитель экспедиции Витус Беринг назначил Дмитрия Лаптева командиром 2-мачтового палубного бота «Иркутск», а командиром дупель-шлюпки «Якутск» его брата Харитона Лаптева. Дмитрий впервые за всю историю мира изучил и нанес на карту берег Ледовитого океана от устья Лены до устья Колымы. Его экспедиция добралась до Тихоокеанского побережья. Харитон со своим отрядом в то же время выполнил так называемую съемку восточного берега Таймыра и обозначил положение прибрежных островов. В 1740 году льды раздавили корабль. И дальше Харитону Лаптеву пришлось идти на собачьих упряжках. 18 век. Страшно представить. Они встретились в Петербурге после 5 лет разлуки, и радость их была безмерна. Здесь, в столице, все решения казались им далекими-далекими. И только с горечью вспоминались могилы погибших товарищей, оставленные в белом враждебном безмолвии в тех землях, которые они открыли. Это море раньше называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским. До начала 20 века морем Норденшольда. Именем Лаптевых его назвали летом 1935 года. море Лаптевых.
3: Имя на карте.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: В 1950 году фотограф Робер Дуано получил редакционное задание сделать на улицах Парижа снимок поцелуя молодой влюбленной пары. В столице Франции, городе насквозь пропитанном романтикой, получить такой кадр — пара пустяков. Дуано отправился на правый берег Сены и уже через полчаса сдал в архив информационного агентства все негативы и контрольные отпечатки, после чего благополучно забыл об этой истории. И напрасно.
6: В 1986 году, а это 36 лет спустя, журнал Life взял и опубликовал мою ту самую фотографию. Молодой человек прямо на ходу нежно целует девушку. Невероятно, но факт. Снимок перепечатали почти все издательства мира, как некий символ любвеобильного Парижа. Наше французское издательство заработало более полумиллиона долларов авторских. Ну и мне кое-что перепало. Однако была и другая сторона медали. Сразу несколько людей подали на меня иски. Якобы в кадре именно они. И я вмешался в их личную жизнь.
2: История одной фотографии.
5: Робер Дуано пришел в суд и выиграл дело. Правда, для этого пришлось сознаться. В кадре профессиональные актеры.
6: Я никогда не снимал жаркие поцелуи неизвестных людей. В Париже это считалось дурным тоном. К тому же подобная деятельность не очень-то и законна. Почему? В кадре могут оказаться, например, женатый мужчина и незамужняя женщина, или наоборот. Зачем разрушать чью-то семейную жизнь? Я фотограф, а не частный детектив.
5: Но история на этом не закончилась. Последовал еще один иск. На этот раз его подала та самая актриса в кадре, Франсуаза Барне. Она потребовала 100 тысяч франков компенсации за использование своей внешности на уличных плакатах. Однако Робер Дуано вновь оправдался. Он предъявил копию чека, где было сказано, что актриса уже получила за съемку поцелуя у муниципалитета заранее согласованный гонорар.
2: Человек в кадре.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: В-в-в-в-в. Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
13: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября. Зимний театр. 13 сентября. Концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман». Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр. Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
14: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-7466-44920.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, расширив внешнее кольцо окружения украинских боевиков. В Министерстве обороны России отметили, что любые попытки прорыва ВСУ из Харьковского котла решительно пресечены. Параллельно российские войска за сутки нанесли массированные удары авиации, артиллерии и дронами по транспортной инфраструктуре, вражеским складам БПЛА и позициям украинских формирований. Силы и средства Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. Совещание Владимира Путина с членами правительства перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально встреча планировалась в четверг, ее темой было использование системы «Честный знак». Добавлю, встреча лидеров стран БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Владимир Путин планирует переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов специальной военной операции открылся в Туле. Комплекс будет работать по принципу полного цикла. От консультации и изготовления индивидуальных протезов до комплексной реабилитации ветеранов СВО. Подробности рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Большое внимание филиале будет уделяться спортивной реабилитации. Для запуска филиала ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам, техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Всего до 2027 года в разных регионах планируется создать 25 подобных учреждений с собственным производством протезов полного технологического цикла. До конца года еще 2 таких центра откроются в Архангельске, и Улан-Удэ.
1: Площадь нового филиала превышает 1400 квадратных метров. На его территории создан собственный производственный цех мощностью 700 изделий в год, а также установлено медицинское, реабилитационное и технологическое оборудование. Более половины россиян планируют проголосовать на грядущих выборах, заявил директор по политическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, показатель готовности отдать свой голос на несколько процентов выше, нежели 5 лет назад. Выборы депутатов Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут 18, 19 и 20 сентября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна. Приветствую всех слушателей и зрителей.
1: А давайте вот такую тему обсудим сегодня. Поговорим о том, как меняется сама природа суверенитета сегодня. Потому что 21 век, технологии, и действительно человечество видит и сталкивается с такими изменениями, с которыми не сталкивалось до того на протяжении нескольких тысячелетий. Территория, валюта, военная промышленность, цифровые платформы, алгоритмы. Все это, в общем-то, перестает быть отдельными сферами, превращается в единое поле борьбы за контроль над реальностью. Например, Трамп. Ну, яркий образец, и здесь легко как раз разбирать эту историю. Он активнее превращает свою соцсеть True Social во второй Госдепартамент. Ну, де-факто. Публикует карты, на которых, например, американскими становятся Канада, Гренландия, Венесуэла, Ормузский пролив. Луну объявляет американской, нашей. То есть их публикуют ролики про уничтожение иранского острова Харк, демонстрируют при помощи сгенерированного искусственным интеллектом видео всю эту историю. Дальше. Что интересно, юридических последствий такие публикации не имеют, ну, потому что вот это нечто новое. Но политический эффект при этом возникает мгновенно, и мы его все, видимо, фиксируем. Территориальная претензия сначала подается как шутка или как провокация, а затем многократно обсуждается в СМИ и постепенно перестает казаться такой уж немыслимой, как казалось до того. А Трамп, что он делает тем самым? Он одновременно проверяет и реакцию других государств на эту тему, ну, то есть делает вбросы соответствующие, и мобилизует сторонников, и удерживает контроль над мировой повесткой. Особая роль здесь еще, наверное, принадлежит американскому контролю над цифровой инфраструктурой. Они сами об этом часто говорят. После решения Белого дома новые географические названия быстро появляются в американских версиях Google и Apple. Политическая фантазия в этот момент превращается в элемент некого интерфейса, который ежедневно видят миллионы пользователей, и в результате получается так, что цифровая карта, она становится уже не отражением мира, это то, как мы привыкли жить, да, до настоящего момента, а инструментом борьбы за его будущее устройство. И вот это интересные факты той самой новой реальности, в которую мы попали. Вопрос, являются ли публикации Трампа не просто эпатажем, а таким осознанным инструментом нормализации своих собственных территориальных притязаний через новые медиа? Вот такая тема.
2: Ну, мне кажется, это отличная тема, потому что действительно свойство человека объяснять все просто. И на самом простом низовом уровне легко все объяснить тем, что Трамп — это детище нью-йоркских 70-х, 80-х годов. Он такой, у него до сих пор многие его поведенческие черты, они характеризуются вот этой вот его предысторией. Он такой нью-йоркский девелопер, который привык наехать, жестко там проявить агрессию, и если оппонент поддается, то он таким образом себе выторговывает какие-то преференции, условия. И многие его поведение объясняют именно этим, и действительно это просто и легко так себе говорить, да, что вот он эпатирует публику таким образом, потому что вот так он привык это делать. Но я бы здесь говорил о более сложном процессе, потому что давайте это наложим на более глобальный процесс, который говорит о, ну, что мы видим. Это кризис 400-летней Вестфальской системы, которая касается суверенитета государств, да, которая провозгласила, когда был установлен Вестфальский мир, что никто не вмешивается во внутренние дела государства, государства равны в своих правах во внешних отношениях, и каждый суверен в своем государстве, хозяин, и устанавливает те правила, которые считает необходимым. И многие десятилетия, столетия эта система вполне себе работала, но в 20 веке она начала разрушаться, а сейчас она уже в глубоком кризисе. Ну, о каком суверенитете мы можем говорить, если у нас, например, территорию Сирийской Арабской Республики при предыдущей власти не бомбил только ленивый? Если, допустим, Российская Федерация наносила свои удары абсолютно в юридических рамках по просьбе действующей власти, то американцы, израильтяне, турки делали все, что хотели на территории суверенного государства, существующей властью, вмешиваясь прямо в их, его внутренние дела, и никого это особо не беспокоило, никто по этому поводу не устраивал разбирательств. Опять же, вы затронули про цифровые системы, да? Они, в принципе, противоречат самой идее суверенитета и в его вестфальском изводе. То есть у нас есть некая трансграничная структура, которая практически не подчиняется национальным законодательствам. Ну, кто имел дело, например, с западными социальными сетями и с поддержкой, когда им говоришь, ну, у нас на территории есть закон вообще-то, и его надо соблюдать. Они говорят, у нас есть внутри сети правила, и мы будем соблюдать их. И они у нас в приоритете, а ваш закон вы можете себе оставить в подарок. Как бы. И они фактически своим существованием отменили вообще всю Вестфальскую систему. И в этом случае, вот в этом контексте, давайте посмотрим на то, что делает Трамп. Трамп, первое, создает теперь... Он единственный пока из таких глобальных лидеров, который создает свою систему такого цифрового распространения информации. True Social — это его как бы система, которая ему подконтрольна. То есть это такая претензия быть сувереном государем хотя бы в маленькой социальной сети и делать там все, что считает нужным. Второе, он прямо натурально пытается нащупать какой-то механизм влияния на весь мир своего личного. То есть он прям лично пытается влиять. И всю систему американскую под себя настраивать. И это тоже очень большое изменение, потому что американцы как нация, как государство, они появились вообще как отрицание идеи суверена, государя, человека, который имеет право быть как раз вот этим самым устанавливающим правила. Придумали свою систему, что у них правила устанавливает народ. Много раз с ней попадали в кризис, но при этом многого добились.
1: Народ весьма условный, наверное, в данном контексте.
2: Ну, да, про это очень много споров. Кто там реально, на самом деле, управляет страной, элитные группы, дипстейт, глубинное государство, бюрократия.
1: Точно нету
2: какой-то,
1: в этой
2: какой-то народ, который никто не видел. То есть это спорная история. Но точно не один конкретный человек, который несет полную историческую моральную ответственность за то, что он делает. Отсюда как бы иногда у нас встают волосы дыбом от того, что делает, допустим, США, потому что, а кто там отвечает за последствия своих действий? Нет никого. Когда наш президент говорит, так а мы с кем там должны разговаривать? Ну, потому что там нет суверена, нет государя. И, похоже, Трамп ищет некую новую форму управления, которая его и его наследников, я не удивлюсь, сделает суверенами в стране, которая идею суверенитета суверенно не принимает принципиально, и при этом как-то приспособит управление страной и, ну, и миром, естественно, куда он без этого, к меняющейся реальности, к кризису Вестфальской системы, которая, очевидно, разваливается. Вот, причем непонятно, что будет дальше, какая будет система будет дальше, непонятно. Никто этого не понимает. Но он нащупывает, пытается найти какую-то форму управления. Отсюда вот его метание, их можно так интерпретировать. Когда ты нащупываешь что-то, ты, конечно же, пробуешь очень разные способы. Да? То есть то Луну присваиваешь себе, то Гренландию захватываешь. А что сработает? Смотрит, что получится, что сработает. И, возможно, его план такой. Возможно, он его даже не осознает. Он где-то внутри себя чувствует, что условием для выживания его страны является изменение, в принципе, понимания того, кто там суверен, кто государь, кто кому брат, кто кому сват. Но как именно это делать, он, возможно, даже не понимает, никто ему сказать этого не может, и он пытается это сделать. Вот отсюда, возможно, и его вот эти действия.
1: С вашего позволения, небольшую паузу сделаем и продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время.
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда» аналитика запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вопрос следующий. А вот такие публикации Трампа, главы Белого дома, это прежде всего попытка давления на внешних игроков или же все-таки зондирует таким образом этот персонаж, скажем так, настроение собственной партийной элиты на лояльность? Вот что это прежде всего?
2: Ну, он же лидер государства, поэтому его любое высказывание, любое слово, оно не, у него нет таргетирования, то есть невозможно его старгетировать на какую-то узкую аудиторию. Оно, естественно, воспринимается абсолютно всеми. Когда иногда критикуют лидеров ответственных государств, что они слишком размыто говорят или слишком обтекаемо, нужно помнить, что они пытаются в голове удержать и внешнюю аудиторию, и внутреннюю, потому что твои слова могут истолковать все абсолютно. И я думаю, что он одновременно работает и на внешний контур, и на внутренний контур, и на свою партию, и на своих сторонников, и на своих противников внутри. Но при этом просчитать это все очень сложно. Поэтому он просто таким волевым решением какие-то такие вбросы делает. С одной стороны, опять же, давайте немножко опустимся по уровням ниже. Не надо забывать, что он хорошо умеет удерживать повестку. Ему нужно постоянно удерживать информационную повестку вокруг себя, потому что как только американцы останутся без его повестки на неделю, они начнут задумываться о результатах его деятельности. Скорее всего, выводы будут не очень хорошими по отношению к нему. Поэтому ему нужно постоянно генерировать информационные поводы, и он это делает.
1: С вашего позволения, пауза с этого момента. Mm-hmm. Продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Необходимость для Трампа удерживать повестку в собственных руках. Ну, да, действительно, довольно прозрачные причины. Там, собственно, как и в Европе, не очень хорошо идут дела. И в этом контексте, кстати говоря, вспоминается, как мне кажется, и удары американо-израильские по Ирану. Ведь мы уже забыли, вот что тоже парадоксально, о том, что началось все это на фоне дела Эпштейна. И все говорили про фильм «Хвост виляет собакой», вспоминали. Ну и как-то все получилось по фильму, и нормально все прошло. Все забыли про все эти отвратительные, мерзкие дела, связанные и с педофилией, и, видимо, с убийствами. Нормально?
2: И вообще,
1: конфликт сгладил?
2: И вообще,
1: никто ни за что не ответил.
2: Вся эта история, да, которая на самом деле ставит вообще вопрос, в принципе, о том, что из себя представляют западные элиты, да, с точки зрения общечеловеческой, в принципе, морали. Они вообще там люди? Вопрос такой серьезный достаточно. Да, ну, не то, что мы-то как раз не забыли. И в этом плане мы часто находимся заложниками собственной формы мышления нашей российской. У нас-то мышление очень длинное. Мы-то хорошо помним. Мы-то много чего не забываем. И мы думаем, что все остальные живут по таким же правилам. Нет, сообщаю вам эту информацию. За многие страны и многие народы живут в информационной повестке сегодняшнего дня и совершенно забывают на завтрашний день, что происходило вчера. И не надо к ним предъявлять те требования, которые мы предъявляем к самим себе. У нас все-таки другая история, ментальность, мы слишком хорошо умеем помнить. Это мы хорошо помним, что было во Вторую мировую войну. Внимательно разбираем, изучаем в школе. Большинство народов не помнят, что там происходило, и им легко очень сформировать совершенно другую картинку. Это совершенно не проблема.
1: А если Трамп меняет карту мира через интерфейсы, то Вашингтон параллельно правила игры в деньгах меняет. Вот еще интересная тема. И тут возникает, в общем, тоже вопрос, что с долларом сегодня. Доля доллара в официальных мировых резервах сокращается. Сократилась до 57% на текущий момент. Это минимальный уровень за последние 30 лет и на 20% процентных пункта меньше, чем в 99 году. Одновременно государственный долг США, как мы знаем, впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов. Дефицит федерального бюджета в 2026 году может составить около 1,9 триллиона долларов. Вообще, конечно, космические цифры, когда произносишь их. Китай уменьшил вложения в американские государственные бумаги до минимального показателя с 2008 года. На Пекин при этом приходится около 2% обращающегося американского долга. При этом доллар сохраняет ведущие позиции в международных расчетах. Американский финансовый рынок остается крупнейшим, наиболее ликвидным. Это просто к общей картине мазки. И основная проблема заключается не, наверное, в крахе доллара завтрашним, а в постепенном изменении отношения к нему. Но мы видим, что после заморозки иностранных активов, иностранных резервов, стало очевидно, что деньги в западной финансовой системе принадлежат своему владельцу весьма условно, только лишь до тех пор, пока он находится в русле политики Вашингтона. Как только становится что-то не так, ты теряешь контроль над собственными деньгами. Собственно, получается, никаких денег у тебя уже нету. Санкционное оружие, оно, с одной стороны, штатам, понятное дело, приносит быстрые результаты, с другой стороны, если взять более долгосрочные перспективы, понятно, что имиджевые потери тоже происходят, и доверие очень серьезно падает. Падение доли доллара. Вот что это такое сегодня? Это сознательный политический инструмент США? Или жертва доверием все-таки ради сиюминутных побед, и все это, мол, компенсируется потом силой? Вот как они мыслят, с вашей точки зрения?
2: Я думаю, они бы хотели, чтобы доллар оставался все так же мировой валютой, потому что именно это же часть большой системы контроля США над мировой торговлей, которую они смогли реализовать, начиная с начала 20 века и закончили после нашей Великой Отечественной войны, их Второй мировой войны. То есть они завершили ее, они поставили под контроль всю мировую торговлю и стали главными выгодоприобретателями. 50% всей там выгоды прибыли получали США, а то и больше на первом этапе. Но за последние 80 лет их доля как раз в этих прибылях сократилась там до 20-25%. И они вдруг для себя выяснили, что инфраструктура вот для обеспечения этой мировой торговли, ну, там 800 баз, они же не просто так по всему миру, да, военных, они нужны для того, чтобы охранять эту торговлю и контролировать, что инфраструктура висит все еще на них, инфраструктура обращения валюты, доллара тоже висит на них, но как-то прибыль они уже не получают с этого. И они как раз, и появление Трампа, это как раз ответ на этот кризис. Они не понимают, им как бы дальше пытаться продолжать оставаться быть умными или стать красивыми. Они хотят сделать выбор. И у них сейчас большой выбор между тем, чтобы продолжать пытаться контролировать весь мир, а это требует активной внешней, очень агрессивной внешней политики. Но практика показала, что не работает. Ну и что, что они влезли в Афганистан, в Ирак? Ну как бы что, они с этого получили все эти необходимые прибыли? Нет. Иран полгода не могут додавить. Казалось бы, все должно было пройти гладко и легко. Вот мы снова возвращаемся к Ирану. А Иран сопротивляется. Более того, еще и поставил всю эту мировую торговлю на колени, и они ничего с этим сделать не могут. То есть в практике это, она не работает, эта система. Остается другой вариант, что называется, огораживаться. То есть сосредоточиться на собственном рынке, на собственном долге, на собственном финансовой системе, укреплять ее, повышать доверие собственных граждан к собственной валютной системе. И вот у меня такое ощущение, что они сейчас пытаются выбрать. И как раз сокращение доллара их устраивает. Им важно, чтобы их... Ну, во-первых, начнем с того, что почти 90% долга США – это долг перед собственными гражданами и собственными компаниями. Там внешнего долга немного, его не колоссально много. Сравните, например, с тем же японским долгом, он-то как раз очень сильно зависит от внешних факторов. Но американский долг – это долг перед своими. И для них важнее доверие своих, своих граждан, своих корпораций, своих компаний. Поэтому, возможно, они сокращают вот этот вот... участие доллара для того, чтобы его стабилизировать внутри страны. Да, они потеряют какие-то мнимые преференции в мировой торговле, но зато они укрепят свою собственную финансовую систему. И это тоже часть большого процесса, опять же, распадения той же самой Вестфальской системы, системы глобальной, системы глобалистской. Процесс, я его для себя называю процесс огораживания. Когда все крупные мировые державы, сейчас тоже даже говорится домены, то есть страна плюс несколько стран, которые к ней тяготеют, начинают потихонечку отделяться от всей остальной системы барьерами. Это касается пространства интернета, пространства социальных сетей, финансовой системы. Мы, например, по этому пути идем целенаправленно, стабильно, достаточно долго. Технологических и прочих систем, чтобы защитить свой внутренний суверенитет, нужно немножечко отделиться от остального мира. И, возможно, часть американской элиты пошли тоже по этому пути. Отсюда мы такие эффекты видим.
1: С вашего позволения, пауза, и мы

0: военнослужащие, инженеры,
1: страны Евросоюза.
2: Радиозвезда – это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
2: поле? Радиозвезда – это аудиокниги.
7: Важно отметить.
2: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: Мире. Прими собрание пестрых глав.
2: Радиозвезда. Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил участникам спецоперации дипломы о профессиональной переподготовке. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя имени Мандрыка. Новые специальности позволят получившим ранения офицерам продолжить службу на воинских должностях в организациях Министерства обороны России. Генерал армии от имени руководства военного ведомства выразил особую благодарность за мужество, отвагу и храбрость, а также подчеркнул, что их уникальный боевой опыт и знания являются ценнейшим ресурсом для повышения профессионального мастерства и уровня подготовки других военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. Там наши войска сжимают внутреннее кольцо окружения в формировании противника. Наши средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и больше 1000 украинских беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера противника. Корвет «Резки» Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и у Курильских островов. Экипаж отработал комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Провел корабельные учения по противовоздушной обороне, отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Также боевые расчеты корвета уничтожили условную неопознанную подводную лодку, условно применив торпедное оружие. В Карачаево-Черкесии состоялось богослужение в честь обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. В нем приняли участие военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа. О важности событий рассказал помощник командира соединения по работе с верующими протоиерей Андрей Кравченко.
12: Обретение мощей таких великих людей, вложивших огромный вклад в историю нашей страны. Это большое и важное событие, которое укрепляет верующего человека, которое вдохновляет и дает надежду на то, что Господь с нами и своей помощью никогда не оставит нас. Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского здесь, в бригаде, при закладке, был назван в честь этого великого святого, потому что он был известным военачальником, потому что он вложил решающий вклад в освобождение нашей страны от татаро-монгольского ига. И тем самым для любого военного является вдохновляющим примером того, что крепкая вера в Бога, яркое служение своим идеалам, умение отстаивать свое отечество обязательно увенчивается от Бога победой и достижениями, которые необходимы.
11: Мощи святого обрели в июле при реставрации стены Архангельского собора Московского Кремля. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
13: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и правилах. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
14: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
15: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
16: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Еще в этом контексте хотелось бы пару слов про Европу сказать. Пока финансовая архитектура трещину дает, в Европе запускают другой механизм, а именно это милитаризация, перекраивают они экономику, ставят ее на военные рельсы, как ФРГ. Глава МИД Германии тут еще одновременно с этим выступил заявлением о том, что, мол, Киев должен больше заказов размещать именно в Германии по причине того, что Германия помогает активно, одна из

0: самых главных стран в этой теме. Это глава МИД, еще раз, Йохан Вадефуль об этом сделал заявление. Канцлер Фридрих Мерц поставил оборонные расходы выше пособий для родителей, объявил сокращение социальных выплат угрозой европейской безопасности. В этом же контексте мы видим новости о том, что завод Volkswagen в Оснобрюке под угрозой закрытия оказался после завершения выпуска автомобилей в 2027 году. Они планируют точно так же перестраиваться на военные рельсы. И все это происходит на фоне большого энергетического кризиса в Германии. Газовые хранилища Германии заполнены примерно на 54%, а это минимальный показатель аж за 15 лет. В Нидерландах показатель составляет около 48%, а в среднем по Евросоюзу 66%. Ну и фактически гражданам предлагают вот этот вот новый общественный договор. Вы будете социальных гарантий меньше иметь, привычный уровень жизни будет сокращаться, но взамен мы вам гарантируем безопасность и оборонные заказы, и рабочие места. Вот милитаризация Германии. Что это? Можно ли ее назвать политтехнологическим проектом, который создает новых бенефициаров внутренних, той самой конфронтации, которая сегодня разворачивается? Или легитимизирует перераспределение бюджета в пользу оборонного лобби и одновременно служит инструментом управления обществом через страх. Это тоже та тенденция, которую мы очень четко фиксируем в последнее время. Вот где проходит та самая грань, за которой этот конструкт уже перестает мобилизовывать, а начинает работать против власти? Ведь такая сложно сочиненная картина, на самом деле, получается очень непростая.
1: Ну да, она очень непростая. Опять же, европейцы понимают, что вот этот глобальный мир, он распадается, и теперь каждый сам за себя. А в этой ситуации, когда... в чем был плюс глобального мира? Все можно было купить. У тебя чего-то не хватает, ты можешь где-то купить это. У тебя не хватает рабочих рук, ты можешь их где-то откуда-то привезти. Можешь вынести завод куда-то. Он же от этого не перестает быть твоим. Ну, где-то работает в другой стране. А если у тебя все работает в торговле хорошо, то твое население, оно не жалуется, потому что ему хорошо тоже, оно получает какие-то бенефиты от этого всего. А многие там являются владельцами, многие являются владельцами маленьких компаний. И все это работало до определенного момента. Во многом успехом, наверное, европейской стратегии была договоренность с Россией о поставках дешевого газа. Это серьезно, особенно, например, экономика в Германии стимулировала развиваться. И это была там эпоха процветания, которая была обеспечена именно вот этими дружескими отношениями. У нас, правда, были дружеские с ним отношения, объективно. Но при этом надо помнить, что европейцы, они всегда были достаточно людьми циничными и прагматичными. Они хорошо умеют управлять своими обществами через страх, через боязнь или через, наоборот, желание наживы. Но самое главное, они хорошо умеют управлять теми, кого не считают своими. Во-первых, часть Европы они никогда не считали своей. Ну, своими, да, то есть равными себе. Поэтому, когда Евросоюз появился, основными-то все-таки бенефициарами стали Германия, Франция, Нидерланды немножко, Великобритания пока была включена. И они при этом просто нагло высасывали ресурсы из стран периферийных. Они довели до банкротства Грецию. Они полностью превратили в пустыню прибалтийские государства. То есть они совершенно спокойно забирают ресурсы там, где они считают это возможным. Сейчас они оказались в ситуации, когда совсем далеко они ресурсы забрать не могут. Этих они бедных уже, в общем-то, высосали полностью. Там уже просто брать нечего. И им нужно где-то взять ресурсы. Плюс их население, которое привыкло жить хорошо, привыкло к этому саду, как они сами называют.
0: Цветущему.
1: Да, цветущему, да. Привыкло, что каждое следующее поколение живет лучше предыдущего. Оно требует сделать что-нибудь, мы хотим жить так же. Поэтому, с одной стороны, вот эта милитаризация, это манипуляция населением, заткнуть дыру сейчас, чтобы удержать власть, показать, что нет, ну мы, подождите, мы собираемся приобрести какие-то ресурсы за пределами. С другой стороны, они очень легко могут перейти от слов к делу, и как бы это же такая милитаризация, это вещь, которая, вкус которой приходит по мере ее реализации. И они могут вполне начать военным путем пытаться отбирать ресурсы. И тут вопрос возникает, у кого? Россия для них, с одной стороны, всегда была приоритетной целью. Они всегда пытались это делать за счет нас. Что наполеоновские войны, что раньше. Мы как бы каждые 100 лет мы занимаемся тем, что приводим Европу в чувство. Это, похоже, это наша миссия историческая. Ставить барьер для вот этих ребят, чтобы они не отбирали ни у кого ресурс.
0: Но при этом у них-то получалось довольно успешно на протяжении столетий, если вспомнить эпоху колониализма. А вот на России постоянно...
1: Не, на России они постоянно спотыкаются, и я говорю, это похоже, наша национальная миссия постоянно их останавливать. Но при этом в другие территории без проблем. Но единственное, что, смотрите, на Запад, они всегда ходили на Запад, ну, теперь уже туда путь заказан, там свои такие же. Это скорее США может отобрать у них ресурсы, и вообще они для них больше доноры. Африка для них уже не так хороша, потому что ее делят между собой американцы и китайцы, и мы там тоже, в общем, присутствуем, хотя французы пытаются. Ближний Восток тоже какой-то странный стал, и там тоже сильно не развернешься. То есть они, на самом деле, в ситуации-то находятся сложно, им некуда с этой милитаризацией своей деться. Вопрос, куда их понесет, это большой вопрос. Но, условно, нам надо готовиться, что в нашу сторону точно будут какие-то попытки. И в этом плане я бы не относился к их милитаризации как к пиару политтехнологии, я бы относился к этому серьезно. Потому что цена, как бы, отношения к их милитаризации — это жизни наших будущих поколений. И лучше мы перебдим, чем будем спокойно к этому относиться.
0: Но вот опять-таки эта риторика, повестка, которую они предлагают, mm-hmm. европейцы, я имею в виду, собственному населению, она, с одной стороны, призвана всех мобилизовать в сложные времена, когда объективно людям становится жить хуже. Но, с другой стороны, ведь и против власти тоже может начать работать. И, наверное, эти выборы в Саксонии-Анхальт, ну, пусть и небольшая территория, но показательными являются.
1: Они показательные, это вообще удивительно. Это новенькое, этого мы раньше не видели. В Европе всегда, как бы, такими агрессивными милитаристами были правые националисты, нацисты, ни к ночи будет помянуто. Вот, они всегда были основными проводниками. А сейчас мы видим, что для того, чтобы защититься от правых, как раз левоглобалисты применяют эту же самую милитаристскую риторику, и мы вообще наблюдаем какое-то зарождение левого рейха, новой формации. Но при этом правые никуда не делись, они левых поджимают, и левым не верят. Ну, то есть у них граждане, особенно, например, Германии, они просто, это видно, как они устали от этого вот постоянного, ну, шизофрении откровенной, когда мы поддерживаем Украину, при этом даем ей много денег, при этом мы за мир, но при этом мы милитаризируемся, при этом мы Volkswagen не можем спасти, но при этом мы его загружаем военными производствами. Ну, это шизофрения в глазах любого избирателя. И это приводит к тому, что избиратель хочет простых решений. Правые немецкие им эти решения предлагают. Избиратели из протеста голосуют во многом за АДГ. Собственно, они выигрывают вот эти вот выборы. И нам нужно понимать одну, мне кажется, простую вещь. То, что левые сейчас используют эту вот риторику милитаризации и, ну, вот эту пропаганду, как бы, агрессивную, это не значит, что когда придут к власти, а не придут к власти, скорее всего, правые. Вот левые там делают все, чтобы потерять власть. Они просто усиленно это пытаются сделать. Когда правые придут к власти, они просто возьмут ту же самую риторику, сделают ее просто более точной и более популистской, и будут продолжать ровно то же самое. То есть сейчас мы просто видим, как левые немецкие и французские силы просто пытаются с помощью пиара прикрыться вот этой риторикой, а их снесут правые, которые просто будут делать то, что у этих на словах. И в этом плане, как я уже часто говорю, лучше уж пусть будут левые, потому что они в своей шизофрении хотя бы не настолько опасны для всех окружающих.
0: Ну и мобилизовать, как мне кажется, в этой левой ультралиберальной повестке гораздо сложнее людей, да, чем, да, в повестке правой.
1: Люди не хотят мобилизовываться, потому что, чтобы ты мобилизовался, тебе нужно сильно очень верить и доверять действующему государству, действующей власти. Ну, извините, когда у нас в России с началом специальной военной операции огромные предприятия начинают тратить огромные ресурсы, например, на помощь фронту, это же на самом деле и есть настоящая мобилизация людей. А она почему возникает? Потому что люди доверяют государству и доверяют власти. Потому что государство, власть их не обманывали. Но они последовательны. А когда в Германии страна объявляет одни приоритеты, что мы переходим в зеленые экономики и пользуемся российским дешевым газом для этого, а потом молча наблюдает, как дешевый российский газ взрывают, и молча наблюдает, как разоряются по тысяче предприятий в месяц, как люди вылетают с работы и при этом ничего не делают, пытаются это все заткнуть риторикой.
0: Дешевый газ взрывает, имеется в виду северные потоки.
1: Да, я про северные потоки, да. А потом вдруг просыпается и говорит, а вот мы сейчас перепрофилируем завод Volkswagen под производство дронов. Ну, у любого избирателя от этого взрывается мозг, он говорит, подождите, я не понимаю, что вы делаете. Я вам не верю, я не хочу за вас голосовать, у меня жизнь ухудшается с каждой минутой, с каждым днем, а вы не можете нормально какую-то дать мне внятный ответ, как мне эту жизнь улучшить. И тут появляется другая сила политическая, которая на самом деле ничего внятного не говорит, но люди просто за нее голосуют из протеста.
0: И есть еще один аспект беседы о природе суверенитета. Мы понимаем, да, территории, да, деньги, да, вооружения. Это, с одной стороны, здесь суверенитет либо укрепляется, либо утрачивается. Но ведь еще одно поле появилось, это алгоритмы, это искусственный интеллект. Мы уже видели, как Трамп использует видео, созданное с помощью искусственного интеллекта для демонстрации удара по иранским островам. Но глубже, если посмотреть, кто контролирует рекомендательные системы, большие языковые модели, облачные мощности, понятно, кто их контролирует, тот в целом контролирует мир, который подсел на все эти инструменты. Причем это же целые поколения на самом деле. США, Китай и ЕС, они ведут гонку регуляций, но реально борьба идет за данные и вычислительные ресурсы. А это та самая, опять-таки, мягкая оккупация, но оккупация, которая впоследствии приводит к полному демонтажу, может привести к полному демонтажу суверенного национального государства, если в новых условиях оно подсаживается на соответствующие системы. Вот становится ли контроль над алгоритмами, обучение больших моделей, доступ к вычислительной инфраструктуре таким же фундаментальным элементом государственного суверенитета, как территория, армия и валюта? Мы, конечно же, отвечаем на этот вопрос «да». Но вот если посмотреть траекторию движения, с вашей точки зрения, вот раскладывая на отдельные компоненты элементы того самого суверенитета, которые мы уже перечислили, вот где здесь, скажем так, приоритет или все важно?
1: А это, кстати, очень сложный вопрос, и мне кажется, что от ответа на него вообще очень много будет зависеть дальше в развитии мира, потому что, ну, с чего начался суверенитет? Вестфальская система – это контроль над территорией, земля, контроль над финансами, налоги, деньги и все, что касается, контроль над законами. Я контролирую закон на своей территории. В общем-то, все. И все было понятно, все было хорошо. Потом добавились контроль над технологиями. И вот тут уже началась система расползаться. Как выяснилось, если ты контролируешь изначальную технологию, чем она сложнее, тем сложнее ее воспроизвести. И если Петр Первый когда-то просто приехал в Англию и перерисовал, и в Голландию, и перерисовал корабли, и этого, в общем-то, хватило, чтобы построить флот, то сейчас так не работает уже. Кто является держателем технологии, тот является держателем и суверенитета над этой технологией, и вы не сможете произвести то, что они, производят они. Нужно идти на поклон. Недаром сейчас Украина просит технологии производства Патриота, потому что так просто нельзя производить Патриот. И как раз социальные сети, информационное пространство – это часть технологического суверенитета. А я бы пошел уже дальше и говорил об когнитивном суверенитете, а именно, а кто контролирует то, как люди мыслят и оценивают эту действительность и реальность. Потому что, судя по всему, точно не все контролируют сами люди, к сожалению.
0: Да мы уже в целом попадаем в реальность, где большую часть собственного времени и пространства начинаем контролировать не мы, да, а технологии, с которыми, да, мы сосуществуем, да, ежеминутно, ежесекундно, смартфоны и так далее.
1: Да, и в этом плане как бы это очень серьезный вопрос. Но следующий вопрос, который мы должны задать, два вопроса, да? Может ли быть суверенитет как бы весь в целом? Вот, 100%. Мы можем контролировать финансовую систему, территорию, налоги, законы, а теперь поехали, технологии, когнитивную среду и все остальное. Как нам это сделать? Это вообще реалистично? И ответа пока нету. Потому что это что, нужно железный купол такой сделать над страной? Ну, во-первых, хорошо, над маленькой, может быть, и можно, но над такой большой, как наша, нет. А во-вторых, невозможно интернет обрубить, как показывает практика. И самое главное, а каковы будут издержки? Ну, то есть, а мы в итоге-то не вымремся от голода просто, потому что, извините, обмен технологиями – это основа современной торговли и современного благополучия и благосостояния. Это вопрос первый. Вопрос, то есть, насколько мы можем контролировать? Вопрос второй.
0: И у нас минута остается.
1: Да. В конкретных вещах насколько мы можем контролировать? Где мы можем быть стопроцентно контролировать все, а где вот на 50%? А 50% это полный контроль, не полный? Как у нас тут? А как это между собой соотносится? Вот. И что является в этом плане суверенитетом? Ну, это как раз и есть кризис всей системы суверенитета, потому что мы понимаем, что технологически, например, мы, наверное, 100% контролировать ничего не можем. Никто не может. И надо с этим как-то дальше жить. И вот именно это в ближайшие 20-30 лет и будет определяться. Новое понимание суверенитета в разных сферах и в разных частях. Вот это главное, наверное, ближайшее 30-летие будет определять.
0: А тогда каковы они главные условия суверенитета сегодня?
1: В современном мире, в первую очередь, это ценностный каркас человека. Мы начинаем с ценностей. От этого все идет. Второе – это его когнитивная система, как он видит мир. И третье – это технологии, наука и все остальное, все, что касается этого. Если у вас вот это не контролируется внутри государства, то, что вы контролируете территорию, уже не значит ровным счетом ничего. Вы не контролируете собственную среду внутреннюю. И какая разница, что у вас по границе стоят столбики?
0: Дмитрий, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог, был сегодня с нами. До новых встреч.
1: Спасибо большое, до новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Очень важные вопросы.
3: Нужно ли убирать опавшие листья осенью? Или лучше оставлять как есть? Тем более, как говорят ученые, они являются естественным удобрением для земли.
4: Отвечает садовник Татьяна Попова.
5: Убирать, не убирать листву на участках, с газонов, с цветников. Вопрос открытый, всегда по нему спорят. Смотрите, какая история с листвой. В лесах листва лежит естественным образом, накапливается подушкой, гниет, дает питание растениям, все отлично. В этой подушке живут микроорганизмы, животные, насекомые, мышки, и все там прекрасно существуют. Какая история с садами? Я, как профессиональный садовник, рекомендую убирать листву обязательно на газонах, потому что, уплотняясь, она дает не очень хороший эффект для растений, для травы и даже вредит. А вот в цветниках, в лесных зонах можно листву оставить и даже нужно ее там оставить. До весны она перегниет и даст питание растениям. Вопрос, какую листву оставить? Листва от дуба не очень полезна, потому что она отдает в грунт дубильные вещества и растения замедляются в росте. А вот листва от плодовых чаще бывает повреждена болезнями, которые были в течение сезона. И она тоже не совсем полезная, и даже больше того, она не полезная. Мы ее удаляем, собираем, утилизируем и даже не складируем в компост. Либо сжигаем, либо вывозим. Про компост и складирование листвы в него – это отдельная история. Поэтому с листвой на участках споры ведутся, но мое мнение – в зоне газона мы убираем ее обязательно, в цветниках оставляем листву лежать до весны, перегнивать, питать растения, если она здоровая.
2: Очень важные вопросы. Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
6: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
2: На первый взгляд.
6: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными. А с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
2: Где изюминка?
6: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
7: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
6: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
2: Иван Мичурин. Человек с изюминкой.
8: Реклама.
9: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-44920.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
14: Раз, два, три, четыре, пять.
13: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах. И в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число погибших при исходе лавины в ущелье Безенгеи в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но поиски осложняются опасным рельефом и повторными обрушениями льда. Среди жертв есть сотрудники Росгвардии. Шестеро выживших альпинистов госпитализированы. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, предположительно из-за таяния ледника. В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело о халатности. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев заинтересован не в долгосрочном мирном урегулировании, а лишь в защите своей ахиллесовой пяты – энергетической инфраструктуры. В Кремле в очередной раз подчеркивают, Россия выступает за полноценный мир, категорически исключая любую заморозку конфликта, которая даст Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. Министерство промышленности и торговли готовится передать второму архангельскому авиаотряду первые три самолета Ил-114-300. Первый борт поступит до конца года, еще два в январе, подтвердил глава ведомства Антон Алиханов. Получивший сертификат полностью российский лайнер запущен в серию. Объединенная авиастроительная корпорация планирует постепенно наращивать мощности, чтобы к 31 году выпускать по 12 машин ежегодно, закрывая растущие потребности региональных пассажирских перевозок. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя II века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Античные скульптуры изначально были цветными, рассказала в эфире «Радио Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елена Рыжкина.
2: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в трещинах, кракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
1: На следующем этапе ученые изучат материалы разных фрагментов скульптуры. Исследователи намерены узнать, были ли у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был.
1: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков.
3: И Василий Щипков.
2: Вскоре пройдут выборы, единый день голосования. Выборы в основном, да, главным образом, в Государственную Думу. И вот в преддверии выборов мы решили, так сказать, с началом нового политического сезона осенью, мы решили поговорить о том, для чего вообще выборы нужны, какова роль сегодня выборов в нашей политической системе и каким образом формируется через выборы формируется легитимность власти в России. И в целом, что такое власть в России, каким образом обновляется ее легитимность, каким образом исторически формировалось понятие легитимности, то есть о законности власти.
3: Да, потому что можно увидеть много комментариев таких, особенно либеральных, социальных сетях о том, что, в общем-то, выборы в России якобы не имеют смысла, что это формальная процедура, непонятно для чего нужная. На самом деле это не так, потому что выборы являются одной из таких основ современной российской политической системы. Но для того, чтобы понять нашу российскую политическую систему, невозможно это сделать, открыв западный учебник по политологии, прочитав, какие существуют формы государственного управления, режимы, выборные процедуры, демократии, и попытаться все это наложить на Россию. Вот если делать таким образом, то человек, закончивший политологический факультет, проучившись по переводным западным учебникам, он всю свою такую сознательную жизнь будет бороться с властью в России. Он просто будет всегда бороться с властью. Почему? Иногда со зла, а иногда потому, что он понимает, точнее, не понимает, как российская политическая действительность вообще вписывается вот в эти европейские политологические нормы и абстракции. А они туда не вписываются. Поэтому для того, чтобы понять, что такое власть в России, что такое легитимность власти, нужно понять, что такое российская культура и что такое российская политическая культура.
2: Вот когда ты говоришь о таком условном политологе, который, выучившись на западных учебниках, оказывается противником власти в России, таким абсолютным противником власти в России. То есть, вне зависимости от того, какая власть, как она будет меняться, как будет меняться исторический период.
3: Всегда все было плохо, есть плохо и будет плохо.
2: Да. Это происходит, я бы своими словами выразил это так, это происходит, на мой взгляд, от того, что человек накладывает какие-то схемы абстрактные. Все-таки понятно, политология – это в основном теоретическая наука. Она оперирует большими, скажем так, ну вот та политология 20 века, которую мы знаем, она оперирует большими схемами. И вот если эта абстрактная схема вступает в противоречие с действительностью, тем хуже для действительности.
3: Да, вот. То есть действительность неправильная.
2: Да, то есть абстрактная схема, она приобретает при таком взгляде, она приобретает характер, ну, практически слепой веры. Вот, если не выполняются какие-то элементы этой схемы, либо эта схема, как вот пазл, не совсем где-то сходится, значит, нужно, значит, это плохой народ, темный народ, значит, плохая политическая система и так далее, нужно реформировать, а в идеале нужно ее полностью уничтожить и на ее месте построить вот эту вот, как конструктор, как такой лего, построить правильную, где все будет хорошо и идеально.
3: При этом я бы добавил, что, на мой взгляд, нельзя сказать, что западные политические, политологические схемы напрочь неправильные. Они правильные для западного образа мышления, для западной политической истории. они там функционируют, они там более действенные. Мы можем их оценивать, они нам могут нравиться, не нравиться, но они более применимы там.
2: И то я бы добавил к этому, что, может быть, не во всех странах одинаково, которые мы называем западным миром. Где-то они, вот когда мы говорим о там, системе парламентаризма, в англосаксонских странах она, например, функционирует лучше, чем в странах, скажем так, Южной Европы, где исторически другие формы, другая религия.
3: То есть, условно говоря, в странах, сформированных протестантской культурой, они функционируют, эти парламентские схемы, где-то более эффективно, может быть, хотя тоже большой вопрос, чем в странах с исторической католической культурой. Ну, как Запад можно разделить, да?
2: Понятно.
3: Вот, условно, католические, протестантские страны,
2: да,
3: в первую очередь.
2: И это видно даже сегодня, когда, казалось бы, такой образ мышления западный, ну, я бы сказал, на самом деле не западный, а такой глобализированный западный, унифицированный западный взгляд на культуру, на политическую систему, на то, как должно быть устроено общество, как бы доминирует во всем мире. Несмотря на это, даже внутри как бы такого ядра, где он сформировался, от стране к стране мы увидим довольно существенную разницу. Поэтому для того, чтобы понять политику, на мой взгляд, в первую очередь нужно обратиться к культуре.
3: Культуре. Ну вот какие существуют формы легитимности и формы власти? В общем-то, у ученых есть консенсус такой, хотя мнений очень много и прочих, что власть можно, типы власти и, соответственно, типы легитимности можно разделить на две категории. С одной стороны, это власть административная, непосредственная формальная такая власть, которая вытекает из должности, которую занимает человек. Вот ты занял определенную должность, у тебя есть так называемая должностная инструкция, и ты согласно этой инструкции можешь это и не можешь то. И если ты свои полномочия, у тебя появляются полномочия, ты их применяешь, ты осуществляешь свою власть, независимо от того, возглавляешь ты маленькую организацию или крупное государство. Второй тип власти, его иногда называют социальной, социальным, но мне больше нравится слово символическая власть. Это та власть, которая проистекает из доверия людей. Для того, чтобы власть в стране была стабильной и крепкая, вот эти две составляющие власти должны стремиться к единству. Это живой процесс, который происходит каждый день. И в рамках этого процесса вот эта формальная власть и символическая друг с другом иногда сочетаются, иногда разделяются.
2: Ну, они постоянно взаимодействуют, да, то есть можно сказать, что для того, чтобы система функционировала, нужно и то, и то. Если, например, ну, вот возьмем для примера какую-нибудь небольшую организацию. Вот есть, например, ВУЗ. У ВУЗа есть ректор. Если ректор имеет административную власть, даже можно еще ниже спуститься, не знаю, заведующей кафедрой. Вот. Любая, даже малейшая ячейка имеет эту систему организации. Если он имеет только символическую власть,
3: или,
2: ну, у него...
3: или административную.
2: Или только административную. Ну, например, если его просто поставили, как вот пришел указ, что теперь такой-то человек, он приехал, он заехал в кабинет, вот у него есть административная
3: власть. А люди
2: власть.
3: Его не принимают.
2: А люди его не знают.
3: Зачем да. нам там на кафедре человек, которого мы никогда не знали, и не видели?
2: Таких историй очень много.
3: С которым у нас разные мировоззрения.
2: Конечно.
3: И очень много конфликтов в вузовской среде, в которой мы с тобой трудимся, когда профессорско-преподавательский состав там не принимают каких-то руководителей, потому что они чужды по духу, а по должности он имеет все полномочия действовать.
2: И поэтому очень часто...
3: И все разваливается.
2: Да, все разваливается. Или, например, может быть так, что человек обладает колоссальным научным авторитетом, опытом работы, известностью, но при этом не занимает никакой должности.
3: И говорит, я не хочу занимать никакую административную должность, потому что это сопряжено с большой нагрузкой, это нужно решать много бумажной вот этой работы, я не хочу этим заниматься, я хочу просто вот чем-то...
2: Например, я хочу посвятить себя науке, да, вот, чтобы меня это не отвлекало. Это абсолютно нормальная позиция, понятно, что не каждый человек там стремится к власти и так далее, но руководитель в идеале должен обладать и тем, и другим, иначе система просто не будет работать.
3: Есть не один случай, современный случай из нашей с тобой практики, когда человек, который занимался только наукой, занимал административную должность в том же учебном заведении, в неком абстрактном, да, в разных вузах такое случалось, и он проваливал всю административную работу, и весь вуз терпел некий такой кризис. Тоже вот символическая власть есть и авторитет, а на практике ничего не получается. Продолжим через короткую паузу.
1: Брат 2. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
0: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
3: Мы продолжаем говорить про форму власти и про разные виды легитимности власти в политической теории и в нашей стране. Мы еще с тобой сегодня поговорим, какие бывают подходы к определению легитимности. Приведу статистику для затравки. Президент России Владимир Путин стал президентом в 2000 году. Он занял эту президентскую должность. А при этом он получил 53% голосов на этом выборе. Затем на выборах 2004 года его поддержка составила 71%. В 2012 году 63%, а в 2018 76%, в 2024 87%. То есть о чем я хочу сказать, что один и тот же человек, президент страны, который имеет примерно одни и те же административные полномочия, на протяжении лет увеличивал свою символическую власть, он увеличивал свою социальную поддержку, и этот ресурс тоже увеличивался. Только с увеличением этого ресурса постепенно в России стало возможным проводить более сложные реформы, затрагивающие глубинные уровни и экономики, и политической жизни, и социальной жизни.
1: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: В эфире радио «Звезда», программа «Брат 2». В студии ведущий Николай Щипков.
3: Василий Щипков.
2: Мы продолжаем говорить о выборах предстоящих, о типах власти и о типах легитимности в России, и о русской политической культуре. Вот мы с тобой сказали, что есть два типа власти, административная и символическая, они находятся в постоянном взаимодействии, но иногда одна форма власти может конвертироваться в другую. Но чаще всего это происходит в ситуации, когда символическая власть, который обладает человек, который не обладает никакими полномочиями административными, начинает конвертировать в результате каких-то политических процессов одну власть в другую.
3: Что такое революционная ситуация в стране? Мы знаем разные примеры крупных революций. Французская революция, революция там, Октябрьская, Февральская революция. Ну, не совсем революция, но крах политической системы в позднесоветской период, тоже не совсем перестройка, да, вот, ну, элемент революционности там был, безусловно, просто не настолько ярко, как в 17-м году. Вообще революционная ситуация – это ситуация, при которой некие символические формы власти, которые принадлежат не действующему правительству, намного сильнее, ярче и притягательней, или просто сильнее, чем та административная власть, которая есть у действующего правителя. И когда... Вот возьмем Майдан, революционное событие.
2: Как... Ты имеешь в виду Майдан на Украине?
3: Майдан.
2: В 2014 году.
3: 2014 год. 2014 год. Какие там были лозунги? Лозунги были направлены к действующему правительству, и эти лозунги звучали следующим образом. Не применяйте насилие к протестующим. Не трогайте протестующих. Не арестовывайте протестующих. В этом лозунге звучал такой очень важный тезис, который вообще лег в основу современной там, украинской политической системы. Предыдущая власть, легитимная, выбранная народом по всем легитимным процедурам, перестала выполнять свое прямое обязательство сохранения стабильности и безопасности в стране, сохранения, собственно, своей этой власти, собственно, сохранения себя, поддержания конституционного строя государства. Кто эти лозунги озвучивал, не применяйте насилие? Их озвучивали оппозиционные силы, их озвучивали европейцы, которые поддерживали эти оппозиционные силы. Американцы их тогдашние озвучивали. И что это значит? Это значит, что право на насилие в символической системе координат переходило от административной легитимной украинской власти на тот момент, которая была, к революционным силам, которые не имели своего государства, не имели никаких формальных легитимных прав осуществлять свою деятельность там, на территории Украины как новая власть.
2: Но они присвоили... Административных, да.
3: Да, административных не имели никаких прав. Но они присвоили себе вот это символическое право на насилие.
2: А тот, кто обладает этим исключительным правом на насилие, тот и является, собственно, властью.
3: Отсюда, да, отсюда все, все помнят, наши слушатели, все эти иллюстрации, иллюстрации чиновников, это насилие. Почему этих людей, кто устраивал иллюстрации публичные, не судили? Потому что у них теперь была такая власть. А если мы вспомним Дом профсоюзов в Одессе, это следующий шаг. То есть это власть новая говорит, у нас теперь есть право на насилие. Причем это право на насилие расширяется до таких размеров, которые предыдущей власти даже не снилось.
2: Я хочу здесь сделать одно уточнение. Вот мы говорим о праве на насилие. Здесь важно, я понимаю, что сразу ухо обращает внимание на слово «насилие». Но мне кажется, нужно обратить внимание на слово «право». Вот... государство или какая-то система, да, которая обладает правом на насилие, она обладает именно правом. То есть она легитимна, это насилие легитимно. И вот одно и то же насилие может подаваться как легитимное и нелегитимное. Например, на Майдане. Значит, если специальные службы задерживают протестующих, это подается как нелегитимное насилие, подавалось. Если... значит, проводятся, да, там, иллюстрации каких-то чиновников, расстрел Дома профсоюзов и многие другие, там, разгоны митинга в многих городах Юго-Востока тогдашней Украины. Это легитимное насилие. И вот тот, кто сможет доказать, что насилие легитимно, тот обладает
3: властью. Легитимно в символической сфере.
2: Да, в символической.
3: Вообще, когда мы говорим про легитимность, нужно понимать, что легитимность существует только в голове у человека, в конечном счете. То есть легитимность – это некое признание каждым конкретным человеком права, необходимость определенному человеку или определенной группе людей или определенному институту выполнять властные полномочия. Вот что такое легитимность. И легитимность, так же, как и власть, существует в двух форматах, в двух видах. Это административная вещь, то есть та легитимность, которая досталась по закону. Вот в частности, да, берем, все это уже стало бы такой, знаете, расхожим сюжетом, когда говорят, что какая-то одна та или иная партия в американской политической системе может победить, набрав меньшее количество голосов. И вообще там вся политическая система строится на основе небольшого количества выборщиков, а люди очень отстранены от этих процедур. Но поскольку эти процедуры прописаны в законе, и они осуществляются по закону, то тогда результаты этих выборов, они легитимны.
2: Но если формально легитимно. Если ты, например, перестаешь верить в закон, если закон перестает иметь власть над не просто административную в суде, да, а перестает иметь, вот если мы перестаем соглашаться с этим законом, да, общество перестает соглашаться, он теряет свою силу, и все, что по этому закону было сделано, теряет легитимность.
3: Теряет легитимность. Поэтому формальная легитимность не значит ничего, если она не подкреплена легитимностью символической, если она не подкреплена согласием человека, верой человека в том, что это правильно. То есть он делегирует эту легитимность определенной системе или определенному лидеру. И эта легитимность, так же, как вторая форма власти, она символическая, она доверительная легитимность. Вот тоже интересно, что в западной политической науке этот тип легитимности, он тоже, конечно, известен, но его называют пассивной легитимностью. То есть пассивное такое слово немножко уничижительное. Мол, это вот большинство, которое что-то там принимает, не ходит там на выборы.
2: Есть
3: или что-то
2: разные
3: не делает.
2: Термины, там, молчаливое большинство.
3: Молчаливое большинство.
2: И так далее. Уничижительные термины, да, то есть молчаливое, значит, бессловесное, безликое, какая-то масса. Само слово «масса» имеет, опять же, уничижительное значение.
3: Так же, как и часто нас, я имею в виду Россию, народ России, вот эти либо либеральные, либо западные политологи очень часто обвиняли, знаете такое, в политической пассивности.
2: Вот. Причем начиная еще с 18 века и даже раньше.
3: Уже много столетий, что да. Народ сидит, он не может подняться с печи, что-то сделать, организовать как-то свою жизнь. Он не политически активен, поэтому Россия всегда якобы там отстает и так далее, и так далее, и так далее. Вот те люди, которые говорят, что русский народ политически пассивен, не понимают, как устроена российская политическая культура и российский тип легитимности, как он функционирует. Об этом мы поговорим через короткую паузу.
6: Брат 2.
0: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил участникам спецоперации дипломы о профессиональной переподготовке. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя имени Мандрыка. Новые специальности позволят получившим ранения офицерам продолжить службу на воинских должностях в организациях Министерства обороны России. Генерал армии от имени руководства военного ведомства выразил особую благодарность за мужество, отвагу и храбрость, а также подчеркнул, что их уникальный боевой опыт и знания являются ценнейшим ресурсом для повышения профессионального мастерства и уровня подготовки других военнослужащих. Подразделения группировки войск «Севера» взяли под контроль населенные пункты Зарубинка и Гоптовка Харьковской области. Там наши войска сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. Наши средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и больше 1000 украинских беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера противника. Корвет «Резки» Тихоокеанского флота провел разведывательно-поисковые действия в акватории Охотского моря и у Курильских островов. Экипаж отработал комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Провел корабельные учения по противовоздушной обороне, отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Также боевые расчеты корвета уничтожили условную неопознанную подводную лодку, условно применив торпедное оружие. В Карачаево-Черкесии состоялось богослужение в честь обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. В нем приняли участие военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа. О важности событий рассказал помощник командира соединения по работе с верующими протоиерей Андрей Кравченко.
2: Обретение мощей таких великих людей, вложивших огромный вклад в историю нашей страны, это большое и важное событие, которое укрепляет верующего человека, которое вдохновляет и дает надежду на то, что Господь с нами и своей помощью никогда не оставит нас. Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского здесь, в бригаде, при закладке, был назван в честь этого великого святого, потому что он был известным военачальником, потому что он вложил решающий вклад в освобождение нашей страны от татаро-монгольского ига. И тем самым для любого военного является вдохновляющим примером того, что крепкая вера в Бога, яркое служение своим идеалам, умение отстаивать свое отечество обязательно увенчивается от Бога победой и достижениями, которые необходимы.
1: Мощи святого обрели в июле при реставрации стены Архангельского собора Московского Кремля. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
4: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
3: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
6: В эфире радио «Звезда», программа «Брат 2», в студии ее ведущий Николай Щипков.
7: И Василий Щипков.
6: Мы продолжаем говорить о русской политической культуре, о том, что такое выборы, о том, что такое легитимность в контексте русской политической культуры. Вот ты сказал, что западные, так сказать, мыслители часто, и не только, часто видят недостаток русской политической культуры и даже, скажем так, отсталости ее в том, что русский народ якобы пассивен. Ну, вот я хочу сразу сказать, что это некое ложное противопоставление, которое воспринимается нами как само собой разумеющееся, хотя, опять же, оно далеко не совершенно. Это противопоставление понятия активный и пассивный. Вот в рамках европейского такого сознание модерна, рационалистического типа мышления, кто такой активный человек? Это вот некий индивид, который берет на себя там, ответственность, который идет что-то строит, самоорганизовывается, и вот он как личность, как индивид, вот он, чем более сильная личность, тем больше она вызывает восхищение у западного человека.
7: Реализовывает американскую мечту.
6: Да, например, сегодня реализовывает

0: вот, американскую мечту. Поэтому при всех разговорах, что вот русские, они любят сильную руку какого-то тирана, мы, это европейцы на самом деле говорят сами о себе, потому что кто вызывал в сложные периоды европейской истории самое большое восхищение? Ну, такие фигуры, как, например, Наполеон, который пришел, разогнал всю революцию, все, значит, национальные собрания французские, непонятный хаос вот этот, и организовал это в жесточайшую, значит, военную машину, и тем не менее в истории...
1: Проиграл войну.
0: Проиграл и все войны свои, значит,
1: европейский
0: да.
1: герой,
0: Наполеон. Да, и до сих пор это национальный герой Франции, значит, величайший там полководец в мире и так далее. Для русского человека это даже звучит странно.
1: Да, но это он бесславная война, бесславный закат политической жизни.
0: Это бесславный итог жизни, я бы даже сказал. Но при этом, почему, сказать, гениальный Достоевский сделал героем Раскольникова именно Наполеона? Потому что Раскольников находится в плену вот этих европейского мышления, ложного, по сути, особенно для русской культуры, несочетаемого с русской культурой. И он пытается вот стать таким человеком, который как Архимед, да, дайте мне рычаг, я переверну мир. Вот он все хочет перевернуть мир, сверхличность такая, ну, как сверхчеловек у Ницше. И вот в такой парадигме, конечно, активный, пассивный, да, активный хорошо, пассивный плохо.
1: А в российской парадигме то, что европейцы называют пассивностью, на самом деле является совершенно другой категорией. Категория, понятно, преимущественно в рамках отечественной русской культуры. Это категория терпения. Терпение – это активное действие в рамках нашей культуры. Может быть, в рамках европейской это какое-то пассивное действие, а в рамках русской культуры это активное действие. Только благодаря терпению и усилиям народа Россия преодолевала все самые серьезные вызовы в ее истории, включая все крупные войны, через это терпение. Иногда народ, понимая сложность ситуации, будучи недовольный многими обстоятельствами жизни, понимает, что да, мы должны потерпеть. Сейчас в рамках специальной военной операции, да, все мы периодически терпим какие-то лишения и так далее. Понятно, что государство и власть делают все усилия для того, чтобы минимизировать эти лишения. Вот. Но, тем не менее, разные регионы с разной степенью сталкиваются с этим лишением. Теперь, тем не менее, народ... Как относятся к этому процессу? Понятно, все хотят победы, все хотят мира, но все эти лишения переносятся с терпением. Проблемы в одной сфере жизни, потом в другой сфере жизни, потом в бытовой сфере. Еще какие-то серьезные вызовы случаются, иногда даже трагедии. Народ понимает, что да, понимаем, мы терпим. То есть терпение – это активное действие в рамках нашей культуры. Когда русский народ терпит, он действует. Он не бездействует.
0: Вот слово «терпение» приобрело в современном языке негативную окраску. Да, есть даже в язык такой бытовой, даже вошли всякие сленги тюремные, да, говорит, вот он там терпило, он терпит, у него нет вот какой-то активности.
1: Нету воли, якобы.
0: Нету воли, он безволен. А на самом деле в русской культуре, которая сформирована, конечно, на православных, христианских ценностях, терпение и смирение – это главные добродетели. Почему? Надо правильно понимать значение этих слов. Это не отсутствие воли, это, наоборот, ее высочайшее проявление. Ну вот, например, такой можно привести пример. Вот семейная пара решает сделать аборт. С точки зрения западного человека, это активный выбор.
1: Активный, смелый выбор.
0: Активный, смелый выбор индивида, осознанного человека. Вот, поэтому центры абортов в Америке называются, значит, запланированное родительство, а не место для, там, абортов. И движение...
1: То есть мы планируем, мы действуем.
0: Мы активны.
1: Итак, мы активно,
0: да, позитивный окрас.
1: Строим нашу жизнь, да, сами.
0: Значит, движение, которое поддерживает, так сказать, максимальную там, легализацию, доступность абортов, называется «За выбор», «Pro-choice». То есть, опять же, активность подчеркивается здесь. В нашей же традиции мы описали бы, да, в русской культурной традиции, мы бы описали это иначе. И это можно описать иначе. Семейная пара, которая решает сделать аборт, они-то как раз ничего не хотят менять в своей жизни. Они пассивны.
1: Они пассивны абсолютно.
0: Они пассивны. А если они как бы смиряются перед теми обстоятельствами, в которых их поставила жизнь...
1: Или не пара, или одинокая женщина.
0: Одинокая женщина и так далее. Да, неважно, да, человек, он принимает такое решение. Это решение отношение сложное.
1: Оно это... сложное, оно мужественное, оно очень активное, оно переворачивает жизнь человека на все годы практически в будущем.
0: Наоборот, оно требует от него не пассивности, а активности.
1: Это нужно иметь огромную силу, волю, огромное мужество этот выбор сделать.
0: Да.
1: То есть это активное действие в нашем понимании.
0: И вот из-за того, что, понимаете, ведь мы же видим язык, мы видим мир настолько так, как нам позволяет язык, по большому счету. Мы видим мир через язык и через вот эти значения слов, те ассоциации, которые слова у нас вызывают, да, те коннотации, те ощущения, которые слова у нас вызывают, так и формируется мир вокруг нас. И то же самое касается политической системы.
1: Поэтому, когда западные учебники говорят о том, что политическая система России, она как бы пассивная, и народ пассивен, на самом деле это вообще непонимание, что такое Россия. Принцип легитимности России описан и показан в повести временных лет уже. И он на протяжении всей тысячелетней истории России не менялся. В повести временных лет установление российской власти происходит следующим образом. Таким известный сюжет, я думаю, что наши слушатели тоже его знают. И сюжет, и цитату. Когда люди, обратившись к, там, к Рюрику, к русам, к некому племени, сейчас иду спорю, варяжская, не варяжская, это неважно, к некой силе, заявив ей, что земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Вот в этой фразе это активное действие. Это не то, что, знаете, мы сами не смогли организовать свою жизнь, а это понимание, что жизнь надо структурировать, что территория племен славянских большая даже на тот период, что нужно эту жизнь структурировать, и что для того, чтобы все собрать воедино и построить нормальную жизнь, нужна легитимная власть. А источник легитимности в этих словах «земля наша велика и обильна»,
0: эти слова могут восприниматься.
1: А порядка в ней нет.
0: Да.
1: То есть именно в этих словах источник легитимности. Ни в русах, ни в варягах. Там можно долго спорить, спор историков, да, скандинавы это были или уже не скандинавы, неважно. Не там источник легитимности. Нам русская культура не интересна, что там в скандинавских культурах происходило. И в нашей политической истории нет связи с этой скандинавской культурой какой-то. Да, у нас нет преемственности там, королей, там, каких-нибудь князей скандинавских и так далее. У нас есть наш народ, который уже на зачатке своего формирования был многонационален, как бы мы сейчас сказали. Это были разные племена. Изначально Русь была многонациональна. И на этом этапе зародилась легитимность в головах этих людей. То есть они породили легитимность будущей власти, наделили этой легитимностью определенных людей, определенный княжеский род в данном случае, который позже был назван Рюриковичи, русы Рюриковичи, и построил с помощью этой власти построил великое государство и мощное.
0: Эта фраза про то, что приди и владей нами, она часто она может восприниматься сегодня как, значит, владей, то есть, что мы твои рабы там и так далее. Я напомню нашим слушателям, что в разных княжествах русских, средневековых, совершенно разные были системы взаимоотношений народа и князя, потому что иногда князь вообще жил за пределами города, князья часто менялись, князей призывали и выгоняли, там, как, например, в Новгороде. Ну, понятно, в разных городах по-разному немножко было. Постепенно, конечно, происходило усиление центральной власти, как мы знаем из истории, и так далее. Но, тем не менее, если князь терял легитимность, все, он долго не задерживался в этом городе, какой бы этот город ни был. Поэтому здесь именно... И тогда можно сказать, что источник власти – это народ. А позднее к этому добавилось уже во времена Московского царства, когда Россия стала царством.
1: Второй источник власти. Хотя, на самом деле, он был с древних времен. Ты хочешь, наверное, сказать про сакральный источник
0: да,
1: власти.
0: Да, да, но он постепенно приобретал как бы большее значение и стал появляться в письменных источниках все больше. Понятно, что и раньше, да, просто так, княжеская...
1: Со времен Ольги и позже Владимира он
0: конечно,
1: уже стал
0: конечно,
1: формироваться как второй
0: конечно.
1: Источник власти.
0: Просто, так сказать, князь, царь, император, это не просто слова, это разные даже немножко понимания, да, вот важности и близости к сакральности. Вот, поэтому как бы рос со временем Россия. Потом в 1917 году с убийством Николая II понятно, этот источник власти, он, это понимание, оно как бы несколько отошло на второй план. Хотя где-то, так сказать, в глубине народного сознания оно все равно остается.
1: Да, в русской политической культуре, вот продолжу твою мысль, существует два этих источника власти. Первый – это тот, который описан в повести временных лет. Порядка нету, приходите княжить и владеть нами.
0: Либо у нас будет порядок, либо мы все умрем.
1: И вот в чем суть этой легитимности? Либо у нас будет сильный князь, либо смерть. Либо полное уничтожение, развал, нету будущего, нету жизни, то есть смерть. То есть это очень глубокий фундаментальный столб легитимности российской власти. Поэтому даже в какие-то периоды, когда ну, как-то власть была какая-то новая, странная, вот большевики взяли власть в России, да, была гражданская война, но потом как-то народ, вот эта сила стала собирать эту власть, которая была разбросана везде и всюду, они стали ее концентрировать уже после окончания гражданской войны, и народ сказал, да, все, вот мы уже поддерживаем. Нам много не нравится, многим очень много не нравилось, но уже стало созидание нового, потому что без этого это смерть, без этого не выжить. Это вот один тип власти. Он в моменты глубоких государственных кризисов, он всегда воспроизводится. И в 90-е годы консолидация России вокруг президентской власти, и вот в эпоху смутного времени вокруг Минина и Пожарского, да, вот приходите и организуйте народное ополчение, и они это сделали, это легитимно, они очень легитимны были. А второй тип власти сакральный, который со временем усиливался с появлением царской власти, императорской власти, да, после революции 17-го года, этот тип, второй стол власти, он как бы ослаб. И он в настоящее время не функционирует в полной мере, ну, в силу исторических обстоятельств. Хотя в народном сознании периодически возникают желания наделить даже советских деятелей некоторыми сакральными функциями. Именно отсюда, например, возникают какие-то иконографические образы советских лидеров, деятелей, их изображают как святые. Понятно, что с церковной точки зрения это какие-то вещи недопустимые, но, тем не менее, где-то вот теплится вот эта идея. А почему? Потому что она много веков в сознании народа существовала. Вот. И так или иначе, она существует всегда. Поэтому для того, чтобы понять, что такое власть в России, что такое легитимность, нужно изучать именно российскую культуру, духовную культуру и российскую политическую культуру.
0: И которая выражается, да, в нашей истории, в которой всегда, по большому счету, без вот выражения доверия народа правителю, ни одна власть не могла существовать.
1: Продолжим эту тему в наших следующих передачах. Обязательно вернемся к теме власти, легитимности и русской политической культуры.
0: В эфире «Радио Звезда» была программа «Брат 2». В студии были ее ведущие Николай Щипков
1: и Василий Щипков.
0: До новых встреч.
1: До свидания.
2: «Брат 2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Надежда Саратетта. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Герои наших сердец». Я посвящаю ее защитникам нашей Родины. Вы – герои наших сердец.
4: Пока.

0: Время выбрало нас. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

Папаха. Головной убор цилиндрической формы, без полей и козырька. Его делают из меха, как правило, из овчины или каракуля. Папаха была издавна распространена в Средней Азии и на Кавказе.

0: Форма и содержание.
1: У каждого уважающего себя казака было не меньше трех папах. Одна повседневная, другая для торжественных случаев, парада, например, и третья папаха для свадьбы. В различных воинских частях уставные меховые шапки отличались кроем и цветом. В стрелковых полках – в черном исполнении, а в подразделениях личной охраны императора – в белом. В сухопутных войсках к папахе крепили государственный герб, в артиллерии – двуглавого орла с пушкой, а в гвардии – Андреевскую звезду.
0: Папаха.
1: Ее называли по-разному – кабардинка, кубанка. Неизменным оставалось одно – папаха всегда считалась символом чести и достоинства. Она надежно защищала в бою от скользящего сабельного удара. А еще этот головной убор считался неофициальным оберегом воина. Очень часто в папаху зашивали небольшие иконки или листочки с молитвами.

0: Былые времена папаху носили целый день, не снимая. А пожилые воины-ветераны не расставались с ней даже в жару. В доме для папахи всегда отводилось специальное место. Например, отдельная полка. Головной убор аккуратно снимали, бережно обхватив ладонями по бокам. После чего клали на ровную поверхность. Вот такое уважительное отношение. Да что говорить, когда советский композитор, автор гимна Азербайджана Узеир Гаджибеков приходил в театр, то покупал сразу два билета. Один для себя, второй для своей папахи.
1: Форма и содержание. Папаха.
2: Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Букман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
6: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-466-44920.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки украинских безэкипажных катеров в Сочи временно закрыли пляжи от маяка до Приморского. Мэр Андрей Прошунин пояснил, ограничения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих и восстановления поврежденной инфраструктуры. В результате удара ВСУ по набережной возник пожар, пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сейчас в круглосуточном режиме работает городской оперативный штаб. Днем в четверг были отменены ограничения на полеты гражданских самолетов. Обнаруженные в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой управляли через мобильную сеть из любой точки мира. Об этом пишет газета «Бильд». Дрон собран самодельно из общедоступных деталей. Рядом найдена антенна, ограниченная в ПРГ-частоты. Ранее Германия без доказательств обвинила в инциденте Россию. Однако, как заявили в МИДе России, Москве так и не предоставили фактов по этой провокации. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров провел аналогию с началом Второй мировой войны и подготовкой Германии к настоящим боевым действиям. Роспатент интегрирует свои информационные ресурсы с государственными информационными системами. Это позволит прослеживать права, а также последующие продажи и поможет защитить граждан от контрафактной продукции. Об этом говорил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Ряд товаров, продающихся на маркетплейсах, имеет сложную прослеживаемость прав интеллектуальной собственности, поэтому наша задача на ближайшее будущее интегрироваться с комплексом информационных систем, в том числе государственных, для того, чтобы вот эту прослеживаемость получения прав и последующих продаж до конкретной площадки, до конкретной карточки товара выявить и тем самым обезопасить и маркетплейсы, и наших граждан от контрафактной продукции. Будем работать по этому вопросу.
1: Выслушав доклад, Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках. Зорница 2.0 стартовала в лагере «Авангард» в Волгоградской области. Она организована для школьников и курсантов. 24 команды из разных регионов в течение недели пройдут отрядные и индивидуальные состязания, гарнизонную службу, комбинированный марш и военно-тактическую игру. Ранее на этой же площадке в Волгоградской области финал старшей возрастной категории выиграла команда «Амур». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Легендарные слова Жени Лукашина.
1: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
0: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Записки врача.
4: Имеет ли смысл временное голодание во время простуды? Казалось бы, логика есть. Нужно экономить силы, чтобы организм тратил их не на переваривание пищи, а на борьбу с инфекцией. Однако это распространенное заблуждение.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Как это часто бывает, в человеческих заблуждениях виноваты мыши. Лабораторные мыши. Если их заражали простудой и начинали насильно кормить, то они умирали чаще, чем те их собратья, которым разрешали управлять своим рационом самостоятельно. При этом они действительно предпочитали некоторое время поголодать. Раз так делают мыши, значит, так должны делать и люди? Нет, не значит. Мы довольно ощутимо отличаемся от мышей не только анатомически, но и физиологически. Нельзя напрямую переносить эти результаты. К тому же, не исключено, что в насильном кормлении ключевое как раз насилие, а не, собственно, пища в качестве дополнительного стресс-фактора. Если посмотреть с точки зрения физиологии, то пища чрезвычайно важна для нормального функционирования иммунитета во время болезни. Ведь и антитела, и сигнальные молекулы, и новые лимфоциты – все это требует существенных затрат, в первую очередь белков. Если с пищей их будет поступать мало, организм начнет разбирать на запасные части те же мышцы или белки крови. С чем может быть связано снижение аппетита во время простуды? Например, с интоксикацией. Вирусные белки могут проникать в головной мозг и провоцировать нейровоспаление. А его следствием будет угнетение всех основных функций, включая ощущение сытости и голода. Означает ли это, что голодание поможет или, наоборот, будет опасным? Нет. На коротком промежутке времени никакого особого значения не будет иметь ни качественная, ни количественная характеристика принимаемой пищи. Подойдет даже мороженое. И да, при больном горле оно не противопоказано, несмотря на распространенное заблуждение. Не следует пичкать себя или члена семьи насильно, но и специально отказываться от еды, если есть желание что-то съесть, тоже не стоит. В конце концов, позитивное настроение – важная составляющая быстрого выздоровления, а создать его при помощи любимой пищи легче всего.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Конец графа Звенигородцева». Читает Дмитрий Шиляев.
6: Граф Звенигородцев проснулся в своем роскошном особняке, отделанном инкрустацией, и сладко потянулся. Позвонил. «Вот что», — сказал он вошедшему камердинеру, — «приготовь мне самое дорогое шелковое белье и платье от английского портного. Я через час поеду в баню. Никогда не был в бане. Посмотрю, что это такое». Прислуга в доме графа была вышколена удивительно. Камердинер действительно пошел и сделал все так, как приказал граф. Через час граф Звенигородцев вышел из своего роскошного особняка и, вскочив в дорогой, отделанный инкрустацией автомобиль, крикнул шоферу: «В самые лучшие бани, в дворянские!» Облака пара застилали глаза, мелькали голые тела, слышался плеск горячей воды, гоготанье. Брезгливо посматривая на эту неприглядную картину, граф лежал на скамье и морщился, когда высокий долговязый парень слишком сильно тер ему шею. Этот долговязый парень давно уже не нравился графу своей непринужденностью и фамильярным обращением. Он хватал графа за руки, за ноги, мылил ему голову и часто выкрикивал какое-то непонятное слово «эхма». «Боже ты мой!» — думал граф. «Где этот человек получил воспитание? Прямо-таки ужасно!» Мытье подходило уже к концу. Граф предполагал сейчас же встать и, даже не поклонившись долговязому человеку, уйти, чтобы этим подчеркнуть в деликатной форме свое неудовольствие. Уже граф, поддерживаемый парнем, поднялся со скамьи. Уже он, окаченный горячей водой, взмахнул руками и отряхнул миллион светлых брызг. Уже... как вдруг произошло что-то до того тяжелое, до того кошмарное, чего не могло бы предположить самое разнузданное воображение. Парень неожиданно изловчился и, хлопнув графа по белой изящной спине, с хладнокровием истового бритера сказал: «Будьте здоровы!» Граф вздрогнул, как благородный конь, которому вонзили в бока шпоры, повернул свое исковерканное гневом лицо и грозно вскричал: «Это что такое?» «Будьте здоровы, говорю, ваше сиятельство!» — повторил негодяй, делая иронический поклон.
7: «Негодный, зная, кто я такой, ты позволяешь себе то, что смывается только кровью. Я не убиваю тебя, как собаку, только потому...» И, сделав над собой страшное усилие, граф отчеканил более спокойным голосом:
8: «Милостивый государь, завтра мои свидетели будут у вас. Ваше имя?»
9: «Алеша, ваше сиятельство? Так пусть меня и спросят, если помыться, али что. В это время я завсегда тут, на чаек бы с вас».
7: «Это убийственная ирония, это последнее оскорбление уже не произвело на графа никакого впечатления. Он молча повернулся и вышел в предбанник. Вызов был сделан, и все неприличие и бестактность противника не могли задеть теперь графа. Сжав губы и нахмурившись, граф быстро оделся, вышел, вскочил в свой элегантный автомобиль и помчался к своему другу барону Сержу фон Шмидту.
6: Барон фон Шмидт тоже жил в богатом особняке, отделанном моренным дубом и бронзой.
10: «Серж», — с наружным спокойствием сказал граф, хотя подергивание губ выдавало его внутреннее волнение. «Серж, я сегодня был оскорблен самым тяжелым образом и вызвал оскорбителя на дуэль. Ты будешь моим секундантом?»
11: «Буду».
6: Граф рассказал все произошедшее барону, который молча выслушал его и потом спросил:
11: «Слушай, а вдруг он не дворянин?»
7: Граф похолодел. «Неужели? Ты думаешь?»
11: «Весьма возможно. Тогда ясно, тебе с ним драться нельзя».
7: «Боже! Ну что же мне делать?»
11: «Видишь ли, если он не дворянин, тебе нужно было сейчас же, после нанесения оскорбления, выхватить шпагу и убить подлого хама на месте, как бешеную собаку».
7: «Что ты такое говоришь? Выхватить шпагу? Откуда же ее выхватить, если я был совершенно голый? Да и если бы я был одет, не могу же я носить шпагу при сюртуке от лучшего английского портного».
11: «Тебе нужно было задушить его голыми руками, как собаку».
7: «Ох, Господи!» — застонал граф, хватаясь за голову холеными руками. «Но, может быть, он дворянин? Ведь бани-то дворянские!»
11: «Будем надеяться, мой бедный дух», — качая головой, прошептал барон.
6: На другой день барон поехал по данному графом адресу, нашел оскорбителя и, сухо поздоровавшись, имел с ним долгий горячий разговор. Когда он возвращался в свой особняк к ожидавшему его графу, лицо его было сурово, губы сжаты, а брови нахмурены. Он легко взбежал по лестнице, остановился на секунду у дверей своего роскошного кабинета мореного дуба, пригладил волосы и с холодным лицом вошел.
7: «Ну что?» — бросился к нему граф, протягивая трепещущие руки.
6: Барон отстранил его руки, свои засунул в карманы и медленно отчеканил.
12: «Вы получили оскорбление действием от наглого мещанина и не сделали того, что должен был сделать человек вашего происхождения. Не убили его, как собаку».
7: «Он мещанин?» — болезненно вскричал граф, закрывая лицо руками.
12: «Да-с, мещанин и трус вдобавок. По крайней мере, он сейчас же испугался, струсил и стал просить извинения. Говорю, что у них такой обычай — хлопнуть по спине на прощание. Вы не убили его, как собаку. На вашей спине еще горит оскорбительный удар. Граф, прошу оставить мой дом. Не считайте больше меня своим другом. Я не могу протянуть руки опозоренному человеку».
6: Граф застонал, схватился изящными руками за голову и, не оправдываясь, выбежал из кабинета. Он долго бродил по городу, потрясенный, уничтоженный, с искаженным горем и страданием лицом, запекшиеся губы шептали: «За что? За что на меня это обрушилось?» Потом его потянуло к людям. Он кликнул извозчика и велел ехать в роскошный особняк княгини Р. Лакей, одетый в дорогую ливрею, расшитую золотом и инкрустацией, преградил ему путь.
9: «Не принимают».
6: Граф удивился. «Как не принимают? Сегодня же приемный день».
9: «Да-с», — нагло сказал сытый лакей, перебирая инкрустации на своей ливрее. «Приемный день, но вас не приказано принимать».
7: Граф застонал. «Вот что, голубчик, на тебе 100 рублей, только скажи мне правду. Барон фон Шмидт был сейчас у вас?»
9: «И сейчас сидят», — осклабился лакей. «Эх, ваше сиятельство, нечто можно так. Нужно было убить его, как собаку. А еще дворяне...»
7: «И этот знает», — болезненно улыбнулся граф, вскочил на извозчика и, взглянув на свои золотые часы с инкрустацией, крикнул извозчику:
6: «К невесте!» Невеста графа, княжна Нелли Глинская, жила с родителями в изящном особняке и очень любила графа.
7: «Нелли», — шептал граф, подгоняя извозчика, — «милая Нелли, только ты меня поймешь, не осудишь». Он подъехал к воротам изящного особняка князей Глинских и радостно вскрикнул. Из ворот как раз выходила Нелли.
6: «Нелли! Нелли!» — крикнул граф гармоничным голосом. «Нелли!» Невеста радостно вскрикнула, но сейчас же отступила и, подняв руки на уровень лица, пролепетала: «Нет, нет, нет, нет, не подходите ко мне, я не могу быть вашей».
7: «Нелли, почему?»
6: — она сказала дрожащими губами. «Я могла принадлежать чистому, незапятнанному человеку, но вам, на теле которого горит несмываемое оскорбление, не оправдывайтесь. Барон мне все рассказал».
7: «Нелли, Нелли, пойми меня, ну что же я мог сделать?»
6: «Что? Вы должны были выхватить шпагу и заколоть оскорбителя, как бешеную собаку».
7: «Нелли, какую шпагу? Ведь я был совсем... без всего!»
6: С криком ужаса и возмущения закрыла ручками пылающее лицо Нелли и скрылась в воротах.
7: «Один», — с горькой улыбкой прошептал граф, — «всеми брошенный, оставленный, презираемый, кровно оскорбленный». На лице его засияла решимость.
6: Пробила полночь. Роскошный особняк графа Звенигородцева был погружен в сон, кроме самого графа. Он сидел за старинным письменным столом, украшенным инкрустацией, и что-то писал. На губах его блуждала
7: усталая улыбка. «Нелли», — шептал он, — «Нелли, может быть, сейчас ты поймешь меня и простишь». Он заклеил письмо, запечатал его изящной золотой печатью и поднес руку с револьвером к виску. Грянул выстрел, граф как сноп рухнул на ковер, сжимая в руках дорогой револьвер с инкрустацией.
2: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Конец графа Звенигородцева».
5: Радио «Звезда».

0: Радіозвізда. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Николай Александрович Лейкин. Рассказ «Любители бань». Читает Игорь Старосельцев.
2: Снежная вьюга так и завывает на улице, наметая сугробы. Погода такая, что хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Раннее утро. Зажженная с вечера в спальне купца Гораздова лампада нагорела и еле освещает комнату. Часы только что пробили 4. На двуспальном ложе с кучей больших и маленьких подушек, думок и подскульничков крепко спит жена Гораздова, рыхлая женщина. А сам он, облегшись в халат и с всколоченной от спанья головой, роется в комоде.
3: «Ведь говорил ей, подлый, собери белье для бани с вечера. Нет, не собрала таки», — шепчет он. «Ни носков, ни полотенец не могу найти. Куда это она их засунула? Васса Гурьевна, где мои носки в комоде лежат?»
2: В ответ жена только сопит.
3: «Васса Гурьевна, в котором ящике у тебя носки?» — повторяет он вопрос. «Ни носков, ни полотенца. Куда ни сунусь, юбки да женские рубахи. Не напяливать же мне на себя после бани грязное белье».
2: Жена спросонья толкует что-то об огурце.
3: «Какой такой там огурец, коли мне носки надо?» — расталкивает ее муж. «Очнись, матка, что словно полоумная!» «Нет, на тебя угомону!» — поднимается на постели сфинксом жена. «Вот наказание-то! Ни сам не спишь, ни другим не даешь! Ну кто по ночам в баню ходит? Черти еще на кулачки не дрались, а он в баню!» «Да пойми ты, что я для первого пару баню опаривать. Такого пару, как я люблю, мало кто выдерживает из публики. Ну вот мы трое и собираемся, пока еще никого в бане нет. Я диакон, полковник и еще татарин один. Наподдаем на каменку, да якоже мажуху, и тешимся. Нам с привычки, а другим беда. Так как же тут в другое время париться?» «Да ты опять спишь. Скажи, где лежат носки?»
4: «Вот надоел-то, чтоб тебе ногу сломать по дороге!» Вскочила с кровати жена, вытащила из комода носки и со словами «на, подавись!» кинула их в лицо мужу.
3: «Послушай, я ведь и сам по-свойски поступок сделаю!» Возвысил он голос и прибавил: «В самом невинном удовольствии и то человеку мешают!»
2: Через 5 минут Гораздов накинул на халат енотовую шубу и с узлом в руках будет в кухне кухарку, требуя, чтобы она заперла за ним двери. Произошла та же история.
3: «Господи, боже мой, и мастеровой-то народ в эту пору в баню не ходит, а тут обстоятельный купец вскочил ни свет ни заря!» — бормотала кухарка, поднимаясь с постели. «Не твое дело рассуждать, потому я и иду теперь в баню, что об эту пору никто не ходит!» — огрызнулся хозяин и, вышедший на двор, стал стучаться к дворнику. «О, чтобы вас! Вот черти носят!» — послышалось из дворницкой ругательство и звон ключей. Ворота отворены. «В баню! Ну, так я и знал! И охота вам, сударь, ночью и в этакую вьюгу!» — говорит дворник, пропуская купца на улицу. «Не лай, чертова мельница! Вот тебе 2 гривенные по положению!»
2: Холод прохватывает до костей купца Гораздова. Зубы стучат, как в лихорадке, снег залепляет ему глаза — извозчика нет на улице, но он бежит, то и дело поскальзываясь на тротуаре и балансируя, чтобы не упасть. Вот и баня. За ручкой и приказчика еще нет продающего билеты. Купец Гораздов проскальзывает в сторожку дворянских бань. Там уже собралось общество. Худой и жилистый дьякон, толстенький полковник с круглыми усами и татарин с бритой головой и в ермолке, торговец старым платьем. Дежурный сторож чешет гребнем голову и рассматривает гребень на свет лампы. «Господам почтение!» — возглашает купец. «Опоздал маленько». «А уж мы с полчаса здесь», — сказал дьякон. «Совлекайте ризы скорей и идите поддавать на каменку. Сегодня ваш черед банным делом заниматься. А вам, отец дьякон, веники кипятком шпарить? А шпарил уж, будьте покойны, что твой пух сделались. Ваше высокоблагородие, только вы садитесь от меня подалее», — обратился дьякон к полковнику. «А то веником наотмашь прошлый раз вы мне струили пар прямо в глаза, и у меня к вечеру во как веки вздуло! Так ведь и до слепоты обварить можно!»
5: «Да ведь вы хвастались, что у вас шкура дубленая!» — захохотал полковник.
2: «Шкура, да, а я про глаза! Иван, нет ли какого мастера попарить меня?» — подмигнул дьякон сторожу. «Нет, жизнь у наших парильщиков в цене», — отвечал тот. «Кто ж ваш пар выдержит? Шкура-то у кожильного своя. Да ведь и у меня не чужая. Вы заговоренные, двужильные. У людей волос на голове от жару крутится, а вам ничего». «Но то-то! В семинарии брат к такому жару приучили, березовой кашей кормивши. Давай, батюшка-поп, я тебя попарю. Я до пара гораздо лих», — отозвался татарин. «Вот за это, Ахметка, спасибо. Хоть ты и Магометов сын, а дай бог тебе войти в Царствие Небесное. Главное дело, братец ты мой, я не все места сам-то могу веником прохватывать. Извиваешься, извиваешься, как древний гладиатор, а в сущности все по одним и тем же местам хлещешь. Вот, например, пояса. Предмет главный. А как ты их сзади собственноручно нахлещешь?»
6: «Я, батюшка-поп, нахлещу!»
5: «Знаете, господа, что? Постановим-те отныне так, чтобы нам хлестать попеременно друг друга», — предложил полковник. «Унижения тут ей-ей никакого нет. Я стягаю отца дьякона, отец дьякон меня, господин купец Ахметку, а Ахметка купца. Потом наоборот. Надо же нам какую-нибудь штуку придумать, коли ни один парильщик нас парить не решается, боясь жара. Согласны?»
7: «Само собой согласны», — откликнулись все.
2: Купец разделся и направился из сторожки в баню. Все последовали за ним. Началось поддавание на каменку кипятком. Первая шайка. Зашипели накаленные камни, белым клубом вырвалось из каменки облако пара и начало подниматься к потолку. Поддавший купец еле успел отскочить от струи, поскользнулся на полу и упал. Его бросились подымать.
5: «Больно ушиблись?» — спросил полковник.
2: «Больно-то больно», — прихрамывал тот, потирая бок, «но зато хорошо поддал. Мал я ростом и не могу прохватить туда, на дальние камни, а там самое-то пекло и есть».
5: «А вот отец дьякон покрупнее ростом, так он уже последнюю поддаст».
2: Вторая шайка, третья, четвертая. Баня наполнилась как бы молоком. Еле видят друг друга любители пара в молочном тумане.
5: «Довольно?» — спрашивает купец.
6: «Какое довольно! Даже и шкуры не щиплет!» — откликается стоящий на полке во весь рост дьякон.
5: «Подай, подай еще парочку! Что воды-то жалеешь? В этом пару только младенцам париться!» — кричит полковник, тоже залезший на полок.
2: Еще две шайки воды выплеснуты.
6: «Вот теперь бабий пар!» — откликнулся татарин. «А ты нам, бачка-купец, мужчинский пар делай!»
5: «Неужто еще?» — недоумевает купец.
7: «Еще, еще подай! Не скупись на воду!» — кричат с полка любители, подняв руки кверху и развеивая пар в воздухе.
8: «Довольно?
4: Вот теперь маленько зажгло. Ух, важно! Ну, пока довольно. Пусть тело обтерпится, а потом Ахметка еще одну шаечку в самое пекло подмахнет».
2: Все надели на головы веревочные шапки. Пар потерял свой молочный цвет и от возвышенной температуры сделался прозрачным. Залез и купец на полог. И началось великое хлестание вениками и радостное гоготание. Татарин даже ржал по-лошадиному.
7: «Ваше высокоблагородие! Господин дьякон! Ну, может ли что быть лучше здешнего места? Какие такие балы господ аристократов приятнее? Вот многие льстились на бал к княгине Трубецкой попасть. А здесь, ей-ей, в 100 раз и лучше, и чудесно.

0: спрашивал он полковника. «Ваше высокоблагородие, помнишь, я говорю?»
1: «О-хо-хо-хо! Ух, важно! До самых костей!» — был ответ полковника. Совершался какой-то культ.
2: Мы читали рассказ Николая Александровича Лейкина «Любители бань».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Марк Твен. Рассказ «Это невообразимая русская баня». Читает Денис Беспалый.
1: Вчера я едва оправился от злополучного острого насморка, а сегодня у меня такое ощущение, будто после жестоких морозов наступила оттепель. Звон и барабанная дробь в ушах, жуткое чувство удушья в груди и притом подавленное настроение и полное безразличие к жизни. Стоят холода, а от мерзкого запаха горящего угля можно одуреть. Мало того, в голову постоянно лезут мысли о похоронах и самоубийстве. В таком состоянии духа я был готов на любой отчаянный поступок и, чуть ли не восхищаясь собственным безрассудством, решил пойти в баню. Минут через пять я уже боролся с пронизывающим ветром, оставляя глубокие следы на мягком, свежевыпавшем снегу, а через 15 оказался возле громадины, именуемой «Русская баня». У меня не было столь дерзновенных помыслов, но после недолгого колебания я все же вошел в русскую баню. Поднявшись по лестнице шикарного заведения, я миновал устланный ковром холл и попал в просторную, изысканно убранную гостиную с дорогой мебелью и картинами. Эта роскошь, разумеется, лишь действовала мне на нервы. Чрезвычайно обходительный управляющий занес мое имя в книгу регистрации, получил с меня $1 с четвертью, принял на хранение часы и портмоне, выдал мне билет и припоручил заботам другого служащего, а тот проводил меня в покое, где надлежало раздеться. Здоровый молодой красавец, прямой потомок Адама, я говорю Адама, потому что на нем был лишь тряпичный фиговый листок, отвел меня в просторное помещение, где было жарко, как в аду. Он дал мне таз с холодной водой, обмыть лицо, чашку ледяной воды для питья и скрылся. Пол здесь был решетчатый, посреди зала размещалась глубокая ванна, а по краям два длинных ряда высоких и широких мраморных ступеней — нечто вроде лестницы, кончавшейся на полпути к потолку. Помещение постепенно наполнилось паром, и я стал потеть. Из каждой поры моего тела каплями вытекала вода, и каждая капля была величиной с шар, игрушечный, конечно. Я взобрался на одну ступень, потом на другую и, наконец, на третью, и чем выше я поднимался, тем горячей становился воздух. Пар сгущался все больше и больше, и вскоре свет газовых ламп начал расплываться, как в тумане. Не в силах дышать носом, пар был слишком плотный, я хватал воздух ртом. И хорошо, что рот у меня, как пароходный люк, иначе я бы непременно задохнулся. Конечно, я немного трусил, памятуя о взрывах на пароходах, ведь давление пара во мне приближалось к 160 фунтам на квадратный дюйм. Закрой я хоть на мгновение свой дроссельный клапан, моя жировая труба лопнула бы. Утешало одно. Стоило мне при таком давлении потерять голову, и вся баня разлетелась бы к чертям собачьим. В этот критический момент появился Адам. И я очень ему обрадовался, хоть не мог поклясться, что именно он маячит в густой пелене пара. Адам проводил меня под душ.

0: вернее, под холодный ливень, но это было приятно. Затем, уложив меня на мраморную ступень и намылив с ног до головы, он стал скрести мое тело чем-то чуть жестче платяной щетки и чуть мягче конской скребницы. Под конец он снова окатил меня водой. Но только я выпрямился, этот бездомный бродяга хлестнул меня по спине струей кипятка. Сделав мгновенный поворот кругом, я попал под струю холодной воды, а когда взвился от неожиданности, то хватил горячего пару сверху, струю горячей воды снизу и ледяной, коловший тело, словно тысячи иголок, посередке. Ничто другое не способно так быстро расшевелить человека. Вот уж поистине утонченная пытка. Тем временем бесчувственный русский, загнав меня в угол, обрушил потоки кипятка и ледяной воды на каждую клеточку моего тела. Сказать, что такая процедура развивает в человеке резвость, было бы чересчур приглажено и бесцветно. А русский уж подгонял меня к ванне. Тогда я прямо заявил, что если на очереди печь, ледник, землетрясение и поражение молнией, то я, пожалуй, сначала разделаюсь с этими невзгодами, чтобы не висели над душой. Разумеется, при условии, что владельцы русской бани не возражают. Но иностранец отрицательно покачал головой, вид у него был весьма озадаченный. Тонкий сарказм всегда озадачивает иностранцев. И я безропотно полез в ванну. После купания я снова вскарабкался на мраморную ступень, потеть, париться и жариться еще 15 минут. А потом Адам снова подверг меня испытанной изощренной системе пыток, завершив дело душем Ниагарой. Этот душ смыл все мои грехи, если только они не запеклись внутри, потому что мгновение спустя я чувствовал себя так, будто заново родился. Адам провел меня в более прохладное помещение, растер грубым полотенцем, а потом, уложив на кушетку, тер, мял, давил тело костяшками пальцев, как тесто, вытягивал суставы и пытался выдернуть с корнем конечности. Но вот он нежно провел по мне мягкой щеткой, усадил и долго чесал мне голову ногтями. 10 минут, не меньше. Но тут уж я взял реванш. Он ничего не поймал. Одевшись, я вернулся в гостиную, где получил свои ценности, и поскольку вежливый управляющий настаивал на том, чтобы я с ним выпил, во всяком случае сделал такое предложение, я выпил глоточек водки, чтобы его порадовать, и пошел своей дорогой. Мне очень понравился этот молодой человек. Жители Нью-Йорка редко проявляют любезность к незнакомым людям. Я бодро шагал по улице. Никогда еще порывистый ветер не казался мне столь бодрящим и упоительно благоуханным. И если в этом старом мире оставалось еще что-нибудь мрачное и унылое, то мои 5 чувств его не воспринимали. После русской бани ничего не страшно.
1: Мы читали рассказ Марка Твена «Это невообразимая русская баня».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Античные термы, турецкий хаммам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Фрагмент из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали в пушкинские времена. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще ломакинские бани. Их содержала Авдотья Ломакина. Место было трущобное, бани грязные, но за неимением лучших они были всегда полны народа. Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд. Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ломакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху. Бани в Крапивинском переулке так и остались ломакинскими, а новые навеки стали сандуновскими. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами, с раздевальней, зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. Каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи». В этих банях перебывала и Грибоедовская, и Пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской в английском клубе. Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ломакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полог и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу. Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с балонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями. Это началось с сандуновских бань. И потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими дворянскими и купеческими отделениями. В простонародные бани водили командами солдат из казарм, с них брали по 2 копейки и выдавали по 1 венику на 10 человек. Потом уже в начале 80-х годов во всех банях установили брать копейку за веник, из-за чего в устинских банях даже вышел скандал. Посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая. Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в простонародных банях не завели никаких. Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли. В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась, и все пошло по-старому. Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал. Дело оказалось простым. На Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд. Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов. Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена при примитивном водоснабжении во второй этаж подавать воду было трудно. Бани делились на три отделения – раздевальная, мыльная и горячая. При окраинных простонародных банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе. Во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь, и в зимнюю вьюгу. Правильных водостоков под полами не было. Мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам. И оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на 10 пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья. Такие бани изображены на гравюрах в издании Равинского. Это серебрянические бани на Яузе. Отоплялись бани каменками в горячих отделениях и голландками в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась каменка. В некоторых банях она нагревала и горячую, и мыльную. Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки из-под Можайской Рузы и выгружались под Дорогомиловым на Красном Лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост. Плоты пришли! Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно, и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили затем тяжелые дубовые. В дворянских отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дергание зубов. А простонародные бани являлись, можно безошибочно сказать, поликлиникой, где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там, и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали. В окраинных простонародных банях эта поликлиника представляла такую картину. Суббота, с 5-6 утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва. В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной, пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы. Мыльная бани полна пара. На лавке лежит грузное красное горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится 12 банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка. Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через 2-3 минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело. У цирюльников было правило продержать 10 минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника. «Вот сейчас добрею! Невелик барин!» — раздавалось в ответ. Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел. Под банкой шишка кровавого цвета. Хирург берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через 3-5 минут она полна крови. Банка снимается, кровь прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он, татуированный, выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о пользительности банок. Кроме банок, цирюльники открывали кровь. Еще в 80-х годах на окраинах встречались вывески с надписью «Здесь стригут, бреют, ставят пиявки и пущают кровь». Такая вывеска бывала обыкновенно над входом, а по его сторонам обычно красовались две большие длинные картины, показывавшие, как это производится. На одной сидит человек с намыленным подбородком, другой держит его указательным и большим пальцами за нос, подняв ему голову, а сам, наклонившись к нему, заносит правой рукой бритву наполовину в мыле. На другой стороне сидит здоровенный краснорожий богатырь в одной рубахе с засученным до плеча рукавом, перед ним цирюльник с окровавленным ланцетом, значит, уж операция кончена, из руки богатыря высокой струей бьет, как из фонтана, кровь, а под рукой стоит крошечный мальчишка с полотенцем через плечо и держит таз, большой таз, наполовину полной крови. Эту операцию делали тоже в мыльнях, но здесь мальчика с тазом не было, и кровь спускали прямо на пол. Открывание крови было любимой операцией крючников, ломовиков, мордастых лихачей, начинавших жреть лавочников и серого купечества. В женских банях было свое лечение. Первым делом для белизны лица заваривали в шайке траву-череду, а в дворянских женщины мыли лицо миндальными высевками. Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для рощения волос. Здесь за моющимися ухаживали банщицы. Бабки-костоправки работали только в простонародных банях. Они принимали участие в лечении мужчин. Приходит, согнувшись, человек в баню к приказчику и просит позвать бабку. Прострел замучил. Тоже повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее снадобьем, а после бани сказаться ей. Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку, она приказывала ему ложиться брюхом поперек порога отворенной двери, клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Операция эта называлась «присекание». Бабки в жизни бани играли большую роль. Из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань. Бабки исправляли вывихи, заговаривали грыжу, правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок. Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить: «Бабушка Анисия, ты уж не оставь меня». «Ладно, а ты почаще в баньку приходи. Это пользительно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду». Еще задолго до того, как Ганецкий переделал Сандуновские бани в банный дворец, Антон Павлович Чехов любил бывать в старых сандуновских банях, уютных, без роскоши и ненужной блестящей мишуры. «Антон, пойдем в баню», — зовет его бывало брат-художник Николай, весь измазанный краской. «Пошел бы, да боюсь, вдруг, как последний раз, помнишь, встретим Сергеенко. Я уж оделся, выхожу, а он входит. Взял меня за пуговицу и сейчас что-то рассказывал. Вдруг опять встретим. А я люблю сандуны. Только кругом воздух скверный, в сухую погоду пыль, а когда дождь, изо всех домов выкачивают нечистоты в неглинку». Антону Павловичу Чехову пришлось жить в одной из квартир в новом банном дворце, воздух вокруг которого был такой же, как и при старых сандунах. Тогда бани держал Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в Лопатках, мальчиком еще при Ломакиных, в бане. Проработал 10 лет, понастроил ряд бань, держал и сандуновские. А потом случилось, дом и баня оказались в закладе у миллионера-дровяника Ферсанова. А что к Ферсанову попало, пиши пропало. Ферсанов давал деньги под большие хорошие дома и так подведет, что уж дом обязательно очутится за ним. Много барских особняков и доходных домов сделалось его добычей. В то время, когда Чехова держал за пуговицу Сергеенко, сандуны были еще только в залоге у Ферсанова, а через год перешли к нему. Это был огромный дом казарменно-аракчеевского стиля с барской роскошной раздевальной, создание известного архитектора 20-х годов. После смерти Ивана Ферсанова владелицей бань 23 домов в Москве и подмосковного имения Средникова, где когда-то гащивали великие писатели и поэты, оказалась его дочь Вера. Широко и весело зажила Вера Ивановна на Пречистенке, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бонвиваны, львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично. Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела. Кругом нее велась и красивая молодежь, довольствовавшиеся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные, и титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами. В один прекрасный день Москва ахнула. Вера Ивановна вышла замуж. Ее мужем оказался гвардейский поручик, сын боевого генерала, Ганецкий. До женитьбы он часто бывал в Москве, летом на скачках, зимой на балах и обедах, но к Вере Ивановне ни шагу, хотя она его через своих друзей старалась всячески привлечь в свиту своих ухаживателей. В числе ее друзей, которым было поручено залучить Ганецкого, оказались и его друзья. Они уверили Верочку, что он единственный наследник старого польского магната-миллионера, что он теперь его засыплет деньгами. Друзья добились своего. Вера Ивановна Ферсанова стала Ганецкой. После свадьбы молодые, чтобы избежать визитов, уехали в Средниково, где муж ее совершенно очаровал тем, что предложил заняться ее делами и работать вместе с ней. Посмотрев доходы от ферсановских домов, Ганецкий заявил: «А вот у Хлудовых центральные бани выстроены. Тебе стыдно иметь сундуновские развалины, это срамит фамилию Ферсановых. Хлудовых надо перешибить». Задев купеческое самолюбие жены, Ганецкий указал ей и на те огромные барыши, которые приносят центральные бани. «Первое, это надо сандуновские бани сделать такими, каких Москва еще не видела и не увидит. Вместо развалюхи построим дворец для бань, сделаем все по последнему слову науки, и чем больше вложим денег, тем больше будем получать доходов. А Хлудовых сведем на нет, о наших банях заговорит печать, и ты знаменитость». Перестройка старых бань была решена. «Надо объявить через архитектурное общество конкурс на проекты бань», — заикнулась Вера Ивановна. «Что? Московским архитекторам строить бани? А почему Хлудовы этого не сделали? Почему они выписали из Вены строителя Эйбушиц, кажется? А он вовсе не из крупных архитекторов. Там есть знаменитости покрупней. С московскими архитекторами я и работать не буду. Надо создать нечто новое, великое, слить Восток и Запад в этом дворце». После поездки по европейским баням от Турции до Ирландии в дворце молодых на Пречистенке состоялось предбанное заседание сведущих людей. Все дело вел сам Ганецкий, а строил приехавший из Вены архитектор Фрейденберг. Пользуясь перестройкой бань, Ганецкий в какие-нибудь несколько месяцев обменял на банковские чеки, подписанные его женой, свои прежние долговые обязательства, которые исчезли в огне малахитового камина в кабинете отставного ротмистра гвардии, променявшего блеск гвардейских парадов на купеческие миллионы.
1: Мы читали фрагмент из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Москва и москвичи».
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, расширив внешнее кольцо окружения украинских боевиков. В Министерстве обороны России отметили, что любые попытки прорыва ВСУ из Харьковского котла решительно пресечены. Параллельно российские войска за сутки нанесли массированные удары авиации, артиллерии, дронами по транспортной инфраструктуре, вражеским складам БПЛА и позициям украинских формирований. Силы и средства Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. Совещание Владимира Путина с членами правительства перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально встреча планировалась в четверг, ее темой было использование системы «Честный знак». Добавлю, встреча лидеров стран БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Владимир Путин планирует переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов специальной военной операции открылся в Туле. Комплекс будет работать по принципу полного цикла. От консультации и изготовления индивидуальных протезов до комплексной реабилитации ветеранов СВО. Подробности рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Большое внимание филиале будет уделяться спортивной реабилитации. Для запуска филиала ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам, техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Всего до 2027 года в разных регионах планируется создать 25 подобных учреждений с собственным производством протезов полного технологического цикла. До конца года еще 2 таких центра откроются в Архангельске и Улан-Удэ.
1: Площадь нового филиала превышает 1400 квадратных метров. На его территории создан собственный производственный цех мощностью 700 изделий в год, а также установлено медицинское, реабилитационное и технологическое оборудование. Более половины россиян планируют проголосовать на грядущих выборах, заявил директор по политическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, показатель готовности отдать свой голос на несколько процентов выше, нежели 5 лет назад. Выборы депутатов Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут 18, 19 и 20 сентября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Фотография, граммофон и типография. Все эти термины встречаются в длинном перечне изобретений Виктора Афанасьевича Гассиева. Он родился в 1879 году в Нахичеване. В школу почти не ходил, семья часто переезжала с места на место, поэтому мальчик всему учился самостоятельно, хотя и под надзором родителей. А в 15 лет он задумал странную штуку – печатать книги не вручную, а светом. Представьте типографию 19 века. Набор текста, кропотливый ручной труд. Каждый символ, каждая буква выставляется вручную. Это долго, дорого и очень утомительно. Но юный Виктор решил упростить процесс книгопечатания.
4: Ну ты, Кулибин!
5: Фотонаборная машина, созданная Гассиевым, использовала свет для набора. Принцип прост. На вращающемся диске вырезаны буквы. При нажатии клавиши специальная щетка замыкает цепь. Возникает искра. Свет от нее проходит через нужную букву и фокусируется на пленке. Так рождается фотографический оттиск текста. Патент на изобретение был получен в 1900 году, но фотонаборная машина тогда не была внедрена в производство в России. Виктор Афанасьевич продолжал изобретать. Создал процесс фотозаписи звука, очень эффектный граммофон с резиновой иглой и много специальных инструментов для одноруких инвалидов. Всего около 40 изобретений, процессов и устройств. Слава нашла изобретателя только в 60-х годах 20 века. Сегодня его имя носит республиканская книжная типография Северной Осетии, а принцип фотонабора продолжает жить в современной печати.
4: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Константина Сергеевича Станиславского Антону Павловичу Чехову. 22 октября 1903 года. Москва. Я привык к смутным впечатлениям от первого чтения ваших пьес. Вот почему я боялся, что при вторичном чтении «Вишневого сада» она не захватит меня. Куда тут? Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться. Слышу, как вы говорите: «Позвольте, да ведь это же фарс!» Нет, для простого человека это трагедия. Я ощущаю к «Вишневому саду» особую нежность и любовь. Я объявляю эту пьесу вне конкурса и не подлежащей критике. Кто ее не понимает, тот дурак. Любящий вас, Станиславский.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
8: Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту в подвале дома Тверского подворья «Венеция». Там в отдельном зальце с запиравшейся дверью собирались деды нашей революции. И удобнее места не было. В 11 часов ресторан запирался, публика расходилась, и тут-то и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешенными окнами зале. Закрыта кухня, закрыт буфет, и служит самолично только единственный хозяин ресторана Василий Яковлевич, чуть не молившийся на каждого из посетителей малого зала. Подавались только водка, пиво и холодные кушанья. Пивали иногда до утра. «Отдохновенно и сокровенно у меня», — говаривал Василий Яковлевич. Приходили поодиночке и подвое, и уходили также через черный ход по пустынным ночью к Кузнецкому мосту и Газетному переулку. Тогда весь переулок от Кузнецкого моста до Никитской назывался Газетным. До Тверской, в свои Черныши и дом Алсуфьева, где обитали и куда приезжали и приходили переночевать нелегальные. В малом зале, как важно называл эту комнатенку со сводами Василий Яковлевич, за большим столом, освещенным газовой люстрой, сидели огромные бородатые и волосатые фигуры: Зайчневский, Мишла Арфанов, Нефедов, Златовратский, Преклонский. Среди них щупленький, с интеллигентской русой бородкой, Астарев, тогда читавший там корректуры своей книги в «Волосных писарях». Затем крошечный бритый актер Вася Васильев, попавшийся было по делу 193, но случайно выкрутившийся. Его настоящая фамилия была Шведевенгер, но об этом знали только немногие. Изредка бывал здесь Гольцев, раз был во время какого-то побега Герман Лопатин. Собирались здесь года два, а потом все разбрелись, а Василий Яковлевич продолжал торговать, и к нему всякий из вышесказанных, бывая в Москве, считал своим долгом зайти, а иногда и перехватить деньжонок на дорогу. Вася Васильев принес как-то только что полученный номер 6 «Народной воли», и поздно ночью его читали вслух, не стесняясь Василия Яковлевича. Когда Мишла прочел напечатанное в этом номере стихотворение Якубовича «Матери», Василий Яковлевич со слезами на глазах просил его списать, но Вася Васильев отдал ему весь номер. «Сколько, позволите, заплатить, Василий Васильевич?» «Сколько хотите. Эти деньги пойдут на помощь политическим заключенным. Сейчас». Василий Яковлевич исчез и принес радужную 100-рублевку. «На такое великое дело извольте получить». Только этим и памятен был ресторанчик «Венеция», днем обслуживающий прохожих на Кузнецком мосту среднего класса и служащих в учреждениях, а шатающаяся фронтоватая публика не удостаивала вниманием дешевого ресторанишка, предпочитая ему кондитерские или соседнюю альпийскую розу и билло. Рестораном еще назывался «Трактир Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с 5 часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После Яра, Стрельни и Эльдорадо цыгане, жившие в Грузинах, приезжали сюда пить чай, а с ними и их поклонники. А невдалеке от Молдавии, на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В 6 часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончавшие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу, попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой. И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку, и даже иногда, подражая тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых. «Человек, это тебе на чай!» И давал гривенник «человек» во фраке, «человеку» в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали – подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам. «Дай железные!» Или прикажет: «Дай мне в зубы, чтоб дым пошел!» И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку. На углу Остоженки и первого Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше, были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом, гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный, по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на 2 улицы. Внизу лавки, 2-й этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а 3-й – простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше 100 столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. 1 гармонист заиграет, а 40 человек пляшут. А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья – были такими же любителями, как и Шустровы. И у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» — так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только 1 раз в московских газетах в 1905 году в заметке под заглавием «Арест революционеров в голубятне». Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты голубятни служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги. Уж очень удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам с 5 часов собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались простонародные свадьбы, и здесь собиралась вязка, где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе. Или из-под рук вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось «надеть чугунную шляпу». Кроме этой полупочтенной ассоциации чугунных шляп, здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор, держались крупные пари за победителя. К известному часу подъезжали к голубятне богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках для конспирации. Поднимались во второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженное помещение и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовых, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители с горящими глазами и судорогами на лице то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было, и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и чугунные шляпы. Пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписаны из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое за удачную петушиную охоту. Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиознейшей попойкой. Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на голубятне, а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы и... Его, конечно, растащили. Трактир, когда-то золотое дно за долги, перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим. Кроме голубятни, где-то за Москвой рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боев была «Волна» на Садовой, уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников. Среди московских трактиров был один единственный, где раз в году во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот, обширный и грязный, был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста на берегу Москвы-реки. Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост, и набережную, любуясь на работу удальцов-сгонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
8: У Никитских ворот в доме Боргеста был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями. И по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у Павловского на Трубе и в охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собирались по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники. Зверев имел два трактира. Один в Гавриковом переулке «Хлебная биржа». Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело. И там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки сухо на ухо. Разве иногда прозвучит «натура 126», а «овес» — 80. И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит. На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей, и на столах в часы биржи, кроме чая, ничего. А потом уж, после делов, завтракают и обедают. Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме доктора Левинсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиши изданий казенных театров. Здесь в дни аукционов в ломбардах и судных кассах собиралась вязка. Это негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения общества маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. Вязка после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину. На столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут вязко сводят счеты и делят между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь в зале толкутся другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар. Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки. Сотрудники газет и журналов тогда не имели своего постоянного трактира. Зато фабрикаторы народных книг, книжники и издатели Сникольский собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади. И отсюда шло просвещение сермяжной Руси. Здесь сходились издатели Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по 10 и более званий, то есть наименований книг, от листовки до книжки в 6 и более листов, в раскрашенной обложке со страшным заглавием и ценою от 1,5 рубля за сотню штук. Печаталось каждый не менее 6000 экземпляров. Здесь-то за чайком издатели и давали заказы писателям. Писатели Сникольской. Их так и звали. Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к издателям Сникольской в минуту карманной невзгоды. Большей частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, не кончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира. Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей. «Мне бы надо новую битву с кабардинцами». «Можно, Денис Иванович?» «Поскорее надо. В неделю напишешь?» «Можно-с. На сколько листов?» «Листов на 6». «В 2 частях издам». «Ладно-с, по 6 рубликов за лист». «Жирно, облопаешься, по 2». «Ну хорошо, по 5 возьму». Сторгуются, и сочинитель через 2 недели приносит книгу. За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. «Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и «Ледяной дом», и «Басурман», и граф Монте-Кристо, и 3 мушкетера, и Юрий Милославский. Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Ложечников. Ведь там черт знает какая отсебятина нагорожена. У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали. Ну-ка что ж, и у меня они есть. У каждого свой и Юрий Милославский, и свой Монте-Кристо, и подписи Загоскин, Ложечников, Дюма. Вот я затем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу.
9: То есть как? Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя.
8: Ну-ка что ж, а ты напиши, как у Гоголя, только измени малость. По-другому все поставь, да поменьше сделай в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой не другой, и всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба. Тут, брат, важно заглавие. А содержание наплевать, все равно прочтут, коли деньги заплачены. И за контрафакцию не привлекут. И все-таки Бульба он, Бульба и есть, а слова-то другие. После этого разговора действительно появился Тарас Бульба с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать. Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки допетровских времен, принадлежавший Ферсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова. «Где сам?» – спрашивает приказчика. «В пещере с покупателем». Трактир «Балаклава» состоял из двух низких полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры – правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки. Каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями. По другую сторону площади, в узком переулке за лоскутной гостиницей, существовал низок, трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие, да заседали 2-3 самых важных облаката от Иверской. К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было Народное юридическое бюро. За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошение приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Федор Никитич Плевака. Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенной охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской трамбле и огромного солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет над крыльцом его, не подъездом, как в соседних домах, а деревянным самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами, тускнела вывесочка «Трактир Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке с бородой-лопатой. Великим постом Щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены. Милославский, Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильев, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости малого театра. Бывали и драматурги, и писатели того времени – Островский, Чаев, Тарновский. Завсегдатаями Щербаков были и братья Кондратьевы, тогда еще молодые люди, о которых ходили стихи. И один из этих братьев был по имени Иван, по фамилии Кондратьев, по прозванию Атаман. Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья обычно к концу Великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку толщиной пальцев 3 стоит 15 копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров истекали средства, они питались только такими растягаями.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика. Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта. Громадное владение досталось молодому Хомякову.

и, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополи, ветлу и осину. Рос дом, росли деревья, открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался таким образом посредине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием «Хомяковской рощи». Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался. «Это моя собственность!» Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством. «Воздействуйте через администрацию», — посоветовал кто-то городскому голове. Вызвали обер-полицмейстеру. Предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия. «Меня вы можете выселить. Я уеду. А собственность моя останется». Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы советской власти. Но вдруг в один прекрасный день ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. «Как? Кто? Что?» – недоумевала Москва. «Слухи разные. Одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок, и в этот же день уехал за границу». Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы. Говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию. «А у меня в руках была грамка из журнала «Развлечения» с подписью А. Пазухин. Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков, Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура. «Осел с лицом Хомякова гуляет в роще». Ранее до Щербаков актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый колонный зал, в нем-то собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято артистическим кружком, и актеры, день проводившие в Щербаках, вечером бывали в кружке. Когда закрылись Щербаки, актеры начали собираться в ресторане «Ливорно» в тогдашнем газетном переулке, как раз наискосок Щербаков. С 12 до 4 дня Великим постом «Ливорно» было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах, и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых, пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты, то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи. Первые 3 недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять. Портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последнее украшение, цепочка с брелоками, уходит вслед за часами в судную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами. С переходом в «Ливорно» из солидных Щербаков как-то помельчало сборище актеров. Многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам кружка или заходили в немецкий ресторанчик «Вельде» за Большим театром. Григоровский, перекочевавший из Щербаков к «Вельде», так говорил о «Ливорно»: «Какая-то греческая кухмистерская. Спрашиваю чего-нибудь на закуску к

0: водки. А хозяин предлагает: «Самая Люция Цакуцка – это чудак по-глецецки». Попробовал. Мерзость! Актеры собирались в Ливорно до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке на Тверской вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками. Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро. Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес. Здесь бывали и провинциальные знаменитости, из них особенно славились двое – Михаил Павлович Докучаев, трагик, и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли. Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть. С него и пошел глагол «объегорить». Яма. С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление. «Ну вот, здесь я и живу. Зайдем». Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий. Вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо. Вот и пришли. Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак. «Тут немного вниз, дайте руку». Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом. Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького темного с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна за столом сидит летописец и пишет: «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя», — мелькнуло в памяти. Я стоял и молчал. Нет, это положительно келья Пимена. Лучшей декорации нельзя себе представить, — сказал я. Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была яма, куда должников сажали, — это факт.
1: Так вот она, та самая яма, которая упоминается и у Достоевского, и у Островского. Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги. Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда разгула. Яма – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен. По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника кормить и не увечить. На Руси в те времена полагался правеж и выдача должника истцу головою до искупа. Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, и до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными. Потом долговое отделение перевели в Титы за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом в третий этаж, но хотя и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним — «Яма». Однажды сидел там старик, бывший миллионер Платицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть. Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась. Я заинтересовался и спросил смотрителя. «Садиться приходила. Да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги». Оказывается, в яме имелось и женское отделение. В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам. От задержания за долги и женщины не избавились. Старый солдат, много лет прослуживший при яме, говорил мне: «Жалости подобно. Оно хоть и по закону, да не по совести. Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых. И вместо того, чтобы работать ему, да может работой на ноги подняться, годами держит его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек, только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было. Усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал должника, а жену при себе содержать стал. Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал-мало меньше. Слез-то сколько. Просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются. Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и выдворяли. Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться. А жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую «поимочное свидетельство». И является поверенный кредитора с полиции к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в яму. А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается иногда ночью в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви. Но и здесь, как везде, кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет, и живет себе человек на воле. А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может. Разве смотритель из человечности сжалится, да к семье на денек отпустит? Это все жертвы самодурства и порядка вещей канцелярского свойства. Жертвы купцов-дисконтеров. Ведь большинство попадало в яму из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги, или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента. Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги по 5 рублей 85 копеек в месяц. И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около 30 человек.
2: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Глава из книги.
1: Алсуфьевская крепость. На Тверской против Брюсовского переулка в 70-е и в начале 80-х годов почти рядом с генерал-губернаторским дворцом стоял большой дом Алсуфьева, четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки, и погребок имели два выхода – на улицу и во двор, и торговали на два раствора. Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальной архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна бельетажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы, вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская «Орлова», фотография «Овчаренко», портной «Воздвиженский». Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышовой и Калининой,
0: почему и назывались чернышами. В чернышах жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущие братья. Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам. За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками. Посредине двора огромнейший флигель. Флигель из боков и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход, только через охраняемую калитку. А народу было 1500. Недаром дом не имел другого названия, как Алсуфьевская крепость, по имени его владельца. В промозглых надворных постройках сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими. 5 дней в неделю тихо во дворе, а в воскресенье и понедельник все пьяно и буйно. Стон гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек-учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих также в ученье били. И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором. А ворота заперты, только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты. Остальные вечно томились в крепости. Мастеровщики населяли все это огромное владение. А половина здешней мастеровщины – портные. Половина портных были бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками. Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами, оно приковывало к месту. Разутому и раздетому, куда идти? Да и дворник в таком виде не выпустит на улицу, и жаловаться некому. Раки – было общее название этих людей. И сидели раки годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения – баня. Покупалась на базаре дешевого ситца рубаха, нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал раков за железные ворота, как раз против Брюсовского переулка в Стрельцовские бани. Здесь они срывали с себя лохмотья и, выпарившись, уже облеченные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир Косаурова рядом с банями, а оттуда в сопровождении трезвых товарищей уже ночью исчезали в воротах крепости. Мастеровые в будние дни начинали работу в 6-7 часов утра и кончали в 10 вечера. В мастерской портного Воздвиженского работало 50 человек. Женатые жили семьями в квартирах на дворе, а холостые с мальчиками-учениками ночевали в мастерских, спали на верстаках и на полу без всяких постелей, подушка, полено в головах или свои штаны, если еще не пропиты. К 6 часам утра кипел ведерный самоварище, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех. У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка, чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только 2 раза в год, на Рождество и на Пасху, по кружке, чтобы не баловались. После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только стыд прикрыть. Кипяток в 7 часов разливали по стаканам без блюдечек, ставили стаканы на каток, а рядом огромный медный чайник с заваренным для колера цикорием. Кухарка, в мастерских ее звали хозяйка, подавала по куску пеленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было во всей Москве, и в больших мастерских, и у Грызиков. Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали ноги калачиком на катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи. Обедали не торопясь. Хозяйка несколько раз подливала щи, а потом вываливала в чашку, нарезанную кусочками говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки. Это в переводе на человеческую речь значило «таскай совсем». После этого тихо и степенно каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватишь два кусочка, то от старшего по лбу ложкой влетит. Ели молча, ложку после каждого глотка клали на каток и, снова прожевав мясо и хлеб, черпали вторую. За кашей всегда гречневой с топленым салом, а в постные дни с постным маслом дело шло веселей. Тут уже не зевая, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит. После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай. И потом уже вместе с остальными пьют второй хозяйский чай часов в 6 вечера. И через полчаса опять сидят за работой до 9. В 9 ужин, точнее, повторение обеда. Грызиками назывались владельцы маленьких заведений в 5-6 рабочих и нескольких же мальчиков с их даровым трудом. Здесь мальчикам было еще труднее. И воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку, то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью, и целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи. Вставай раньше всех, ложись после всех. Выбежать поиграть, завести знакомство с ребятами минуты нет. В Алсуфьевке мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее, но убегали ребята и оттуда, а уж от грызиков то и дело. Познакомиться на улице с мальчишками-карманниками, попадут на хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы. Кроме мастеровщины, здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ, плотники, каменщики, маляры, штукатуры или, как их в Москве звали, щекатуры. Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских в повалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц в мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни, отдавали в учение на 4-5 лет без жалования и тем прикрепляли к месту. Отбывшие срок учения делались мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалование. Некоторые обзаводились семьями. В Алсуфьевке жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы, а их было между мастеровщиной едва ли не большинство, в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда. Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалование, играли свадьбы, родня росла. В Алсуфьевке много было родственников. В большие праздники в семейных квартирах устраивались вечеринки, но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на Масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые, с традиционной козой, с барабаном и медведем в вывороченном полушубке. Его тащил на цепи дед-вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет, и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй, третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях. А если буянил, то дворники отправляли его в подвал. У скромной семейной работающей молодежи Алсуфьевской крепости ничего для сердца, ума и разумного веселья. Ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж Гагаринского дворца, выходившего на улицу с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни. Уживших в Алсуфьевке артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника. Летний Петров день и осенний Покров. Наем рабочих велся на срок от Петрова до Покрова, то есть от 29 июня до 1 октября. В Петров день перед квартирами на дворе, а если дождь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них четвертные севухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб. Первую чару пил хозяин артели, а потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же по пьяному делу заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта. Когда поразопьются, торгуются и кочевряжутся. «Андрей Максимов, а сколько ты мне положишь в неделю?» — пьяным голосом обращался плотник к хозяину. «Хошь по-старому, живи. А то, ежели что, и не надо, уезжай в деревню», — отвечает красный как рак хозяин. «А ты надбавь, а то давай расчет». «Как хошь, получай сейчас и не отсвечивай». Орут, голдят, торгуются, дерутся всю ночь. А через день вся артель остается у хозяина. Это Петров день. Цена переряда. У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник. Засидки. Это 8 сентября. Тоже пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство. А на другой день работа до 10 вечера. После засидок с огнем. У портных засидки продолжались 2 дня. 9 сентября к 7 часам вечера все сидят, ноги калачиком на верстаках при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют. А мальчишка у дверей караулит. Идет! И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе до нельзя. Входит хозяин. «Что такое за темнота у вас тутотка?» «Керосин не горит». «Почему такое вдруг бы ему не гореть?» «Небось, сами знаете, лампы-то ваши». «Так-с, ну, нате, чтобы горел». И выкидывает трешницу на четвертную и закуску. Огонь прибавляют, через час четверть выпито. Опять огонь убавили, сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику. И тот же разговор, та же четверть, а на другой день все на работе. Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят. Летние каникулы окончились. После засидок начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в Алсуфьевке, откуда даже в трактир не выйдешь.
2: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число погибших при исходе лавины в ущелье Безенгеи в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но поиски осложняются опасным рельефом и повторными обрушениями льда. Среди жертв есть сотрудники Росгвардии. Шестеро выживших альпинистов госпитализировано. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, предположительно из-за таяния ледника. В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело о халатности. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев заинтересован не в долгосрочном мирном урегулировании, а лишь в защите своей ахиллесовой пяты – энергетической инфраструктуры. В Кремле в очередной раз подчеркивают, Россия выступает за полноценный мир, категорически исключая любую заморозку конфликта, которая даст Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. Министерство промышленности и торговли готовится передать второму архангельскому авиаотряду первые три самолета Ил-114-300. Первый борт поступит до конца года, еще два – в январе, подтвердил глава ведомства Антон Алиханов. Получивший сертификат полностью российский лайнер запущен в серию. Объединенная авиастроительная корпорация планирует постепенно наращивать мощности, чтобы к 31 году выпускать по 12 машин ежегодно, закрывая растущие потребности региональных пассажирских перевозок. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя II века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Античные скульптуры изначально были цветными, рассказала в эфире «Радио Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елена Рыжкина.
2: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в трещинах, каракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
1: На следующем этапе ученые изучат материалы разных фрагментов скульптуры. Исследователи намерены узнать, были ли у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: Мало кто знает, что режиссеру Светлане Дружининой фильм «Гардемарины вперед» дался с большим трудом. Ходить ей было крайне тяжело, спасали костыли. Именно поэтому на фотографии, сделанной на съемочной площадке в середине 80-х, Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян стоят, а Светлана Сергеевна сидит на стуле.
8: На шестой день работы я, упав с лошади, сломала ногу. А в правой руке, которая у меня пострадала еще во время учебы в хореографическом училище, начались жуткие судороги. Остановить съемки было невозможно. Мне кололи обезболивающее прямо на месте, через брюки. В итоге началось заражение, называемое красивым словом «инфильтрат». Каждый вечер для меня разводили в тазу с теплой водой марганцовку. Усаживали в розовое озерко, чтобы рана хоть как-то затянулась. А поутру мои гардемарины опять мчались вперед, туда, куда указывал им мой костыль.
0: История одной фотографии.
7: Но на этом неприятности не закончились. Один из молодых актеров распустил сплетни, что Дружинина проявляет к нему отнюдь не только творческий интерес. Светлана Сергеевна поступила радикально и обо всем рассказала мужу, кинооператору Анатолию Мукасею.
8: Все слухи мы прекратили очень быстро. Если 50-летняя баба на костылях с полупарализованной рукой и свищом на заднице думает о том, как бы уложить в койку молодого жеребца, то честь и хвала такой женщине. Крыть жеребцу было нечем. И всякий раз, когда появлялись подобные россказни, мы искренне умилялись, выпивали по рюмашке и были счастливы.
7: А еще во время съемок была сделана та самая фотография на память с гардемаринами Харатьяном и Жигуновым. Оригинал хранится в личном архиве Светланы Дружининой.
0: Человек в кадре. Радиограмма.
4: Первой женщиной-офицером, служившим в российской армии, была Надежда Дурова. В 1806 году, переодевшись в мужчину, она поступила в Литовский Уланский полк и участвовала в битвах с наполеоновской армией. Император Александр I лично наградил Дурову Георгиевским крестом, произвел ее в офицеры и дал ей мужское имя Александр Александров. После победы над Наполеоном Дурова вышла в отставку.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 9. Видение. Итак, в 4 часа четверо друзей собрались у Атоса. С заботами об экипировке было покончено, и теперь на лице каждого из них отражались только собственные сокровенные заботы, ибо всякая минута счастья таит в себе будущую тревогу. Внезапно вошел Планше с 2 письмами, адресованными Д'Артаньяну. Одно было маленькое, продолговатое, изящное, запечатанное красивой печатью зеленого воска, на которой был вытеснен голубь, несущий в клюве зеленую ветвь. Второе было большое, квадратное, и на нем красовался грозный герб его высокопреосвященства герцога-кардинала. При виде маленького письмеца сердце Д'Артаньяна радостно забилось. Ему показалось, что он узнал почерк. Правда, он видел этот почерк лишь однажды, но память о нем глубоко запечатлелась в его сердце. И так он взял маленькое письмо и поспешно его распечатал. «В ближайшую среду, — говорилось в письме, — между 6 и 7 часами вечера прогуливайтесь по дороге в Шайо и внимательно вглядывайтесь в проезжающие кареты. Но если вы дорожите вашей жизнью и жизнью людей, которые вас любят, не говорите ни одного слова, не делайте ни одного движения, которое могло бы показать, что вы узнали особу, подвергающую себя величайшей опасности, ради того, чтобы увидеть вас хоть бы на мгновение. Подписи не было».
3: «Это западня, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Не ходите туда».
2: «Но мне кажется, что я узнаю почерк», — возразил Д'Артаньян.
3: «Почерк может быть подделан», — продолжал Атос. «В такое время года дорога в Шайо в 6-7 часов вечера совершенно безлюдна. Это все равно, что пойти на прогулку в лес Бонди».
2: «А что, если мы отправимся туда вместе?» — предложил Д'Артаньян. «Что за черт? Не проглотит же нас всех 4 сразу, да еще с 4 слугами, лошадьми и оружием?»
4: «К тому же это будет удобный случай показать наше снаряжение», — добавил Портос.
2: «Но если это пишет женщина, — возразил Арамис, — и если эта женщина не хочет, чтобы ее видели, то вы скомпрометируете ее, Д'Артаньян, подумайте об этом. То будет поступок недостойный дворянина».
4: «Мы останемся позади», — предложил Портос, — «и Д'Артаньян подъедет к карете один».
3: «Так-то так. Но ведь из кареты, которая мчится на полном ходу, очень легко выстрелить из пистолета».
2: «Ба», — сказал Д'Артаньян, — «пуля пролетит мимо, а мы нагоним карету и перебьем всех, кто в ней окажется. Все-таки у нас будет несколькими врагами меньше».
4: «Он прав», — согласился Портос, — «я за драку. Надо же испытать наше оружие, в конце концов».
2: «Что ж, доставим себе это удовольствие», — произнес Арамис своим обычным беспечным тоном.
3: «Как вам будет угодно», — сказал Атос.
2: «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «уже 5:30, и мы едва успеем к 6 часам на дорогу в Шайо».
4: «К тому же, если мы выйдем слишком поздно», — добавил Портос, — «то нас никто не увидит, а это было бы очень досадно. Итак, идемте готовиться в путь, господа».
3: «Но вы забыли о 2-м письме», — сказал Атос. «Между тем, судя по печати, оно, мне кажется, заслуживает того, чтобы его вскрыли. Признаюсь вам, любезный Д'Артаньян, что меня оно беспокоит гораздо больше, чем та писулька, которую вы с такой нежностью спрятали у себя на груди».
2: Д'Артаньян покраснел. «Хорошо», — сказал молодой человек. «Давайте посмотрим, господа, чего хочет от меня его высокопреосвященство». Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал. «Господин Д'Артаньян Королевской гвардии роты Дезессара приглашается сегодня к 8 часам вечера во дворец кардинала. Лаудиньер, капитан гвардии».
3: «Черт возьми», — проговорил Атос, — «вот это свидание будет поопасней того другого».
2: «Я пойду на 2-е, побывав на 1-м», — сказал Д'Артаньян. «Одно назначено на 7 часов, другое на 8. Времени хватит на оба».
5: «Хм, я бы не пошел», — заметил Арамис. «Учтивый кавалер
2: не может не пойти на свидание, назначенное ему дамой, но благоразумный дворянин может найти себе оправдание, не явившись к его высокопреосвященству. Особенно если у него есть причины полагать, что его приглашают вовсе не из любезности.
4: «Я согласен с Арамисом», — сказал Портос.
2: «Господа», — ответил Д'Артаньян, — «я уже раз получил через господина де Кавуа подобное приглашение от его высокопреосвященства. Я пренебрег им, и на следующий день произошло большое несчастье. Исчезла Констанция. Будь что будет, но я пойду».
3: «Если ваше решение твердо, идите», — сказал Атос.
2: «А Бастилия?» — спросил Арамис. «Подумаешь, вы вытащите меня оттуда», — сказал Д'Артаньян.
3: «Разумеется», — ответили в один голос Арамис и Портос с присущей им великолепной уверенностью и таким тоном, словно это было самое простое дело. «Разумеется, мы вытащим вас оттуда, но так как послезавтра нам надо ехать, то покамест вам было бы лучше не лезть в эту Бастилию».
4: «Давайте сделаем так», — сказал Атос. «Не будем оставлять его сегодня одного весь вечер. А когда он пойдет во дворец кардинала, каждый из нас с тремя мушкетерами позади займет пост у одного из выходов. Если мы увидим, что оттуда выезжает какая-нибудь закрытая карета, хоть сколько-нибудь подозрительного вида, мы нападем на нее». «Давно уж мы не сталкивались с гвардейцами кардинала, и, должно быть, господин де Тревиль считает нас покойниками».
2: «Право, Атос, вы созданы быть полководцем», — сказал Арамис. «Что вы скажете, господа, об этом плане?»
3: «Превосходный план!» — хором вскричали молодые люди.
4: «Итак», — сказал Портос, — «я бегу в казармы и предупреждаю товарищей, чтобы они были готовы к 20:00. Место встречи назначаем на площади перед дворцом кардинала. А вы пока что велите слугам седлать лошадей».
2: «У меня нет лошади», — возразил Д'Артаньян. «Правда, я могу послать за лошадью к господину де Тревилю». «Незачем», — сказал Арамис. «Возьмите одну из моих».
3: «Сколько же их у вас?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Три», — улыбаясь, ответил Арамис.
4: «Дорогой мой», — сказал Атос, — «я убежден, что лошадьми вы обеспечены лучше, чем все поэты Франции и Наварры».
2: «Послушайте, милый Арамис, вы, должно быть, и сами не будете знать, что делать с тремя лошадьми. Я просто не могу понять, зачем вы купили сразу трех».
5: «Дело в том, что третью лошадь мне привел как раз сегодня утром какой-то лакей без ливреи, который не пожелал сказать, у кого он служит, и сообщил, что получил приказание от своего господина или от своей госпожи», — прервал его Д'Артаньян. «Это неважно», — сказал Арамис краснее.
2: «И сообщил, что он получил приказание от своей госпожи доставить лошадь в мою конюшню, но не говорить мне, кем она прислана».
4: «Нет, только с поэтами случаются подобные вещи», — заметил серьезным тоном Атос.
2: «В таком случае сделаем по-другому», — сказал Д'Артаньян. «На какой лошади поедете вы сами? На той, что купили, или на той, что вам подарили?»
5: «Разумеется, на той, которую мне подарили. Вы же понимаете, Д'Артаньян, что я не могу нанести такое оскорбление неизвестному дарителю», — продолжал Д'Артаньян.
4: «Или таинственной дарительнице», — поправил его Атос.
2: «Выходит, что та лошадь, которую вы купили, теперь уже не нужна вам».
5: «Почти».
2: «А вы сами выбирали ее?»
5: «И притом очень тщательно. Как вам известно, безопасность всадника почти всегда зависит от его лошади».
2: «Так уступите ее мне за ту цену, какую вы за нее заплатили».
5: «Я и сам собирался предложить вам ее, любезный Д'Артаньян, с тем, чтобы вы вернули мне эту безделицу, когда вам вздумается».
2: «А во что она обошлась вам?»
5: «В 800 ливров».
2: «Вот 40 двойных пистолей, милый друг», — сказал Д'Артаньян, вынимая из кармана деньги. «Я знаю, что именно такой монетой вам платят за ваши поэмы».
5: «Так вы богаты?» — удивился Арамис.
2: «Богат, богат, как крест, дорогой мой». И Д'Артаньян забринчал в кармане остатками своих пистолей.
5: «Пошлите ваше седло в мушкетерские казармы, и вам приведут вашу лошадь вместе с остальными».
2: «Отлично! Однако скоро 5:00, нам надо поторопиться».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Через 15 минут в конце улицы Феру появился Портос на прекрасном испанском жеребце. За ним ехал Мушкетон на авернской лошадке, маленькой, но тоже очень красивой. Портос был олицетворением радости и гордости. Одновременно с ним в другом конце улицы показался Арамис на великолепном английском скакуне. За ним на руанской лошади ехал Базен, ведя в поводу могучего мекленбургского коня. То была лошадь Д'Артаньяна. Оба мушкетера съехались у дверей. Атос и Д'Артаньян смотрели на них из окна. «Черт возьми», — сказал Арамис, — «у вас чудесная лошадь, любезный Портос».
4: «Да», — ответил Портос, — «это та, которую мне должны были прислать с самого начала. Из-за глупой шутки мужа ее заменили другой, но впоследствии муж был наказан, и все кончилось к полному моему удовлетворению».
2: Вскоре появился Планше, а с ним Гримо, ведя лошадь своего хозяина. Д'Артаньян и Атос вышли из дому, сели на коней, и четыре товарища пустились в путь. Атос на лошади, которой он был обязан своей жене, Арамис — любовнице, Портос — прокурорше, а Д'Артаньян — своей удаче, лучшей из всех любовниц. Слуги ехали вслед за ними. Как и предвидел Портос, кавалькада производила сильное впечатление, и если бы госпожа Кокнар могла видеть, как величественно выглядит на красивом испанском жеребце ее любовник, она не пожалела бы о кровопускании, которое произвела денежному сундуку своего мужа. Близ Лувра четверо друзей встретили господина де Тревиля, возвращавшегося из Сен-Жермена. Он остановил их, чтобы полюбоваться их блестящей экипировкой, и в мгновение ока целая толпа зевак собралась вокруг них. Д'Артаньян воспользовался этим и рассказал господину де Тревилю о письме с большой красной печатью и герцогским гербом. Само собой разумеется, что о втором письме он не сказал ни слова. Господин де Тревиль одобрил принятое друзьями решение и заверил их, что в случае, если Д'Артаньян не явится к нему на следующий день, он сам найдет средства разыскать молодого человека, где бы тот ни был. В эту минуту часы на Самаритянке пробили 6. Друзья извинились, сославшись на срочное свидание, и простились с господином де Тревилем. Пустив лошадей галопом, они выехали на дорогу в Шайо. Начинало темнеть, экипажи проезжали туда и обратно. Д'Артаньян, под охраной друзей, стоявших в нескольких шагах, заглядывал вглубь карет, но не видел ни одного знакомого лица. Наконец, после 15-минутного ожидания, когда сумерки уже почти совсем сгустились, появилась карета, быстро приближавшаяся со стороны Севра. Предчувствие заранее подсказало Д'Артаньяну, что именно в этой карете находится особо назначившее ему свидание. И молодой человек сам удивился, почувствовав, как сильно забилось его сердце. Почти в ту же минуту из окна кареты высунулась женская головка. Два пальца, прижатые к губам, как бы требовали молчания или посылали поцелуй. Д'Артаньян издал тихое радостное восклицание. Эта женщина, или вернее, это видение, ибо карета промчалась с быстротой молнии, была госпожа Бонасье. Вопреки полученному предупреждению, Д'Артаньян невольным движением пустил лошадь в галоп и в несколько секунд догнал карету, но окно было уже плотно завешено. Видение исчезло. Тут только Д'Артаньян вспомнил предостережение: «Если вы дорожите вашей жизнью и жизнью людей, которые вас любят, не делайте ни одного движения и притворитесь, что ничего не видели». Он остановился, трепеща, не за себя, а за бедную женщину. Очевидно, назначая ему это свидание, она подвергала себя большой опасности. Карета продолжала все с той же быстротой нестись вперед, потом она влетела в Париж и скрылась. Д'Артаньян застыл на месте, ошеломленный, не зная, что думать. Если это была госпожа Бонасье, и если она возвращалась в Париж, то к чему это мимолетное свидание, этот беглый обмен взглядов, этот незаметный поцелуй? Если же это была не она, что тоже было вполне вероятно, ибо в полумраке легко ошибиться, если это была не она, то не являлось ли все это началом подстроенной против него интриги?
5: и не воспользовались ли его враги в качестве приманки женщиной любви, которую он ни от кого не скрывал. К Д'Артаньяну подъехали его спутники. Все трое отлично видели, как из окна кареты выглянула женская головка, но за исключением Атоса никто из них не знал в лицо госпожу Бонасье. По мнению Атоса, это была именно она. Но он не так внимательно, как Д'Артаньян, вглядывался в это хорошенькое личико, а потому заметил в глубине кареты и вторую голову, голову мужчины. «Если это так, — сказал Д'Артаньян, — то, по-видимому, они перевозят ее из одной тюрьмы в другую. Но что же они собираются сделать с этой бедняжкой? И встречусь ли я с нею когда-нибудь?»
6: «Друг, — серьезно проговорил Атос, — помните, что только с мертвыми нельзя встретиться здесь, на земле. Мы с вами кое-что знаем об этом, не так ли? Так вот, если ваша возлюбленная не умерла, если это именно ее мы видели сейчас в карете, то вы разыщете ее рано или поздно. И, быть может...» Добавил он свойственным ему мрачным тоном. «Быть может, это будет даже раньше, чем вы сами захотите».
5: Часы пробили половину восьмого.
6: Карета проехала на 20 минут позднее, чем было назначено в записке.
2: Друзья напомнили Д'Артаньяну, что ему предстоит сделать один визит, и не приминули заметить, что еще не поздно от него отказаться. Но Д'Артаньян был вместе и упрям, и любопытен. Он вбил себе в голову, что пойдет во дворец кардинала и узнает, что хочет ему сказать его высокопреосвященство. Ничто не могло заставить его изменить решение. Они приехали на улицу Сент-Оноре, и на площади кардинальского дворца застали 12 вызванных ими мушкетеров, которые прогуливались, поджидая товарищей. Только теперь им объяснили, в чем дело. Д'Артаньян пользовался широкой известностью в славном полку королевских мушкетеров. Все знали, что со временем ему предстояло занять там свое место, и на него заранее смотрели как на товарища. Поэтому каждый с готовностью согласился принять участие в деле, для которого был приглашен. К тому же речь шла о возможности досадить кардиналу и его людям, а эти достойные дворяне были всегда готовы на такое рода предприятия. Атос разбил их на 3 отряда, взял на себя командование одним из них, отдал 2-й в распоряжение Арамиса, 3-й Портоса, затем каждый отряд засел поблизости от дворца напротив одного из выходов. Что касается Д'Артаньяна, то он храбро вошел в главную дверь. Несмотря на то, что молодой человек чувствовал за собой сильную поддержку, он был не вполне спокоен, поднимаясь по ступенькам широкой лестницы. Его поступок с миледи очень походил на предательство, а он сильно подозревал о существовании каких-то отношений политического свойства, связывавших эту женщину с кардиналом. Кроме того, Девард, которого он отделал так жестоко, был одним из приверженцев его высокопреосвященства. А Д'Артаньян знал, что если его высокопреосвященство был страшен для врагов, то он был горячо привязан к своим друзьям. Если Девард рассказал кардиналу о нашей стычке, что не подлежит сомнению, и если он узнал, кто я, что вполне возможно, то я должен считать себя почти что приговоренным, — думал Д'Артаньян, качая головой. Но почему же тогда кардинал ждал до нынешнего дня? Да очень просто. Миледи пожаловалась ему на меня с тем лицемерно грустным видом, который ей так идет, и это последнее преступление переполнило чашу. К счастью, — мысленно добавил Д'Артаньян, — мои добрые друзья стоят внизу и не дадут увести меня, не попытавшись отбить. Однако рота мушкетеров господина де Тревиля не может одна воевать с кардиналом, который располагает войсками всей Франции и перед которым королева бессильна, а король безволен. Д'Артаньян, друг мой, ты храбр, у тебя есть превосходные качества, но женщины погубят тебя. Таков был печальный вывод, сделанный им, когда он вошел в переднюю и передал письмо служителю. Тот проводил его в приемный зал и исчез в глубине дворца. В приемном зале находилось 5 или 6 гвардейцев кардинала. Увидев Д'Артаньяна, который, как им было известно, ранил Жюссака, они взглянули на него с какой-то странной улыбкой. Эта улыбка показалась Д'Артаньяну дурным предзнаменованием. Однако запугать нашего гасконца было не так-то легко, или, вернее, благодаря огромному самолюбию, свойственному жителям его провинции, он не любил показывать людям то, что происходило в его душе, если то, что в ней происходило, напоминало страх. Он с гордым видом прошел мимо господ гвардейцев и, подбоченясь, остановился в выжидательной позе, не лишенной величия. Служитель вернулся и знаком предложил Д'Артаньяну следовать за ним. Молодому человеку показалось, что гвардейцы начали перешептываться за его спиной. Он миновал коридор, прошел через большой зал, вошел в библиотеку и очутился перед каким-то человеком, который сидел у письменного стола и писал. Служитель ввел его и удалился без единого слова. Д'Артаньян стоял и разглядывал этого человека. Сначала ему показалось, что перед ним судья, изучающий некое дело, но вскоре он заметил, что человек, сидевший за столом, писал, или, вернее, исправлял строчки неравной длины, отсчитывая слоги по пальцам. Он понял, что перед ним поэт. Минуту спустя поэт закрыл свою рукопись, на обложке которой было написано «Мирам. Трагедия в 5 актах», и поднял голову. Д'Артаньян узнал кардинала.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 10. Грозный призрак. Кардинал оперся локтем на рукопись, а щекой на руку, и с минуту смотрел на молодого человека. Ни у кого не было такого проницательного, такого испытующего взгляда, как у кардинала Ришелье. И Д'Артаньян почувствовал, как лихорадочный озноб пробежал по его телу. Однако он не показал виду и, держа шляпу в руке, ожидал без излишней гордости, но и без излишнего смирения, пока его высокопреосвященству угодно будет заговорить с ним.
3: «Сударь», — сказал ему кардинал, — «это вы, Д'Артаньян из Биарна?»
2: «Да, монсеньор», — отвечал молодой человек.
3: «В Тарбе и его окрестностях существует несколько ветвей рода Д'Артаньянов», — сказал кардинал. «К которой из них принадлежите вы?»
2: «Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом, отцом его величества короля».
3: «Вот-вот. Значит, это вы 7 или 8 месяцев назад покинули родину и уехали искать счастье в столицу?»
2: «Да, монсеньор».
3: «Вы проехали через Менг, где с вами произошла какая-то история. Не помню, что именно. Словом, какая-то история».
2: «Монсеньор», — сказал Д'Артаньян, — «со мной произошло...»
3: «Не нужно, не нужно»,
2: — прервал его кардинал с улыбкой, говоривший, что он знает эту историю не хуже того, кто собирался ее рассказывать.
3: «У вас было рекомендательное письмо к господину де Тревилю, не так ли?»
2: «Да, монсеньор, но как раз во время этого несчастного приключения в Менге
3: письмо пропало», — продолжал кардинал. «Да, я знаю это. Однако господин де Тревиль — искусный физиономист, распознающий людей с первого взгляда. И он устроил вас в роту своего тестя Дезессара, подав вам надежду, что со временем вы вступите в ряды мушкетеров».
2: «Вы прекрасно осведомлены, монсеньор», — сказал Д'Артаньян.
3: «С тех пор у вас было много всяких приключений. Вы прогуливались за картезианским монастырем в такой день, когда вам бы следовало находиться в другом месте. Затем вы предприняли с друзьями путешествие на воды в Форш. Они задержались в пути. Что же касается вас, то вы поехали дальше».

0: Вы были приняты одной августейшей особой, и мне приятно видеть, что вы сохранили ее подарок».
1: Д'Артаньян схватился за перстень, подаренный ему королевой, и поспешно повернул его камнем внутрь. Но было уже поздно.
0: «На следующий день после этого события вас посетил Кавуа, — продолжал кардинал, — и просил явиться во дворец. Вы не нанесли этого визита и сделали ошибку».
2: «Монсеньор, я боялся, что навлек на себя немилость вашего высокопреосвященства».
0: «За что же, сударь? За то, что вы выполнили приказание своего начальства с большим искусством и большей храбростью, чем это сделал бы другой на вашем месте. Вы боялись немилости, в то время как заслужили только похвалу. Я наказываю тех, которые не повинуются, а вовсе не тех, которые, подобно вам, повинуются слишком усердно. В доказательство припомните тот день, когда я послал за вами, и восстановите в памяти событие, которое произошло в тот самый вечер».
1: Именно в этот вечер произошло похищение госпожи Бонасье. Д'Артаньян вздрогнул. Он вспомнил, что полчаса назад бедная женщина проехала мимо него, увлекаемая, без сомнения, той же силой, которая заставила ее исчезнуть.
0: «И вот», — продолжал кардинал, — «так как в течение некоторого времени я ничего о вас не слышу, мне захотелось узнать, что вы поделываете. Между прочим, вы обязаны мне некоторой признательностью. Должно быть, вы и сами заметили, как вас щадили при всех обстоятельствах».
1: Д'Артаньян почтительно поклонился.
0: «Причиной было не только вполне естественное чувство справедливости, — продолжал кардинал, — но также то, что я составил себе в отношении вас некоторый план».
1: Удивление Д'Артаньяна все возрастало.
0: «Я хотел изложить вам этот план в тот день, когда вы получили мое первое приглашение, но вы не явились. К счастью, это опоздание ничему не помешало, и вы услышите его сегодня. Садитесь здесь, напротив меня, господин Д'Артаньян. Вы дворянин слишком благородный, чтобы слушать меня стоя».
1: И кардинал указал молодому человеку на стул. Однако Д'Артаньян был так поражен всем происходившим, что его собеседнику пришлось повторить свое приглашение.
0: «Вы храбрый, господин Д'Артаньян», — продолжал кардинал. «Вы благоразумны, что еще важнее. Я люблю людей с умом и с сердцем». «Не пугайтесь», — добавил он с улыбкой. «Под людьми с сердцем я подразумеваю мужественных людей. Однако, несмотря на вашу молодость, несмотря на то, что вы только начали жить, у вас есть могущественные враги, и если вы не будете осторожны, они погубят вас».
2: «Да, монсеньор», — ответил молодой человек. «И, к сожалению, им будет очень легко это сделать, потому что они сильны и имеют могущественную поддержку, в то время как я совершенно одинок».
0: «Это правда. Но как вы не одиноки, вы уже успели многое сделать. И сделаете еще больше, я в этом не сомневаюсь. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами на том полном случайности и пути, который вы избрали себе. Ибо, если я не ошибаюсь, вы приехали в Париж с честолюбивым намерением сделать карьеру».
2: «Мой возраст, монсеньор, — это возраст безумных надежд», — сказал Д'Артаньян.
0: «Безумные надежды существуют для глупцов, сударь, а вы умный человек. Послушайте, что бы вы сказали о чине лейтенанта в моей гвардии и о командовании ротой после кампании?»
2: «О, ваше высокопреосвященство,
0: вы принимаете, не так ли?»
2: «Монсеньор», — смущенно начал Д'Артаньян.
0: «Как, вы отказываетесь?»
1: — с удивлением воскликнул кардинал.
2: «Я состою в гвардии Его Величества, монсеньор, и у меня нет никаких причин быть недовольным».
0: «Но мне кажется, — возразил кардинал, — что мои гвардейцы — это в то же время и гвардейцы Его Величества, и что в каких бы частях французской армии вы ни служили, вы одинаково служите королю».
2: «Вы неверно поняли мои слова, монсеньор.
0: Вам нужен предлог, не так ли?»

0: понимаю. Что ж, у вас есть этот предлог? Повышение, открывающаяся компания, удобный случай, который я вам предлагаю. Это для всех остальных. Для вас же необходимость иметь надежную защиту, ибо вам не бесполезно будет узнать, господин Д'Артаньян, что мне поданы на вас серьезные жалобы. Вы не все свои дни и ночи посвящаете королевской службе».
1: Д'Артаньян покраснел.
0: «Вот здесь, — продолжал кардинал, положив руку на кипу бумаг, — у меня лежит объемистое дело, касающееся вас. Но прежде чем прочитать его, я хотел побеседовать с вами. Я знаю, вы решительный человек, и служба, если ее должным образом направить, могла бы вместо вреда принести вам большую пользу. Итак, подумайте и решайтесь».
1: «Ваша доброта смущает меня, монсеньор», — ответил Д'Артаньян, «и перед душевным величием вашего высокопреосвященства я чувствую себя жалким червем. Но если вы, монсеньор, позволите мне говорить с вами откровенно...» Д'Артаньян остановился.
0: «Говорите».
1: «Хорошо. В таком случае скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля, а враги по какой-то непонятной роковой случайности служит вашему высокопреосвященству. Так что меня дурно приняли бы здесь, и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, монсеньор».
0: «Уж не зашло ли ваше самомнение так далеко, что вы вообразили, будто я предлагаю вам меньше того, что вы стоите?» — спросил кардинал с презрительной усмешкой.
1: «Монсеньор, вы во сто крат добрее ко мне, чем я заслуживаю. И я считаю, напротив, что еще недостаточно сделал для того, чтобы быть достойным ваших милостей. Скоро начнется осада Ля-Рошеля, монсеньор. Я буду служить на глазах у вашего высокопреосвященства. И если я буду иметь счастье вести себя при этой осаде так, что заслужу ваше внимание, тогда, по крайней мере, за мной будет какой-нибудь подвиг, который сможет оправдать ваше покровительство, если вам угодно будет оказать мне его. Всему свое время, монсеньор. Быть может, в будущем я приобрету право бескорыстно отдать вам себя, тогда как сейчас это будет иметь такой вид, будто я продался вам».
0: «Другими словами, вы отказываетесь служить мне, сударь», сказал кардинал с досадой, сквозь которую, однако, просвечивало нечто вроде уважения. «Хорошо. Оставайтесь свободным и храните при себе вашу приязнь и вашу неприязнь».
1: «Монсеньор, хватит, — сказал кардинал.
0: — Я не сержусь на вас. Но вы сами понимаете, что если мы защищаем и вознаграждаем наших друзей, то ничем не обязаны врагам. И все же я дам вам один совет. Берегитесь, господин Д'Артаньян. Ибо с той минуты, как вы лишитесь моего покровительства, никто не даст за вашу жизнь ни гроша».
1: «Я постараюсь, монсеньор», — ответил Д'Артаньян с благородной уверенностью.
0: «Когда-нибудь впоследствии, если с вами случится несчастье», — многозначительно сказал Ришелье, «вспомните, что я сам посылал за вами и сделал, что мог, чтобы предотвратить это несчастье».
1: «Что бы ни случилось впредь, ваше высокопреосвященство», — ответил Д'Артаньян, прижимая руку к сердцу и кланяясь, — «я сохраню вечную признательность к вам за то, что вы делаете для меня в эту минуту».
0: «Итак, господин Д'Артаньян, как вы и сами сказали, увидимся после кампании. Я буду следить за вами, потому что я тоже буду там»,
1: — добавил кардинал, указывая Д'Артаньяну на великолепные доспехи, которые ему предстояло надеть.
0: «И когда мы вернемся, тогда мы сведем с вами счеты».
1: «О, монсеньор!» — вскричал Д'Артаньян. «Снимите с меня гнев вашей немилости. Будьте беспристрастны, монсеньор, если вы убедитесь, что я веду себя, как подобает порядочному человеку».
0: «Молодой человек», — произнес Ришелье, «если мне представится возможность сказать вам еще раз то, что я сказал сегодня, обещаю сказать вам это».
1: Последние слова Ришелье выражали страшное сомнение. Они ужаснули Д'Артаньяна больше, чем его ужаснула бы прямая угроза, ибо это было предостережение. Итак, кардинал хотел уберечь его от какого-то нависшего над ним несчастья. Молодой человек открыл было рот для ответа, но надменный жест кардинала дал ему понять, что аудиенция окончена.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
1: Д'Артаньян вышел, но когда он переступил порог, мужество едва не покинуло его. Еще немного, и он вернулся бы обратно. Однако серьезное и суровое лицо Атоса внезапно предстало перед его мысленным взором. Если бы он согласился на союз с кардиналом, Атос не подал бы ему руки. Атос отрекся бы от него. Только этот страх и удержал молодого человека, настолько велико влияние поистине благородного характера на все, что его окружает. Д'Артаньян спустился по той же лестнице, по которой пришел. У выхода он увидел Атоса и четырех мушкетеров, ожидавших его возвращения и уже начинавших тревожиться. Д'Артаньян поспешил успокоить их, и Планше побежал предупредить остальные посты, что сторожить более незачем, ибо его господин вышел из дворца кардинала целым и невредимым. Когда друзья вернулись в квартиру Атоса, Арамис и Портос спросили о причинах этого странного свидания, но Д'Артаньян сказал им только, что Ришелье предложил ему вступить в его гвардию в чине лейтенанта и что он отказался. «И правильно сделали!» — в один голос вскричали Портос и Арамис. Атос глубоко задумался и ничего не ответил. Однако, когда они остались вдвоем, он сказал другу: «Вы сделали то, что должны были сделать, Д'Артаньян, но, может быть, вы совершили ошибку». Д'Артаньян вздохнул, ибо этот голос отвечал тайному голосу его сердца, говорившему, что его ждут большие несчастья. Следующий день прошел в приготовлениях к отъезду. Д'Артаньян пошел проститься с господином де Тревилем. Тогда все думали еще, что разлука гвардейцев с мушкетерами будет очень недолгой, так как в этот день король заседал в парламенте и предполагал выехать на следующее утро. Поэтому господин де Тревиль ограничился тем, что спросил у Д'Артаньяна, не нуждается ли он в его помощи, но Д'Артаньян гордо ответил, что у него есть все необходимое. Ночью солдаты гвардейской роты де Зессара сошлись с солдатами из роты мушкетеров господина де Тревиля, с которыми они успели подружиться. Они расставались в надежде свидеться вновь, тогда, когда это будет угодно Богу, и в том случае, если это будет ему угодно. Понятно поэтому, что ночь прошла как нельзя более бурно, ибо в подобных случаях крайнюю озабоченность можно побороть лишь крайней беспечностью. Наутро, при первом звуке труп, друзья расстались. Мушкетеры побежали к казармам господина де Тревиля, гвардейцы — к казармам господина де Зессара, и оба капитана немедленно повели свои роты в Лувр, где король производил смотр войскам. Король был печален и казался больным, что несколько смягчало высокомерное выражение его лица. В самом деле, накануне во время заседания парламента у него сделался приступ лихорадки. Тем не менее, он не изменил решение выехать в тот же вечер и, как его не отговаривали, пожелал провести смотр своим войскам, надеясь усилием воли побороть завладевшую им болезнь. После смотра гвардейцы отправились в поход одни, так как мушкетеры должны были отправиться в путь лишь вместе с королем. И это дало Портосу возможность показаться в своих роскошных доспехах на Медвежьей улице. Прокурорша увидела его в новом мундире и на прекрасной лошади, когда он проезжал мимо ее окон. Она любила Портоса слишком сильно, чтобы отпустить его без прощания. Знаком она попросила его спешиться и зайти к ней. Портос был великолепен. Его шпоры брецали, кираса блестела, шпага беспощадно била его по ногам. На этот раз у него был такой грозный вид, что писцы и не подумали смеяться. Мушкетера ввели в кабинет мэтра Кокнара, и маленькие серые глазки прокурора гневно блеснули при виде кузена, сиявшего во всем новом. Впрочем, одно соображение немного утешило мэтра Кокнара. Все говорило, что поход будет опасный, и он лелеял надежду, что Портоса убьют. Портос сказал мэтру Кокнару несколько любезных слов и простился с ним. Мэтр Кокнар пожелал ему всяческих успехов. Что касается госпожи Кокнар, то она не смогла удержаться от слез. Но ее скорбь не была истолкована дурно, ибо все знали, как горячо она была привязана к родственникам, из-за которых у нее постоянно происходили жестокие ссоры с мужем. Однако подлинное прощание состоялось в спальне у госпожи Кокнар и было поистине душераздирающим. До тех пор, пока прокурорша могла следить взглядом за своим возлюбленным, она махала платком, высунувшись из окна, так далеко, словно собиралась выпрыгнуть из него. Портос принимал все эти изъявления любви с видом человека, привыкшего к подобным сценам, и только поворачивая за угол, приподнял один раз шляпу и помахал ею в знак прощания. Что касается Арамиса, то он писал длинное письмо. Кому? Этого никто не знал. Кетти, которая должна была в этот же вечер выехать в тур, ждала в соседней комнате. Атос маленькими глотками допивал последнюю бутылку испанского вина. Между тем Д'Артаньян уже выступил в поход со своей ротой. Дойдя до предместья Сен-Антуан, он обернулся и весело взглянул на Бастилию. Но так как он смотрел только на Бастилию, то не заметил Миледи, которая, сидя верхом на буланой лошади, пальцем указывала на него каким-то двум мужчинам подозрительной наружности. Последние тут же подошли к рядам, чтобы лучше его рассмотреть, и вопросительно взглянули на Миледи. Та знаком ответила, что это был именно он, и, убедившись, что теперь не могло быть никакой ошибки при выполнении ее приказаний, она пришпорила лошадь и исчезла. Два незнакомца пошли вслед за ротой и у заставы Сент-Антуан сели на оседланных лошадей, которых держал под уздцы, ожидавший их здесь слуга без ливреи.
2: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Коваль. Рассказ «Около войны». Читает Мария Осовская.
1: До Чистого Дора немец не дошел, но был он близко. За лесом слышался рев орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолеты. Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые, мужчины были на фронте, женщины эвакуировались. Только в одном доме жили люди. Тетка Ксения с двумя детьми и Пантелеевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно. Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось, немец подкрадывается, таясь за деревьями. Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул: «Открывай, что ли?» Женщины не стали открывать. «Открывай!» — снова крикнул человек с крыльца. «Я ведь замерз!» Тетка Ксения подошла к двери и спросила: «Кто?» Это был Мохов, безрукий, из соседней деревни, из Алюшина. Его не взяли на фронт. «Что ж вы свечку не зажгете?» — сказал Мохов, входя в избу. «Темень у вас». «Нету свечки», — сказала Пантелеевна. «Садись вот на сундук». «Мохов!» — сказала тетка Ксения. «Ты к нам жить перебирайся. Страшно без мужика». «Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебираетесь». «Нет», — сказала Ксения, — «тут наш дом». Мохов достал из кармана горсть чернослива. «Красноармейцы дали», — сказал он. Тетка Ксения повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам, каждому в рот, по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив. «Вот что», — сказал Мохов, — «сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки, у меня еще осталось». Мохов ушел, а женщины снова глядели в окно до самого свету. Утром они подняли детей и пошли в Алюшино. За лесом сегодня не скрежетало, и не было слышно взрывов. «Бой кончился», — сказала тетка Ксения. «Только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей». «А вдруг на его?» — сказала Пантелеевна. «Он бы тогда сюда пришел». «Может быть, подкрадывается?» — сказала Пантелеевна. Они поглядели за деревья, но никого не было видно, только снег лежал. Просветлело. Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса. И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это. «Бежим!» — сказала Пантелеевна. Ей страшно стало, что это летит по небу. Темный предмет выплывал из-за деревьев. Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек, только очень большой. «Мужик!» — крикнула Пантелеевна. А тетка Ксения заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек, и плакала, и крепко держала детей. Огромный человек плыл над лесом. Огромный, больше деревьев, стоящих под ним. Он плыл, летел, лежа на боку и поджав ноги. Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развивались, и слышно было, как они трещат от ветра, дующего наверху. Пантелеевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над Чистым Дором. Бежать было некуда, и Пантелеевна остановилась. Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мертвый он или живой, и почему он такой большой, и зачем по небу летит. В шинели его были видны большие дыры, и еще была видна красная звезда, только не на шапке, а на плече. «Не бойся!» — крикнула Пантелеевна, увидев звезду. «Это наш!» Но тетка Ксения боялась поднять голову и поглядела наверх только когда огромный солдат отплыл в сторону. «Его, наверное, ранили», — сказала Пантелеевна. Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать. Он отплывал в сторону по-прежнему, поджав колени и подложив под голову ладонь. Лицо его было совсем серым. Солнце поднялось выше и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понес его дальше. Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушел за лес на другой стороне чистого Дора. А женщины все никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге в Алюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто. А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться и, наконец, лег на верхушке елок. Он сделался меньше и постепенно сползал с елок на землю. Какие-то запутанные веревки протянулись от него по елочным верхушкам. Куски толстой материи нависли на ветках, сыпались с них снег. Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолет налетел на него, переломил себе крыло и разбился об землю. От удара самолета аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустил через дырку часть газа. Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце призрачно осветило его. Ни тетка Ксения, ни Пантелеевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты. «Как жалко-то его», — сказала Ксения. «Такой был большой, а не уберегся. Снаряд, наверное, в него попал». «Ему б затаиться», — сказал Пантелеевна. «А он эван куда по небу поплыл».
0: Мы читали рассказ Юрия Коваля «Около войны». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки украинских безэкипажных катеров в Сочи временно закрыли пляжи от маяка до Приморского. Мэр Андрей Прошунин пояснил, ограничения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих и восстановления поврежденной инфраструктуры. В результате удара ВСУ по набережной возник пожар, пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сейчас в круглосуточном режиме работает городской оперативный штаб. Днем в четверг были отменены ограничения на полеты гражданских самолетов. Обнаруженные в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой управляли через мобильную сеть из любой точки мира. Об этом пишет газета «Бильд». Дрон собран самодельно из общедоступных деталей. Рядом найдена антенна, ограниченная в ПРГ-частоты. Ранее Германия без доказательств обвинила в инциденте Россию. Однако, как заявили в МИДе России, Москве так и не предоставили фактов по этой провокации. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров провел аналогию с началом Второй мировой войны и подготовкой Германии к настоящим боевым действиям. Роспатент интегрирует свои информационные ресурсы с государственными информационными системами. Это позволит прослеживать права, а также последующие продажи и поможет защитить граждан от контрафактной продукции. Об этом говорил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Ряд товаров, продающихся на маркетплейсах, имеет сложную прослеживаемость прав интеллектуальной собственности, поэтому наша задача на ближайшее будущее интегрироваться с комплексом информационных систем, в том числе государственных, для того, чтобы вот эту прослеживаемость получения прав и последующих продаж до конкретной площадки, до конкретной карточки товара выявить и тем самым обезопасить и маркетплейсы, и наших граждан от контрафактной продукции. Будем работать по этому вопросу.
1: Выслушав доклад, Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках. Зорница 2.0 стартовала в лагере «Авангард» в Волгоградской области. Она организована для школьников и курсантов. 24 команды из разных регионов в течение недели пройдут отрядные и индивидуальные состязания, гарнизонную службу, комбинированный марш и военно-тактическую игру. Ранее на этой же площадке в Волгоградской области финал старшей возрастной категории выиграла команда «Амур». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых. Имя на карте.
2: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны, высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
1: Имя на карте.
2: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечему. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
3: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
2: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
3: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
1: Имя на карте.
2: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
3: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
2: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
1: Имя на карте.
2: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Любопытство наше было чрезмерно. Мы жадничали его удовлетворить. Надеялись подробно узнать все, что делается в России и в Европе. Но крайне ошиблись в своих ожиданиях. Симонов был один из тех людей, которых политические и военные происшествия во всю их жизнь не дерзали беспокоить. Все, что он нам по сему предмету сообщил, состояло в том, что француз с тремя другими земляками, которых назвать он не умел, напал на нас и был уже в 60 верстах от Смоленска, где, однако, мы задали ему добрую передрягу, несколько тысяч положили на месте, а остальные с Бонапартом едва уплелись домой. Но когда это было, кто предводительствовал войсками и чем все сие дело кончилось, он позабыл. Однако нас, по крайней мере, утешала мысль, что он говорил не без основания. Знать, думали мы, и в самом деле мы одержали над неприятелем какую-нибудь важную победу. Впрочем, Симонов мог очень хорошо припомнить все подробности самых малейших происшествий, случившихся в кругу его товарищей, и доставил великое удовольствие матросам рассказами, кои не выходили из тесных пределов их понятий. Мы же, со своей стороны, должны довольны быть и тем, что он нам дал подробный отчет о всех наших сослуживцах, и всего приятнее было то, что они все здоровы. Но если Симонов не мог удовольствовать нашего любопытства касательно европейских происшествий, то, по крайней мере, с удовольствием мы от него услышали, как японцы с нашими соотечественниками переговаривались. О чем, однако, я здесь говорить не буду, ибо сие описано в книге, издаваемой господином Рикардом. Теперь скажу только о том, что нам сообщили японцы касательно сих переговоров. Кумаджера, находившийся там вместе с Сампеем, обнадежил нас, что начатое ныне сношение между ними и нами непременно будет иметь самый счастливый конец. И сие приписывал он уму господина Рикарда, который успел так хорошо привязать к себе бывшего с ним японца Такатая Кахи и вселить в него такие высокие мысли о добронравии и честности русских, что он клянется перед своими начальниками в искренности наших предложений. Прежде привезенного из России японца Гороздия называет лжецом и бесчестным человеком, и говорит, что он скорее лишится жизни, нежели согласится в том, чтоб русские были таковы, каковыми до ныне считало их японское правительство. Слова его такое возымели действие над Сампеем, что он согласился отступить от некоторых требований, кои намерен был прежде предложить. Господином Рикардом, офицерами Дианы и вообще всеми теми, с коими он был знаком в Камчатке, Такатай Кахи нахвалиться не может. Он приехал в Мацмай вместе с Ампеем, но видеться ему с нами было не позволено, хотя он и мы того очень желали. По закону японскому он содержался под караулом, однако родственники и друзья могли его навещать, сидеть у него сколько угодно и разговаривать с ним, только лишь бы это было в присутствии стражей из императорских солдат. Если Симонов сообщил нам о политических делах Европы слишком мало, то японцы уже чересчур много рассказали. Сначала они нам объявили о прибытии в Нагасаки двух больших голландских кораблей из Батавии, нагруженных товарами, состоящими из произведений Восточной Индии. Прибывшие на них голландцы уверяли японцев, что по причине свирепствующей морской войны между Англией и Голландией они не могут доставлять к ним европейских товаров. Но как две ост-индийские компании, голландская и английская, заключили между собой мир и торгуют, то голландцы теперь находятся принужденными возить в Японию бенгальские произведения. Вследствие сего объявления японцы хотели от нас слышать, возможно ли это дело по европейским обыкновениям. На сие мы прямо им сказали, что тут верно кроется обман. Настоящее же дело, вероятно, состоит в том, что англичане взяли Батавию и, опасаясь, чтоб японцы не прекратили своей торговли с голландской компанией, когда будет известно, что главное ее владение в других руках, хотят скрыть от них сие происшествие, на какой конец и вымыслили а не подобную ложь. Я советовал японцам сказать прибывшим в Нагасаки голландцам, что они теперь ведут переговоры с русскими, которые уверили их, что Батавия действительно взята англичанами, и посему требовать от них признания. Японцы тем с большей охотой уважили наше мнение и приняли мой совет, который, по их желанию, я подал им на бумаге для отправления в столицу, что и прежде открыли мы им весьма важное обстоятельство касательно Голландии, которого подлинность напоследок, по счастью, удалось нам доказать им неоспоримо. Вот в чем дело это состояло. Голландцы, живущие в Нагасаки, сами объявили японцам, что правление у них переменилось, и Голландия уже не республика, но королевство, и что королем в ней брат французского императора Наполеона. Но о том, что она перестала быть особенным государством и присоединена к числу французских провинций, голландцы не сказывали. Кажется, потому что они и сами об этом происшествии еще не знали, ибо в течение многих последних годов ни одно голландское судно в Японию не приходило. О сей перемене мы иногда говорили переводчикам, но они слушали нас равнодушно и, казалось, не верили, считая невозможным, чтобы Наполеон, дав королевство своему брату, так скоро и лишил оного. Ибо японцы никогда вообразить себе не могли, чтобы в Европе так легко было делать королей и королевства и опять их уничтожать. Наконец, господин Мур, перебирая оставленные с Дианы вместе с книгами русские газеты, нашел там случайно манифест Бонапарта, которым он объявляет Амстердам третьим городом Французской империи. Содержание сего манифеста тогда же он открыл японцам. В то время переводчики их довольно порядочно могли уже понимать наш язык, почему и приступили к переводу сего акта с великим усердием, а окончив, послали он и в столицу. После мы узнали, что голландцы, живущие в Нагасаки, на вопрос о сём предмете отзывались, что до них известие об этом не дошло, и это весьма вероятно. Говоря о голландцах, надобно сказать, что ныне японцы совсем не так к ним расположены, как прежде. Доказательством всему послужить может известие, сообщенное нам переводчиком голландского языка, при нас находившимся. Он сказывал, что в продолжении последних 5 лет ни один голландский корабль не бывал в Нагасаки, отчего живущие там голландцы претерпевают крайний недостаток во всем и даже принуждены вынимать стекла из окон, чтобы покупать за оные нужные им съестные припасы. А когда мы спросили его, для чего же японское правительство не снабжает их всем, что им надобно, за что после они в состоянии будут заплатить, тогда переводчик отвечал, что японцы теперь иначе думают о голландцах, нежели прежде. Узнав же, что Голландия уже есть часть французских владений, они непременно прервут всякое сношение с сим народом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Самая важная новость, которую прибывшие в Нагасаки голландцы привезли японцам, а они сообщили нам, была о взятии Москвы. Нам сказали, что сию столицу сами русские в отчаянии сожгли и удалились, а французы всю Россию заняли по самую Москву. Мы смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас нечистолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали событие такое невозможным. Мы думали, что, может быть, неприятель заключил с нами выгодный для него мир, но чтоб Москва была взята, никак верить не хотели. И, почитая сию весть выдумкой голландцев, оставались с сей стороны очень покойны. 21 августа Кумаджера объявил нам за тайну, что дней через 5 или 6 переведут нас в дом, который теперь японцы готовят нарочно для помещения нашего. Известие сие было справедливо. 26 числа повели всех нас в замок, где в той самой большой зале, в которой прежний губернатор Арао Тадзимано Ками сначала принимал нас, нашли мы всех городских чиновников, собравшихся и сидевших на своих местах. А сверх того, тут же находились академик и переводчик голландского языка, которые сидели вместе с чиновниками, только ниже них. Вскоре по приходе нашем вышел губернатор. Заняв свое место, вынул он из-за пазухи бумагу и велел переводчикам сказать нам, что это присланные к нему из столицы повеления, касающиеся до нас. Потом, прочитав оное, приказал перевести его нам. По толкованию наших переводчиков, смысл онного был такой, что если русский корабль, обещавшийся нынешним же годом прийти в Хакодаде с требуемым японцами ответом, действительно придет, и привезенный им ответ здешний губернатор найдет удовлетворительным, то правительство уполномачивает его отпустить нас, не дожидаясь на сие особенного решения. Когда повеление сие нам было изъяснено, то губернатор объявил, что вследствие оного мы должны через несколько дней отправиться в Хакодаде, куда после и он приедет, где будет еще с нами видеться, а до того времени, пожелав нам здоровья и счастливого пути, вышел. Потом и нам велено было идти. Прежде нежели губернатор с нами простился, мы благодарили его за его к нам доброе расположение. Но господин Мур сказал ему, что он не достоин милостей, которые японцы ему оказывают. А что он через сие разумел, я не мог от него узнать. Из замка отвели нас уже в хорошо прибранный дом, в тот самый, где мы в прошлом году жили. Только теперь мы нашли его в другом виде. Тогда, быв перегорожен решетками, за коими беспрестанно в глазах у нас находился вооруженный караул, он походил некоторым образом на тюрьму. А ныне увидели мы совсем другое. Решеток не было, и стража не была вооружена ружьями и стрелами. Мне японцы назначили одну лучшую комнату, господам Муру и Хлебникову — другую, а матросам и Алексею — особливую каморку. Стол наш сделался несравненно лучше, и кушанье подавали нам на прекрасной лакированной посуде хорошо одетые мальчики и всегда с великим почтением. По прибытии нашим в дом тотчас стали приходить к нам разные чиновники со своими детьми, поздравлять нас и прощаться, а некоторые из них, следуя своему обыкновению, подавали мне прощальные билетики, написанные для них по-русски нашими переводчиками. Содержание их было, что такой-то прощается и желает счастливого пути таким-то. А, наконец, старшина, выбранный над купечеством или, по-нашему, городской глава, с двумя своими помощниками, пришел к нам проститься и принес на дорогу ящичек конфектов. На лицах всех японцев, нас посещавших, мы видели знаки непритворного удовольствия и радости при нашем счастье. Столь человеколюбивые их поступки трогали нас до слез. Почему господин Хлебников предложил написать к губернатору благодарительное письмо, на что я с большим удовольствием согласился и просил его самого быть сочинителем оного. Письмо было написано, переведено на японский язык и отослано к губернатору, который, как сказывали наши переводчики, принял его с благодарностью и был признательностью нашей очень тронут. После сей перемены, кажется, японцы перестали нас считать пленными, а принимали за гостей, ибо, во-первых, дали нам особенные комнаты, а во-вторых, приметив, что матросы наши требовали от них более вина, нежели сколько, судя по их сложению, может выпить трезвый человек, они тотчас приказали без позволения моего не давать им вина, а если им нужно, спрашиваться у меня и давать им такое количество, какое я назначу. Через сие они стали признавать меня их начальником, чего прежде не бывало. Уверившись, что японцы уже не хитрят, но собираются в самом деле нас отпустить, мы хотели чем-нибудь по возможности нашей их отблагодарить. На сей конец господин Хлебников подарил и объяснил академику сочиненные им таблицы, а я выписал из Лебесовой физики и растолковал ему все новейшие открытия всей науки и астрономии, у нас в Европе сделанные. Сверх того, предложили мы в подарок тем из них, которые наиболее при нас находились и были к нам хорошо расположены, все наши книги и вещи, но они принять их отказались, говоря, что без воли правительства сделать сего не смеют, однако обещались просить на то позволение. В Мацмае мы после объявления нам о намерении японцев возвратить нас жили 3 дня. в которое время раза два или более губернатор присылал к нам завтрак и обед со своей кухни и приказывал переводчикам угощать нас. Наконец, 30 августа поутру отправились мы в путь. Городом вели нас церемониально при стечении великого множества народа, все от большого до малого за нами бежали и прощались. Коль скоро мы вышли за город, то уже всякий из нас мог идти или ехать верхом по своей воле. Конвой наш составляли начальник онного Штоягу, переводчик Теска, брат его волонтер, человек 8 солдат, наш работник и множество сменных носильщиков, коновожатых и прочих. Начальник сей был добрый и ласковый человек и обходился с нами весьма хорошо. Когда мы садились отдыхать, то он садился с нами так же, почивал нас своим табаком и оказывал разные другие учтивости. На первом ночлеге мы сказали Теске, что счастливый выход наш из Мацмая случился в большой русский праздник, ибо сего числа Россия празднует день именин великого своего государя. Японцы тотчас без всякой от нас просьбы принесли нам хорошие саги, и мы за здравие его императорского величества осушили по доброй чаше. И японцы тоже сделали, повторяя наши слова «Да здравствует император Александр», которые Теске им перевел. Шли мы той же дорогой в Хакодада, какой и оттуда пришли, и останавливались в тех же селениях, только теперь мы имели гораздо более свободы и содержали нас несравненно лучше. За одним лишь господином Муром японцы имели строгий присмотр, опасаясь, чтобы он не лишил себя жизни, ибо когда мы пошли в дорогу и проходили городом, то он заливался слезами, да и после в дороге часто плакал. На вопросы японцев о причине его слез в такое время, когда все другие радуются, отвечал он, что, чувствуя себя недостойным столь великих благодеяний, каковые оказывают нам японцы, он мучится совестью. А нам говорил, что, сожалея об нас, он плачет, ибо ясно видит все хитрости и коварства японцев, которые непременно всех нас погубят, и что все видимое нами есть одна только комедия. Поступки господина Мура были смешны, и я принимал их таковыми, но над бедными матросами имели они другое действие и часто заставляли их печалиться и вздыхать. Впрочем, причина такого поведения господина Мура и тогда была, и теперь остается для меня загадкой. 2 сентября вошли мы в Хакодада при великом стечении зрителей. Там поместили нас в один казенный дом недалеко от крепости. Комнаты наши, открытой своей галереей, были обращены к небольшому садику, но перед решеткой галереи поставлены были из досок щиты, которые нижними концами плотно были прибиты к основанию галереи, а верхними отходили от нее фута на 3. И сим-то пространством проходил к нам весьма слабый свет. Впрочем, мы ничего из наружных предметов видеть не могли. В таком положении дом наш походил несколько на тюрьму, хотя в других отношениях был довольно опрятен и чисто прибран. Однако дня через два по просьбе нашей щиты были отняты, и у нас стало очень светло. Тогда могли мы уже сквозь решетку видеть и садик. Здесь стали содержать нас так же хорошо. Кроме обыкновенного кушанья давали нам десерт, состоявший из яблок, груш или конфектов. Не после стола, а за час до обеда, ибо таково японское обыкновение. Они любят сладкое есть прежде обеда. Вскоре по прибытии нашим в Хакодаде навестил нас главный начальник города Гинмиягу Кодзимото Хиогоро. Спросив нас о здоровье, сказал он, что дом сей для нас мал, но мы помещены в нем потому, что теперь здесь много разных чиновников, да и губернатора ожидают, для которых отведены все лучшие дома. А при том есть надежда, что русский корабль скоро придет, и мы на нем отправимся в свое отечество. Если же, по чечаянии, он ныне не будет, то на зиму приготовят для нас другой дом. Через несколько дней после нас приехал на судне Гинмиягу Сампей, и с ним академик, переводчик голландского языка и наш кумаджеро. Переводчики и ученый тотчас нас посетили. Потом стали к нам ходить всякий день и просиживали с утра до вечера. Даже обед их к нам приносили. Они старались до прибытия Дианы как можно более получить от нас сведений, всякий по своей части. Между прочим, голландский переводчик, списав несколько страниц из статищего французского лексикона, вздумал русские объяснения французских слов переводить на японский язык, приметив, что сим способом может он узнать подлинное значение многих слов, которые иначе остались бы навсегда ему неизвестными. Эта работа наделала нам много скуки, беспокойства и даже хлопот. Одного примера будет достаточно, чтобы показать любопытным, сколько имели мы затруднений и неприятностей при всем деле. Между великим множеством русских слов, собранных японцами в свой лексикон, находилось слово «достойный», которое, как мы им изъясняли, означает то же самое, что и «почтенный», «похвальный». Но всех значений, в которых прилагательное сие имя употребляется, будучи поставлено с другими словами, объяснять им было бы слишком много и для них непонятно. Когда же японцы переводили с нами вместе толкование на французское слово «джу», то, встретив там пример «достойной виселицы», заключили, что слово «виселица», конечно, должно означать какую-нибудь почесть, награду, чин или что ни есть тому подобное. Но лишь мы изъяснили им, что такое виселица, то наши японцы и палец ко лбу. Как так? Что это значит? Почтенный, похвальный человек годен на виселицу? Тут мы употребили все свое искусство в японском языке для уверения переводчиков, что мы их не обманули, и приводили им другие примеры из того же толкования, где слово «достойный» употребляется точно в том смысле, как мы им изъясняли прежде. Такие затруднительные для нас случаи нередко встречались. И при всяком разе японцы, повесив голову на сторону, говорили «муссагаси кодоба ханаханда», «музгаси кодоба», то есть «мудреный язык», «чрезвычайно мудреный язык». Другое занятие голландского переводчика состояло в переложении на японский язык небольшой русской книжки, изданной в Петербурге, о прививании коровьей оспы. Книжку сию подарил один из русских лекарей японцу Ильензайму, а он привез ее в свое отечество. Академик же старался получить как можно более сведений о разных предметах, заключающихся в лебесовой физике. Любопытнее и важнее всего были для нас занятия Теска. Сначала он нам сказал, по повелению своих начальников, что правительство их сомневается, поняли ли господа Лаксман и Рязанов ответы, данные японцами, на их требования, и потому правительство их желает, чтобы мы, вместе с японскими переводчиками, перевели на наш язык с оригинальных бумаг ответы их Лаксману и Рязанову, и по прибытии в Россию постарались бы переводы сии довести до сведения нашего правительства, а если возможно, то и самого государя. Сверх сего просили они нас списать на таковой же конец копии с двух бумаг,

оборотах их языка и видеть содержание столь важных и любопытных бумаг в неукрашенном и необезображенном их смысле. И потому, не заботясь о красоте слога, мы перевели бумаги сии, держась столь близко к слогу оригиналов, сколь наше умение и свойства русского языка позволяли. Для любопытства моих читателей я желал было поместить здесь точную копию наших переводов, но потом японцы стали с нами переводить на русский язык бумаги, которые хотели они вручить при отправлении нас на ожидаемый корабль господину Рикарду и нам. По окончании перевода всех сих бумаг Теске объявил нам приказание своих начальников, чтобы мы по содержанию оных не считали японцев такими ненавистниками христианской веры, которые бы принимали исповедующих оную за людей дурных и презрительных. Этого они немало не думают, а напротив того, знают, что во всякой земле и во всякой вере есть люди добрые и злые. Первые всегда имеют право на их любовь и почтение, какого бы исповедания они ни были, а последних они ненавидят и презирают. Но что христианская вера строго запрещена японскими законами, тому причиной великие несчастья, которые прежде они испытали в междоусобной войне, последовавшей от введения к ним сей веры. Впрочем, чтобы в сердце своем японцы не думали о христианах, но такое объявление, конечно, делает им великую честь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Между тем приехал в Хакодада Шрабиягу Отахи Коики, бывший начальником на острове Кунашире, в оба прибытия туда господина Рикарда. Он тотчас пришел нас навестить, но обошелся с нами не по-прежнему. Не делал уже нам никаких насмешек, а напротив того, говорил очень учтиво и ласково, спрашивал нас о здоровье и поздравлял со скорым возвращением в Отечество. При всем случае, Теска нам сказал, что, дав господину Рикарду прошлой осенью ответ, будто мы все убиты, он мог действительно нас погубить. Но затем, в последнее прибытие нашего корабля, твердостью своей загладил прежний свой поступок, и вот каким образом. В Кунашире гарнизон состоял из войск князя Намбусского, и начальником оного был весьма значащий чиновник, гораздо старее Отахи Коеки, хотя и повиновался ему, по элику сей последний управлял островом со стороны императора. Намбусскому начальнику было сообщено о намерении японского правительства войти в переговоры с нашими кораблями. Следовательно, палить в них не следовало. Но он, до самого прихода господина Рикарда, не получал на сие повеление от своего князя, потому, коль скоро Диана появилась, он решился, следуя прежним приказаниям, стрелять в нее. Но Отахи Коеки и товарищи его, присланные к нему по случаю ожидания чужестранных судов, став против пушек, сказали ему, что прежде он должен убить их и всех японцев, тут находящихся, которые состоят в службе императора, а потом может уже поступать с русскими, как хочет. Но пока они живы, то не допустят его исполнить своего намерения. Сим способом заставили они сего упрямого японца уважить волю правительства. Мы спрашивали Теска, как государь их примет такой дерзкий поступок, и он нам на сие сказал, что о сём поступке должен будет судить князь Намбусский, а государь спросит только князя сего, почему повеление, согласного с его волей, не дано вовремя. Наконец, наступила вторая половина сентября, а о Диане и слухов не было. Мы крайне беспокоились, что она не опоздала прийти сюда, и в позднее осеннее плавание в здешних опасных морях не повстречалось бы с ней какого несчастья. Мы лучше желали, чтобы господин Рикард отложил поход свой до будущей весны, отчего нам надлежало бы лишние 3 или 9 месяцев пробыть в заключении, лишь бы только не подвергался он опасности. Но он непременно хотел кончить начатое им с таким успехом,

0: успехом переговоры нынешнего же года, дабы тем показать японцам, что русские знают, как держать свое слово. 16 сентября ночью пришли к нам переводчики по повелению своих начальников поздравить с приятным известием, лишь только сейчас полученным, что 13 числа сего месяца примечено было большое европейское судно о трех мачтах близ мыса Эрмио, образующего западную сторону того большого залива, внутри коего лежит порт Эндермо или Эдомо, куда господин Рикард обещался прийти за лоцманом. Сомнения не оставалось, что сие судно была наша Диана. Мы жалели только, что почти беспрестанно дующие западные, противные ей ветры держат наших соотечественников в море у столь опасных берегов. Переводчики нам сказали также, что с сим известием тотчас отправили они курьера к губернатору и думают, что по получении оного он немедленно будет сюда. До 21 сентября никаких слухов о нашем корабле не было. Но вечером того же числа сказали нам, что в полдень сего же дня видели он и весьма близко восточного берега Вулканического залива и заметили, что он старается войти в порт Эдомо. Между тем собралось в Хакодаде из ближних мест чрезвычайно много чиновников и солдат, которые из любопытства нас видеть беспрестанно к нам приходили. Приметив такое множество новых лиц и вспомнив, что по всему Хакодадийскому заливу на берегах вновь построены на небольших расстояниях батареи и казармы, которые мы видели, когда шли в Хакодаде, я стал беспокоиться, воображая, не намерены ли японцы коварством или силой захватить наш корабль в отмщение за то, что господин Рикард задержал их судно и взял несколько человек с собой, а 9 человек при всем случае утонули. Подозрение мое усиливалось и тем обстоятельством, что в сношениях японцев с господином Рикардом они ни слова о сём деле не упоминали. И потому я спросил Теска, к чему такое множество солдат собралось в Хакодаде и что значит все сии приготовления? На вопрос мой он отвечал, что японский закон требует великих осторожностей, когда приходят к ним чужестранные суда, и что когда Рязанов был в Нагасаки, то еще несравненно большее число батарей было построено и войск собрано. Но здесь потому так мало, что негде более взять. Впрочем, он смеялся моему подозрению и уверял, что мы не имеем причины ничего худого бояться со стороны японцев. 24 сентября переводчики известили нас о прибытии Дианы в Эдомо и показали письмо господина Рикарда к здешним начальникам, писанное на японском языке переводчиком Киселевым. Теска изъяснил нам содержание оного. Господин Рикард, получив вместо лоцмана одного из привезенных им весной сего года японских матросов, просил, чтоб прислали к нему более надежного человека, и именно требовал Такатая Кахи, на которого он мог совершенно положиться. Извещал японцев, что он имеет недостаток в воде, прося позволения налить онную. Да еще просил, чтобы японцы ответы свои на его бумаге писали простым языком, а не высоким, которого чтение переводчику Киселеву неизвестно. Теска и Кумаджера, по приказанию своих начальников, нам сказали, что послано повеление не только позволить нашему кораблю налить воду, но и снабдить его съестными припасами, какие только есть в Эдомо. Касательно же просьбы господина Рикарда отвечать на его бумаги простым языком, заметили, что такие записки могут только быть подписываемы низкого состояния людьми. Если же ответ должен содержать что-либо важное, тогда подписать его надлежит начальникам. Но ни один японский чиновник не может по их закону подписать ни одной официальной бумаги, писанной простым языком. Почему и невозможно удовлетворить сему желанию господина Рикарда. Японские чиновники весьма осторожны и осмотрительны в употреблении подписи своей руки. У них всякая официальная бумага не только что должна быть написана так называемым в Японии высоким языком, но и по всем правилам оного. В некоторых бумагах, присланных к ним из России, не слишком строго были соблюдены правила грамматики, как, например, вместо мягкого знака стояло «е», и предлоги и союзы не везде были отставлены. Японцы при переводах наших сравнив слова сии со словарем, нами для них составленным, тотчас взяли подозрение, что мы их обманываем, и спросили нас, отчего происходит сия разность. А услышав, что в приказных канцеляриях у нас такие ошибки не почитаются важными, ибо другого сказать нам было нечего, они желали знать, не мы ли ошиблись. Но мы были правы и сослались на Татищева лексикон, в коем, приискав сии слова, им показали. Тогда переводчик Теска сказал: «И у нас, вот они, показывая на работников, могут в письме сделать подобные ошибки. Но из японских чиновников ни один не приложит своей руки к бумаге, неправильно написанной. Ибо такого рода дела могут быть читаны через 100 лет и более, и по ним будут судить о тех, кто их подписывал. Пусть читатель сам разберет, кто прав и заслуживают ли японцы название непросвещенного народа».
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Что принадлежит до требования Рикарда вместо лоцмана послать Такатая Кахи, то отправить его отсюда без повеления губернатора не имеют они права, а на переписку о сём с губернатором потребно несколько дней, почему здешние начальники, быв уверены в лоцманском искусстве назначенного для сего дела матроса, советуют господину Рикарду идти с ним в Хакодаде. Когда же корабль придет на вид сей гавани, тогда Такатай Кахи немедленно будет выслан ему навстречу. Для чего они предложили сигналы, долженствующие быть подняты на известной горе и на лодке, на которой Кахи поедет? Японцы хотели, чтобы обо всем этом я написал письмо к господину Рикарду. На сие я охотно согласился, прибавив внизу, что пишу по желанию японцев. Еще они советовали мне упомянуть, что в Хакодаде для наших соотечественников нет никакой опасности. Однако на это я не согласился, страшась сделаться виновником погибели наших товарищей. Будя по чечаянию, японцы имеют злое намерение и хитрят. И коль скоро я сказал, что не хочу этого написать, а в том, что для наших нет здесь опасности, японцы сами должны искренними и честными своими поступками господина Рикарда уверить. Тогда переводчики более ни слова о сём не упоминали, оставаясь довольными и тем, что я написал. На другой день приходил к нам Гинмиягу Сампей объяснить то же, что накануне переводчики говорили, и сказать, что письмо мое к господину Рикарду отправлено. В ночь на 27 число сделался недалеко от нашего дома пожар. Загорелся магазин, принадлежащий одному купцу. Тогда вдруг пошла по городу тревога. Караульные тотчас нам о причине шума сказали и стали готовиться выносить все вещи, будь бы нужно было. Но в ту же минуту пришли к нам переводчики, а потом и самый старший здешний чиновник Сампей, известить нас, что меры взяты не допустить огня до нашего дома и чтобы мы с сей стороны были покойны. Сказав сие, они тотчас удалились. И действительно, пожар через несколько часов кончился истреблением одного только того магазина, где он начался. Нынешней весной у того же купца сгорели 2 магазина с товарами, а среди лета дом. Из сего японцы заключают, что какой-нибудь злодей поджег их, но найти его не могут. Переводчики нам сказывали, что у них такие случаи часто бывают, несмотря на ужасное наказание, каковому японские законы подвергают зажигателей. Виноватого во всем преступлении раздевают до нога, привязывают к столпу на лобном месте, которое у японцев обыкновенно бывает за городом, обкладывают кругом в некотором от него расстоянии дровами и зажигают их. В таком положении преступник не горит, а жарится, и, наконец, умирает мучительной смертью. Тогда огонь отгребают, на столпе прибивают надпись с именем и означением преступления злодея и оставляют тело его на съедение хищным зверям и птицам. Домозажигательство, по японским законам, почитается 2-м преступлением после отцеубийства. Все японцы, как чиновники, так и солдаты, имеют особое пожарное платье, в коем при сём случае мы их видели. Платье сие несколько походит на воинскую их одежду, как то латы, нарукавники и прочее. Только все части оного сделаны из легкой кожи под лаком, дабы оно не обременяло своей тяжестью и не допускало искры вредить действующим при пожаре. На латах изображены знаки чина или достоинства каждого. Погасить пожар считается у японцев славным делом, и потому в столице, где много разных команд, начальник, первый со своей командой, прибежавший на пожар, выставляет свое знамя, и никто уже из прибывших после него не смеет гасить огня, пока он сам не потребует помощи, иначе такой поступок почел бы он за большую обиду. В прежние времена в подобных случаях бывали у них между князьями и вельможами не только поединки, но и целые сражения. Ныне же такие глупости почти совсем вывелись. Но ссоры и по сие время часто случаются, когда один чиновник хочет у другого похитить славу соучастием своим в потушении пожара. Поутру 27 сентября прибыл сюда губернатор. А вечером подошел к гавани наш корабль «Диана», к которому навстречу японцы, по обещанию своему, тотчас выслали Такатая Кахи и с ним вместе начальника здешней гавани, как наиболее сведущего в лоцманском искусстве по сим берегам. Наступившая темнота не позволяла ввести Диану в гавань того же числа, почему и поставили они ее у входа в безопасном месте, о чем нас известил в ту же ночь гавенмейстер, коль скоро возвратился на берег. На другой день, поутру, Диана вошла в гавань при противном ветре, к великому удивлению японцев. Мы видели из окна каморки, где стояла наша ванна, как шлюп лавировал, залив был покрыт лодками, а возвышенные места города людьми. Все смотрели с изумлением, как такое большое судно подавалось к ним ближе и ближе, несмотря на противный ветер. Японцы, имевшие к нам доступ, беспрестанно приходили и с удивлением рассказывали, какое множество парусов на нашем корабле и как проворно ими действуют. Через несколько часов после того, как Диана положила якорь, явились к нам оба наши переводчика, академик и переводчик голландского языка с большим кувертом в руках, который привез на берег от господина Рикарда Такатай Кахи. Они пришли по повелению губернатора для перевода присланной из Дианы бумаги, которая была писана от начальника Охотской области на имя первых двух по мацмайском губернаторе начальников в ответ на их требования. В ней господин Миницкий объяснял подробно, что нападения на японские селения были самовольны, что правительство в них немало не участвовало, и что государь-император всегда был к японцам хорошо расположен и не желал им никогда наносить ни малейшего вреда, почему и советует японскому правительству, не откладывая немало, показать освобождением нас доброе свое расположение к России и готовность к прекращению дружеским образом неприятностей, последовавших от своевольства одного человека и от собственного их недоразумения. Впрочем, всякая с их стороны отсрочка может быть для их торговли и рыбных промыслов вредна, ибо жители приморских мест должны будут понести великое беспокойство от наших кораблей, будь они заставят нас по сему делу посещать их берега. Японцы, содержание сей бумаги, чрезвычайно хвалили и уверяли нас, что самовольные поступки Хвостова в ней объяснены для японского правительства самым удовлетворительным образом, почему они и поздравляли нас с приближающимся нашим освобождением и возвращением в свое отечество. Теперь я опять должен возвратиться к неприятному предмету. С самого того дня, когда мы услышали о появлении Дианы у японских берегов, господин Мур сделался печальнее и задумчивее прежнего. Увидев, что ему нет ни малейшей надежды остаться в Японии, решился он запутать производимые переговоры и на сей конец начал уверять японцев, что бумага господина Миницкого неблагопристойно написана, потому что в ней есть оскорбительные угрозы, будто русские суда могут беспокоить и вредить японской торговле и приморским жителям. Сие он называл одними пустыми словами, но переводчики в ответ ему сказали с негодованием, что японцы не дураки. Им и самим очень хорошо известно, какое великое беспокойство и вред могут на их берегах причинить наши корабли в случае войны. Впрочем, письмо господина Миницкого во всех отношениях написано благоразумно. Такой их отзыв о сей важной для нашего дела бумаге совершенно нас успокоил. На господина же Мура просьбы и увещания наши отнюдь не действовали. Здесь я должен заметить из числа многих одну похвальную черту японского характера. Господин Меницкий в письме своем, между прочими официальными предметами, обращает частным образом от своего собственного лица к здешним начальникам просьбу в пользу бывшего в России японца Леонзайма, который, подошедшему до господина Меницкого слуху, навлек на себя гнев своего правительства. После переводчики нам сказали, что сие человеколюбивое сострадание господина Меницкого о несчастье чужестранца и похвальное желание предстательством своим облегчить его участь понравилось чрезвычайно здешнему губернатору и всем начальникам, которые превозносили поступок сей до небес и говорили, что теперь сидящие в столице старики узнают свою ошибку и уверятся, что русские не медведи и не дикие, а народ человеколюбивый и сострадательный. В тот же день от переводчика мы узнали, что у господина Рикарда есть письмо и подарки к мацмайскому губернатору от иркутского гражданского губернатора, и что господин Рикард намерен сам вручить оные японским чиновникам, для чего и назначен будет день, когда он должен приехать на берег, на шлюпках же встретить господина Рикарда, чтобы с ним видеться и переговаривать, японские чиновники не могут». Это известие некоторых из моих товарищей немало обеспокоило. Они думали, с какой стати японцы, не освободив ни одного из нас, хотят, чтоб второй начальник корабля приехал к ним, поступив таким образом с первым. Они с большим нетерпением и страхом ожидали, чем свидание сие кончится. Оно, наконец, произошло 30 сентября. Во все продолжение оного к нам приходили несколько японцев и приносили грубо сделанные, ни на что не похожие изображения, по их мнению, наших офицеров и матросов, говоря, что они сняли их на месте. Но о переводчике сказали, что у него японские черты лица, и верно, он японец, хотя и в русском платье. Мы сами не знали, кто такой был Киселев, а когда переводчики изъяснили нам письмо, полученное от господина Рикарда из Эдома, писанное на японском языке переводчиком Киселевым, то на вопрос их, кто он таков, мы сказали, что думаем, какой-нибудь иркутский житель, выучившийся их языку у оставшихся добровольно там японцев. По окончании сей первой конференции переводчики тотчас к нам прибежали сказать, что губернатор позволяет нам взойти наверх и посмотреть, как господин Рикард поехал назад. Взойдя на второй этаж, мы увидели парадную губернаторскую шлюпку, едущую с берега к Диане под тремя флагами. Один из них был японский, а другие два — наш военный и белый, перемирный. Но людей по отдаленности различить было невозможно». Мы еще не успели сойти вниз, как японцы принесли к нам для перевода привезенное господином Рикардом письмо, к чему мы в ту же минуту приступили. Письмо сие господин иркутский гражданский губернатор писал по первым донесениям господина Рикарда, когда ему не была еще известна японская бумага, впоследствии от них на Диану доставленная. Господин губернатор начинает свое письмо изложением обстоятельств нашего к ним прибытия и коварных поступков, посредством коих они нас взяли, и объясняет своевольство дел Хвостова. Потом просит мацмайского губернатора нас освободить или вступить в переговоры с господином Рикардом, от него уполномоченным. Если же ни того, ни другого без воли своего правительства он сделать не может, то уведомить его, когда и куда должен он будет прислать корабль за ответом. Между прочим, его превосходительство упоминает о посылаемых от него подарках, состоящих в золотых часах и красном Казимире, который он просит мацмайского губернатора принять в знак соседственной дружбы. Притом говорит, что господин Рикард имеет у себя другое к нему письмо, благодарительное за наше освобождение, которое приказано ему тотчас, коль скоро нас освободят, вручить мацмайскому губернатору. В окончании же письма упоминается, что при оном приложены маньчжурский и японский переводы, но японцы нам сказали, что здесь нет у них маньчжурского переводчика, а в японском переводе многих мест они понять не могут, и потому непременно им нужно иметь наш перевод, которым мы занимались более 2 дней. Когда же мы его совсем кончили, то переводчики представляли он и губернатору, потом опять принесли к нам спросить на некоторые места объяснения». Они очень хвалили содержание сего письма. Только одно место воном не нравилось японцам, а именно, где упоминается, что его императорское величество приписывает вероломный против нас поступок японцев самовольному действию кунаширского начальника, учиненному против воли японского государя. Сие, конечно, не могло им нравиться, ибо они сами в своей бумаге признали и нам сказывали, что мы взяты по повелению правительства.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Габдовка в Харьковской области, расширив внешнее кольцо окружения украинских боевиков. В Министерстве обороны России отметили, что любые попытки прорыва ВСУ из Харьковского котла решительно пресечены. Параллельно российские войска за сутки нанесли массированные удары авиации, артиллерии, дронами по транспортной инфраструктуре, вражеским складам БПЛА и позициям украинских формирований. Силы и средства Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. Совещание Владимира Путина с членами правительства перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально встреча планировалась в четверг, ее темой было использование системы «Честный знак». Добавлю, встреча лидеров стран БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Владимир Путин планирует переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов специальной военной операции открылся в Туле. Комплекс будет работать по принципу полного цикла. От консультации и изготовления индивидуальных протезов до комплексной реабилитации ветеранов СВО. Подробности рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Большое внимание в филиале будет уделяться спортивной реабилитации. Для запуска филиала ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам, техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Всего до 2027 года в разных регионах планируется создать 25 подобных учреждений с собственным производством протезов полного технологического цикла. До конца года еще 2 таких центра откроются в Архангельске и Улан-Удэ.
1: Площадь нового филиала превышает 1400 квадратных метров. На его территории создан собственный производственный цех мощностью 700 изделий в год, а также установлено медицинское, реабилитационное и технологическое оборудование. Более половины россиян планируют проголосовать на грядущих выборах, заявил директор по политическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, показатель готовности отдать свой голос на несколько процентов выше, нежели 5 лет назад. Выборы депутатов Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут 18, 19 и 20 сентября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет. Арман де Калинкур, главы из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
4: Возвращаюсь к прерванному рассказу. Император вместе с гвардией выступил из Москвы только 19 октября около полудня. Так как неаполитанский король в ряде донесений подтверждал сведения об отступлении неприятеля, то одновременно с императором выехал весь его двор. За армией потянулось много беженцев. По дороге мы встретили много раненых в сражении под Вороновым. И только теперь император узнал все подробности этого боя. В числе раненых был офицер из полка карабинеров князь Шарль де Бово. У него ударом пики было сломано бедро. Он ехал в телеге на перевязку в Москву. Несмотря на боль и страдания, причиняемые таким способом передвижения, несчастный молодой человек сохранял изумительное мужество и спокойствие. Он улыбался и, казалось, был скорее горд, чем недоволен своей раной. Я не сомневался, что мы не вернемся больше в Москву и что она может сделаться ареной новых бедствий. Так как я не мог отлучиться от императора, то просил графа Тюрена догнать де Бово и вернуть его, сказав ему, чтобы он направился в ставку, от которой мы находились в расстоянии одного лье. Тем временем я попросил у императора о разрешении поместить де Бово в один из его экипажей. Он согласился на это с полнейшей готовностью и сказал мне, чтобы я принял на себя заботу о раненом. Спокойствие и твердость этого молодого офицера спасли его. Два дня спустя мне посчастливилось устроить точно таким же образом Демальи, сына маршала, который был ранен в том же самом бою. Мы довезли обоих раненых до Вильно, откуда они благополучно доехали до Парижа. Мы ночевали во дворце в Троицком и провели там весь день 20 октября, чтобы подтянуть отстающих. Отставало еще много людей и повозок. Именно здесь император окончательно принял решение покинуть Москву. На это решение повлияли потери в сражении под Вороновым, выяснившееся для него состояние нашей кавалерии и, наконец, уверенность в том, что русские не хотят вести переговор. По-прежнему желая атаковать Кутузова, он двинулся дальше ускоренным темпом, собираясь в результате ожидаемой им победы отбросить Кутузова за Калугу и решив разрушить оружейный завод в Туле, самый крупный в России. После этого император во что бы то ни стало рассчитывал направиться к Смоленску, где он хотел устроить свой авангардный пост. Герцог Тревизский получил приказ эвакуировать Москву 23-го, если он до тех пор не получит других распоряжений, а пока приготовит все для взрыва Кремля и казарм. Донесения неаполитанского короля сообщили, что русские, которые сами понесли чувствительные потери под Виньковым, лишь очень вяло преследовали его до мочи, а Кутузов отошел к своим Тарутинским укреплениям. Спустя несколько дней эти сведения полностью подтвердились. На флангах нашего маршрута появились казаки, но пересечь дорогу они не решались. Я послал отряды для охраны эстафет и принял меры к тому, чтобы парижские эстафеты с предпоследнего этапа перед Москвой направлялись непосредственно к нам. Но из-за действующих в этом районе казаков эстафеты не приходили в течение 3 дней, что беспокоило императора и по обыкновению раздражало его до последних пределов. На 2-й день он мне сказал: «Я вижу, что мне придется подойти поближе к моим резервам, так как если я даже отброшу Кутузова, заставлю его эвакуировать Калугу и Тарутинские укрепления, то казаки все равно будут по-прежнему тревожить мою коммуникационную линию, пока ко мне не придут мои поляки». В связи с этим император жаловался на герцога Бассана и господина де Пратта, не щадя ни того, ни другого. По поводу Бассана он вспомнил, как турки заключили мир с русскими, а шведы вступили с ними в союз, и обвинял его во всех своих теперешних затруднениях и в тех последствиях, которые могли из них возникнуть, приписывая их непредусмотрительности, небрежности и бесталанности своего министра и своего посла. В том же духе император говорил с князем Невшательским, а потом еще раз со мной, когда мы отправились в Игнатьево, где ночевали 21-го. Оба разговора показали мне, что император убедился, наконец, в необходимости отступления, но еще не хотел признать, что он решился отступать. Быть может, он еще колебался и, увлекаемый непреодолимым роком, был склонен сожалеть о Москве и возвратиться туда, по-прежнему льстя себя надеждой на крупную победу и на переговоры или на перемирие, которые уладили бы все». Но судя по тому, что говорил мне князь Невшательский, и судя по распоряжениям, сделанным 22-го, то есть в тот день, когда ставка находилась в Фоминском, я этого не думаю. Погода была плохая, шел дождь, и дорогу так размыло, что мы с трудом могли дойти до Боровска в 2 перехода по проселочной дороге. Упряжные лошади гибли, их доконали ночные холода. Лошадей пало много, и нам приходилось уже оставлять на дороге зарядные ящики и обозные повозки. Накануне вечером князь Невшательский сказал мне, что император, беседуя с ним об армии, о своих передвижениях и о текущих событиях, впервые не говорил о своем проекте удержать Москву как военную базу, покуда армия оккупирует плодородную Калужскую губернию, как называл ее император. Эта оккупация была, конечно, скорее показной, чем действительной целью нашего похода, так как соображения, внушенные императору задержкой эстафеты и высказанные им князю Невшательскому и мне, отнюдь не говорили о том, что он уже принял на этот счет какое-либо окончательное решение. Новое донесение побудило его остаться в Боровске, и только утром 24-го он выступил к Малоярославцу, в расстоянии 1/4 ли от которого дивизия Дельзона дралась с восхода солнца против корпуса Дохтурова. Дельзон делал чудеса, пока не подошел вице-король, который поспешил на помощь к нему, как только узнал, что Дельзон сражается с превосходящими силами неприятеля. Дельзон был убит в рядах своих храбрецов. Генерал Гийомина заменил его, восстановил положение и, как опытный боец, приказал занять церковь и 2 дома и устроить в них бойницы. Занятие этих зданий укрепило нашу оборонительную линию и не позволило русским прорваться через нее, несмотря на их многочисленные атаки и значительное превосходство сил. Это дало дивизии Брусье, то есть головной дивизии 4-го корпуса, время подойти и выручить Гиямина. В то же время авангард Кутузова подошел к Докторову. Так что с обеих сторон были брошены в бой свежие войска. Бой возобновился с новой силой и превратился в настоящее сражение. 4-й корпус держался с большим мужеством, несмотря на преимущества, которые давали русским их позиции, господствовавшие над всеми пунктами, подвергшимися нашей атаке. Кроме того, они превосходили нас числом, и у них было больше артиллерии. Бой был решен в нашу пользу итальянцами, которые соперничали в храбрости с французами. Этого благородного соревнования было достаточно, чтобы преодолеть все препятствия. В конце концов, мы овладели городом и позицией. Император прибыл в 11 часов и заставил поспешить князя Екмюльского, которого он направил на правый фланг принца Евгения. Гвардия также получила приказ поддержать принца. 1-й корпус вступил в строй к 2 часам. Мы явственно видели маневры русских и думали, что Кутузов воспользуется всеми выгодами своей неприступной позиции, чтобы остановить наше движение и самому перейти в наступление. Но нам хватило одного только 4-го корпуса. Даву принял лишь незначительное участие в бою. У нас были выведены из строя не менее 4000 человек, а русские потеряли убитыми необычайно много. Вечером и на следующий день я вместе с императором объехал поле сражения, осматривая его с величайшим вниманием. Вечером справа от городни, где расположилась ставка, появились казаки. Мы думали, что это какой-нибудь заблудившийся отряд, который попадет в руки нашего сторожевого охранения. Мы не обратили на них внимания, тем паче, что в этих же окрестностях, хотя и по другую сторону от дороги, мы уже гонялись сегодня около полудня за новыми казаками, у которых были кресты на шапках. Это были конные ополченцы, организованные взамен донских казаков. Их отряды назывались по именам выставивших их губерний. По общему мнению, Кутузов мог бы лучше защищать свои позиции. Должно быть, защита была поручена небольшому арьергарду. Ему ставили вину, что он пожертвовал большим числом людей и потерпел поражение, не достигнув своей цели. Эта цель должна была заключаться в том, чтобы удерживать позиции, если уж он оборонял их, по крайней мере, до ночи. В действительности Кутузов, который узнал о выступлении императора из Москвы только 23-го, был захвачен этим врасплох и лишь постепенно направлял на поддержку Докторова различные воинские части только для того, чтобы прикрыть отступление своей армии на Юхнов, так как он не хотел подвергаться риску большого сражения. Император узнал эти подробности на следующий день от одного захваченного в плен офицера штаба Докторова. От него же он узнал, что Докторов был послан Кутузовым в Боровск 23-го, как только узнал о нашем выступлении. Так как оказалось, что мы уже находимся там, то Докторов поспешно отправился к Малоярославцу, где также была уже дивизия Дельзона. Но дивизия эта была слишком слаба, чтобы оказать ему сопротивление. Кутузову казалось, что Докторов движется слишком медленно, и офицеры генерального штаба один за другим отправлялись к Докторову, чтобы его поторопить, заявляя во всеуслышание, что главнокомандующий не получает других сообщений, кроме сообщений о движении французов. От этого же офицера мы узнали много другого, в частности, о нежелании императора Александра вести какие бы то ни было переговоры и об отданных им по этому поводу приказах. «Теперь начинается моя кампания», — ответил он офицеру, который привез ему первую депешу Кутузова, сообщившую о миссии Ларистона и о переданных им предположениях. Об этих подробностях я говорил уже в соответствующем месте. 2 наших корпуса заняли позиции перед Малоярославцем. Дороги были так разбиты, что только часть артиллерии, да и то с трудом, могла добраться днем до поля битвы. Император возвратился на ночевку в городню, маленькую деревушку в расстоянии 1 лье от Малоярославца. Он ночевал там в избе возле моста. Почти все мы ночевали на бивуаках. Успех вице-короля не достигал цели. Мы захватили неприятельские позиции, но Кутузов ускользнул от нас. Таким образом, наше положение не изменилось, а наша армия находилась не в таком состоянии, чтобы преследовать неприятеля. К тому же погода не позволяла откладывать дольше осуществление проекта перехода на зимние квартиры. Более чем когда-либо нужно было принять определенное решение. В течение всей ночи император принимал донесения, отдавал приказы и на сей раз говорил с князем Невшательским о трудности положения. Несколько раз он вызывал меня, Дюрока и герцога Истрийского, беседовал с нами, но не принимал никакого решения. Пойдет ли он за Кутузовым, который, по-видимому, уклоняется от встречи с ним, так как покинул неприступные позиции? По какой дороге пойдет он к Смоленску, если окажется, что неприятель не занимает позиции за Малоярославцем? Нужно было принять решение, и по-прежнему труднее всего императору было принять решение, удалявшее его от неприятеля, с которым он так стремился помериться силами. За час до рассвета в ночь на 25 октября император снова вызвал меня. Мы были одни. У него был очень озабоченный вид, и, казалось, он чувствовал потребность излить душу, высказать гнетущие его мысли. «Дело становится серьезным», — сказал он мне. «Я все время бью русских, но это не ведет ни к чему». Минут 15 продолжалось молчание, и император ходил взад и вперед по своей маленькой комнатке. Потом он сказал: «Я сейчас удостоверюсь сам, находится ли неприятель на позициях или же, как видно, по всему отступает. Этот чертов Кутузов не примет боя. Прикажите подать лошадей. Едем». С этими словами он схватил свою шляпу, собираясь выйти. К счастью, в этот момент вошли герцог Истрийский и князь Невшательский. Вместе со мной они стали уговаривать императора, указывая, что сейчас очень темно, и он подъедет к аванпостам еще до того, как можно будет различить что-нибудь. Гвардия заняла свои позиции ночью, и мы не слишком точно знали, как разместились корпуса. Император все же хотел ехать, но в это время прибыл один из адъютантов вице-короля и сообщил ему, что на неприятельской стороне горят лишь костры казаков, а только что задержанные нами солдаты и крестьяне подтверждают отступление русской армии. Получив эти сведения, император решил обождать, но полчаса спустя нетерпение взяло верх, и он отправился в свою поездку. Еще только начинало расцветать, и в километре от ставки мы столкнулись нос к носу с казаками, главный отряд которых напал впереди нас на артиллерийский парк и артиллерийские части, заслышав их передвижение. Казаки захватили несколько орудий. Было еще так темно, что мы поняли, в чем дело, лишь по выкрикам казаков и очутились вперемешку с некоторыми из них, прежде чем сообразили, кто это. Надо признаться, мы были слишком далеки от мысли о возможности встретить казаков среди бивуаков нашей гвардии и обратили мало внимания на первые услышанные нами крики. Лишь когда крики усилились и начали раздаваться рядом с императором, генерал Раб, ехавший впереди с графом Ларистоном, графом Лабо и графом Дюранелем, офицерами для поручений и передовым отрядом конвоя, подскакал к императору и сказал ему: «Остановитесь, государь, это казаки». «Возьми егерей из конвоя», — ответил ему император, — «и пробейся вперед». Возле нас оставалось не больше 10-12 стрелков, и они сами уже пробивались вперед, чтобы соединиться с авангардом. Тьма была еще такая, что в 25 шагах ничего нельзя было различить. Лишь лязг оружия и крики сражающихся указывали, где происходит схватка, и говорили, что завязалось столкновение с неприятелем. Адъютант князя Невшательского, Эммануэль Лекуте, был пронзен насквозь в грудь палашом нашего конногвардейца, который принял его за русского. Возле императора были только князь Невшательский и я. Мы все трое держали в руках обнаженные шпаги. Схватка происходила очень близко, все ближе и ближе к императору. Он решил проехать несколько шагов и подняться на вершину холма, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. В этот момент к нам присоединились остальные егери из конвоя. Один за другим прибыли дежурные эскадроны, которые не успели сесть на коней, когда император внезапно отправился в свою поездку. Ринувшись в том направлении, откуда доносились крики сражающихся, два первых эскадрона опрокинули первые ряды казаков. Остальные два с герцогом Истрийским во главе, шедшие на небольшом расстоянии от них, подоспели как раз вовремя, чтобы поддержать первые эскадроны, завязавшие ожесточенный бой и окруженные целой тучей казаков. К этому моменту уже достаточно расцвело, и заря осветила происходившую сцену. Вся равнина и дорога кишели казаками. Гвардия вновь отбила свои орудия и несколько канониров, захваченных неприятелем, и принудила казаков перебраться на другой берег реки. Но у нас было много раненых.
3: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
4: Не подлежит сомнению, что если бы император выехал, как он сначала хотел, еще до рассвета, то он оказался бы в сопровождении лишь своего конвоя и 8 генералов и офицеров как раз посреди этой тучи казаков. Если бы казаки, оказавшиеся под самым нашим носом и на один момент окружившие нас, были более решительны и ринулись бы на дорогу, вместо того, чтобы с ревом рубить направо и налево по обеим сторонам дороги, то они захватили бы нас, прежде чем эскадроны успели бы прийти к нам на помощь. Конечно, мы дорого продали бы свою жизнь. Насколько это можно сделать с помощью короткой шпаги, да еще в темноте, когда не знаешь, кому ты наносишь удар. Но не подлежит сомнению, что император был бы убит или взят в плен. И никто не знал бы даже, где искать его среди огромной равнины, там и сям покрытые рощицами, под прикрытием которых и прятались казаки в расстоянии ружейного выстрела от дороги и от позиций, занимаемых гвардией. Если бы эти факты не могли быть подтверждены всей армией и столькими достойными доверия людьми, то многие усомнились бы в них. В самом деле, как можно допустить, чтобы монарх, да еще к тому же такой предусмотрительный человек и величайший полководец, который когда-либо существовал, подвергался риску попасть в плен на большой дороге, по которой двигалась вся армия, в 500 шагах от своей ставки, посреди бивуаков многочисленной кавалерийской и пехотной сторожевой охраны? Как можно допустить, чтобы тысячи человек, никем не замеченных, провели всю ночь, притаившись в засаде в расстоянии 3-4 ружейных выстрелов от ставки? А между тем все это полностью объясняется рядом обстоятельств, которые я подробно изложу, так как они были обусловлены привычками императора. У нас оставалось очень мало легких воинских частей. Их всегда плохо берегли, и они были изнурены. В этот день они были посланы в другие пункты, и соответствующая часть наших позиций осталась без прикрытия. Наши солдаты дрались вообще хорошо, но охраняли себя недостаточно. Нет другой армии, где разведочная и патрульная служба находились бы в большем пренебрежении. Наступает ночь, размещают кое-где несколько караульных постов, чтобы иметь время вскочить на коней, если подойдет неприятель, но о том, чтобы прикрывать части, находящиеся позади или рядом, не думает никто. Император лишь в самый последний момент назначал, где будет ставка. Он усвоил такую привычку по двум причинам. Это было, с одной стороны, мудрой предосторожностью, а с другой, по его собственному объяснению, эта система давала ту выгоду, что до самого конца дня все войска находились в его непосредственном распоряжении, и все люди держались начеку. «Если сделать трудным все, то действительные трудности кажутся менее тяжелыми», – не раз говорил он мне. Из-за этих привычек императора офицерам и солдатам нередко, конечно, приходилось туго. Но он мало с этим считался, так как учитывал лишь крупные результаты и не особенно настаивал на соблюдении порядка в мелочах, когда сам был среди своей армии и многочисленной гвардии. Он всегда вел наступательную войну и потому не обращал внимания на те неприятности, которые стали причинять нам казаки, как только шансы обратились против нас. В этот день гвардия все время находилась впереди и лишь поздно вечером смогла отойти назад, чтобы занять позиции. Она расположилась на ночь, когда уже было темно, и сама не знала, где находится, считая, должно быть, что она заняла место в центре расположения всей армии. Патрулей гвардия не выставила. Все были спокойны, так как остальные корпуса обязаны были прикрывать ставку издалека, и никто не дал себе даже труда установить связь с ними. Другими словами, ни гвардия, ни ставка ничуть не беспокоились о том, что происходило за пределами их позиций. Один из гвардейских батальонов расположился на бивуаке по ту же самую сторону дороги, что и казаки, и в расстоянии не более 300 шагов от того места, где они провели ночь, и откуда они налетели на императора. Ночью, как и днем, император выезжал верхом, никого не предупреждая. Ему даже нравилось выезжать неожиданно и находить у всех какие-либо непорядки. Его верховые лошади были разделены на несколько бригад. Каждая бригада состояла из 2 лошадей для него, лошади для обершталмейстера и необходимого числа лошадей для дежурящих при императоре лиц, которых он брал с собой в поездку. Одна бригада верховых лошадей всегда была под седлом, днем и ночью. Дежурный конвой в составе 1 офицера и 20 егерей, а также все офицеры, должны были держать всегда лошадей наготове. Лошадей для конвоя выделяли по очереди дежурные эскадроны. При прежних кампаниях на дежурство назначался всегда 1 эскадрон. Во время похода в Россию дежурили всегда 4 эскадрона, 2 из легкой кавалерии и 2 гренадеры и драгуны. Конвой не покидал императора. Эскадроны следовали за ним 1 за другим. Они седлали лишь тогда, когда император требовал своих лошадей. Это всегда было так неожиданно и так срочно, что с императором выезжали сначала не больше 3-4 человек, остальные догоняли его потом. После Москвы, как и после Смоленска, эскадроны дежурили иногда по 2-3 дня подряд, и люди и лошади были изнурены. Обычно император возвращался поздно, глубокой ночью. Эскадроны поскорее спешили на первый попавшийся в темноте бивуак. Когда император, находясь в армии, ездил верхом, он обыкновенно пускал лошадь сначала в галоп, хотя бы не больше, чем на первые 200-300 шагов. При всем усердии и при всех стараниях трудно было сделать так, чтобы при императоре в момент его отъезда находился целый отряд. Этим именно и объясняется, что в день налета казаков император ненадолго очутился почти один. Князь Невшательский и я не отставали ни на шаг от императора при его отъездах. Генерал-полковник дежурной части гвардии ехал обычно вместе с нами. Но во время похода в Россию все генерал-полковники командовали корпусами, и обершталмейстеру приходилось принимать на себя исполнение их обязанностей. При поездках соблюдался следующий порядок. Впереди авангард из 4 егерей, 3 офицера для поручений и от 2 до 4 адъютантов. В 80 шагах за ними император, позади него обершталмейстер, генерал-полковник, начальник штаба, за ними несколько генерал-адъютантов, если император давал об этом распоряжение. 6 офицеров генерального штаба из императорской ставки, 2 адъютанта и 2 офицера из состоящих при начальнике штаба, потом конвойные егери со своим офицером, в 500 шагах позади дежурные эскадроны. Если ехали тихо, то дежурные эскадроны шли одинаковым со всеми аллюром. Если же император скакал в галоп, они шли на рысях. Отсюда видно, что императорский конвой был не очень внушительным и что император отнюдь не окружал себя толпой войск, как утверждают некоторые. После того, как нападение казаков было отбито, едва только вокруг императора собралось несколько человек, он двинулся вперед. Дежурным эскадроном и гвардии он отдал уже приказание. Быстрым аллюром он продолжал прерванный путь, желая произвести разведку позиций неприятеля перед Малоярославцем. Самым тщательным образом он осмотрел грозные позиции, которые мы захватили накануне, и к своему прискорбию убедился, что неприятель отступил, оставив в арьергарде только казаков. Его первым намерением было следовать за Кутузовым в надежде принудить его еще к какому-либо сражению и пойти по дороге на Красное, вместо того, чтобы двигаться по Можайской дороге через Боровск, хотя на этой дороге уже находились части армии и большие артиллерийские силы, которые не смогли бы последовать за императором на поле сражения. Вице-король, князь Невшательский и князь Икмюльский указали императору, что эта перемена направления не только лишит нас возможности выиграть расстояние, но и утомит кавалерию и артиллерию, а между тем они и так уже истощены. Некоторое время император колебался. По его мнению, сражение под Малоярославцем не было достаточным отмщением за неудачу неаполитанского короля. К тому же в этот момент он хотел отомстить и за попытку, сделанную неприятелем сегодня утром. На этом своего рода военном совете, лишь после долгих настояний и после того, как император рассудил, что Кутузов, не пожелавший ожидать его и сражаться с ним на такой прекрасной позиции, как Малоярославец, не примет сражение и в 20 лье дальше, удалось убедить императора следовать на Боровск, на пути к которому уже находилась часть войск, большая часть артиллерии и все обозы. Это последнее обстоятельство, при том состоянии, в котором находились наши лошади, имело большое значение. Хотел ли император сделать вид, что он уступает только настояниям других, или он в самом деле думал, что ему удастся еще до перехода на зимние квартиры разрезать русскую армию и сделаться хозяином положения, предрешающего результаты кампании? Не знаю. Несомненно одно. Ночью этот вопрос уже обсуждался у императора с участием тех же лиц, и император отвергал все доводы, при помощи которых старались его убедить. Он ограничился тем, что отложил свое решение впредь до того, как он сам проверит, действительно ли неприятель ускользнул от него. Именно для этого он хотел выехать на разведку до рассвета. После того, как он побывал в авангарде и убедился, в каком положении находится дело, вопрос подвергся обсуждению снова. Вице-король и князь Икмюльский присоединились к князю Невшательскому и герцогу Истрийскому, и все вместе убеждали императора, который, удостоверившись, что Кутузов снова ускользнул от него, решил, наконец, возобновить движение по дороге на Боровск. Он возвратился в городню, и оттуда были разосланы приказы. На завтра армия выступила на Боровск. Ставка ночевала там 26-го. В город вернулись некоторые из жителей. Можно было подумать, что, покидая Москву, император предчувствовал, что должно случиться, так как он предписал различные меры предосторожности, чтобы уберечься от казаков. Но, как мы видели, эти меры не привели ни к чему. Никто у нас не привык остерегаться, и мы были уже слишком обескуражены и слишком истомлены, чтобы менять свои привычки. По прибытии куда-нибудь на место первой заботой было всегда найти еду для себя и корм для лошадей. А для этого надо было отдалиться от дороги, рискуя попасть в плен к казакам или быть убитым крестьянами. Переходы были слишком напряженными, кавалерия слишком немногочисленной и истомленной для того, чтобы на наших флангах разведка и прикрытие осуществлялись достаточно сильными отрядами. Мы старались сохранить в секрете, что император подвергался большому риску во время налета казаков, но не прошло и 48 часов, как вся армия знала об этом. Впечатление было очень нехорошее. Это происшествие должно было бы послужить для всех уроком, показывая, как мы неосторожны. Однако урок не принес пользы никому. Казаки, несомненно, лучшие в мире легкие войска для сторожевого охранения армии, для разведок и партизанских вылазок. Однако, когда мы давали им отпор или открыто двигались против них сомкнутым строем, они ни разу не оказали сопротивления нашей кавалерии. Но попробуйте потревожить их, когда вы отрезаны от своих. Или двиньтесь в атаку рассыпным строем. Вы погибли, потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они лучшие наездники, чем мы, и лошади у них более послушны, чем наши. Они могут поэтому ускользать от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. Они берегут своих лошадей. Если иногда и принуждают их калюрам и переходам, требующим большого напряжения, то чаще всего избавляют их от ненужной гонки туда и сюда. А мы такой гонкой губим своих лошадей.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: 27-го император ночевал в Верее, чтобы дать артиллерии и обозам возможность продвинуться вперед. Выехав очень рано, император прибыл туда утром, проехал через город и остановился в полулье от него за Можайской дорогой, на холме, который господствует над местностью. Он пробыл там некоторое время, наблюдая за движением войск и обозов. Именно туда к нему привели генерал-лейтенанта графа Винсен Героди, генерал-адъютанта русского императора. Винсен Героди командовал корпусом легких войск, стоявшим на Тверской дороге, чтобы прикрывать Петербург и наблюдать за Москвой. Он был за

проник в предместье и связался с местными жителями. Мелкие нападения со стороны казаков и вооруженных крестьян вынудили герцога Тревизского стянуть к центру свой маленький корпус, чтобы не подвергать его риску в этом громадном городе. Когда наши войска подтянулись к Кремлю, Винсент Героди пробрался в город переодетым, дошел до наших постов и воспылал надеждой либо осуществить маневр, который принудил бы герцога Тревизского эвакуировать Москву, либо добиться того же результата, отвратив наших солдат от исполнения их долга. Местные жители считали это делом легким, так как думали, что наши солдаты недовольны. Наши войска охраняли только подступы к Кремлю и коммуникационную линию, связывающую Москву с Можайском, которая была вместе с тем коммуникационной линией всей армии. Набросив на себя штатское пальто, Винсент Героди приходил беседовать с солдатами на наших аванпостах. Его сопровождали несколько местных жителей, тоже говоривших по-французски. Все они, следуя его примеру или его советам и ссылаясь на официальные источники, сообщали солдатам о последних событиях, об испытанных нами неудачах, об ожидающих их лишениях, об опасностях, которым они напрасно подвергаются, о доброте и великодушии императора Александра, о его благосклонном отношении к иностранцам и особенной любви к военным, о бесполезности борьбы, поскольку император Наполеон отступает, и о том, что в их интересах сложить оружие и спокойно ждать до заключение мира в стране, которая так охотно их приютит, и так далее. Многие солдаты, принимая Винсент Героди за простого обывателя, позволяли ему говорить, не обращая внимания ни на его особу, ни на его речи. Но один из гусаров, более наблюдательный, чем другие, послушав некоторые разговоры, обратил на него внимание. Возмущенный такими речами, он задержал его и притащил на гауптвахту. Оттуда Винсент Героди, несмотря на все его жалобы и протесты, повели к коменданту. Когда в нем опознали русского офицера, он тщетно пытался утверждать, будто явился в качестве парламентера. Это была неправдоподобная басня. Его оставили под стражей и припроводили к герцогу Тревизскому. Герцог отнесся к нему с уважением, но как к военнопленному. Он не мог признать его отговорку, при помощи которой тот хотел выпутаться из дела, так как Винсент Героди явился в Москву тайно, переодетым, чтобы попытаться совратить наших солдат и не объявлял о своем прибытии сигналами гарниста, как это делают парламентеры. Сын обер-камергера Нарышкина, адъютант Винсент Героди, стоял с несколькими казаками недалеко от наших постов. Видя, что Винсент Героди не возвращается, он осведомился у местных жителей, что произошло с генералом. Они сказали, что его только что арестовали. Тогда, не возвещая о себе сигналами гарниста, не вызывая какого-либо офицера или унтер-офицера для переговоров, он отправился к французскому посту, спросил о своем генерале и добровольно сдался в плен, чтобы иметь честь не покидать своего начальника. Эта чисто сыновняя преданность офицера своему командиру несколько изумила всех. Молодого человека взяли под стражу и припроводили к маршалу. Когда императору представили донесение о взятии в плен этих офицеров, он приказал направить их к нему. Они одновременно с нами прибыли как раз туда, где император прервал свой путь и сошел с лошади. К императору привели только одного Винсент Героди. Император стал упрекать его в том, что он служит России, будучи по рождению немцем и подданным страны, которая находится под верховенством Франции, или, во всяком случае, в союзе с ней. Он прибавил, что так как Винсент Героди является его подданным, то он предаст его военному суду, который предъявит ему еще и обвинение в шпионаже, и его расстреляют как изменника. Чем более Винсент Героди пытался оправдаться, тем более император сердился, обвиняя его в том, что он давно подкуплен Англией, участвует во всех заговорах против императора и Франции, хотел совратить французских солдат в Москве, подстрекал их к дезертирству и учил их подлости от имени государя, который презирал бы такие действия. Винсент Героди ответил, что он отнюдь не родился в стране, принадлежащей Франции. К тому же он не был на родине с детства и уже много лет находится на русской службе из привязанности и признательности к своему благодетелю императору Александру. Стараясь затем ослабить справедливые упреки императора по поводу его действий в Москве, он сказал, что вел переговоры лишь для того, чтобы избежать ненужного кровопролития и прежде всего спасти Москву от новых бедствий. Так как французы все равно должны эвакуировать ее, то он только предлагал сделать это без боя, что соответствует обоюдным интересам и так далее. Император, все более и более раздражаясь, повысил голос до такой степени, что его мог слышать дежурный конвой.
Свита императора отошла

0: Удаль с самого начала разговора. Все были как на иголках. Мы смотрели друг на друга, и каждый мог прочесть по глазам своего соседа, что он удручен этой неприятной сценой между государем и пленным офицером, хотя поведение этого офицера в Москве не могло внушить никакого сочувствия к нему. Я разговаривал с герцогом Пьяченским. Происходившая сцена наводила нас обоих на весьма грустные размышления. Князь Невшательский чувствовал себя особенно неловко, так как он остался подле императора. Об этом говорили взоры, которые он кидал на нас. А потом, когда под каким-то предлогом ему удалось отъехать от императора и приблизиться к нам, это подтвердили его слова. Император приказал, чтобы жандармы увели Винценгероди. Так как никто не передал дальше этого приказа, то он так громко крикнул, чтобы прислали жандармов, что два жандарма, прикомандированные конвою, выступили вперед. Император еще раз повторил Винценгероди некоторые обвинения, которые он уже предъявил, добавив, что тот заслуживает быть расстрелянным как изменник. При этом слове Винценгероди, который слушал его до сих пор с опущенным взором, выпрямился во весь рост и, пристально глядя на императора и на тех, кто стоял поближе к нему, ответил, возвышая голос и сам идя навстречу жандармам, остановившимся поодаль. «Как вам будет угодно, государь, но ни в коем случае не в качестве изменника». Недалеко от того места, где мы стояли, виднелся большой и красивый помещичий дом. Император, нервное раздражение которого не утихло, приказал двум гвардейским эскадронам отправиться обыскать и поджечь этот дом, говоря при этом, «Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь». Приказ был выполнен с полнейшей точностью. Единственный раз я слышал, чтобы император отдавал подобные приказы. Наоборот, он всегда старался предотвращать и не допускать зло, которое разоряет только частных лиц и причиняет вред только им. В Верию император возвратился до наступления ночи. В городе не оставалось ни одного жителя. Согласно нашему уговору с князем Невшательским, я зашел за ним, и мы вместе отправились к неаполитанскому королю, чтобы убедить его поговорить с императором насчет Винценгероди. Мы уже истребовали от Винценгероди сведения о его семье и точные данные о том, когда именно он покинул Германию. И когда мы возвращались, князь Невшательский уже нашел случай объяснить императору, что Винценгероди не был его подданным. Чем больше император сердился, тем меньше меня страшили последствия этого дела, ибо у государей, как и у всех людей, есть совесть, которая повелевает им исправлять совершенные ими несправедливости. Но так как для пленников время тянется долго, то мы старались поскорее добиться решения, которое можно было предвидеть заранее, но без которого нельзя было устранить всякие поводы к беспокойству. Император вызвал меня, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новых сведений об эстафете. Этот вызов показался мне добрым предзнаменованием, так как он последовал отнюдь не в урочный час. Хотя император очень смягчился, но он чувствовал еще потребность излить свою желчь. Я слушал его. Я признавал незаконность действий Винценгероди в Москве и соглашался, что он подлежит суду и осуждению в том корпусе, который взял его в плен. Но я сказал, что император не мог вызвать Винценгероди, лично говорить с ним, лишь для того, чтобы осуществить акт бесполезной теперь суровости, и что он проявил уже достаточно суровости в разговоре с ним, чтобы еще надо было наказывать его». Я добавил, что жестокость с его стороны будет казаться теперь личной местью, результатом раздражения против императора Александра, адъютантом которого был Винценгероди. А между тем государям нет надобности драться лично, когда прогремело уже столько пушечных выстрелов. Император рассмеялся и добродушно потянул меня за ухо, как он всегда делал, когда хотел обласкать кого-нибудь. Он сказал, «Вы правы, но этот Винценгероди – дрянной человек и интриган». Подобает ли человеку такого ранга заниматься совращением солдат, унижаться до роли шпиона и совратителя, позволять себе пользоваться именем своего монарха, чтобы подстрекать солдат к бунту и подлости? Я отошлю его во Францию. Я предпочел бы, чтобы был захвачен в плен какой-нибудь русский, потому что эти иностранцы, служащие тому, кто предлагает больше, не такой уж прекрасный трофей. Вы интересуетесь им, конечно, из-за Александра. «Ладно, ладно, ему не сделают зла». Император слегка потрепал меня по щеке, это служило у него знаком большой ласки. Я сразу заметил, что он ищет только предлога, чтобы отказаться от своего первоначального намерения. Я не заставил себя просить и поспешил удалиться с такой приятной новостью. Но император вновь позвал меня и сказал, чтобы я пригласил Нарышкина к себе пообедать. Он добавил, что через несколько дней отошлет его к русским аванпостам, но чтобы я молчал об этом. Что касается Винценгероди, то им вы интересуетесь меньше, потому что он не русский, сказал мне император шутя. Как было условлено у нас с князем Невшательским, я при разговоре с императором вставил фразу о том, что интересы наших соотечественников, находящихся в плену, требуют бережного отношения к этому пленнику. Император с живостью возразил: «Я помилую его отнюдь не по этой причине, так как своим поведением он поставил себя вне норм международного права, а потому что я в сущности вовсе не собирался расправляться с ним». Если император Александр сделал ошибку и взял такого человека к себе в адъютанты, то я не хочу делать ошибку, расправляясь с тем, кто особенно близок к нему. Я пошлю его во Францию под хорошим конвоем, чтобы помешать ему интриговать в Европе вместе с 3-4 другими подстрекателями такого же сорта. Император отпустил меня, еще раз повторив, чтобы я никому не говорил пока о его добрых намерениях по отношению к Винценгероди. Я позволил себе только сказать князю Невшательскому, что он может быть спокоен за участь своего пленника. Вместе с неаполитанским королем князь отправился на обед к императору с намерением добиться окончательного решения по этому делу. Вскоре, как раз в то время, когда мы сидели за обедом, император снова меня вызвал и поручил мне сказать как бы от себя, молодому Нарышкину, что он желает мира, и лишь от императора Александра зависит заключение почетного мира. Император Наполеон никогда не придавал большого значения Польше и доказал это тем, что он не освободил ее полностью. Как и прежде, он лишь добивается такой системы, которая закрыла бы континент для Англии, ибо это является единственным средством принудить ее к миру. Можно договориться о таких способах осуществления этой системы, которые соответствовали бы особенностям положения каждой из договаривающихся сторон. Император Наполеон оставался в Москве только потому, что русские не хотели вести переговоры. Сам он по-прежнему готов начать переговоры. Он все еще обладает прекрасной армией. Русские знают, что им не приходилось одерживать над ним победы. Стычка с неаполитанским королем не была настоящим сражением. К императору Наполеону прибывают громадные подкрепления, и он удваивает свои силы, приближаясь к своей операционной базе. Если война будет продолжаться, то он будет более силен и будет занимать более опасную для России позицию, чем если бы оставался в Москве. Он находится в чрезвычайно выгодном положении, при котором его престиж вполне позволяет ему поставить императору Александру хорошие условия, так как всем известно, что его не принуждает к этому какая-либо неудача. Для России настоящий момент является столь же благоприятным, так как движение французской армии, будучи в известной мере отступлением, уравновешивает те преимущества, которых неизменно добивались наши войска, и создает одинаково почетное положение для обоих правительств на случай переговоров. Действительное зло, которое испытала Россия, было причинено пожарами, и вполне точно установлено, что в этих пожарах мы ни при чем. Самого Нарышкина император отошлет, может быть, к русским аванпостам, так как знает, что его семья особенно близка к императору Александру, и он отнюдь не хочет, чтобы Александр продолжал беспокоиться насчет его участи. Ибо от Ларистона и от меня он слышал всегда много похвал по поводу обращения Александра с нами. Я возвратился к Нарышкину, обедавшему с нами, успокоил его насчет судьбы генерала Винценгероди и исполнил все приказания императора. Тем временем неаполитанский король и князь Невшательский говорили с императором по тому же делу в тоне своей обычной благожелательности к людям. Винценгероди был признан военнопленным и отослан во Францию вместе со своим адъютантом. Я снабдил Нарышкина деньгами, а на следующий день, побывав в нашем обозе, послал ему пальто, так как на нем не было ничего, кроме мундира. Мой слуга нагнал его, когда он был уже в пути, вместе с головной частью нашей колонны. С этой колонной оба пленных следовали до Гжатска. Оттуда их отправили во Францию под конвоем одного офицера и одного жандарма. Случай им благоприятствовал. Они были освобождены Чернышовым, который встретился с ними за Борисовым, когда он ехал с отрядом казаков к графу Вингенштейну, чтобы предупредить его о движении армии Чичагова.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Герцог Тревизский эвакуировал Москву 23 октября, взорвав, согласно полученному им приказу, Кремль и казармы. 27-го он был в Можайске. Оттуда мы в течение нескольких дней эвакуировали раненых при помощи немногочисленных транспортных средств, какие только удалось собрать. В Можайск прибыл обоз с рисом, и герцог Добрантес устроил там несколько складов, удовлетворивших потребности первых воинских частей, прибывших в город. Следующий день, то есть 28 октября, мы провели вблизи города, не вступая в него. Император получил днем от герцога Таренского сообщение о том, что подошедшие к неприятелю подкрепления принудили герцога оставаться в бездействии до 15-го. Вечером император узнал, что неприятель энергично теснил арьергард 5-го корпуса вблизи Медыни, и Понятовский направился к Жацку по проселочным дорогам. Когда мы проходили мимо Можайска, император сделал остановку, чтобы выяснить, как идет эвакуация и как выполняется его распоряжение о выдаче пайков раненым. Он сам разместил значительное число раненых как в своих личных повозках и экипажах, так и во всех тех, которые проезжали мимо. Некоторые возражали против этой меры, заявляя, что она обрекает несчастных раненых на гибель, так как они, едва покинув лазареты, должны будут тащиться по дороге. Но император приказал рассадить их повсюду, где они только могли приместиться, в том числе на крышах фургонов, на повозках для фуража и даже на задках телег, уже нагруженных до отказа ранеными и больными из Малоярославца. Все они один за другим пали жертвой добрых намерений императора, хотевшего укрыть их от опасности, которая могла бы грозить им со стороны ожесточенных русских крестьян. Те из них, кто не свалился в результате истощения и мучительного способа путешествия, стали жертвой ночных морозов или погибли от голода, за исключением раненых гвардейцев и тех раненых, которые находились в обозе императора. Эти раненые пользовались пищей и уходом благодаря изумительной самоотверженности доктора Лерменье и заботам начальника обоза Жи. Так как все потеряли свои обозы, то до Вильно дошли живыми не больше 20 человек. Даже те из них, которые были в лучшем состоянии, чем другие, не могли вынести такого способа путешествия и держаться на повозках там, где было размещено большинство из них. Легко представить себе состояние этих несчастных после нескольких лье пути. Истощение, тряска и холод – все вместе обрушилось на них. Никогда не приходилось видеть более скорбного зрелища. Возвращаясь к Можайску, я хочу рассказать об одном факте, который показывает, как много сил могут дать даже самому ослабевшему больному страх и потрясенное воображение. Императорский обоз вывез из Москвы всех больных служащих дворцового ведомства, за исключением двух курьеров, заболевших сыпным тифом, причем кожа их покрылась пятнами. Врачи смотрели на них, как на мертвых, и, считая, что они больны заразной болезнью, объявили мне, что перевозить их бесполезно. Я приказал осторожно перенести их в гвардейский лазарет, чтобы поместить вместе с теми ранеными гвардейцами, которые находились в подобном же состоянии и должны были быть оставлены в Москве. Были приняты все меры, чтобы обеспечить им хороший уход, а на случай эвакуации Москвы они были поручены заботам Тутомлина. Один из этих почтальонов, я рассказываю о нем потому, что я сам не поверил бы этому, если бы не был очевидцем. Так вот, один из этих почтальонов, который уже 12 дней был в бреду и которого я видел на смертном одре накануне нашего отъезда, причем врачи не питали никакой надежды на его выздоровление, через 4 дня после нашего отъезда пришел в себя. Он слышит, как говорят об отъезде. Из разговора он понимает, что император покинул Москву и что остающиеся еще там французские войска, быть может, эвакуируют из города. Он соскакивает с постели. Его беспокойство, или вернее отчаяние, придают ему силы. Он тащится в город, добывает 2 бутылки вина, немного водки, сухарей, отправляется в путь и плетется до тех пор, пока не нагоняет наши обозы в Можайске. Все думали, что видят перед собой призрак. Нельзя было поверить, что это тот несчастный, которого перенесли в гвардейский лазарет и который уже тогда почти не подавал признаков жизни. Его начали лечить, и через 10 дней он совершенно выздоровел и только очень исхудал. Обозные лошади были изнурены и плохо кормлены, а обозы находились в пути по 14-15 часов в сутки. Они не сворачивали с дороги и не заходили никуда, где можно было бы раздобыть какое-нибудь продовольствие. Во время остановок кучера с частью лошадей отправлялись в сторону от дороги, разыскивая какой-нибудь плохонький фураж и плохонькую пищу в покинутых деревнях и на покинутых бивуаках. Если они что-нибудь находили, то тщательно берегли это для самих себя, так как не знали, что будет с ними завтра. Часто не было даже времени развести костры. Нельзя представить себе более плачевную участь, более прискорбное и отчаянное положение. Смерть могла явиться во всяком виде, и не было возможности спастись от нее. Хирурги и врачи без продовольствия, без медикаментов, без перевязочных средств, по большей части не имея хлеба даже для самих себя, вынуждены были скрываться от несчастных раненых и больных, которым они не могли дать никакого облегчения. До Оршина приходилось идти по настоящей пустыне, так как направо и налево от дороги вся местность была вытоптана, обглодана и опустошена армией и теми отрядами, которые пришли на соединение с ней. Легко представить себе состояние обозов. Они были переполнены беженцами, женщинами и детьми. Выйдя из Москвы вместе с нами, они должны были принять раненых в боях под Виньковым и под Малоярославцем. К этим раненым, как я уже рассказывал, прибавились раненые из Можайска, размещенные на крышах повозок, на передках, на задках, на ящиках, на козлах, на фуражных повозках и даже на откидном верху фургонов, если внизу не оставалось больше места. Легко представить себе, какой вид имели наши обозы. При малейшем сотрясении те, кому досталось наиболее плохое место, скатывались на землю. Кучера не обращали на это никакого внимания. А кучер следующей повозки, если он не дремал и не был погружен в мечты, либо просто не следил за своими лошадьми, либо, боясь остановиться и потерять свое место в ряду, безжалостно переезжал через тело несчастного, свалившегося на дорогу. Дальнейшие повозки уделяли упавшим не больше внимания. Я никогда не видел ничего более ужасного, чем эта дорога в течение 48 часов после нашего выезда из Можайска. Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки, погубить своих лошадей, изнуренных усталостью и голодом, закрывал чувству жалости доступ в людские сердца. Я и сейчас содрогаюсь, когда рассказываю, как кучера нарочно направляли свои повозки по рытвинам и ухабам, чтобы избавиться от несчастных, полученных в качестве дополнительного груза, и радовались удаче, когда какой-нибудь толчок освобождал их от того или иного из этих злополучных людей, хотя они наверняка знали, что упавших раздавят колеса или изувечат лошадиные копыта. Каждый думал о себе, только о себе. Людям казалось, что их жизнь зависит от сохранения их маленькой повозки, в которой находится немного продовольствия, и они приносили в жертву жизнь 20 человек, чтобы уберечь жалкую клячу, которая тащила последнее оставшееся у них сокровище. Все тешили себя надеждой, что дальше можно будет найти продовольствие. Но за исключением нескольких крупных городов вроде Смоленска, где имелись кое-какие склады, продовольствия не оказывалось нигде. Лошадей кормили сеном и гнилой соломой, оставшимися на старых бивуаках, если не отправлялись искать фураж на расстоянии по меньшей мере одного лье от дороги с риском быть захваченными или убитыми. 28-го ставка расположилась в Успенском. В 2 часа ночи император вызвал меня. Он лежал в постели. Приказав мне проверить, хорошо ли закрыта дверь, он велел мне сесть подле постели, что вовсе не соответствовало его привычке. Затем он заговорил об общем положении вещей и о состоянии армии, причем он еще не видел или не хотел видеть, до какой степени дезорганизации она уже дошла. В заключение он просил меня откровенно сказать ему все, что я думаю. Я не заставил себя долго просить и полностью изложил императору мои взгляды на последствия, к которым приведет дезорганизация армии, а в особенности мое мнение о тех бедствиях, которые повлекут за собою зимние морозы. Я напомнил ему получивший известность ответ императора Александра на московские предложения мира, переданные Ларистоном. «Начнется моя кампания». Я сказал императору, что этот ответ надо понимать буквально. Чем ближе будет надвигаться зима, тем больше вся обстановка будет выгодна русским и, в частности, казакам. «Ваш пророк Александр не раз ошибался», — ответил император, но в тоне его голоса не было никакого раздражения. Император, как мне казалось, не поверил в правдоподобность моих предсказаний. Он надеялся, что исключительная сообразительность наших солдат подскажет им, какими средствами можно уберечь себя от морозов, и они воспользуются теми же предосторожностями, что и русские, или заменят их какими-нибудь другими. Он не сомневался, что армия расположится на зимние квартиры в Орше в Витебске. Император все еще не верил, что может оказаться принужденным отступить за Березину. Он считал, что может пойти на это разве лишь для того, чтобы быть поближе к большим складам в Минске и Вильно и установить более тесный контакт со Шварценбергом и корпусами на Двине, последние операции которых должны были, конечно, оказать влияние на его решение. Учитывая их силы, он не сомневался, что они вновь возьмут Полоцк, и сожалел о ранении маршала Сен-Сира, который, как он говорил, отнял у него самого способного из его помощников. Ему казалось, что прибытие польских казаков, он по-прежнему ожидал их и надеялся, что в ближайшие дни получит 1500-2000 этих всадников, полностью изменит наше положение и весь ход дел, так как они возьмут на себя нашу охрану и дадут нашим солдатам возможность отдохнуть и раздобыть продовольствие. После Малоярославца наши несчастные солдаты питались лишь кониной. Иногда им перепадало немного скверной вареной говядины, но доставалась она только тем, кто занимался мародерством, а остальные питались только жареной кониной, то есть павшими на дороге лошадьми. Их разрубали на части еще до того, как они издыхали.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число погибших при исходе лавины в ущелье Безингиев в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но поиски осложняются опасным рельефом и повторными обрушениями льда. Среди жертв есть сотрудники Росгвардии. Шестеро выживших альпинистов госпитализировано. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, предположительно из-за таяния ледника. В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело о халатности. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев заинтересован не в долгосрочном мирном урегулировании, а лишь в защите своей ахиллесовой пяты – энергетической инфраструктуры. В Кремле в очередной раз подчеркивают, Россия выступает за полноценный мир, категорически исключая любую заморозку конфликта, которая даст Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. Министерство промышленности и торговли готовится передать второму архангельскому авиаотряду первые три самолета Ил-114-300. Первый борт поступит до конца года, еще два в январе, подтвердил глава ведомства Антон Алиханов. Получивший сертификат полностью российский лайнер запущен в серию. Объединенная авиастроительная корпорация планирует постепенно наращивать мощности, чтобы к 31 году выпускать по 12 машин ежегодно, закрывая растущие потребности региональных пассажирских перевозок. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя II века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Античные скульптуры изначально были цветными, рассказала в эфире «Радио Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елена Рыжкина.
2: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в трещинах, кракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
1: На следующем этапе ученые изучат материалы разных фрагментов скульптуры. Исследователи намерены узнать, были ли у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Под защитой Кром Дмитрий не терял времени в Путивле. Его разведчики проникали всюду, от равнин Днепра до Уральских гор и Крымских степей. Бродили вдоль Дона, Волги, Терека и Яйка, возбуждая население и набирая из воинственных племен местные ополчения. Заявляя Рангоне, что в апреле и мае 1605 года он добился содействия большинства татарских орд, претендент, несомненно, прихвостнул. Мусульмане все время мало способствовали его успехам. Широковещательность и похвальба были ему свойственны. Потеря Кром еще грозила разрушить его расчеты, а он уже не стеснялся говорить и действовать как победитель. Он письменно обратился к Борису с перечислением его преступлений как похитителя престола и великодушно обещал прощение в награду за немедленную покорность. В посольстве к Сигизмунду он выражал сожаление, что часть подданных короля покинули своего царя, и просил его дальнейшего содействия. Тут много ребяческой кичливости. Татары не двигались, только прилив казаков не прекращался. Присутствие в Путивле подлинного Гришки Отрепьева вполне установлено источниками. Оно очень привлекало военные силы. А Дмитрий уже думал о реформах в своем будущем государстве. В тайных беседах, которыми он жаловал своих польских духовников, его любимой темой, по их словам, был план полного преобразования Старой Московии в области вероисповедания и культуры. Он мечтал о немедленном учреждении начальных и средних школ, даже академий. Сын Грозного разделял мнение и чувства своего отца, не считал монахов полезными сотрудниками и поэтому находил необходимым выписать учителей из-за границы. Но учеников тоже могли не найти, ну, тогда и их, на первый случай, тоже можно выписать из Германии и Англии. Увы, в этих беседах будущий преобразователь, углубляясь в себя, замечал свою собственную слабость, его научный и литературный багаж очень скуден, составленный из путанных обрывков элементарных знаний, плохо затвержденные тексты из Святого Писания, смутные понятия из истории и географии, его неясные ссылки на Филиппа и Александра Македонских, Константина Великого и Максенция, рискованное обращение к Геродоту и Фукидиду напоминают смятение мыслей Ивана IV. У Дмитрия была охота к знанию и приемы любознательного человека. Даже на коротких остановках на его столе появлялась географическая карта, и он умел ею пользоваться. Согнувшись над картой, он высматривал караванный путь в Индию по землям, принадлежавшим Москве, или подпавшим под ее влияние. Сравнивал сухопутный маршрут с морским путем вокруг мыса Доброй Надежды и находил его более удобным. Но достаточно ли этих знаний для той роли просветителя, на которую он претендовал? Не нужны ли прежде всего ему самому те учителя, которых он готовил для будущих подданных? Да, несомненно. Но где их найти? А два духовника, не пригодятся ли они? Эти иезуиты должны быть учеными людьми. Дмитрий тотчас привлекает их к делу. Он видит книгу под рукой патера Андрея. Это том Квинтилиана. Да здравствует риторика! Он требует, чтобы обладатель драгоценного сборника перевел ему несколько страниц тотчас, немедленно, ни минуты. Приблизительно так же будет поступать и Петр Великий. Увлеченный новизной, нетерпеливый ученик требовал правильных занятий. Утром посвящали час уроку философии, вечером час грамматики и словесности. Решили преподавать на польском языке, чтобы облегчить ученику работу. Секретарь записывал уроки и давал ему в переводе. Эти подробности очень ценны ввиду тех легенд, которым долго верили. Обманщик, воспитанный в Польше под фирулой сынов Лойолы, очевидно, не нуждался бы в таких занятиях. Дмитрий же проходил одни только эти импровизированные курсы в Путивле. Он себя прекрасно держал перед учителями, отвечал уроки очень серьезно, стоя и с непокрытой головой. Этот опыт продолжался очень недолго. Готовясь к предстоящим обязанностям, Дмитрий погрузился на время в приятные мечты, пока окружавшие московиты жестоко не разбудили его. Еще не настало время пробивать окно к стене, отделявшей его родину от образованной Европы. Через 100 лет за это дело возьмется другой, более способный работник. Теперь же претендент еще не настолько хозяин положения, чтобы безнаказанно разыгрывать школьника. Казаки отнеслись подозрительно к его занятиям мирскими науками и очень враждебно к сближению царя с сообщниками сатаны, чье присутствие в стане православных было уже соблазном. Да и немало других забот скопилось у последователя Квинтилиана. Через несколько дней уроки прекратились. Но представьте себе психологию простака, беглеца из чудового монастыря, увлекшегося хотя бы случайно диковинками знания, в бурное время с такой живостью ума, проявившего интерес благородным занятиям, такое глубокое и верное понимание ответственной роли, которую брал на себя. Утвердившись победителем в Москве, Гришка Отрепьев поискал бы иных развлечений. В Путивле Дмитрий еще не мог свободно развернуться. Как он не разыгрывал государя, сколько не снаряжал посольств, как не развенчивал Бориса, переименовав Борис-город в Царь-город, новая царская резиденция все оставалась местечком, и Путивль ничем не напоминал столицу. Если бы Борис поспешно прислал новое подкрепление под Кромы и дал возможность воеводам захватить это логовище кротов, претенденту ничего бы другого не оставалось, как направиться в Рим, как того желал остророк, и потребовать там награды за свое обращение. Но жених Марины еще не исчерпал всех счастливых случайностей. В первые дни мая под Кромы пришло известие о непредвиденном трагическом событии. Для претендента оно равнялось значению выигранного сражения. И в такое время, когда он не мог бы отважиться на открытый бой.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Пятое. Победа. Борис как будто не уяснил себе, какая гроза собралась над его головой. Он отказывался понимать, как это горсть казаков и поляков-авантюристов, искателей приключений, могла взаправду угрожать его государству. Под Добрынищами его воеводы без труда разгромили шайку бунтовщиков. Отчего же они не довели дело до конца? Он строжайше наказывал немедленно схватить лжецаревича, а в ответ получил неприятное донесение о постыдной осаде, которую выдерживала горсть разбойников против целой армии царя. Всегда подозрительный, он предчувствовал измену, потерял сон и здоровье. 13 апреля 1605 года по выходе из-за стола у него открылось сильное кровотечение, и через несколько часов он скончался. Случай, убийство или самоубийство? Во время этого неожиданного происшествия обсуждались всевозможные предположения. И до сих пор еще ни на одном из них нельзя остановиться. В случае кровотечения, когда кровь шла изо рта, носа, ушей и даже глаз, довольно часто встречались тогда в России. Их обыкновенно приписывали отраве. Предположение о самоубийстве Бориса преобладало во мнении современников. Но они сообщают такую драматическую окраску последним минутам государю, что их рассказы подозрительны. Такое же разноречие, сохранившееся до наших дней, проявлялось и в суждениях о личности высокого покойника. «Интравит ут вульпес, регновит ут лео, мортуус эст ут канис, вошел как лисица, царствовал как собака», сказал немец Буссов вместо надгробного слова. Не щадили Бориса Годунова ни современные ему летописцы, ни народная поэзия. Он коршун, хищная птица, он глупец, воображавший, что может править Русью, обманывая бояр. Историки того времени тоже неблагосклонны к нему, но они все-таки пытались разобраться в чертах характера необыкновенного человека и темных сторонах его жизни и отыскать более верный путь в превратностях света и тени. Их преемники продолжают эти попытки, колеблясь между менее резкими, но все еще очень затруднительными противоречиями. Надеюсь, что читатели этой книги получили некоторую возможность составить себе об этом предмете более ясное и определенное представление. Всегда связанный, наконец задушенный цепью злоключений, узел которых он сам затянул в Угличе, не во время борьбы за власть, не тем более в немногие смутные годы царствования, сам венчанный временщик так и не сумел вполне раскрыть свои несомненные сильные дарования. Умирая, он оставил двоих детей, сына и дочь, в очень опасном положении. Сын, 18-летний Федор, считался одаренным умом и способностями. Борис постарался дать ему далеко не то образование, какое получали по обычаю дети московских государей. Он выписал для сына иностранных учителей, рано приучал юношу к пониманию правительственных дел. Судя по сохранившимся официальным документам, отец ничем не пренебрегал, чтобы закрепить за ним престол. И еще при жизни приблизил его к обязанностям и почестям власти. Дочь его, Ксения, славилась красотой, к своему несчастью даже с избытком, как увидим далее. Оба, брат с сестрой, могли привлечь к себе общее сочувствие, но Борис так энергично устранял своих соперников и всех, кто казался ему опасным, что вокруг него и его семьи образовалась какая-то пустота. Из пяти братьев Романовых трое умерли в ссылке, Филарет жил в монастыре в заключении, пятый Иван вернулся из Сибири совершенно разбитым, Богдан Бельский и Симеон Бекбулатович были тоже в ссылке, последний к тому же лишен зрения, умер Андрей Щелкалов, последний видный член семьи, уже вследствие опалы своей главы, отодвинутый на задний план. Из потомков Рюрика и Гедемина Шуйские, Голицыны и Мстиславские считались неопасными. Борис не стеснялся назначать их в походы против претендента. Не опасаясь их, он не мог, однако, рассчитывать на особое усердие с их стороны. И узкий круг лиц, чьей преданности он мог быть уверен, состоял из нескольких приближенных, таких незначительных личностей, как Сабуровы и Вильяминовы, даже ничтожных, требовавших поддержки, как Плещеевы или новейший фаворит, молодой честолюбец Петр Федорович Басманов, из древнего, но незнатного боярского рода. Рядом не было ни одного сильного человека. Федор спокойно занял отцовский престол, когда мать его, царица Мария Григорьевна, подобно Ирине, уступила слезным мольбам всего народа и согласилась на воцарение сына. Эта театральная церемония записывалась в грамоту и по заведенному обычаю входила в содержание государственного акта. Новый царь тотчас решился на меру, перед которой отступал Борис. Бездеятельность Шуйского и Мстиславского под кромами казалась подозрительной. Он поспешил отозвать их, а взамен наметил Басманова. Но при армии состояли двое Голицыных – Василий и Иван Васильевичи. Могли возникнуть местнические счеты, и потому к новому воеводе-главнокомандующему назначили для почета князя М.П. Катырева-Ростовского. Отправляясь на службу, Басманов, по-видимому, стремился оправдать оказанное ему доверие. Укрепить верность войск – его первая задача. Он привел их к присяге новому государю. Но я уже указал, что формула присяги казалась сомнительной. Она только усилила шаткость мыслей, давно проявлявшуюся среди воинов. И Басманов не мог пренебречь таким предупреждением. Иные подозревали, что войско «флос эт робус», «тоттиус», «московия», «свет и ядро всей Московии», как его называл патер Лавицкий, уже вело сношение с Дмитрием. Это неправдоподобно. Войско было просто деморализовано и склонно к измене вследствие соприкосновения с мятежным волнующимся населением области, среди которого велась борьба. Оно подчинялось влиянию мятежной среды, давлению людских масс, увлеченных таинственной легендой, движимых отвращением к бедственным государственным порядкам и надеждой на лучшее будущее. Наконец, заманчивой мечтой приобрести что-нибудь при разделе наследия побежденных. Смесь законных порывов и темных страстей, обычные двигатели великих народных волнений. Выдвинутые против претендента военные силы растворялись в этом брожении. Смерть Бориса и смена командующих ускорили ход событий, и поворот в обратную сторону проявился вдруг среди темных, труднообъяснимых условий. По словам летописи, Басманов, братья Голицыны и М.Г. Салтыков провозгласили низложение Фёдора и воцарение Дмитрия 17 мая 1605 года по старому стилю на собрании созванных ими представителей четырех городов Рязани, Тулы, Каширы и Алексина. Разрядная книга, подтверждая это свидетельство, называет еще одно действующее лицо, нам уже известное, Прокопия Ляпунова. Современник Грозного Петр Ляпунов, его пятеро сыновей Григорий, Прокопий, Захар, Александр и Степан и два племянника Семен и Василий, принадлежали к очень влиятельной семье служилых людей Рязанской области. Чрезвычайно подвижный и деятельный, хотя и не возбуждающий симпатий. Мы видели некоторых ее членов во главе мятежа, вспыхнувшего вслед за смертью Ивана IV. Позже все они выдвинутся в самые бурные моменты смутного времени, наступающего теперь при их вероятном содействии. В правлении Бориса Захар дважды в 1595 и 1603 годах подвергался строгой каре за разные проступки, местнические ссоры и преступные сношения с непокорными казаками. Следует думать, что он вместе с братьями возбуждал и направлял местное мятежное движение, перед которым отступали Басманов и другие воеводы. Главная масса войск играла в этих происшествиях пассивную роль. Немецкая конница желала сохранить верность своим обязательствам, а князь Телетевский даже упорно защищал веренную ему артиллерию и затем спасся в Москву.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: По одному рассказу, повторяющемуся в других сказаниях иностранцев, Дмитрий ускорил переворот очень грубой выдумкой. Осаждающим дали возможность перехватить письмо, адресованное им в Кромы. Из него узнали, что польский король присылает Жалкевского, который приближается с 40 тысячами поляков. Один из офицеров претендента, Ян Запорский, отправленный в то время в Кромы с отрядом в 1000 человек, не знает этой подробности, но уверяет, что расстроил московское войско, захватил 100 пушек, чем и побудил его сдаться. Это, очевидно, басня. В этом случае Ляпуновы лучше послужили на пользу пострадавшего при Добрыничах. Василий Голицын с Басмановым, по некоторым свидетельствам, оказывали только притворное сопротивление народной массе. Велели даже себя связать, чтобы лучше прикрыть измену. Наоборот, Маржерет обвиняет Голицына и Басманова в том, что они сами велели связать других воевод. А Василий Иванович Голицын отсутствовал. Как всегда, известия сбивчивы и противоречивы. Дмитрий был извещен о смерти Бориса 5 мая молодым боярским сыном Авраамом Бахметьевым, служившим в царском войске под Кромами, что и подало знак к отложению. 22 мая многолюдное посольство во главе с князем Иваном Голицыным привезло в Путивль изъявление покорности и верно подданнических чувств всей армии. Один путешественник записал слухи о некоторых условиях, предварительно предложенных претенденту и принятых им. То был Петр Аркудиус, родом из Корфу, присланный римским двором в Польшу с миссией, частью политической, частью научной, не имевшей непосредственного отношения к Москве. Проекты конституционных договоров со слабыми преемниками Грозного, как мы знаем, носились в воздухе. Они вспыхивали во время избрания Бориса. Они станут на очередь во все критические моменты, какие предстоит переживать московской системе централизации и принципу самодержавия до самого воцарения Романовых. Но войско, сдающееся без битвы, не может предписывать условий. Ни один источник не подтверждает подобного факта. к тому же не оставившего следа в позднейших событиях. Победитель, не выигравший со своей стороны сражений, не проявивший до сих пор талантов полководца, Димитрий показал себя с лучшей стороны как политик. Чтобы воспользоваться своим торжеством, он не нуждался в войсках, так плохо служивших делу Бориса. Он поспешил их распустить, кроме небольшого отряда, который направил в Орел. Исполнение этих распоряжений было возложено на князя Бориса Михайловича Лыкова, старинного друга Романовых и будущего мужа дочери Никиты Романовича. Выбор знаменательный. Затем, не теряя времени, 26 мая претендент двинулся вперед со своими казаками и с поляками. По словам очевидца, не доверяя донцам и запорожцам, он заботливо отдалял их от своих шатров и окружал себя исключительно польской стражей. Правда, сам очевидец был поляк. На дороге из Путивля в Москву через Орел и Тулу только гарнизоны Калуги и Серпухова оказали некоторое сопротивление победителю. Под стенами Серпухова он стоял в тех же шатрах, в которых 7 лет назад Борис изумлял великолепием татарское посольство. Вокруг Димитрия образовался уже двор. Димитрий начинал править. В Москве же еще существовали цари, правительства. Там захватывали и казнили послов Димитрия. Простонародье столицы Чернь после смерти Бориса постоянно волновалось. Пытавшихся ее успокоить бояр, она смущала нескромными вопросами о царевиче Димитрии и Гришке Отрепьеве и требовала подробных сведений о драме в Угличе. Но до измены войск под Кромами с этими беспорядками кое-как справлялись. Угличский следователь князь Василий Иванович Шуйский, выходя на лобное место, клятвенно уверял, что сына Марии Ногой нет в живых. После событий в Кромах положение быстро ухудшалось. Грозный мятеж осложнялся паникой. Прошел слух, что атаман-чародей Карела уже стоит под стенами столицы. Богатые люди прятали свои сокровища. Они одинаково боялись и казаков, и черни. Начальство все-таки пыталось организовать оборону, вооружая стрельцов, устанавливая батареи по стенам. Но приказания плохо исполнялись, а толпа смеялась над ними. 10 июня 1605 года два гонца Димитрия, Наум Плещеев и Гаврила Пушкин, появились в Красном селе, предместье столицы. Населенном давнишними врагами Годуновых, купцами и ремесленниками. Гонцам тотчас же предложили провести их в город. Отряд стрельцов явился было загородить им путь, но быстро рассеялся, и оба беспрепятственно прибыли на лобное место. Народ тотчас собрался и выслушал содержание письма претендента к боярам. Этим все кончилось. Судьба Годуновых была решена. Патриарх умолял бояр вступиться и помочь. Но тут говорит иностранец Пьер Персон, который, впрочем, один только и сообщает этот факт. Василий Иванович Шуйский отрекся от своих слов и объявил, что царевич Димитрий спасся от смерти. Позднейшие события указывают только на быстро установившееся соглашение между мятежниками и теми, кому поручали их успокоить. Толпа хлынула в Кремль. Захваченные народными волнами бояре явились туда же и даже руководили арестом Федора. Вместе с матерью и сестрой его заключили в дом Бориса, где они жили до его воцарения. Тогда же арестовали всех их родственников и друзей. Но чернь не могла этим удовлетвориться. Ее страсть к насилию разгорелась. Мужики разграбили и разнесли дома заключенных. И этого было мало. По тайному приказу, нашептанному неугомонным Богданом Бельским, который вернулся из ссылки по смерти Бориса, рассвирепевшие мстители набросились на иностранцев, особенно яростно на немецких врачей царя. Эти продавцы разных снадобий имели богатые погреба. Толпа бросилась в них, разогревая себя там для новых бесчинств. Бояре смогли проявить свою власть только тем, что отправили посольство в Серпухов. В его состав вошли представители высшей московской знати: князь Ф.И. Мстиславский, князь И.М. Воротынский, сам Василий Иванович Шуйский с братьями Дмитрием и Иваном. Высокие господа встретились в стане претендента с депутацией донских казаков, и Дмитрий дерзнул оказать почет донцам, первыми допустив их к руке. Уже после них ввели бояр, которых он встретил строгой речью. Более чем сомнительно, чтобы Гришка Отрепьев осмелился при подобных обстоятельствах вести себя в таком духе. Узнав еще в Туле о покорности столицы, царевич теперь, признанный царем, выслал часть своей армии под начальством Басманова, чтобы занять ее. Заведование делами он поручил князю В.В. Голицыну с двумя товарищами, князем Василием Рубцом-Масальским и дьяком Сутуповым, которые раньше выслуживались тем, что сдали ему Путивль. Отправляясь в Москву ранее своего повелителя, они, несомненно, получили приказание, как поступить с Годуновыми. Смысл их неизвестен, но не хочется верить, что они предрешили ужасную участь, постигшую несчастную семью. Шестое. Судьба побежденных. Голицын с товарищами прежде всего устранили патриарха Иова. Его схватили во время службы в Успенском соборе и простым монахом отправили в монастырь города Старицы. Родственников Феодора тогда же развезли в ссылку по разным местам, а самого предприимчивого из них, Семена Годунова, задушили в Переяславле. Что произошло в доме, где жил с близкими низложенный царь, дело темное. Истина тонет в новом наплыве противоречивых сообщений. По преданию, этот дом принадлежал мрачной памяти Малюте Скуратову. Он полон страшных воспоминаний. Народное воображение населило его кровавыми привидениями. 6 июля 1605 года его стены сделались свидетелями новой, отвратительной трагедии. Здесь был убит Феодор, задушен подушками или повержен дубиной после долгой борьбы. Смелый и сильный, он упорно боролся с нападавшими приставами Масальского, среди которых отличился бывший дьяк двора Грозного Андрей Шерифединов, пользовавшийся дурной славой. Борис отстранял его от дел. Дмитрий, наоборот, наделил его на ту пору особыми полномочиями, характер которых, однако, нам неизвестен. Вдова Бориса не пережила сына. Ее убили вместе с ним, если она сама не покончила с собой. Ксения, отравленная или отравившаяся, едва не умерла. Вовремя данное противоядие спасло.

Умна брату получила хорошее образование. Она правильно писала, приятно пела, обладая прекрасным голосом. «Ее тело было словно из сливок», — говорит восторженный летописец, — «а брови ее сходились». Новый повелитель России не мог не оценить такой красоты. Уже целый год, как из-за любви, он только подписывал дарственные грамоты. Марина же была далеко, когда тело Феодора и его матери отвезли в Арсенофьевский монастырь, что на Сретенке, чтобы предать земле, как бедняков. Князь Масальский приберегал Ксении у себя или у верного пособника для потехи повелителя. Дмитрий царствовал.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Глава шестая. На высоте. Первое. Восшествие на престол. 20 июня 1605 года солнце ярко горело на лучезарном небе. Радостно бились сердца людей. Все население столицы высыпало на улицы. Самые крыши домов расцветились принаряженными горожанами. Москвичи гроздьями висели на деревьях. Медленно тянулись часы ожидания. Тысячи глаз впивались в далекий горизонт на востоке, и в глубине внимательной, напряженно сосредоточенной, как в храме, народной массы разгоралась лихорадка радостного нетерпения. Наконец, на Коломенской дороге показалось облако, сквозь которое посверкивали огненные полоски. Загрохотали пушки, и тотчас, словно огромная волна, пронеслась по людям, пригибая к земле, как бы стирая взволнованный народ, обращая в трепещущий ковер быстро склонившиеся тела. Когда все лежали распростертыми, прижимая лбы к земле, неистовый общий вопль вознесся к небу. «Челом бьем! Нашему красному солнышку!» Затмевая великолепием светило небесное, красное солнышко появилось на левом берегу реки Москвы, среди пышного поезда. Стрельцы в раззолоченных красных кафтанах, русские всадники, сияя золотом и каменьями, польские гусары в блестящем вооружении окружали роскошной рамкой величественный строй русского духовенства. Солнышко приближалось в сиянии величия и могущества. «Дай тебе Бог здоровья!» — кричала толпа, вся трепещущая в приливе страстной преданности, с плачем и рыданиями, изливая в воплях свое счастье, свою любовь. Приподнимаясь на стременах, Дмитрий отвечал: «Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия! Встаньте и молитесь за меня!» Он прибыл. Переехав мост, он вступил на Красную площадь и приближался ко дворцу, из которого его так позорно изгнали 20 лет назад. Но вдруг небо померкло, порыв вихря, подняв густую тучу песка, точно накинул траурный покров на ликующее великолепие празднества. «Господи, помилуй нас!» — шептали мужики, крестясь и пересуживая между собой мрачное знамение. Вмешательство атмосферного явления, предвестника бедствия, которого никто еще тогда не мог предвидеть, могло быть и выдумано впоследствии догадливым летописцем. Куда ужаснее была бы буря, как бы нарушила она торжественное вступление новообретенного царя

0: в отвоеванную столицу, если бы из этой распростертой перед ним толпы 10-100 голосов выкрикнули: «Прочь! Ты не тот, кого мы ожидали, кому посылали приветы и благословения. Мы тебя узнаем. Мы слушали твой голос за аналоем, пили с тобою по кабакам. Ты не Димитрий. Тот, без сомнения, умер и не вернется. Ты Гришка Отрепьев». Но ни одна летопись не помнит таких нестройных криков. Да и мудрено им было раздаться, ведь бывший диакон чудового монастыря был тут же, следуя за всеми признанным обожаемым господином, и обменивался знаками с былыми собутыльниками и случайными товарищами. Не раздалось ни единого обличительного враждебного крика, когда, по обычаю, царь остановился у лобного места московской трибуны, с которой несколько дней назад Василий Шуйский объявлял народу о несомненной смерти Димитрия и самозванстве того, кто воспользовался его именем. Духовный сын иезуитов явился в кремлевские храмы исповедовать преданность вере отцов, а пока благовещенский протопоп Терентий, очень речистый оратор, приветствовал монарха и спрашивал у него прощения народу, жертве долголетнего обмана и лжесвидетельств, одни только польские спутники победителя по своему простодушию нечаянно нарушили праздничное настроение. Выстроенные для парада на паперти храма, они, стараясь угодить, усердно заиграли на трубах. Набожные и ревностные москвичи встревожились. А Терентий, как нарочно, намекал в своей речи на опасность иностранных влияний, отдаваясь телом и душой сыну Грозного. Народ рассчитывал безраздельно обладать им. Затем торжественное шествие мирно закончилось. Димитрий вступил в жилище предков. По дороге он заметил дом Бориса, распорядившись немедленно разрушить его. Праху похитителя власти предстояло покинуть Архангельский собор и занять место на более скромном кладбище. Законный наследник Грозного очищал от посторонних свое место пребывания. Однако на Красной площади произошло какое-то замешательство. Выступили сторонники павшей династии. Заранее посланный царем Богдан Бельский вынужден был целовать крест в том, что сейчас приветствовали сына Ивана IV и Марии Ногой. Его клятвы не встретили возражений, но летопись называет одного протестовавшего. Он прибыл издалека и выступил на другой день после торжества. Епископ Астраханский Феодосий уже обратил на себя внимание энергичными протестами против претендента. Привезенный в Москву, он будто бы в присутствии Димитрия отстаивал свои взгляды. «Бог знает, кто ты, ибо истинный царевич убит в Угличе». История не сообщает, какому наказанию подвергся отважный иерарх, и это уже указывает на неправдоподобность самого происшествия. Судя по той же легенде, Феодосий и не думал отождествлять царя с Гришкой Отрепьевым, а Димитрий вовсе не боялся встреч с лицами, знавшими бывшего диакона, и поспешил вернуть из ссылки архимандрита Пафнутия и поселить его в самой Москве, в сане митрополита. Вообще, духовенство легко и без оговорок признало новый порядок. Может быть, Феодосий стремился наследовать Иову, но первым из русских иерархов, признавшим права претендента, когда он еще стоял в Туле, был рязанский архиепископ, грек Игнатий, до того архиепископ острова Кипр, что возвышало его права по службе. Впоследствии духовные и светские историки нашли другую причину его избрания, объявив его тайным приверженцем Рима. Когда Димитрий погиб, Игнатий действительно удалился в Польшу, получил пенсию от Сигизмунда и вступил в унию. Но нельзя утверждать, что он и раньше готовился к ней – Послание нового патриарха при вступлении его на престол, обращающее к Творцу мольбы воздвигнуть десницу царскую над неверными и католиками, по-видимому, не допускает таких подозрений. Этот выбор объясняется проявлением самодержавной власти, но вместе с тем он совершился и путем законного избрания. С этой стороны Димитрию вначале нечего было бояться оппозиции, которую он не смог бы сразу подавить. Но вот возникло дело Шуйского. Подобно своим товарищам, Василий Иванович Шуйский не мог похвастаться приемом в Серпухове. К нему самому могли отнестись особенно нелюбезно. Можно думать, хотя у нас и нет вполне ясных указаний, что он подготовлял заговор еще ранее въезда Димитрия и привлек к нему представителей высшего московского купечества, сторонников из своего рода. Неудачная попытка была открыта, виновник ее арестован и предан суду трибунала, который некоторые историки называют собором. Многие выдающиеся умы в России, тоскуя по представительному строю, злоупотребляют этим термином. Вероятно, Шуйского судило назначенное на этот случай собрание высших духовных и светских чинов. В характере приговора не могло быть сомнений. Следователь по угличскому делу должен сложить голову на плахе. Но тут Димитрий внезапно и резко отклонился от своей первоначальной политики. С приемных дней в Серпухове он как бы решился идти по стопам отца, опираясь на народную массу, на ее несомненную преданность, которая противопоставлялась честолюбивым проискам бояр.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Эта политика при тогдашних условиях была бы, пожалуй, лучшей, если бы выдерживалась необходимой последовательностью. Но ее-то Димитрию не доставало. Очень способный, он не был ни гением, ни даже выдающимся человеком. Из этого можно вывести лишний довод в пользу его подлинности. Чтобы мастерски сыграть ту роль, которая привела его в Кремль, гениальность пришлась бы весьма кстати. Шуйский уже положил голову на плаху, объявив, по одним свидетельствам, Димитрия лжецом и самозванцем, по другим, наоборот, взывав к милости монарха, когда ему объявили помилование. Толпа роптала, лишившись зрелища, которое напоминало ей обычные картины времен Грозного, и обвиняла поляков, разочаровавших ее. Письмо Димитрию от его польского секретаря Яна Бучинского показывает, что ни он, ни его земляки не причастны к этому делу. Сын Ивана IV просто поддался своему слабому и великодушному нраву, отчасти и влиянию окружавших его могущественных бояр, родных и друзей Шуйского, близости которых он теперь не мог избежать. Как увидим далее, он все более и более склонялся к сближению с этим окружением, чтобы сделать его опорой своего правительства. Отправленный в ссылку с обоими братьями Василий Иванович уже на дороге был настигнут гонцом с царской милостью. Его вернули в Москву и возвратили ему честь и имущество. Димитрий, очевидно, отклонялся от отцовских заветов. Он рассчитывал ласками привлечь к себе тех, кого так жестоко теснил Грозный. Он мироволил даже заговорщикам. Торжество опьяняло его. Оно слишком легко досталось. Ведь он вступил в Москву, не пролив ни капли крови. Восторжествовав над попытками обличений, одно его имя открыло ему все двери и все сердца. У него было в руках еще более блестящее средство укрепить свои права. Ожидался приезд его матери. Он выбрал одного из шуйских, Михаила Васильевича, из линии Скопиных, чтобы извлечь заключенную из отдаленного монастыря. В конце июля Марфа приближалась к стенам столицы. Димитрий выехал ей навстречу в Тайнинское. Свидание состоялось при громадном стечении зрителей. Свидетельства вновь расходятся относительно подробностей этого свидания, напоминающего сцену из «Пророка» на обратных ролях. По-видимому, в нежных излияниях чувств не было недостатка. До сих пор молчание бывшей царицы было довольно красноречивым. Если она проявила этим некоторое сочувствие успехам авантюриста, на нее падала доля ответственности в его опасном предприятии. Борис же, несомненно, щедро наградил бы ее за отречение от претендента. Теперь ее свидетельство имело меньшее значение, однако Дмитрий вызывал слезы умиления у подданных, когда шел пешком, без шапки, у кареты, возвращенной его матери, и когда потом ежедневно он навещал ее в Вознесенском монастыре, куда ее поместили. Пролив слезы, народ укрепился в своей уверенности. За этим радостным событием скоро последовало коронование, превзошедшее в пышности все предыдущие. По свидетельству патера Андрея Левицкого, Дмитрий пожелал у него исповедаться перед совершением этого обряда. Это возможно. Современник Генриха IV, краковский новообращенный, всегда восхищался личностью Биарнца, и Кремль в его глазах, без сомнения, стоил двух обеден. Уважение к католической вере, оказанное в уголке дворца, нисколько не мешало ему, даже если оно и в самом деле было исполнено, тотчас после коронации принять причастие по православному обряду из рук нового патриарха. На это новый царь и спрашивал особое разрешение папы. Разрешение не торопились дать, он обошелся без него, а патер Андрей соглашался закрыть на этот случай глаза. Мог ли он не согласиться, когда монарх всенародно выслушивал приветствие патера Николая Чижевского на польском языке, а тайно выражал удовольствие, что день коронации совпадает с праздником святого Игнатия Лойолы. Затем, как бы для того, чтобы уравновесить значение вероисповеданий, он ходил на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и вполне православно интересовался изданием священных книг, которым под его покровительством занимался Иван Невежин. За исключением митрополита ростовского Кирилла Завидова, вынужденного уступить свою кафедру Филарету Романову, который, может быть, и заслуживал предпочтения, духовный сын патера Андрея оставил на местах всех епископов, как бы они ни были враждебны Риму, не только расточал перед ними милости и знаки своего уважения, но в самой Польше давал пособие воинственному православному братству во Львове, несмотря на протесты и негодование Сигизмунда. В Путивле, советуясь с духовниками, он обдумывал, подобно Ивану IV, коренное преобразование русских монастырей, убежищ тунеядцев. В Москве, вопреки сообщению Буссова, он не коснулся даже вопроса о секуляризации монастырских имений, видной части политического наследия, полученного от предшественников. Временный заем 30 тысяч рублей из казны Троицы Сергиевой лавры, как на это не негодовал знаменитый келарь Авраамий Палицын, был щедро оплачен многими льготами, избавлением от поборов и повинностей перед администрацией, что очень щедро жаловалось всем общинам в это царствование. Возвышение Филарета было одной из мер, принятых для вознаграждения пострадавших. Если даже Романовы и не помогали Дмитрию, то все же они были его родственниками. Брат нового ростовского митрополита, дряхлый Иван, был произведен в бояре. Дядя царя, пьяница Михайло Ногой, сделался конюшем. Отстраненный Борисом отдел Василий Щелкалов вместе с другим дьяком Афанасием Власьевым произведены в окольничье. Это пожалование оскорбляло обычаи, но Дмитрий, должно быть, этим выплачивал им долг за услугу, да ему не была чуждая дерзость нувориша. Московские обычаи делали из монарха идола, который с пышностью укрывали в святилище Кремля. Сын Марии Ногой удивлял бояр, ежедневно являясь в Думу и возмущал их неутомимым вмешательством в их прения. Он захотел лично принимать челобитные и проявил еще большую дерзость, вернее, необычайную наивность, потребовав, чтобы отныне дела решались без подношений. В другом отношении он, однако, отклонялся от традиций предков, собирателей русской земли, бережливых правителей и осмотрительных хозяев. Дмитрий с первых шагов превзошел в расточительности даже Бориса, стараясь, чтобы от него не уходили с пустыми руками. Он удвоил пенсии служилым людям и во всех областях установил новое, более щедрое, наделение поместными землями. В противоположность Годунову он с первого же шага проявляет удивительную доверчивость, которая, возрастая, обращается в какое-то ослепление, пренебрегающее элементарными предосторожностями. Пользуясь примерами прошлого, Борис запретил вступать в брак князьям Василию Шуйскому и Мстиславскому. Дмитрий сам предлагает им жениться и выбрать подруг из его близкой родни. Он не страшился соперников, не боялся соревнования. Эта черта не обличает в нем авантюриста. В то же время средства расточаются без счета. В январе 1606 года, 6 месяцев спустя по воцарении, Ян Бучинский, его секретарь, подвел огромный итог. 7,5 миллионов, затраченных из бюджета, не превышавшего по размеру четверти этой суммы. На все замечания царь возражал, что он в долгу у многих своих подданных, а других предпочитает привлечь к себе щедростью, а не тиранией. Но в то же время у него оставались долги, с расплатой которых он не торопился.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Любовник леди Чаттерли. Дэвид Герберт Лоуренс. Он родился в Великобритании в семье малограмотного шахтера. Так и пишут везде «малограмотного шахтера». Это очень странно. Родись будущий писатель в семье высокообразованного шахтера, он что, быстрее писал бы? «Любовник леди Чаттерли» – последний роман Лоуренса. В нем нет проникновения внутрь матушки земли, то есть ничего шахтерского, однако других проникновений предостаточно. Например, проникновение в сложный мир героев, которые очень сильно ругаются, не могут найти удовлетворение в жизни, а главная героиня Конни Чаттерли ходит в лес к знакомому егерю, который почти с шахтерской прямотой называет ее
1: «кралечка моя».
0: Ситуация, как вы понимаете, непростая. Все нервничают, даже очень нервничают. Конни не совсем понимает, что означает это слово «кралечка», и егерь доходчиво ей объясняет. «Кралечка» значит «любимая баба». И героиня склоняется к концу романа к тому, что можно и замуж выйти за егеря, тем более, что она уже беременна от него. Книгу, конечно, запретили. Аристократка с егерем в лесу – это так нетипично для английского общества. Написанный в 1928 году роман увидел свет на родине только в 1960-м, спустя 30 лет после смерти писателя. На одном из бесконечных судебных процессов, связанных с ним, одного пэра спросили извительно. «Хотел бы он, чтобы любовника леди Чаттерли прочла его жена и слуги?» Пэр ответил, что многое изменилось в жизни за последнее поколение, и он бы не возражал против чтения женой этого романа. И тут же добавил: «А вот насчет моего егеря... не знаю, не знаю».
2: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки украинских безэкипажных катеров в Сочи временно закрыли пляжи от маяка до Приморского. Мэр Андрей Прошунин пояснил, ограничения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих и восстановления поврежденной инфраструктуры. В результате удара ВСУ по набережной возник пожар, пострадали 28 человек, включая двоих детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сейчас в круглосуточном режиме работает городской оперативный штаб. Днем в четверг были отменены ограничения на полеты гражданских самолетов. Обнаруженные в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой управляли через мобильную сеть из любой точки мира. Об этом пишет газета «Бильд». Дрон собран самодельно из общедоступных деталей. Рядом найдена антенна, ограниченная в ПРГ-частоты. Ранее Германия без доказательств обвинила в инциденте Россию. Однако, как заявили в МИДе России, Москве так и не предоставили фактов по этой провокации. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров провел аналогию с началом Второй мировой войны и подготовкой Германии к настоящим боевым действиям. Роспатент интегрирует свои информационные ресурсы с государственными информационными системами. Это позволит прослеживать права, а также последующие продажи и поможет защитить граждан от контрафактной продукции. Об этом говорил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Ряд товаров, продающихся на маркетплейсах, имеет сложную прослеживаемость прав интеллектуальной собственности, поэтому наша задача на ближайшее будущее интегрироваться с комплексом информационных систем, в том числе государственных, для того, чтобы вот эту прослеживаемость получения прав и последующих продаж до конкретной площадки, до конкретной карточки товара выявить и тем самым обезопасить и маркетплейсы, и наших граждан от контрафактной продукции. Будем работать по этому вопросу.
1: Выслушав доклад, Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности на цифровых площадках. Зорница 2.0 стартовала в лагере «Авангард» в Волгоградской области. Она организована для школьников и курсантов. 24 команды из разных регионов в течение недели пройдут отрядные и индивидуальные состязания, гарнизонную службу, комбинированный марш и военно-тактическую игру. Ранее на этой же площадке в Волгоградской области финал старшей возрастной категории выиграла команда «Амур». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: Едва только затворилась за ней дверь, больной сбросил с себя одеяло и, как полоумный, вскочил с постели. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он, чтоб они поскорее ушли, чтобы тотчас же без них и приняться за дело. Но за что же?